0: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И они понесли. А когда отведал распорядитель пира воду, ставшую вином, и не знал, откуда оно, но знали слуги, черпавшие воду, зовет распорядитель пира жениха и говорит ему: «Всякий человек сначала подает хорошее вино, а когда напьются, тогда похуже. Ты же сберег хорошее вино до ныне». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его.
1: В Сиэтле сейчас 17 часов.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Дорогие друзья, приглашаем вас послушать чтение христианской газеты «Забытый алтарь».
3: С Рождеством Христовым, дорогие друзья, и наступающим Новым годом! Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь». Звукозапись газеты «Забытый алтарь» выходит ежемесячно, а журнала «Сестра» каждый второй месяц и выпускается обществом «Licht in das Dunkel e.V. «Свет во тьму», основанное на добровольных пожертвованиях. И ее доставка продолжается до вашего личного заявления о расторжении подписки. Если же вы желаете заказать абонемент на озвученный выпуск или у вас будут претензии к качеству записи, то звоните по телефону 052 31 62 92 03. Для наших слушателей из-за границы код в Германию плюс 49. Или письменно по адресу Licht in das Dunkel e.V. Feldwiese 8A 32758 Detmold, Германия. По этому же адресу вы можете отправить письма по Брайлю. И хотя запись наша непрофессиональная, мы всегда рады любому виду ваших отзывов и сердечно благодарим за вашу молитвенную поддержку. Мы желаем вам Божьего благословения при слушании этого выпуска. Для вас сегодня читают
4: Нелли Ширлинг,
5: Лина Дерксен,
6: Хелена Зудерман,
7: Татьяна Валь.
8: Вы слушаете «Забытый алтарь» за декабрь 2011 года. С Рождеством Христовым! Уснул Вифлеем, и в полуночный час все окна погасли, а звезды, как тысячи ласковых глаз, смотрели на ясли. Ведь ночью под сенью этих яслей Спаситель родился, и в окна, и в двери, как нежный елей, свет звездный струился. Держала Мария в восторге святом в руках свое счастье, а звезды прекрасным жемчужным венцом украсили ясли. По небу свои золотые лучи рассыпали звезды, и ангелов тихое пение в ночи наполнила воздух. Услышали чудную весть пастухи: в рожденном спасение. Пришел он на землю, чтоб снять все грехи и дать исцеление. Святого младенца Мария груди сильней прижимала, и сердце, как полная чаша любви, тревожно стучало. Что будет спасение ценою крови, Мария не знала. О, Матерь Святая, не только тебе он всем предназначен, и он победит в самой трудной борьбе, и бой уже начат. А звезды сияли жемчужным венцом, и песня звучала. Мария со светлым, счастливым лицом младенца держала. Тамара Кузьмина, США. Он никогда не числился в штате нашей редакции, но с первых дней существования газеты он с нами. Учит, советует, предостерегает, ободряет, помогает. В эти предрождественские дни мы попросили именно его, нашего дорогого брата Отто, поздравить вас от имени всей редакции с приближающимся великим праздником. Дорогие читатели, редакция «Забытого алтаря» сердечно поздравляет вас со светлым праздником Рождества Христова словами ангела.
9: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь».
8: Рождество — это праздник света и неописуемой радости. На нашу грешную, залитую слезами и горем землю пришел Спаситель. Бог, которому мы из-за своих грехов никогда не смогли бы подняться, Сам сошел с небес к нам. Рождество Иисуса Христа широко празднуется в мире. Витрины магазинов, улицы, дома украшены разноцветными огнями. Люди дарят друг другу подарки. Процесс дарения подарков оттеснил на задний план повод задуматься над этим праздником. Мы ждем подарков, не задумываясь над тем даром, который Бог явил миру. Подумаем же над самым большим подарком Бога. Христос родился для того, чтобы искупить наши грехи на кресте Голгофы. Если ты веришь в Него и Его искупительную жертву, то вопрос о твоей виновности или невиновности перед Богом решен навсегда. Христос готов спасти тебя и подарить тебе вечную жизнь. Вопрос спасения твоей души остается у Бога самым важным и серьезным среди всех вопросов. И слава Богу, что ответ на этот вопрос тоже прост. Слово Божие говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Бог подарил нам Спасителя. Ликуй, земля, радуйтесь, дорогие читатели, пусть неземная любовь нашего Спасителя царит в ваших домах. Пусть свет вечного Царства Божьего озаряет вам путь в небеса. Пусть Господь поможет нам быть Его верными свидетелями в это последнее время. Да исполнятся наши сердца сочувствием к тем, кто еще не спасен и не принял Христа как Спасителя. Наша газета должна быть как та путеводная звезда, которая привела некогда мудрецов Востока ко Христу. Сердечная благодарность вам, дорогие читатели, за ваше усердие и помощь в деле Божьем, за молитвенную и финансовую поддержку. Будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Счастливого Рождества! Счастливого Нового года! Отто Шульц.
10: «Ибо ныне родился вам» — очень подробно рассказывает евангелист Лука в первых двух главах своего Евангелия о том, как пришел в наш земной мир Господь и Спаситель. Я хочу остановиться только на некоторых деталях этого повествования.
9: «И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна».
10: Луки 2:3-5. К началу нашего летоисчисления Римская империя распространилась от Атлантики на западе до Евфрата и Красного моря на востоке. от Дуная и Кавказских гор на севере до пустыни Сахара на юге. Централизованная римская власть собирала налоги с населения всех порабощенных территорий. Римский император Август, живший с 31 года до Рождества Христова по 14 год после Рождества Христова, издал указ об обложении налогами населения империи. Согласно этого закона, регистрация населения должна была проводиться каждые 14 лет. Рим позволял покоренным народам совершать перепись населения таким образом, как им диктовали их национальные и культурные особенности. Например, чтобы пройти регистрацию, каждый иудей обязан был отправиться в город своих предков. И поэтому становится понятным, почему земные родители Иисуса Христа, назарянин Иосиф и его беременная жена Мария, должны были идти в Вифлеем, город их родоначальника Давида. Лука пишет в 6 стихе: «Когда же они были там, наступило время родить ей». Иисус мог родиться в скромном доме, в котором была одна комната, и, как было в те времена, люди и скот находились под одной крышей. Это мог быть, по западной традиции, сарай или, по Оригену и Юстиану, пещера, в которой укрывали зимой скот. Вполне возможно, что это была та самая пещера, которую сегодня показывают туристам в церкви Рождества Христова в Вифлееме. Так или иначе, но Спаситель мира был рожден не в царских палатах, а в очень скромном помещении. Его положили не в детскую кроватку, а в кормушку для скота, ясли. Весь мир и даже сами иудеи, которым принадлежало обетование об Избавителе, не были готовы принять царя царей. Может быть, и Мария с Иосифом не были в рождественском настроении, в том смысле, как мы сейчас. Ведь обстоятельства вокруг них были довольно жесткими. И все же были люди, которые пережили тогда праздничную, действительно рождественскую ночь. В той же главе Евангелия от Луки мы читаем:
9: «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».
10: Луки 2, 8-14. Я не буду говорить обо всем, что случилось в рождественскую ночь. Хочу поговорить только о рождественской вести ангелов. «Не бойтесь, ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь». Почему пастухи убоялись страхом великим? Что их так напугало? Во-первых, это было явление небесных посланников, которые почему-то и привели пастухов в страх. Во-вторых, они увидели себя объятыми славой Божьей. Арамейский термин «шехина» означает «величие, великолепие, слава Божья». Этим понятием израильтяне называли видимую манифестацию присутствия невидимого Бога. Когда слава Божья наполнила скинию, Моисей не смог войти туда. Исход 40, 34-35. То же случилось, когда в Израиле был освящен храм. Священники не могли даже свое служение нести в храме, так как слава Божья наполняла его. Третье Царство 8:11. Позже народ израильский сильно согрешил пред Богом и был в наказание уведен в вавилонский плен. Храм был разрушен, но еще до того, как это случилось, слава Божья покинула храм. Бог показал своему пророку Иезекиилю, как он видимым образом покинул оскверненное святилище. Никогда больше слава Божья не наполняла вновь отстроенный храм. По пророчеству Исаии, Исаия 61:2, эта светоносная слава должна была явить себя во время явления Мессии Израиля. И теперь совершилось то, что никаким человеческим разумением понять невозможно. Не израильские священники, а люди из самого низшего слоя иудейского общества, пастухи, увидели себя осиянными славой Божьей. Они были окружены присутствием Божьим. Веская причина для того, чтобы быть в страхе. Но присутствие Божье среди этих испуганных людей имело целью не губить, а спасать. Среди этого великолепного и в то же время вызывающего страх явления провозглашает ангел пастухам: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Ангел явился не для суда, а для того, чтобы провозгласить им необыкновенную радость. Основание этой радости: «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Это была горстка простых пастухов, которые стояли здесь вместо всего общества израильского. Не духовным лидерам Израиля, а именно нескольким пастухам овец было сказано о том, кто есть тот младенец, который лежал в кормушке для скота в Вифлееме. Это новорожденный младенец был Спасителем, Христом и Господом. Он – Спаситель. Если греческое слово «зотер» было бы переведено как «спасатель» и применено только к нашему спасению от вечного осуждения, то это была бы только часть от большого целого. Библейское спасение объединяет значительно больше, чем только спасение людей. В это спасение включена вся Вселенная, которая тоже пострадала от грехопадения людей. Не зря пишет апостол Иоанн:
9: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
10: Иоанна 3:16. Бог любит и заботится о всем своем творении, но начать ему нужно было с человека, который втянул в погибель своими грехами весь мир. Не случайно звучит весть ангела: «Ныне родился вам». Он есть Христос. Христос означает «помазанник». Через помазание елеем поставлялись в Израиле люди на важное служение. Особенно в этой связи вспоминаются цари, священники и пророки. Уже в Ветхом Завете говорится о Христе, который будет помазан Духом Святым, и ему будет доверена очень важная миссия. Исаия 61:1-3. Иисус объединил в себе все три служения. Он был пророком, Второзаконие 18:15. Он же первосвященник Нового Завета, Евреям 8:1-13-21. И он вечный царь, Откровение 19:16. Который будет видимым образом господствовать над всем миром. Он – Господь. Отождествлять обычное слово «господин» со словом «Господь» абсолютно неверно. Именование Иисуса Господом имеет важную историческую подоплеку. Она приводит нас к имени Бога Израиля, Яхве. Ангел сказал пастухам, что в этом младенце, родившемся в Вифлееме и лежащем в яслях, к ним пришел сам Бог. Увидев этого младенца, они окажутся в присутствии Бога. А как мы принимаем мысль, что наша жизнь проходит в присутствии всемогущего и святого Бога? О Мартине Лютере рассказывают следующее. Когда Лютер служил свою первую мессу, все прошло наилучшим образом. Однако, когда ему вдруг стало ясно, что он находится в присутствии святого Бога, он не мог больше издать ни звука. Он как будто окаменел и смотрел перед собой остекленевшими глазами. Почему это так случилось? Лютер еще не знал о милости Божьей. Его страх был обоснован. Ведь каждый человек, который еще не стал приобретением Бога, должен страшиться Бога. Но к тем, кто признает свои грехи и положится на милость Божью, относятся слова «Не бойся» не к самоуверенным и самонадеянным людям, а к сокрушенным сердцам звучала эта прекрасная весть. Слава Вышних Богу! Так уж любят на христианском Западе изображать на рождественских открытках или украшать витрины магазинов маленькими пухленькими ангелочками с золотыми трубами. Нашу жизнь уже почти невозможно представить без этой милой бессмыслицы. Кем же были небесные вестники в действительности? Греческое слово «стратия» в 13 стихе указывает, что это была армия солдат. Из Библии мы знаем о борьбе в невидимом мире. Божьи ангелы сражаются с темными силами сатаны. Даниила 10, 20-21. И против людей, которые превозносят себя пред Богом и Его избранным народом. 4 Царств 6, 15-17. Так и здесь это были сильные Божьи воины, которые громко восклицали «Слава Вышних Богу!». Люди, бывает, тоже ищут славы и прославляются, но высочайшая, величественнейшая и все превосходящая светоносная слава принадлежит только Богу. Грехопадение бросило на славу Божью огромную тень. Но в рождественскую ночь все, что стояло на пути прославления Отца Небесного, было убрано посредством скорого искупления в Иисусе Христе. Здесь, в Вифлееме, совершилось нечто, что заставило поблекнуть великолепие всей Вселенной. Бог стал человеком и пришел на нашу землю, чтобы совершить свой предвечный план спасения всего творения. Но не только это. С воплощением Иисуса провалился план противника Бога. Право Бога на светоносное великолепие, которое сатана хотел присвоить, теперь было окончательно утверждено за Богом. Воплощение Сына Божьего было таким огромным событием, что все воинство небесное восклицало «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». В этом провозглашении мира Бог являет свое благоволение всему человечеству через рождение Сына. Прочтите в Евангелии от Иоанна 1:12.
9: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими».
10: Бог благоволит к людям, которые без Него чувствуют себя потерянными и которые принимают Иисуса Христа в свою жизнь как Господа и Спасителя. Спаситель нужен тем, кто обречен и потерян, а не для самоуверенных и самоправедных. Не к тем, кто доволен сам собой, но к тем, кто потерян и сокрушен, вселяется его мир. Именно в этих людях его благоволение. Андреас Классин. Библия на багажнике. Хочу рассказать об одном случае, который произошел в нашей семье. Однажды в воскресенье мы собрались ехать на собрание. Мы спешили. Не опоздать бы. Мой муж усадил младшего сына в детское сиденье, положив перед этим Библию на багажник машины. Я была занята другими детьми. Наконец, все уселись, и мы поехали. На некотором расстоянии от дома нас неожиданно обогнал другой автомобиль, водитель которого, жестикулируя, что-то нам показывал. Мы подумали, что он недоволен тем, что мы медленно едем, но скорость соответствовала нормам, и мы спокойно продолжили свой путь. До молитвенного дома нам ехать 16-17 километров. Когда мы приехали, то на стоянке я первая вышла из машины. Некоторое время я даже не могла ничего сказать от изумления. Я увидела Библию. Она всю дорогу лежала на машине, и за все время езды даже на поворотах не упала. Мы тут же на стоянке поблагодарили Господа за охрану нас в пути и что Он сохранил нашу Библию. И еще у меня была мысль. Библия – Слово Божье, которое само себя защищает. Но я думаю, если бы мы специально положили Библию на багажник машины, она, конечно, бы при движении упала. А тут произошла наша оплошность. И Бог через водителя другого автомобиля предупредил нас. И раз мы не среагировали, то Он сам сохранил нашу Библию. Маргарита Келлер.
11: Стихи наших неписателей. Зажглась звезда, чтоб стать для всех рассветом. Рождество, как вешний день, не знающий заката, как мудрости сердечное торжество, как семь небес в окошке каждой хаты Господь подарит людям Рождество. И вот в ночи пути к земле разведав, над колыбелью с дремлющим царем зажглась звезда, чтоб стать для всех рассветом, глядящим сквозь века поводырем. Осыпан будет щедрыми дарами младенец, только что волхвов дары в сравнении люди с нашими сердцами, которые приносим, как миры, к ногам того, кто жизнь не на палатях провел, кто стены ада сокрушив, однажды жизнью собственной оплатит бессмертие человеческой души. Каминский Юрий. Так будет и пришествие Сына Человеческого, потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24, 39, 44. Дети Божьи, вы ждете Христа? Неужели вы ждать перестали? Неужели вы в мире остались и не вышли к Иисусу за стан? Неужели не стал Он для вас драгоценным сокровищем сердца? Неужели душа ваша сера? Не сияют в ней Божьи слова? Неужели Христу одному вы себя до конца не отдали и Его в суете потеряли? Неужели остыли к Нему? Неужели в вас радости нет от того, что прописаны в небе? Неужели живете вы в неге, позабыв о духовной войне, позабыв об измученных всех, кто во тьме тщетно выхода ищет, чья душа истомилась без пищи и погибнет, погибнет навек? Неужели Христа предадим равнодушием холодным и ленью, и во мраке греховных сомнений от земли не поднимемся с ним. Восхищение приблизился миг, и для тех, кто Христа ожидает, Бог готовит небесный подарок. Он придет за своими. Аминь. Светлана Тимохина, Украина. Встречаем мы Новый год, собравшись семьями дружно. Как жаль, что он быстро пройдет, и много в нем будет ненужного. Ненужные будут слова, так сказанные напрасно. Ненужные будут дела, впустую прожитые. Ясно становится нам потом, что время назад не воротишь. Жалеть только будем о том, поправить чего не сможем. Встречаем мы Новый год, который приблизил нас к вечности, а в вечность войдет только тот, кто проводит здесь жизнь не в беспечности, кто свято Господа чтит, все земное считая временным, кто о небе тихо грустит и Христа не гнушается бременем. Встречаем мы Новый год, ожидаем минуты радости, ожидая, что много придет встреч, общений, и в них столько благости, что не высказать это в словах, а лишь вникнуть душою можно. Песнь Христу воспеваем в сердцах и шепчем молитвы несложные. Встречаем мы Новый год, собравшись семьями дружно. Как жаль, что он быстро пройдет, а так много успеть еще нужно. Александр Кузьменко, УСА. Звезды рождественской маршрут. Какая радостная тема! Путем, который трудно крут, ведет нас к яслям Вифлеема звезды рождественской маршрут. Бьет по лицу холодный ветер, пугает за бедой беда, но путь, ведущий к Богу, светел, поскольку впереди звезда. Прекрасно небо панорама, но ярче всех сияет звезд-звезда, ведущая нас прямо туда, где царствует Христос. Когда-то дух оставит тело, закончив на земле свой труд, но в небо путь укажет вера звезды рождественской маршрут. Для нас отныне не проблема страдания, что в плен берут. Ведет нас к яслям Вифлеема звезды рождественской маршрут. Александр Савченко, Украина. Суд. Когда календарь на исходе, последние дни декабря, то чувство особой тревоги опять наполняет меня. И старый судья, моя память, садится на место свое. Все прошлое судит и ранит уставшее сердце мое. И длится тот суд бесконечно, и срок приговором зачтен. На вечные муки, навечно я этим судом осужден. Но не у судьи, а у Бога помилования ищу, прошу, не суди меня строго за то, что так часто грешу. Прости меня, Боже, помилуй, и срок мой земной сократи, дай силы мне не до могилы, до неба дойти. Павел Герасименко, США. Агнец Божий.
9: И поспешивши, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях.
11: Луки 2:16. Звезда пророчица сияет, благовествует небосвод, что миру Сына Бог вверяет, но спит израильский народ. И пастухам отары овчий предстал вдруг ангел и сказал: Христос родился этой ночью и место точно указал. Пошли гурьбой, пришли и верно, в хлеву отец, младенец, мать. Волхвы молились иноземно, и веет Божья благодать.

Бог земле свою милость явил. В мир пришел долгожданный Мессия, чтоб спасти все народы земли, и тебя, и меня, и Россию. И летит над землей с нами Бог, и вещает нам ангел: не бойтесь, наступил новой жизни пролог. Люди, сердце дверь шире откройте. С нами Бог, счастье льется рекой. Есть ли большая радость на свете? Бог планете стал близкий такой, что приходят к нему даже дети. С нами Бог, торжество, благодать, плотью стало Всевышнего Слова. Бог пришел, чтоб в веках утверждать нашей веры живую основу. Сердце, пой, Бог нам милость явил и открылся в любви к человеку, и с землею завет обновил, в мир явился живущий от века. С нами Бог, и Его чудный свет пробуждает нас к жизни с рассветом. С нами Бог, и желанный привет озарил счастьем нашу планету. С нами Бог, и Его Рождество говорит нам сегодня о многом. С нами Бог, а кругом торжество. Не забыты мы любящим Богом. Золотится от счастья закат. Бог надежду нам в сердце вселяет. Оторвем от земли бренной взгляд, ведь историей Бог управляет. Бог явился в наш мир наяву, и пусть все было необычайно, но тогда на соломе в хлеву совершилась великая тайна. Вера Климашенко, США. Год прошел, подвожу итоги. Был успех, но ошибок больше. Покороче искал дороги, выходила напротив дольше. Много делал, чего не надо, а что надо, порой не делал. Я не требую адвоката, пусть судья открывает дело. Признаюсь пред Творцом виновным не к смягчению приговора. Просто совесть укором безмолвным осуждает судом прокурора. Я у неба в кредит брал время, обещая вернуть делами. Но на камень я сеял семя, делал доброе лишь словами. И теперь совершенно нищий, не надеюсь на оправдание. Я прошу у тебя, Всевышний, прими слезное покаяние. Александр Савельев, США. День чудесный, день прекрасный, долой грусть, в мир родился солнцем ясным Иисус, чтобы избавить всех живущих от оков. Он к страданиям и лишениям был готов. Добровольно на себя взял этот крест, чтоб входила в души радостная весть. Бог-творец, свое создание любя, взял огромный груз греховный на себя. Сатана посеял грех в сердцах людских и от Бога отделил собою их. Но Творец в Иисусе к нам сюда пришел, чтобы смыть горячей кровью это зло. Люди, радуясь, примите дар небес, вам спасение подарила эта весть. Вечность с Богом, нам в Эдеме снова жить, никогда уж не прервется жизни нить. Сатана будет Иисусом побежден, лишь для этого Иисус всей мир рожден. Как же славу всемогущему не петь? Победил он в Иисусе саму смерть. Слава, слава тебе, любящий Отец! Ты есть сущий, ты начало и конец. Ты для тех Отец и Сын, и Дух Святой, кто в тебе обрел жизнь вечную, покой. Кто всецело доверяется тебе, со смирением склоняется в мольбе. Ну а если тебе

0: Верить не хотят, что же? Им путем широким прямо в ад. Только знайте, Иисус рожден для всех, и идите к покаянию без помех. Валентина Пермякова, Маматова, Казахстан.
1: Дорогие наши неписатели, люблю ее стихи. Очень я люблю стихи Любови Васениной, которые и в алтаре вы печатаете. Мне близки состояния духа, переживания, боли и радости поэтессы. Благодарю Бога за мою сестру в Господе и за ее стихи. Я черпаю в них утешение и силу для порой поникшей моей души. Пусть Господь обильно благословит поэтессу. Пусть рифмы, которые Бог положил мне на сердце, послужат ей утешением и ободрением. Дорогой сестре в Господе Любови Васениной, с любовью посвящается. Труд ваш не тщетен пред Господом. 1 Коринфянам 15:58. Когда в душе польют дожди осенние, я лист бумаги взять скорей спешу. Я не любовь и вовсе не Васенина, но коль на сердце грустно, я пишу. Пишу о том, как Господа я встретила, как Он меня заблудшую нашел, о том, что на призыв Его ответила, что Он в мой дом с любовью вошел. И пусть порой не сладко в жизни сложено, я верю, Бог мой крепок и могуч. И если путь мой из шипов уложенный, за тучами мелькнет и солнца луч. За все, что в жизни прожито и схожено, я, мой Господь, тебя благодарю. За те года, где были помоложе мы, и за сегодня я благодарю. Когда в душе цветут сады весенние, я лист бумаги взять скорей спешу. И как сестра моя, Любовь Васенина, я мир и радость в сердце опишу. А если боль на сердце ляжет раною, твои стихи, сестра, читать спешу. Они — покой и радость, и отрада мне. Из-за тебя молитвы возношу. Благослови сестричку мою, Господи, и утешенье ей отец пошли, ведь труд ее не тщетен перед вечностью. Дай силы ей свой путь земной свершить. Людмила Кравчик. Радуюсь, как ребенок. Вот и встретилась со всеми опять. Наконец-то мне передали сразу 4 газеты. Номер 4, 5, 6 и 7. Радуюсь, как ребенок. Пока не прочла, не остановилась. Впечатления, впечатления. Читала и радовалась, и печалилась. Прочитала о кончине Наташеньки Николаенко из города Харькова и сразу же написала свой стих, как смогла. Бог — совершенная любовь. И даже в испытаниях, страданиях, болях не затмить ее блаженство. В жизни на смертном одре, в расцвете сил духовных и отдавая всю себя Христу, она познала истину. Радуюсь за брата Виталия Полозова, что Господь дал ему большой дар. Продолжение его повести «Цветы на снегу» ждала с нетерпением. Прочла письма из прошлого, «Да будет воля моя», так писала мать Кавей Рылеева. Молюсь за вас, за все страны, детей Божьих и за тех, кто находится в тюрьмах. Им тяжело. Христос пострадал за нас, грешников, а мы несем свои страдания за свои грехи и непослушание. Я тоже грешница, но Господь меня нашел, простил и омыл своей пречистой кровью. Раиса Ширшина, Казахстан. Как находка? Мы опубликовали просьбу сестры Надежды о поиске стихотворения. Послали ей ваши письма с текстами стиха. Это ее ответ и сердечная благодарность за отзывчивость. Редакция. Сердечным приветствием и благодарностью за два полученных стихотворения «Никодим». Одно из них полное. Таким мы и читали его в детстве. Какое стихотворение! Какие слова! Мы уж и не надеялись прочитать его снова. Оно было в тетради у отца, но потом тетрадь затерялась. И сейчас этот стих ожил для нас. Это как находка. И благодаря вам мы снова радовались, читая его. Извините, что открытка старая, но она особенная, потому что там слова все еще живущие. Радуйся слову твоему, как получившему великую прибыль. Надежда Корч, Миннесота, USA. Прыжок из окна. Уже больше года лежит на сердце желание, чтобы поделиться с вами тем, как Господь нас слышит. Я писала в алтарь свидетельство о моей доченьке Вике, родившейся с болезнью Дауна. Мне ее доверил Бог. Забытый алтарь, номер 8 за 2008 год. С моей Викой произошел такой случай. Девочка начала хромать, когда ей было 8 лет. И ни массажи, ни гимнастика не помогали. Одна ножка стала короче. Стали для этой ножки каблучок повыше набивать. Без такой обуви она не могла даже спуститься с лестницы. А летом 2005 года Виктория начала уходить из дома. Уйдет на главную улицу, сядет на тротуаре и наблюдает за всем. Это приносило нам много переживаний. Конечно, молилась: «Господи, дай ей страх, чтобы не уходила одна». И вот в августе этого года она с группой таких же больных детей поехала на неделю на отдых. Утром мы ее проводили, а вечером в 10 часов нам позвонили и сказали, что Вика находится в клинике, потому что она выпрыгнула из окна второго этажа. Мы срочно поехали в клинику. После обследования нам сказали, ее поддержал ангел. Только ручка на запястье была сломана и на ножке синячок. А произошло следующее. Дети уже легли спать. Девочка, которая была с Викушей в одной комнате, пошла в туалет, а воспитательница, которая должна была быть с ними, отлучилась. Когда девочка вернулась и хотела войти в комнату, она не сумела открыть дверь. Вика в это время проснулась и стала тянуть ручку из комнаты. И так они вырвали дверные ручки, каждый со своей стороны. Думаю, что у Вики появился страх. Она залезла на стол, открыла окно и выпрыгнула на улицу. Там она встала, обошла дом и постучала во входную дверь. Как разволновалась бедная воспитательница. Когда мы забирали вещи Вики, она показала окно, из которого Вика выпрыгнула, и, заплакав, сказала, что она молилась и просила Бога, чтобы ничего страшного не случилось с Викой. А Господь позволил Вике прыгнуть и ответил сразу на две наши просьбы. Через месяц Вика перестала хромать. Пришлось оторвать все набойки на обуви. А второе, стала бояться уходить из дома. Когда мы переживали из-за последствий этого прыжка, я даже и не думала предъявлять какие-либо претензии к воспитателям. Ведь я доверила моего ребенка Богу, его охране, значит, и прыжок был под его контролем. Тамара Шпрунг. Чтобы нас не стало. Газету «Забытый алтарь», прочитав, отдаю по цепочке своим братьям и сестрам. Потом передаю соседям. Они тоже ждут. Думаю, что такая евангелизация нужна. Заметно, что люди по-другому стали думать, излагать свои мысли в беседах со мной. Сейчас мы в напряженном ожидании по пересмотру закона о вероисповеданиях в Казахстане. Идея такова: уменьшить количество религиозных групп. Правительство наше недовольно, что много деноминаций, и предлагает оставить православие и мусульманство государственными религиями. А у нас почти в каждом селе есть группы, по численности их 10, 12, 15 человек. Мы молимся и просим Отца Небесного, чтобы эта беда обошла стороной, чтобы не было гонений. Очень, очень прошу вас, молитесь за нас и с нами. Воскресенье, среда и пятница. Анастасия Кивирига, Казахстан. Библия на казахском. В Казахстане вышла Библия на казахском языке. По этому поводу 16 октября у баптистов в Караганде было праздничное собрание. В Германии и Америке проживает много христиан из Казахстана. Знаю, что они тоже рады этому событию. Казахи могут теперь читать Слово Божье на родном языке. Поддержим этот труд нашими молитвами. Слово Божье на казахском языке. Кто, как не Господь, позволил это, чтобы в каждой напечатанной строке видели казахи силу света? Слово Божье на казахском языке, мощь божественных великолепий, пусть течет, как волны по реке, по широкой казахстанской степи. А молитва «Господи, прости», сказанная в простоте казахам, это как награда на пути тем, усилия чьи не стали прахом. Кто об этой Библии мечтал, над ее работал переводом, чтоб и в Казахстане каждый знал, Бог зовет их стать его народом. Анна Вельк. Горе в семье. Сердечно благодарю вас, что вы писали мне «Алтарь и сестру». На работе даю читать эти издания, и у меня постоянно спрашивают, нет ли уже нового номера. Благодарю Бога за тех, кто жертвует, так как не каждый может на Украине позволить себе выписать. Но у меня есть и просьба. Я читала, что многие молятся за проблемы других и держат пост. Как я понимаю боль и страдания тех жен, у которых мужья неверующие и пьют. Понимаю, потому что у самой в семье горе. Муж не жил с нами около 5 лет, но в апреле снова вернулся. Устал он так жить, а ведь у него растут 2 замечательные доченьки. Старшей 10 лет, младшей 6. Дети любят отца и очень обрадовались его возвращению. Работаю я пока одна и тяну всю семью, но делаю это с любовью, стараясь не упрекать мужа. Прошло около 3 месяца, и он опять стал пить. Друзья-собутыльники не дают ему прохода, а он часто повторяет, что видит, как Бог его любит. Был даже с нами 1 раз на собрании, но говорит, что не готов пока принять благую весть, а недавно начал обижать меня и детей. Дошло до того, что у меня сотрясение мозга. Молю Бога о милости, но не о себе прошу, а за мужа, так как люблю его. Верующая я с 2000 года. Деток тоже учу любить Господа. Пожалуйста, помолитесь за мою семью. Я вижу, как дьявол пытается разрушить семью, но Бог хочет спасения моему мужу. Наталья А., Украина. Скоро кончится моя тропа. Истомилась душа в этом мире греха, и во мраке ходить, и не видеть Христа. Пропустите меня, пропустите скорей, я увидеть хочу Иисуса Христа. Эту песню я пою каждый день. Когда я вдруг не получила алтарь, душа моя томилась, заглядывала каждый день в почтовый ящик, а там пусто. И вот получила, какая радость! Скоро кончится моя тропа, скоро мне 82, вторая группа инвалидности, очень больная. Помолитесь за мою семью, я одна знаю Господа, и родные видят это, и я им говорю о Христе. Но пока только надеюсь, что моя молитва дойдет до Бога, и Он пробудит моих родных. Александра Ивановна Тарасова, Беларусь. Очень ждали. С великой радостью сообщаю вам о том, что получила желанный подарок – забытый алтарь. Всегда молюсь о вас, чтобы вы были инструментом Святого Духа, а мы, те, кто не в состоянии много делать, будем в молитвенных просьбах пред Господом помогать вам, дорогие друзья. Тот, кто с нами больше того, кто в мире. Слава Господу! Очень ждали алтарь. Ждем всегда и сестру тоже. Если это возможно, пожалуйста, высылайте нам. Если можно, молитесь о нас, о моей семье, о Любочке. Операция на сердце запланирована врачами, но Люба не хочет оперироваться, то есть хочет воздержаться пока. Молимся, чтобы Господь помог ей сделать правильное решение. Скорбей в семье у нас очень много, но Господь всегда рядом. Он поддерживает, помогает. Без Него мы бы не выдержали всего. Без упования на Господа не жизнь, а кошмар бы был. Жаль, что еще многие люди этого не могут понять. Роза Тукач, инвалид, Беларусь. День поста и молитвы алтаря за наших и не наших детей в следующем месяце будет 3 января, каждый первый вторник месяца.
2: Посвящается семье Николая Клеенкина. Умер Коля, улетело лето, гонит осень бабочек из луга. В мире стало меньше на поэта, скульптора, художника и друга. Слава Богу за героев веры, за святых и праведных борцов. Он из тех, что были нам примером, что горели свечкой с двух концов. Навсегда с землею сей простился, он унес немало теплоты. Он ушел туда, куда стремился, от несчастья, зла и суеты. Он ушел туда, где горя нету, и прощальных песен и стихов, где любовь царит, и только лето, где нет глаз заплаканных у вдов. Там, где нету бедствия и боли, где нет смерти, сырости могил, слава Богу, что Клеенкин Коля с нами хоть и коротко, но жил. Виктор и Катарина Зименс.
3: Шесть часов вечера по Тихоокеанскому времени.
4: Говорит радио «На пути».

0: приглашаем вас, дорогие друзья, послушать проповедь Ивана Михайловича Сергей. Затем, по ее окончании, выйдет в эфир получасовая программа для всех военнослужащих. В конце часа передача «Церковь Христова».
1: И Слово Божие, Евангелие от Луки, 19 глава, 5 по 8 стихи мы читаем. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Это были дни ожидания прихода Мессии. В каждом доме израильтянина был разговор в семье между родителями и детьми о том, что перед пришествием Мессии придет пророк Илия, а затем явится Мессия. Кто будет он? Видел ли его кто-нибудь раньше? Как мы его узнаем, когда он придет? Эти вопросы занимали умы и сердца многих израильтян. Из всех желающих видеть Иисуса вряд ли был кто более выдающийся, чем Закхей, весьма успешный коммерсант и политический деятель, который принял Иисуса в дом свой. Какая великая перемена случилась в жизни Закхея при встрече с Иисусом! Как чудесно изменилась его жизнь! Я думаю о людях, которые до встречи с Иисусом вели весьма грешный образ жизни, но через знакомство с Иисусом, через посредничество истинно верующих людей изменились в своей жизни, речах, делах и поступках до неузнаваемости. Какую великую перемену совершает наш Господь в грешной жизни человека и в наши дни! Закхей имел характер и занятия, которые нелегко было переменить. Как ветхозаветным святым трудно было поверить, что Саул в пророках, а в дни апостолов многие сомневались и боялись Савла, который стал Павлом. Так многие опасались и Закхея и не доверяли перемене его жизни. Большими ворами в те дни были не только те, которые грабили проходящих пешеходов, как сказано об этом в притче о добром самарянине, но также и сборщики податей, мытари. Римские правители поручили эту работу главным мытарям. Они назначали сумму и время сбора податей и отдали остальное в руки мытарей. Они часто применяли всякого рода жестокость при сборе этих податей. За это они были презираемы в народе. Их считали предателями и грабителями своего народа. Несмотря на плохую репутацию, которой пользовался Закхей, все же о нем сказано, что был человек по имени Закхей. Хотя по своему занятию он был мытар и человек грешный, но в очах Господа он был человек, который нуждался в Боге. Его надлежало спасти. Для других он был лишь грешным и преступным мытарем. Для Господа он душою живою, которая томилась своим греховным положением. Мы теперь вкратце рассмотрим, кто был этот человек до встречи с Иисусом, что случилось с ним после встречи с Иисусом и результат встречи с Иисусом. Согласно евангельскому повествованию, он был жителем города Иерихона. Город этот был известный в истории падением стен, по громкому крику армии и народа израильского в дни Иисуса Навина. Закхей имел очень красивое имя. Имя Закхей означает «чистый» или «невинный». Это имя дали ему его родители в надежде, что его жизнь будет чистой и невинной. Но он весьма загрязнил свою жизнь и свое имя. Он крайне нуждался в восстановлении своей репутации и своего доброго имени. Закхей был последним человеком, с которым встретился Христос на пути в Иерусалим перед своими страданиями. Даже в эти предсмертные дни Христос не думал о себе, а о погибающих овцах дома Израиля. Затем Закхей был весьма любопытным человеком. Его любопытство заставило его взлезть на дерево, когда он узнал, что Иисус будет проходить мимо. Он хотел видеть Иисуса. Он был богатым человеком, но при всем этом Закхей был погибшим человеком. Он сошел с правильного пути. Он нуждался в помощи. Его жизнь не имела цели и была бесплодной для Бога. Он крайне нуждался вернуться к Богу через Господа Иисуса Христа. Но при этой встрече с Иисусом в жизни Закхея произошла перемена. Так может случиться с тобой и со мной, дорогой слушатель. Когда мы встретимся с Иисусом, все будет новое. Как мы читаем второе послание к Коринфянам, 5 глава, «Древнее прошло, теперь все новое». Что же случилось с Закхеем после встречи с Иисусом? Он действовал весьма решительно. Когда он заметил, что из-за толпы он не сможет видеть Иисуса, а сам он был еще к тому мал ростом, поэтому он забежал вперед по дороге и взобрался на дерево. Такой поступок со стороны взрослого человека, возможно, вызвал насмешки толпы. Но Закхей решил, вот что бы то ни стало, видеть Иисуса. Иисус подошел к нему и назвал его по имени. Он как будто бы искал Закхея. Да, Господь всегда ищет человека грешного и беспомощного, подобного Закхею. Затем Иисус ему сказал: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Но почему Господь сказал «надобно мне»? А для того, чтобы спасти грешного человека. О, если бы Спаситель мог войти в твой дом сегодня, дорогой слушатель! О, если бы ты открыл двери сердца твоего и принял этого чудесного небесного гостя, он сказал бы и тебе слово прощения. А теперь несколько слов о последствиях встречи Закхея с Иисусом. Сказано, что Закхей стал говорить Господу, да, он решил стать на сторону Христа. Он исповедал свой грех и готов был возместить взятое у ближнего вчетверо. Это было его покаяние и решение больше не грешить. До сих пор практикой его жизни было что? Я могу взять. Теперь же, что я могу дать? Что случилось с Закхеем? Ответ на этот вопрос мы имеем в следующих словах Иисуса. «Ныне пришло спасение дому всему, потому что и он сын Авраама». Для этой цели пришел в мир Христос. Мы читаем из 18 главы Евангелия от Матфея. «Он пришел взыскать и спасти погибшее». Что случилось с Закхеем? Христос стал центром его жизни, Закхей стал новым человеком. Господь Иисус Христос по сей день ищет Закхеев и хочет им помочь. Мой дорогой радиослушатель, желаешь ли ты видеть Иисуса? И прилагаешь ли ты к этому такое старание, как Закхей? Это очень важно в твоей духовной жизни. Слово Божие нам повелевает искать Господа, пока можно найти Его. Ты можешь встретиться с Ним в твоей комнате, на твоей работе, везде и всюду. Обратись к Нему в молитве, и Он поможет тебе во всех твоих нуждах, в особенности, в потребностях твоей души. Верою ты можешь принять Иисуса Христа в твое сердце и принять также и в твой дом, и тогда Он войдет, Он произведет великую перемену в твоей жизни. Стучася у двери твоей, я стою, впусти меня в келью свою. Я немощен, наг, утомлен и убог, и труден мой путь и далек. Скитаюсь я по миру, беден и нищ, стучуся у многих жилищ. Аминь.

Говорит радио «На пути». Александр Захария предлагает вам послушать передачу для всех военнослужащих. После нее через полчаса слушайте программу «Церковь Христова». Ее автор и ведущий Иван Колесников.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы присутствуете в радиопрограмме, где главная тематика для всех военнослужащих. Да, для всех тех, кто, служа Родине и людям, в данный момент находится далеко от близких и родных. Для тех, кто в море или же на суше, кто может быть в воздухе или же под водой. Это всем тем молодым солдатам и матросам, старшим и младшим офицерам, которые так часто далеко от дома и которые так нередко многими позабыты. Эта радиопрограмма, конечно, и для вас, дорогой радиослушатель, кто бы вы ни были, по специальности, званию или должности, если вы мыслите и если вы дышите и живете, если вы стремитесь к духовному поиску, эта программа для вас. В этой программе для всех военнослужащих вы сможете услышать письма слушателей, их размышления и комментарии на разные темы, вопросы и ответы на эти вопросы и, конечно, личные свидетельства всех тех, кто пожелает участвовать в ней. Здесь есть место для всех вас, слушателей, и для матерей, и жен военнослужащих, и для невест, и солдат, офицеров, и, конечно, для всех детей военнослужащих, независимо от их возраста. Кроме этого, вы сможете услышать и размышления ведущего радиопрограммы на разные и важные темы военнослужащих. У микрофона с вами сегодня Александр Захария. Итак, что же сегодня говорят военнослужащие?
1: Мы снова хотим представить вам нового человека в нашем интервью, который я взял у Юрия Павловича. В настоящее время он является координатором Военно-христианского союза по Кировской области. Юрий Павлович женат, у него жена Капитолина Александровна, двое детей и уже трое внуков. И вот, слушатели, как всегда, как вы знаете, в нашей программе для всех военнослужащих я стараюсь поговорить с человеком о том, что же человека привело к вере, или же как человек шел к Богу. И поэтому я спрашиваю вас, дорогой Юрий Павлович, добро пожаловать в нашу студию, и, пожалуйста, расскажите нашим слушателям, как это было, как все это началось.
2: Здравствуйте. Однажды меня жена Капитолина пригласила сходить на лекции о христианстве. Я подумал, что я практически ничего не знаю о Христе, так отрывочные сведения, и согласился. И вот мы пришли в первый день, было очень интересно. Пошли на второй день. Было не просто интересно, меня так это увлекло, и я подумал, что-то есть, надо об этом сесть и серьезно подумать. На третий день я не мог дождаться, когда мы пойдем в церковь. И я торопил жену, собирайся быстрее, пойдем. Она говорит, еще рано. Я говорю, мы пообщаемся там с братьями и сестрами. А сам думаю, какой я брат? Я только начал появляться в церкви. Это они между собой братья. А я им никто. И тем не менее, мне очень хотелось прийти туда и послушать еще о Христе. И вот я пришел в третий день на лекцию о христианстве. Лекция называлась «Что будет с этим миром?». И в этот день проповедник рассказывал притчу. Ну, шло служение, как обычно, и вот проповедник начал рассказывать притчу о грешнике, который никак не мог прийти к Богу. Вот эта притча. Однажды Иисус Христос обратился к грешнику. «Грешник, тебе надо прийти и покаяться». На что грешник ответил, «Господи, ты сам нам велел плодиться и размножаться. Мне надо найти жену, завести семью, родить детей, оставить после себя потомство». И во второй раз обратился Иисус Христос к грешнику. «Грешник, у тебя дом полон детей, есть семья. Почему ты медлишь? Почему ты не идешь в церковь? Господи, когда мне идти в церковь? Когда мне ходить к тебе? У меня полный дом детей. Я должен зарабатывать много, чтобы их прокормить, чтобы выплатить за дом ссуду, взятую в банке». И в третий раз обратился Иисус Христос к грешнику. «Грешник, все дети твои выросли, разлетелись, дом твой пуст. Что держит тебя сейчас? И грешнику нечего было отвечать. В этот момент я подумал, я такой же грешник. Но ко мне 3 раза Христос не обращался. И тут же услужливо память мне подсказала. А ты помнишь, школьный твой товарищ говорил тебе о Христе, а ты отмахивался. И тут же я подумал, может быть, я еще раз забыл, когда кто-нибудь мне говорил, и вот сейчас это уже 3-й раз. Иисус Христос, видя, что грешник молчит, сказал, ну что ж, ты сделал свой выбор. И, повернувшись, стал удаляться за горизонт. Я не знал, что мне делать. Я с напряжением ждал конца этой истории. И тут грешник воскликнул, Господи, что повелишь мне делать? Иисус Христос, не оборачиваясь, бросил через плечо. Следуй за мной. Я вскочил и побежал. Успев сказать жене, я пошел. Я побежал вперед к сцене, чтобы не опоздать, иначе Иисус Христос уйдет за горизонт. Жена сказала, а мне что делать? И я ответил ей словами притчи, следуй за мной. И побежал. Я сидел в глубине ряда, и надо было проходить, там люди сидели. У кого-то сумки стояли внизу, пакеты. Кто-то протянул ноги. Я на чьи-то ноги наступал, перепрыгивал. Я шел и разгребал руками воздух. Как в воде, когда преодолеваешь сопротивление воды, идешь по дну. Я торопился, только бы не опоздать. Одна мысль была, только бы Иисус дождал меня, не ушел, не оставил. Я выскочил и стоял один. Я видел, как жена пробирается между рядами, чтобы выйти, и думал, неужели Иисус Христос ушел и не дождался? Ведь мы с женой одно. И я стоял, слезы текли у меня по щекам. И я думал, если кроме меня кто-то еще выйдет, значит, Иисус Христос меня дождался. Это я, тот грешник, который всю свою жизнь не мог найти Христа, даже и не пытался искать. Я тот грешник, который всю свою жизнь не мог увидеть призыв Христа, услышать Его. Ко мне подошла моя жена, и вот я увидел, в зале встают там, тут люди. И я мысленно к ним обращался. Скорей идите, не вздумайте передумать, выходите, иначе я погибну. Я не спасу свою душу. И эти люди вышли. Нас вышли на покаяние 16 человек. Я молился. Мне так хотелось помолиться своими словами. И хотя проповедник предлагал нам повторять за ним слова его молитвы, я молился сам, неумело, не зная как. Я молился первый раз в жизни. Я обращался. Господи, войди в мое сердце. Не оставь меня. Не оставь меня на погибель. Спаси мою душу. Вот так я обратился к Господу. Я так благодарен Ему за то, что хотя бы и на склоне, может быть, жизни, я обратился к Богу. Я обратился к Господу, когда мне было 47 лет.
1: Дорогие слушатели, как вы видите, это обращение Юрия Павловича. Это не какой-то сценарий, разыгранный нами в радиостудии. Нет, слушатели, это реальная жизнь Юрия Павловича, который услышал проповедь, можно сказать, через эту притчу. Проповедь, которая, можно сказать, это вывод из Священного Писания о Христе, о Его любви. Как Он любит человека, и как Он, Господь Бог, ожидает человека, чтобы человек поспешил. Потому что пока еще, Слово Божье говорит, мы пока еще живем во время благодати. То есть, во время, когда еще продолжается этот набор в Божью семью. Да, дорогие слушатели, это очень важное свидетельство Юрия Павловича. И, конечно, как я думаю, и как многие слушатели, наверное, уже подозревают, что у Юрия Павловича жизнь полностью изменилась с того момента. И он, конечно, начал служить и Богу, и человеку совсем с другими мыслями, совсем с другими желаниями. Не правда, Юрий Павлович? Скажите, каковы ваши пожелания вот слушателям, которые вас в этот момент слушают? Пожалуйста.
2: Дорогие слушатели, я хочу дать вам один совет. Не тяните, как я, до 47 лет. Не ждите, что вот я выйду на пенсию, и вот уж тогда у меня будет время, у вас его не будет. Время будет тогда, когда Господь призывает нас. вот сейчас время благоприятное, вот сейчас день спасения. Пожалуйста, не тяните со спасением, обращайтесь ко Христу. У меня в данный момент одно сожаление, что я не уверовал раньше, что я раньше не познал нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Мир вам.
1: Спасибо большое, Юрий Павлович. Я думаю, дорогие слушатели, время сейчас. Я, как часто-часто повторяю в наших радиопрограммах, если вы слышали, я не однажды уже говорил, что время – это не наше время. Мы не хозяева времени. Мы не хозяева времени. Есть один, кто дает жизнь и кто забирает ее. Так что, дорогие слушатели, время пришло и вам задуматься. Если вы сегодня находитесь у приемника, следя за этой радиопрограммой, я хотел бы, чтобы вы остались еще на несколько минут. Наша программа продолжится. Я сейчас вам хочу поставить одну из замечательных песен нашего христианского мира. И я хотел бы, чтобы вы остались на несколько минут еще. А я вам благодарю за ваше присутствие. И, конечно, благодарю Юрия Павловича за его прекрасное свидетельство и за это интервью. Большущее спасибо вам, дорогой Юрий Павлович.
2: Спасибо вам.

Да, дорогие слушатели, уже не первый раз в жизни, не первый раз в истории человечества человек хотел построить свое будущее своей могущественной рукой, как не раз он выражался даже в своих песнях. Слушатели, человек всегда стремился и стремится построить какую-то утопию на земле, чтобы жить и притом жить без Бога. Друзья дорогие, как мы слышали из этой песни только что, которую мы поставили для вас, дорогие друзья, мы слышали о новой жизни, мы слышали о том, что человек стремится в небеса, стремится к новой жизни. И вы знаете, друзья, вопрос всегда стоит: куда теперь идти мне? Куда? Куда человек стремится? Жизнь человеческая очень и очень коротенькая. Не успеешь оглянуться, друзья, как уже старость. Вы, слушатели, помните из рассказа, из интервью, которое мы взяли у Юрия Павловича, он опомнился, когда ему было 47 лет. Я не знаю, сколько вам лет, друзья, но жизнь, я уверяю вас, жизнь очень быстро пролетит у вас, если вы еще молодой человек, молодая девушка. Так что у вас, у нас, слушатели, у каждого из нас очень мало времени. Иисус Христос рассказал, и Он не раз это делал, призывал человека и рассказал не одну притчу. Написано в Евангелии Луки, в 14 главе, начиная 15 стихом, следующее. «Услышав это, некто из возлежавших с ним сказал ему: „Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем“. Он же сказал ему: „Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес о сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных“. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: „Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: „Этот человек начал строить и не мог окончить“. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостать идущему на него с 20 000? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим
учеником. Вот такую притчу рассказал Иисус Христос, и тут же, слушатели, тут же Он объяснил ее. К сожалению, дорогие слушатели, как вы видите из притчи, это же самое повторяется и сегодня с человеком. Человек непослушен Господу Богу. Человек ищет своих путей. Он хочет построить свою личную жизнь без Бога. Господь призывает на свой пир. Господь призывает, Господь призывал, издревле призывал израильский народ, и многие-многие сотни и тысячи людей отошли от Него, отказались, не приняли Господа. Когда Он пришел как Мессия, Его не

важно встретить эту свадьбу, и не только свадьбу, но и первые дни жизни молодой, как жениха и невесты, и так далее. Конечно, можно сказать, это извинения очень важные, но, слушатели, второй человек говорит: а вы знаете, я вот купил довольно большой кусок земли, и мне надо побыть, осмотреть, мне надо, ну, привести все это дело в порядок. Казалось бы, тоже важное дело, не правда ли? Но это лишь извинения, друзья. Третий человек говорит: я купил несколько валов, и мне их надо, конечно, обсмотреть, посмотреть, как идут дела с ними, можно с ними работать и так далее. И вот, казалось бы, друзья, есть извинения. И можно придумать, конечно, много разных других извинений, слушатели. Но Иисус Христос ясно и четко говорит: если вы хотите за мной идти, вы должны отречься от себя самого, во-первых, от себя самого. Вы должны поставить на первое место меня, не своих родителей, не своих жен и детей, не свои поля, не свои собственности, слушатели, не свои автомашины или любое другое. Нет, слушатели, человек должен поставить, во-первых, на первое место Господа Бога, Иисуса Христа, следовать только за Ним. Он должен стать вашим господином, Он должен стать вашим Господом и Богом. И, слушатели, решение стоит за вами. Он приглашает, но вы должны сказать: «Да, Господи, я иду, я хочу идти за Тобой», как это сделал в свое время Юрий Павлович. Он побежал, когда проповедник сказал: «Кто хочет идти за мной, кто хочет идти за Господом, иди». И Юрий Павлович побежал к месту покаяния, и там покаялся, и принял Спасителя в свою жизнь. Друзья дорогие, никто за вас этого не сделает. Только вы сами.

Итак, дорогие слушатели, наше время подходит к концу. Наша программа для всех военнослужащих подошла к концу. Я хотел бы сказать, друзья дорогие, что есть христианский журнал для всех военнослужащих. Журнал выходит в Москве под названием «Военно-христианский вестник». Директор издания Олег Александрович Оскаленок, главный редактор Людмила Качкара. В очень короткое время журнал стал очень популярным.

и на севере, и на юге, на востоке, и на западе. Я лично, друзья, видел, как загорались глаза и у солдат, и у офицеров, и на Украине, и в Беларуси, и в России, и как многие подписывались на него сразу же. Друзья дорогие, адрес для писем, для подписки. Это Московская область, город Мытищи. Абонентский ящик 65, почтовый индекс 141 000. С вами был, слушатели, Александр Захария. Я был очень рад встретиться с вами сегодня. Благодарен всем тем, кто участвовал в этой программе. И не забывайте, что и вы, дорогой слушатель, можете участвовать в ней. Если вы солдат или же матрос, если вы офицер в отставке, на пенсии, или же продолжаете вашу службу, и вы хотите быть чем-то полезным в духовной жизни всем вашим сослуживцам, вы можете написать нам или же прислать ваши записи на кассетах, вы можете нам позвонить. Одним словом говоря, вы можете быть полезным и участвовать в этой программе. Мы приглашаем вас.

Друзья, я прощаюсь с вами. У микрофона с вами был Александр Захарья. До следующей встречи в эфире. Не забывайте, что наша программа выходит в эфир 4 раза в неделю. Всего вам прекрасного, всего хорошего, до свидания.

0: Говорит радио «На пути». Из наших архивов звучит передача «Церковь Христова». Наш брат во Христе Иван Колесников готовил эти передачи еще в 1970-80-х годах. Сейчас он с Господом, но его программы не потеряли своей актуальности.
1: Безбожники верят, что Бога нет. Доказательства они не имеют. Это только повторение фразы «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Совершили гнусные дела. Псалом 13, стих 1. Доказать, что Бога не существует, надо знать, проверить, побывать везде. Как раз то, чего вы не знаете, может служить доказательством наличия Бога. Места, где вы не были, а вам сказали, что их не существует, будут являться доказательством о Боге. Необходимо знать причины законов, действующих во Вселенной. Та причина, которая атеисту неизвестна, как раз является Богом. Недостаточно знания мешает проникнуть в тайну. Тайны же, обладающие объяснением, есть Бог. Безбожники верят в вечное существование материи. Что-то всегда существовало, потому что сейчас существует. Из ничего ничего. Это из пустого в порожнее. Что-то было всегда. Вера безбожников в вечное существование энергии материи, как стало известно в настоящее время, противоречит науке. Второй закон термодинамики гласит, что уровень энергии Вселенной понижается до уровня температуры Вселенной. Со взрывом первой атомной бомбы стало известно, что вещество является формой энергии, подлежит второму закону термодинамики. Если бы Вселенная, состоящая из энергии вещества, всегда существовала, то уже наступило бы равновесие теплоты. Это дает возможность понять, что Вселенная имела начало – и говорит за то, что что-то должно быть всегда существующей первопричиной Вселенной, не энергия и вещество. Вера материалистов ненаучная, противоречит науке законам Вселенной. Безбожники говорят, что они не верят в Бога, потому что во Вселенной существуют свои законы. Они считают, что все открытые учеными законы, как бы они ни были точны и строги, произошли во Вселенной случайно, в хаосе стихийных событий. Весь порядок миров, как земных, так и во Вселенной, получился благодаря беспорядку. Этому трудно поверить даже не ученому, немыслимо так верить. Законы природы основаны на математике, существовали они раньше, ученые узнали действие этих закономерностей. Точный вес нашей Земли, предельное расстояние от Солнца, точность межпланетного пространства, градус наклонности, число жителей, запасы ископаемых, богатство природы, смена времен года, смена суток, смена народонаселения. Наличие таких точных математического вычисления законов – непроизвольное происхождение всего. Все это сотворено по замыслу, для определенной цели, мудро. Изучая эти законы, ученые находят многому объяснение. Сахар и мед открыли давно, а вот нефть для вырабатывания бензина из растения открыли только теперь. А ведь это простая вещь. Сахар, мед, хлеб, каучук, резину можно выращивать в растениях и добывать в неограниченном количестве. В Америке одному ученому пришла мысль, и он нашел растение, которое не требует особого ухода, дает замечательную нефть. Он не создал дерево, а только нашел. Оно было всегда созданное Творцом для цели дать в свое время человеку нефть, чтобы не ссорились из-за нее. Растение это настолько нефтеносно, что если только один штат Орегона будут выращивать это растение, то нефти будет достаточно для всей страны. Верить, что космос и все, что произошло само собой без мудрого Создателя – безумие. Безбожники говорят и учат о возникновении жизни от неживой материи. Наука признает, что на Земле не было жизни когда-то. Следовательно, жизнь на ней не существовала. Теперь мы живем. Наша жизнь протекает в мире миров жизней. Атеист твердит, жизнь произошла от неживой материи случайно. Научное наблюдение и изучение природы показало, что жизнь происходит от жизни. Это наука. Создание жизни неживой материи совершенно случайно было бы величайшим чудом, несравненно большим, нежели создание жизни мудрым создателем Богом. Атеизм не наука. Если бы и удастся создать жизнь, то это только докажет о необходимости больших усилий труда разумного в определенных условиях, особых забот и контроля. Создатель – разумный Бог. Атеизм диктует, навязывает верить в мысль, что порядок, соблюдаемый живыми веществами, вызван случайностью. Проектные конторы, наличие конструкторов и множество чертежников – доказательства. Все, что строится не само собой, а производится для определенных целей. Как можно верить, что глаза, уши, мозг, нервы, сердце, половые органы, все духовные качества, совесть, любовь, вера конструировались, создавались и воспроизводились волею случаю? Атеист верит, что сознание возникает якобы от комбинаций бессознательной материи. Он должен верить, что создатель сознанием не обладал. Это ужасное невежество. Рассудок и мысль были созданы чем-то неразумным. Естественно, теории нельзя положиться на ум, если мозг не предназначен для рационального мышления. Атеисты спорят и действуют так, как бы их мозги были созданы для мышления. Стараются показать, что они знают, имеют основание к знанию. Это само доказывает, что мозг человека создан умным конструктором рационально. Атеизм противоречит сам себе, он нисколько не научен. Как бы ни доказывали атеисты, что неморальная материя создала человека с чувством морали, трудно, очень трудно в это верить. Если человек абсолютно материален, по утверждению безбожников, интересно то, как в нем хотя бы и в атеисте может моральное начало, хотя бы и примитивное, обнаруживаться. Сам этот факт – неоспоримое утверждение, что чувство долга, ответственности, сам весь человек целиком не возник случайно. Он человек не продукт мертвой материи. Минералы и воды не имеют моральных чувств. Ответственности, долга и духовных качеств вообще. Человек непревзойденно больше всякого вещества. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Евангелие от Матфея, 16 глава, 26 стих. Атеизм с трудом и часто путем обмана и насилия уживается в человеке. Хотя атеизм считает, что сознание произошло от мертвого неморального вещества совершенно случайно, однако судья, осуждающий нас изнутри нашего «я», не раз беспокоил и будет беспокоить впредь, пока человек живет в теле, о несправедливости в поступке. Каждый из нас, нормально мыслящих, знает, какие нужны усилия, чтобы придушить совесть. Подумайте, 1 Тимофею 4:2. Нет объяснения о происхождении совести у человека. А вот придушить, жить совесть можно, да и вообще бессовестный легко выдает себя. Разве мыслимо верить, что совесть произошла от материально ненормальной, недуховной, бессовестной материи случайно, без надобности и смысла бесцельно? Ясно и вполне понятно, вера безбожника – фальшивая вера. Многие безбожники-атеисты признали свою веру мертвой. Некоторые, отошедшие от атеизма, потом рассказали о своих сомнениях, наполнявших их сердца. Многие пришли к живой вере и нашли Бога, создавшего все, Колоссянам 1:16. Облеклись нового человека, обновляются в познании Создателя, Колоссянам 3 глава 10 стих. Мертвая вера – это унаследованная вера. Вера живая, вера, полученная непосредственно от Бога. Имейте веру Божию. Евангелие от Марка 11 глава 23 стих. Мертвая вера – это головная вера. Живая же вера – вера сердца. Она действует любовью. Послание к Галатам 5 глава 5 стих. Мертвая вера – есть вера глазная. Живая же вера – вера, видящая духовно. Евангелие от Иоанна 2 глава 23 и 24 стихи. Мертвая вера – это вера уст. Живая же вера – вера жизни. Матфея 15:8. Мертвая вера – это плотская, желудочная вера. Живая вера – вера духовная. Числа, 11 глава, 4 и 5 стихи. Живая вера изменяет самые ужасные характеры, облагораживает мысли, чувства и стремления. Она освобождает от давящих и запинающих грехов. Она побеждает мир. Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. Справедливо сказать, атеизм – тяжеловразумительная сверхрелигия материализма, создавшего своего собственного Бога, именуемого диалектический материализм, диамат. Диамат считается руководящим направлением истории и предметом, направляющим историю до определенного результата, обдуманного и решенного. Вполне понятно, что диаматом предназначается поставленная цель, осуществляемая контролем. Весь рассудок приписывается этому Богу. Диамат – это особенный идол. А диаманитяне – современные идолопоклонники. Рассудок, направляющий историю, не диамат. Нет, это живой Бог, создавший все. Так говорит Господь, создавший тебя. Книга пророка Исаии, 44 глава, 2 стих. «Ибо кто, как я?» – стих 7. «Живой Бог, Бог говорящий». Он через историю прошлого говорит, говорит теперь в текущей истории, объявил в написанной форме историю, чему должно быть вскоре, Откровение 22 глава 6 стих, и до самого скончания века, Матфея 28:20. Он открылся Сыном Божьим в силе, Римлянам 1:6. Люди записали все в книгах и составили из 66 книг одну большую книгу Библию, Библия – Слово Божие. Исполнившееся пророчество в истории и все, что говорится в Библии об Израиле, наглядное доказательство руководящей роли Бога всей историей. Христиане на заре христианства, современные христиане, носители света, они несут живое Слово Божие Библию в себе, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 2 стих. Они свидетели деятельности Бога. Бог открылся, Бог говорил евреям 1:1. Бог выполняет в истории все сказанное им наперед. Бог послал Сына Своего Иисуса Мессию на землю, чтобы показать людям, как жить, как умереть за грех мой и ваш, чтобы мы имели жизнь вечную. Бог воскресил Его из мертвых, что доказывает Его могущество. В Новом Завете между им и человеком очевидцы записали свидетельства свои. Вы прочтите это в вашей Библии. Если вам пощадит жизни, и вы расстанетесь с вашим телом, умрете при достойном уважении вашей личности, как много из мира сего вы возьмете с собой в ту жизнь, которой вы пренебрегали, живя в теле? Ровно ничего. Наша жизнь коротка, как удар молотка. Разлука человека с телом, смерть придет. Один раз надлежит человеку умереть, а потом суд. Послание к евреям 9:27. Верующий на суд не приходит. Евангелие от Иоанна 5 глава 24 стих. Встретившись с судьей в день суда, диамат вам не поможет. Несравненно лучше встретиться с Господом теперь, живя в теле, примириться с Богом, получив прощение грехов имени Сына Его Иисуса Христа. «Верующий человек, слуга Господний, крестит вас для прощения грехов» Деяние 2 глава 38 стих. «И восстанете к новой жизни» Послание к римлянам 6 глава 4 стих. «Итак, что ты медлишь» Деяние 22 глава 16 стих. «Встань, крестись и омой грехи твои». Мы разделены большим пространством. Между нами горы, океаны и поля леса. Ряд границ и двери, и засовы, без числа препятствий и преград. Я хотел бы вас увидеть. Такой встречи кто бы не был рад. Но в моей скитальческой судьбе я служу вам Божьим словом, на чужбине я служу тебе.
2: Спасибо за ваше внимание. С вами был Иван Михайлович Колесников. Если вы желаете получить бесплатную литературу, напишите, пожалуйста, Церкви Христа, почтовый ящик 5333, Эдмонд, Оклахома, почтовый код 73083, США. Еще раз, Церкви Христа, почтовый ящик 5333, Эдмонд, MOND, Оклахома, две буквы О и К. Почтовый код 73083, США. До свидания.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать в течение этого часа передачи «Веришь ли ты?» «Истина сегодня» и программу «Слушай, молись, размышляй».
2: Самое главное. Есть причина для радости. Наступила золотая осень. Быть может, и вам, дорогие читатели, в эти дни вспоминаются строки великого поэта. «Унылая пора, а чей очарование? Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышное природы увядание, в багрец и в золото одетые леса». Да, яркие краски осени наполняют нас восхищением. И все бы хорошо, если бы не первое слово этого замечательного четверостишия. А ведь так хочется видеть всех не унылыми и печальными, а радостными и счастливыми. Но мы живые люди, а не роботы. Не можем повернуть какой-то тумблер и переключить свое настроение. Для радости, а тем более для счастья, необходимо основание. И надо признать, что нас окружает не так много счастливых людей. Давайте попробуем разобраться, в чем же причина. Мы появляемся на свет совсем крошечными и немощными младенцами, а потом всю жизнь осваиваем самые разные навыки. Что-то дается нам легко, например, научиться держать ложку, ходить, кататься на велосипеде. Но не так-то просто на хорошем уровне овладеть каким-либо музыкальным инструментом или выучить иностранный язык. Зачем же мы прилежно учились сами и теперь побуждаем к этому наших детей? Мы отлично понимаем, что образованный человек имеет множество преимуществ перед невежественным. Чем более сложными и полезными навыками мы обладаем, тем больше у нас шансов для интересной, полноценной, а значит, счастливой жизни. Самый полезный навык. Какие же навыки самые важные? О них непременно должно быть сказано в Священном Писании, Библии. Ведь Бог желает людям истинного блага, а потому непременно укажет нам то, что наиболее полезно. Дорогой читатель, мы откроем книгу «Псалтырь» и прочтем 9 стих 33-го псалма. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на него». Специалисты по древним языкам предлагают нам еще один вариант перевода. «Взирайте, как благ Господь, и наслаждайтесь. Блажен человек, который уповает на него». Итак, царь Давид, автор 33-го псалма, напоминает нам об очень важном навыке – уметь видеть Бога и Его благость. Ближайший контекст этого псалма подтверждает эту истину. В 6 стихе сказано: «Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся». Но вернемся к 9 стиху. «Взирайте, как благ Господь, и наслаждайтесь». Нам может показаться, что наслаждение – это что-то эгоистичное, а значит греховное. Но Божье Слово не может призывать нас ко греху. Грех ведет к осуждению, разрушению, проклятию. А Библия показывает нам верный путь к счастью. Посмотрите на вторую часть нашего текста. «Блажен человек, который уповает на Него». Уповать на Бога может только тот, кто умеет взирать на Него с верою. И такой человек блажен. Это слово почти вышло из употребления, поэтому стоит вспомнить его значение. В словаре Ожегова мы читаем: «Блаженство – полное и невозмутимое счастье, наслаждение. Быть наверху блаженства – вечное блаженство, в религиозных представлениях – загробная жизнь в раю». Значение слова описано достаточно ясно, однако стоит сделать одно уточнение. Священное Писание показывает нам, что человек, который умеет взирать на Бога и уповает на Него, счастлив не только после перехода в иной мир. Он блажен, то есть имеет полноту счастья уже сейчас. В другом своем произведении Давид пишет: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Псалом 15, стихи с 8 по 11. Дорогой друг, перечитай, пожалуйста, эти вдохновенные строки. Они говорят о радости и веселье, о глубоком сердечном покое. Псалмопевец свидетельствует об уверенности в избавлении от ада, о счастливой и даже блаженной жизни. В чем же секрет этих великих духовных ценностей? В удивительной способности Давида: «Всегда видел я пред собою Господа». Взирай и преображайся. Блажен человек, который, подобно Давиду, научился взирать на Бога. Но кто-то может возразить: вокруг нас постоянно происходит то, что не дает нам быть радостными и счастливыми. Это действительно так. Давайте же рассмотрим главную причину. Лишает нас радости и счастья грех. Апостол Иоанн пишет: «Грех есть беззаконие». 1 Иоанна, 3 глава, 4 стих. Какие бы вы ни вспоминали преступления, в их основе всегда находится грех. Бог ненавидит грех и строго за него наказывает. Более того, Писание напоминает нам: «Все согрешили и лишены славы Божией». Послание к Римлянам, 3 глава, 23 стих. Итак, мы все в очень печальном положении. Да, быть радостным и счастливым нам мешает осознание собственной греховности, и все же нам необходимо увидеть свою порочность. Иначе мы не поймем свою глубочайшую нужду в Спасителе. Чем лучше мы видим святого и совершенного Бога, тем яснее осознаем свою вину перед Ним. Понимаем, насколько ужасен наш характер, замечаем эгоизм и низменные желания. Не лишает ли нас это покоя и радости? Конечно же, да. Но разве царь Давид был совершенным? Нет, не был. И все же покой и счастье он обрел, потому что ему было открыто, что Господь разрешит проблему греха, послав на землю Спасителя мира Иисуса Христа. Потому Давид радостно восклицает: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Псалом 31, стих 1. Воистину счастлив человек, который, взирая на Бога, увидит в нем своего Спасителя. Кроме того, апостол Павел показывает еще одну грань благословенной способности – взирать на Бога. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ – от славы в славу, как от Господня Духа. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Это удивительное обещание. Каждый разумный человек желает становиться лучше. Все богобоязненные люди стремятся избавиться от того, что огорчает Бога и ближних. Священное Писание показывает нам верный путь. Взирая на славу Господню, преображаемся. Посмотрите на триумфальное завершение этого благословенного пути. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Как взирать на Бога? Дорогой друг, мы сегодня говорили о том, насколько важно уметь взирать на Бога. Что же необходимо, чтобы учиться этому благословенному искусству? Нужно ли нам представлять какой-либо образ? Стоит ли подключить свое воображение? Не лучше ли нам посмотреть на Его деяния? Когда мы думаем о бесконечности Вселенной и строении атома, когда созерцаем краски осеннего леса и лучи восходящего солнца, наслаждаемся пением птиц и восторгаемся способностями талантливых людей, видим ли мы за всем этим Творца, всемогущего, премудрого и обладающего совершенным чувством прекрасного? Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Послание к римлянам, 1 глава, с 19 по 20 стихи. Рассматривая красоту и величие Божьих дел, мы можем многое узнать о нашем Создателе. Однако Ему было угодно позаботиться о том, чтобы люди могли получить ясные и точные сведения о Боге. Для этого Господь дал нам Писание. Исследование Библии – необходимое условие для того, чтобы верно видеть Бога. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово – и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Второе послание Петра, 1 глава, 19 стих. Каждому из нас нужно задать себе важный вопрос. Умею ли я взирать на Бога? Временные земные успехи и наслаждения не могут наполнить сердце человека блаженством. Если мы не уверены в счастливой вечности, нам нужно учиться взирать на Бога. Если мы не преображаемся в образ Христа так, чтобы это было заметно не только нам, но и нашим ближним, нам нужно учиться с верой взирать на славу Божью. Дорогой читатель, да поможет тебе Господь стать прилежным учеником в Его школе и возрастать в самом великом искусстве. О важном в стихах. Я счастлив. Я счастлив тем, что я живу на небе, хотя хожу ногами по земле, что Иисус мой самый лучший жребий, хоть грешный мир усердствует во зле. И как бы горе ни было глубоко, и как бы там не насмехался враг, я счастлив тем, что твердо верю в Бога, и эта вера изгоняет страх. Дни в вечность мчатся суетливой стаей, но, невзирая на машинный шум, я счастлив тем, что Библию читаю и в ней на все ответы нахожу. Я нахожу в ней золотые слитки, духовный клад, сокрытый в глубине. Я счастлив тем, что на мои молитвы сам Царь Вселенной отвечает мне. Александр Азовский.

Дорогие друзья, в эфире «Радио на пути» звучит ежедневная страница «Истина сегодня». После этого слушайте передачу «Слушай, молись, размышляй».

Продолжаем наши беседы на тему о страданиях, смерти и воскресении нашего Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея в 27 главе, в 28 и 29 стихах мы читаем: «И, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили ему на голову, и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: „Радуйся, царь иудейский“». Все четыре Евангелия рассказывают о том, что, готовя Иисуса к распятию, его раздели. Матфея, 27 глава, 28-35 стихи, Марка, 15-34, Луки, 23-34, Иоанна, 19 глава, стих 23. А Иоанн еще добавляет, что бросание жребия, кому достанется его хитон, было прямым исполнением пророчества из 21 псалма, 19 стиха. Мы читаем: «И так сказали друг другу: „Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет. Да сбудется реченное в Писании: „Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий“. Так поступили воины». Иоанна 19:24. Хьюго Маккорд считает Псалом 21, стих 19, особым пророчеством, которое могло исполниться только этим действием по отношению к Иисусу на кресте. Он пишет: «Это предсказание одно из самых точных. Оно показывает предведение подробностей распятия, включая четырех воинов, и то, что на Иисусе будет пять предметов одежды. Четыре предмета можно было легко разделить между четырьмя воинами, а вот пятый уже представлял собой проблему. Разделить его на четыре части значит испортить хорошую одежду, превратив в четыре тряпки, но ее можно было еще сохранить и носить. Чтобы хоть как-то воспользоваться хитоном, воины решили, что самое справедливое будет бросить жребий, что и было сделано. Воины разделили между собой пять предметов одежды Иисуса. Каждый получил по одному предмету, а бесшовный хитон, который остался целым, разыграли, бросив жребий. Давид Смит пишет: «Одному достался плащ, другому — пояс, третьему — обувь, а четвертому — головной убор, но еще оставался один предмет — хитон. Они бы, конечно, разорвали его на четыре части, но в нем было нечто такое, что приковало их внимание и остановило их руки. Он был бесшовный, сотканный целиком. Четвертым предметом могла быть и набедренная повязка. К тому времени, когда Иисуса подвели ко кресту, на нем уже, наверное, не было головного убора». Если понимание Маккордом этого отрывка верно, тогда получается, что перед распятием Иисуса вообще раздели до нога. Мы не знаем всего, что произошло при казни нашего Господа. Римские авторы, описывающие распятие, рассказывают, что казнимого распинали голым. Нам говорится, что иудеи, тем, кого распинали по их наущанию, давали набедренную повязку. Также и на картинах распятый Иисус традиционно изображается в набедренной повязке. Как бы ни распяли Иисуса полностью обнаженным или в одной набедренной повязке, выставление его тела перед всем народом не могло не быть крайне унизительным. Описывая поругание его чистоты, его морального достоинства и мужских качеств, Матфей говорит, что воины, производившие распятие, раздели его до нога. Так передает современный перевод стих из Матфея 27:28. На кресте наш Господь испытывал три разных вида страдания: физическое от самого распятия на кресте, духовное от несения на себе наших грехов и эмоциональное страдание от публичного унижения. Первый Адам в Эдемском саду испытал физическое и моральное обнажение вследствие ослушания Бога, а второй Адам облегся в греховную плоть и испытал стыд от наготы, когда умирал. Задумаемся о том тождестве, на которое это указывает. В этом унижении нашего Господа мы видим его полное отождествление с нашей человеческой ситуацией. Родившись от Марии, он стал не почти, а всецело человеком. У него было такое же тело, как и у нас, тело из плоти и крови, которое нужно было одевать, чтобы сохранить достоинство обитавшего в нем. Он был в такой же степени человеком, как если бы вовсе не был божественным. Из его порезанной руки текла кровь,
А когда его прибили ко кресту обнаженным или только в набедренной повязке, он испытывал унижение, которое испытывал бы каждый из нас, стыдился своей наготы. Задумаемся также о жертве, о которой оно говорит. В этом отвратительном акте, когда воины сняли с Христа всю одежду, мы видим, что ради нашего спасения Господь был готов пожертвовать своим чувством собственного достоинства. На Голгофе был продемонстрирован самый глубокий смысл воплощения. Иоанн говорит: «И Слово стало плотью и обитало с нами». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. А Павел пишет, что Христос смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Он стал совсем как мы. Пробежим глазами его план. Он был отвергнут своими, обруган людьми и злословим теми, кто страдал вместе с ним. Затем было безжалостное бичевание, пробивание гвоздями рук и ног, лихорадочная жажда, пульсирование подвергнутых страшной пытке мышц, державших на себе вес израненного тела, и страстное желание скорее освободиться от истерзанного болью тела. Но не будем забывать еще и публичного унижения от того, что с него сняли всю одежду. Именно этого надругательства над интимной сферой и скромностью было одним аспектом мученичества, которого ранние святые боялись больше всего. Это унижение некоторые считали хуже смерти от пыток. Иисус, несомненно, страшился и этой части распятия. Посмотрим на смерть, которую оно отображает. Его унижение еще раз напоминает нам, что распятие Христа было самой жестокой, унизительной, самой болезненной и страшной смертью. Фильм «Страсти Христовы», который в 2003 году просмотрели миллионы людей, показал кровь, физическое страдание и мучение Христа в самых ярких, убедительных красках кинематографа. Однако, неужели мы думаем, что возможно показать на экране истинное унижение совершенного, чистого, божественного Христа? Неужели человеческий разум может изобразить унижение Бога? Распявшие Иисуса излили на Него всю жестокость, какая только могла прийти им в голову. Они жаждали долгой, постыдной, мучительной смерти. Они хотели продлить ее настолько, насколько выдержит человеческое тело и разум. Они стремились так унизить жертву, чтобы у нее не осталось никакого достоинства и самоуважения. На крест было излито всякое достоинство, всякое видимое приличие. Убивая нашего Спасителя, его враги еще старались отнять у него все, что составляет личную ценность. Посмотрим также на цену, которую оно отображает. Мы видим, что наше спасение было куплено божественным унижением и позором, а не божественной славой. Бог не преподнес нам вечную жизнь на блюдечке, устроив вызывающую благоговение сцену с поющими ангелами и Иисусом, сияющим на престоле в ореоле славы, которая ярче солнца. Ничего такого и близко не было. Чтобы стать нашим Спасителем, Иисус сделался одним из нас во всех аспектах истинной человеческой природы. Он жил с теми же ограничениями, какие имеем мы, проходя через все те испытания и трудности, какие бывают и у нас. И в конце Он предал Себя в жестокие руки иудейских вождей и римских воинов, позволив им подвергнуть Себя самым страшным пыткам и унижениям, какие только можно вообразить. Изучая, что Иисус сделал для нас, мы часто сосредотачиваем внимание только на самом распятии, гвоздях, разрывающих Его плоть, и бесконечных 6 часах страданий, завершившихся возгласом «Совершилось». Но не нужно забывать и о том, что сопутствовало распятию – бичевание, раздевание и злословие Иисуса. Все это безмерно усугубляло Его печаль и скорбь. С Него сорвали одежду, чтобы мы облеклись в праведность Божью. Его выставили перед всем миром нагим, чтобы мы могли изнутри и снаружи покрыться Божьей славой. Умаление Христа означало не просто то, что Он стал человеком, но и то, что Он испытал самое большое унижение, которое только может испытывать человек.

На радио «На пути» звучит передача «Слушай, молись, размышляй». Она предназначена для тех, кто желает молитвенно рассуждать над строками Священного Писания. –

Желание праведных есть одно добро. Мы теперь новое творение Божье, созданное в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать. Ибо воля Божья в том, чтобы, творя добро, вы заставляли умолкать невежественную болтовню глупых людей. Научитесь делать добро, ищите справедливости, наказывайте тех, кто угнетает других, охраняйте права сирот и вдов. Не уставайте делать добро. Если мы не прекратим делать добро, то настанет время, когда мы соберем и жатву посеянного. Поэтому, пока это возможно, будем делать добро всем, особенно нашим братьям по вере. Вы – свет мира. Город, стоящий на вершине холма, невозможно скрыть. Зажженный светильник не ставят под сосуд, наоборот, его ставят на подставку, чтобы светил всем в доме. Пусть также свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего Небесного Отца. Дорогой мой, не подражай злу, но подражай добру. Кто делает добро, тот от Бога, а кто делает зло, тот Бога не видел. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Кто хочет любить жизнь и видеть добрые дни, тот должен удерживать свой язык от зла и уста свои от коварных речей. Пусть он удаляется от зла и творит добро, ищет мира и стремится к нему. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек.

мы теперь новое творение Божье, созданное в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать.

Научитесь делать добро. Ищите справедливости. Наказывайте тех, кто угнетает других. Охраняйте права сирот и вдов.

Не уставайте делать добро. Если мы не прекратим делать добро, то настанет время, когда мы соберем и жатву посеянного. Поэтому, пока это возможно, будем делать добро всем, особенно нашим братьям по вере.

Вы – свет мира. Город, стоящий на вершине холма, невозможно скрыть. Зажженный светильник не ставят под сосуд, наоборот, его ставят на подставку, чтобы светил всем в доме. Пусть также свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего Небесного Отца.

Дорогой мой, не подражай злу, но подражай добру. Кто делает добро, тот от Бога, а кто делает зло, тот Бога не видел.

Кто хочет любить жизнь и видеть добрые дни, тот должен удерживать свой язык от зла и свои уста от коварных речей. Пусть он удаляется от зла и творит добро, ищет мира и стремится к нему.

Желание праведных есть одно добро. Мы теперь новое творение Божие, созданное в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать. Ибо воля Божья в том, чтобы, творя добро, вы заставляли умолкать невежественную болтовню глупых людей. Научитесь делать добро, ищите справедливости, наказывайте тех, кто угнетает других, охраняйте права сирот и вдов. Не уставайте делать добро. Если мы не прекратим делать добро, то настанет время, когда мы соберем и жатву с посеянного. Поэтому, пока это возможно, будем делать добро всем, особенно нашим братьям по вере. Вы — свет мира. Город, стоящий на вершине холма, невозможно скрыть. Зажженный светильник не ставят под сосуд, наоборот. Его ставят на подставку, чтобы светил всем в доме. Пусть также свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего Небесного Отца. Дорогой мой, не подражай злу, но подражай добру. Кто делает добро, тот от Бога, а кто делает зло, тот Бога не видел. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить.

видеть плоды добрые. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Кто хочет любить жизнь и видеть добрые дни, тот должен удерживать свой язык от зла и свои уста от коварных речей. Пусть он удаляется от зла и творит добро, ищет мира и стремится к нему. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек.

0: 8 вечера по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути». Наши передачи продолжаются, и мы предлагаем вам ежедневную получасовую программу «Новые нивы». После нее выйдет в эфир передача «Сила этого дня» и затем записи прошлых лет христианского пения.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Дорогие друзья, последние мысли прошлой программы были о том, что любовь в этом мире – это значит страдание за любимое. И что страдать за любимое нетрудно. Сердце, горящее любовью, даже жаждет пострадать за того, кого любит. И именно это страдание служит лучшим доказательством любви, и именно любви ко Христу.
1: В наши дни так часто слышишь вопрос, в особенности в среде книжных людей. Почему именно только Христа надо любить? Разве не было других великих личностей у человечества? Как, например, Магомед, Будда, Конфуций? Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных? Прекраснейшая из женщин. Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? Сказано в книге «Песни песней». Ибо любящие Христа имеют неистребимую жажду и другим свидетельствовать о нем. Делают ли они это из слепого фанатизма, рабски повинуясь слепому чувству?
0: Но Христос не хотел слепой любви. И мы ведь знаем, почему мы любим Его. Мы знаем, что Он прекраснее всех сынов человеческих. В Его учении нет ни одного недостатка, ни одного слова, которое бы устарело или не подходило бы ко всем людям всех времен.
1: Его личность безгрешна. Будда тщетно боролся с греховным бытием, и Магомед каялся в грехах своих. А о Христе мы вполне сознательно, на основании исторической действительности и личного опыта, говорим. Уста Его – сладость, и весь Он – любезность, весь, до конца, всецело, как абсолютно совершенный, безгрешный, святой, божественный. В Его облике нет ни одного недостатка, ни тени греха. Только потому Он и может спасать грешников и знает, как искушаем им помочь. Уста Его сладость. Все, что Он говорит нам, не только через писанное слово, но и непосредственно через Духа Святого, хотя бы это казалось суровым требованием жертвы, для нас сладость, ибо в нем говорит любовь. И лишь тогда Его голос перестает быть сладостью, когда мы утрачиваем любовь к Нему, первую любовь.
0: Любовь любви открывается. Иисус сладчайший, так поет о нем Восточная Церковь. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, чери Иерусалимские. Поэтому мы не стыдимся Его имени, но хотим петь о нем и кричать от радости всем и всяко. В Америке в одном доме происходили христианские богослужения. Жильцы дома, слыша громкие песнопения, жаловались хозяину дома, еврею. «Друзья мои, — ответил он, — если бы я нашел Мессию, я бы еще не так кричал от радости». Да, мы хотим провозглашать о нем на кровлях, громко, во все колокола благовествовать о его любви, о красоте, потому что он есть свет мира, логос его, по которому томится всякая человеческая душа.
1: А о мудрецах всех народов мы скажем словами апостола Индии Сундарсинга. Он сказал, они выкопали каналы, но лишь Христос наполнил их водою. Но где же Он, ваш Христос? Как вы можете любить того, которого не видите своими глазами? Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из всех женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою. Глаза телесные не видят, но сердце знает, где он. Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Сказано опять в книге «Песни песней».
0: Мария Магдалина в то утро после субботы видела его в саду у пустого гроба, но не узнала его. Ее глаза были полны слез. Она приняла его за садовника, а потом встрепенулась на его голос и поняла, что это он, возлюбленный ее души, Господь.
1: Но ведь правда, он также и садовник нашей души. Он хочет и может пустыню нашего сердца, заросшую тернием и волчцами, притворить в сад ароматный.
0: Теперь он пасет там, между лилиями, пасет наши души. Он весь в красоте и хочет, чтобы и мы приобщились к его красоте и видели его славу. Он пошел собирать лилии, пока не наполнится их число. И когда вернется взять свою возлюбленную церковь к себе, невесту свою, душу, искупленную им.
1: А теперь она не знает мучения разлуки, хотя не видит небесного жениха телесными очами. Ибо восторг первой любви делает будущее настоящим. Она обручена единому мужу, чтобы некогда предстать Христу чистою девою, как написано. И уже теперь она может сказать это сладчайшее слово: «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой – мне. Он пасет между лилиями».
0: Вот слова, которые определяют глубоко по существу, что такое религия, какова связь души с живым Богом. В этих словах сказано все. И о правах, и об обязанностях верующего. «Я принадлежу Ему». Я не свой, я куплен дорогой ценой. Какая могучая сила против забот, греха, страданий кроется в этих словах, если они соответствуют действительности в нашем сердце. А это так и есть, если мы пребываем в первой любви.
1: И когда нахлынут на душу волны искушений, и мир станет манить своими прелестями или угрожать пытками и даже смертью, сердце отвернется от этих волн и устремит взор полной любви и верности к небесному жениху. Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный.
0: Крепка, как смерть, любовь. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение. Ибо смерть разрушит последние препоны, отделяющие меня от Христа.
1: В Дрезденской галерее существовала картина «Смерть святой Екатерины» Луки Кранаха. В юности она уверовала во Христа и духовно обручилась ему. Вот теперь пришел час испытания ее верности. Она стоит на коленях. Палач языческого императора Диоклетиана заносит над ней меч. Ее глаза, полные неземного восторга, устремлены вверх. Она не боится. Она ждет последнего удара. И тогда увидит его, как он есть, Иисуса Христа.
0: Из Англии уезжали в дикие страны несколько молодых христиан для проповеди Евангелия язычникам. «Как вы не боитесь? Ведь эти дикари убьют вас, вы умрете прежде времени», — сказали им друзья. «А мы уже умерли, прежде чем решили поехать туда», — ответил один из них.
1: Все может сломить противная сила, даже убеждение. Но есть одна сила могучая, непобедимая и всегда побеждающая. Это сила любви. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением, сказано в Священном Писании. Такое христианство, апокалиптическое, горящее огнем первой любви, побеждает и теперь, в этом мире, на фронте духа, в горниле гонений. «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но они победили его кровью агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти», сказал апостол Иоанн в Откровении своем.
0: Не возлюбить души своей можно, лишь возлюбив той всецелой любовью, которая вытесняет наше «я», наши личные выгоды, боли, потери. Такой любви достойна лишь совершенная любовь, то есть Иисус Христос. Что же делать нам? Тот, кто является источником огня и света, держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников, дает нам ответ на этот вопрос.
1: Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела твои.

Подожди, себя останови. Слышишь ли, звучит все так же веско. Слово о потерянной любви, сказанное ангелом Ефеской. В тех коротких фразах боль и грусть поселились вовсе не случайно. Ты оставил первую любовь и забыл, каким ты был вначале. О тебе скорблю я каждый день, возвращенья жду, но все напрасно. Отчего, скажи мне, как и где искорка любви твоей угасла? Ты имеешь христианский вид, трудишься, усталости не зная, только труд, что сделан без любви, ничего в глазах моих не значит. Оглянись на прожитые дни, отыщи все памятные даты, где порвалась та святая нить, что связала нас с тобой когда-то. Знай, не стану вечно я стучать, будет горьким для тебя прощанье, может быть, в последний раз я к тебе сегодня обращаюсь. И опять, волнуясь и любя, не дождусь желанного ответа. Неужели снова для тебя бесполезно было слово это? И напрасно голос мой звучал, словно птица в стекла бился грудью. Ты мне не желаешь отвечать сердцем легкомысленным и грубым. Не спеши, себя останови, ведь для нас звучит все так же веско слово о потерянной любви, сказанное ангелом.

0: Покаяние – это значит осознать свою вину. Покаяние в утрате первой любви – это покаяние верующих. Это зов истории наших дней. Это клич современных мучеников и исповедников Христа. Это голос революции, которая разразилась от того, что остыли вера и любовь. Христианство выродилось в форму, соль утратила силу, иссяк источник любви и справедливости. Веками нарастала общественная неправда, которая и привела к социальному взрыву.
1: Покаяние в потере любви и жажда возврата к первой любви приведут нас к тому, что мы будем томиться и вопиять к Богу, ибо только Бог есть любовь, и всякая истинная любовь от Бога. Всякая другая любовь – поверхностная, призрачная, плотская, душевная, самолюбивая. Она хочет не столько любить, сколько быть любимой. Вспомни, друг, покайся, твори.
0: Твори прежние дела, в прежнем духе, в духе первой любви. В отношении ли к греху, к врагам, в служении ближним, назад, к первохристианству, к Евангелию, исповедуемому в чистоте и простоте галилейских рыбаков, к Евангелию любви, объемлющей всех и вся состраданием и всепрощением. Таков зов первой любви. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься.
1: О, сколько есть теперь душ, общин и церквей со сдвинутыми светильниками! Пламя их свечи стало мигать, потом мерцать, потом чадить и дымом своим заслонять лик Христа. Такую свечу он сдвигает с места, и ветвь, не приносящая плода, срубается.
0: Еще терпит Бог веру, которая представляет труд, долг без любви. Но есть другая, худшая крайность – любовь без труда, без долга, без дисциплины, без послушания. Такая любовь есть самолюбие. Самолюбие, самовлюбленность, наслаждение лишь чувствами. Впрочем, то в тебе хорошо сказано, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу, говорит Христос. Николай Антиохский, один из семи диаконов, превратно учил о свободе воли, что его последователи поняли как повод к распутству. Так возникла секта николаитов. Обыкновенно лжеучение возникает тогда, когда мы следуем не Христу, а личным мыслям какого-нибудь христианина, когда мы перестаем быть христовыми и становимся Павловыми, Аполлосовыми, Кифовыми, становимся николаитами.
1: Ни труд без любви, ни тем более любовь без труда не могут быть угодными Богу. Ему угодна деятельная, действительная любовь, ему угоден труд любви, вера, действующая любовью, ибо мертвы дела без любви. Пуста и ложна любовь без дел. Вспоминая о христианах фессалоникийских, апостол Павел одобряет в них дело веры и труд любви и терпение упования на Господа Иисуса Христа.
0: Такой жаждой проявить себя на деле в подвиге самоотречения и отличается истинная первая любовь. И если мы будем бороться за возрождение в нас этой любви и в этой борьбе победим, то вот что ожидает нас. «Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия», сказал Христос в Откровении. Часто мы, пережив обращение, останавливаемся в начале пути, стоим у порога, и мир еще виден и манит своими приманками, и внутренность храма неясна и далека в своей непостижимой глубине. А Бог хочет, чтобы мы шли дальше, в самую сокровенную сущность Царства Его, чтобы вкушали от древа жизни, которое посреди рая Божия.
1: Жить значит любить, любить значит жить. И потому лишь способных любить Бог может удостоить вкушать от древа жизни, от источника совершенной божественной любви.
0: Зло нашего времени – это нецельность, дилетантство, поверхностность. Есть христиане, подобные звонарю, которые бывают только на колокольне и не находят времени быть в самом храме или участвовать в процессии. Пусть Сам Дух истины изъяснит каждому из нас на языке его души тайну первой любви и наполнит душу святым томлением по ней. Одно из двух. Или мы станем глухи к его голосу, и наш светильник будет сдвинут. Тогда этот мир на его место подразит свой факел, дымящийся кровавым пламенем злобы и разрушения. Или мы покаемся в ответ на призыв Духа. И яркий светоч вновь озарит сумрак, окружающий нас, благодатным сиянием мира и любви. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес. Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире. Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Послушайте передачи «Сила этого дня» и записи прошлых лет христианского пения.
1: Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». За эти 15 минут вместе с пастором Невил Грид вы окунетесь в атмосферу любви и мира. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Ибо Слово Твое, Боже, светильник ноге моей и свет стезе моей. Ибо Слово Твое, Боже, неизменная правда для текущих веков, неизменная правда для всех нас». И сегодня пастор Невил Грид поделится этим словом с вами и приободрит вас.

0: А сейчас Владислав Симаков, который перевел эту передачу.
1: Мы продолжаем наше изучение первого послания к фессалоникийцам. И перед нами вторая глава, стихи с 13 по 20. Как мы говорили в предыдущей передаче, фессалоникийская церковь была неподобна церквам иудеев. И стих 13 гласит: «Посему непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас услышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково и есть оно поистине, которое действует в вас. Ибо вы, братья, сделались подражателем церквам в образе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что вы тоже претерпели от своих единоплеменников то, что и те от иудеев, которые убили Иисуса и его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись. Через это всегда напоминают миру о своих грехах, но приближается на них грех до конца. Мы же, братья, мы не разлучены с вами на короткое время, лицом, но не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но вы препятствовал нам сатана, ибо кто наша надежда или радость и венец похвалы? Не вы ли перед Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо мы, слава наша и радость, писал святой апостол Павел. Наступил момент, когда и церковь фессалоникийская ощутила на себе давление, подобно церквям иудеи, со стороны оппозиции. Но церковь, как пишет святой апостол Павел, должна противостоять нападкам и быть сильной, и благодарить Господа. Как же он объясняет это и что говорит? Первое. Фессалоникийцы приняли Слово Божие не как Слово человеческое, но как Слово Божие, как истину, которая и действует в вас, верующих. Вы приняли его, и оно действует в вас. Церковь фессалоникийская непрестанно благодарила Господа за его Слово к ним, ибо Слово Божие есть пища, без которой невозможна жизнь верующего человека. Но главное, чтобы услышать Слово Бога, фессалоникийцы услышали Слово Божие от Павла и не отказались от него. Они приняли и знали, что это истина не человеческая, а от Господа Бога. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от вас слышимое Слово Божие, вы приняли его не как человеческое, но как Слово Божие, как саму истину, которая и действует в вас, верующих. Они слышали Слово Божие и, самое важное, приняли его. И тогда сердце их наполнилось радостью, ибо Слово Божие было в них. Понимая Слово Божие и принимая его в свое сердце, вы полностью доверяетесь Господу. И принять Слово Божие можно принять как процесс пищеварения, ибо правильное пищеварение помогает жизни здорового тела. Принятие Слова Божия дает человеку такие возможности, о которых он и не подозревает. Надежда, радость, любовь наполнили все человеческое существование. Церковь фессалоникийская благодарит Господа и принимала Его Слово как истину Божию. И как далее говорит стих 13, «Слово сие и действует в вас, верующих». Значит, мы, как и фессалоникийцы, должны быть благодарны Господу, должны принимать умом и всем сознанием Слово Божие и, наконец, воплощать его в жизнь, жить с ним. Посему мы благодарны Господу, что приняли его Слово, услышав прежде от святого апостола Павла, и стали жить по нему так, чтобы оно действовало в нас, верующих. Так жила церковь фессалоникийская. Первым ресурсом верующего человека является Слово Божие. Вторым ресурсом является это люди, окружающие нас, добрые верующие люди. Давайте обратимся к Священному Писанию. «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от Иудеи,

могут себе и помыслить. Они не могут это пройти. В результате такой сильной самооценки люди становятся эгоистами. Они живут ради себя и не видят вокруг себя людей. Так будьте осторожны и знайте, что если церковь Фессалоникийская сделалась подражателем церквям Божьим во Христе Иисусе, которые были там, в Иудее, значит, и те также страдали, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев. Павел предупреждает церковь Фессалоникийскую, а заодно и всех нас, что если вы уверовали, то знайте, что не вы первые и не вы последние, кто страдает. До вас церкви иудейские претерпели так же, так и будут после вас страдать. Но Павел, дабы поддержать свое детище, посылает в Фессалонику Тимофея. Об этом нам говорит глава 3, все того же первого послания к фессалоникийцам. «И послал я Тимофея», как описывает его Павел, «брата нашего, служителя Божия, сотрудника нашего, благовестия Христова». Для чего он посылает его туда? Чтобы утвердить вас, имеется в виду церковь фессалоникийскую, и утешить, чтобы никто не поколебался, говорит стих 3 главы. «Ибо вы сами знаете, что так нам суждено, ибо мы тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать. Так и случилось, и знаете, посему и я, не терпя боли, по вере вашей, чтобы как не искусил ваш Искуситель и не сделался тщетным труд наш. Теперь же принимайте Тимофея и будьте с ним, ибо он брат мой, служитель Божий и сотрудник благовестия Христова». Итак, с нами Слово Божие, вокруг нас люди верующие. И, наконец, 3, это слава Господня в нас самих. Для подкрепления моих слов я обращусь к Священному Писанию. Давайте откроем 2 главу все той же послания к Фессалоникийцам. Но стихи 17 по 20. «Мы же, братья, говорит святой апостол Павел, были разлучены с вами на короткое время лицом, но не сердцем. С большим желанием хотим с вами встретиться. И поэтому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Но знаете, кто наша надежда или радость и венец похвалы? Не вы ли перед Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Значит, ожидаете Его пришествия? Ибо вы слава наша и радость, говорит святой апостол Павел. Слава Божия с нами. Слава наша и радость». Вот так называет церковь Фессалоникийскую сам святой апостол Павел. Павел страдал, ибо был разлучен со своим дитем, ведь он был не только пастором, но и духовным отцом. Он создал эту церковь, получил такую чудесную возможность вырастить эту церковь. Апостол Павел знал, что через такие трудности проходят все. Он взирал на Господа Бога и уповал на Него. Он веровал и знал, что все в руках Божьих. Даже находясь в таких сложных ситуациях, нельзя теряться. Ибо кто наша надежда и радость, и венец похвалы? Господь Бог, Иисус Христос. И мы ждем Его пришествия. А мы — это кто? Это церковь Фессалоникийская, а также мы с вами. Ибо вы, как пишет апостол Павел, слава наша и радость. Важно уметь жить и идти вперед, не останавливаясь на сиюминутных проблемах. Знайте же, Господь позаботится о вас, ибо мы живы, когда стоим в Господе. Знайте, что в Нем наша вера, что в Нем наша любовь. Павел знал, как глядеть в будущее, и поэтому пытался научить церковь Фессалоникийскую и нас с вами. Павел смотрел в будущее. Он знал, что фессалоникийцам тяжело, но все же они слава наша и радость. Он знал, как им тяжело, но в то же время он знал, что они услышали Слово Божие. Они приняли Слово Божие.
они должны были жить.

0: действовать, так как в них пребывает Слово Божие. И поэтому, дорогие друзья, мне хотелось бы сказать и вам, изучайте Слово Божие, изучайте Священное Писание, слушайте наши программы и поймите, что, получая пищу, духовную пищу от нашего Отца, мы растем, мы оздоравливаем наше душевное тело. Поэтому хочу сказать вам по традиции, пишите нам и старайтесь проходить через все трудности, встречающиеся на вашем пути. И будьте благословенны, и мир вашему дому.
1: Надеемся, что вам понравилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Если наша программа заставила вас задуматься о чем-то, и если у вас есть просьбы, пишите нам. Мы непременно ответим и поможем вам. Наш адрес. Просьба писать латинскими буквами. Это очень просто. Как вы слышите, так и пишите. Первая строка. Радио. Вторая. P.O.BOX400. Третья строка. Сарасота, запятая, Флорида, 34230. Четвертая строка. USA. Повторяю еще раз. Радио. P.O.BOX400. Сарасота, Флорида, 34230. USA. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. Наша следующая программа через неделю в то же самое время. Я, Светлана Симакова, присоединяюсь к словам пастора Невилл Грид. Верьте в Господа, ибо только Он даст вам силу этого дня.

0: В Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

исповедания веры и критики со стороны других христианских течений. Такое положение вещей даже стало в какой-то мере нормой жизни, и все к этому привыкли. Может быть, это даже и к лучшему, кто знает. Встречаются, конечно, такие новые течения, которые лишают человека душевного равновесия или, наоборот, вселяют в его душу такой покой, что он забывает обо всем на свете, включая семью и своих детей. Об этом еще и апостол Павел писал в своем послании к Тимофею. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басне». Безусловно, нам бывает очень трудно разобраться во многих религиозных вопросах. Но ведь есть же Библия, и есть столько примеров и рекомендаций для начинающего, даже для довольно зрелого христианина. А каково же было первым последователем Иисуса, когда, благая весть, передавался весь Христа, и каждый мог добавить что-то свое? Находились даже такие проповедники, которые искажали учение Иисуса и доказывали, достаточно простой веры в искупительную жертву Христа, нужны еще и собственные подвиги. Как видно, сегодняшние проблемы во взаимоотношениях между верующими начались еще на заре христианства. Это было в Антиохии почти 2000 лет назад. В субботний день апостолы Варнава и Павел вошли в синагогу. После молитвы и чтений начальники синагоги предложили апостолам сказать народу слово наставления. Павел заметил, что среди собравшихся были не только местные жители, обратившиеся в иудаизм, но и богобоязненные язычники. Апостол привлек всеобщее внимание необычным обращением. «Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте». Надо сказать, что в синагоге в то время было принято не замечать присутствие язычников. Павел говорил о смерти и воскресении Иисуса, и, достигая важнейшей мысли своей проповеди, он уничтожил все барьеры между иудеями и язычниками, говоря, что Бог дарует свое всепрощение каждому человеку. Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Еще никогда не доводилось язычникам слышать в свой адрес слова «братья». Они никак не могли привыкнуть к мысли, что лишь простая вера в Иисуса может дать им немедленное прощение и счастье. Когда Павел проповедовал однажды среди галатов, их потрясла великая милость Божия, приносящая им полную, ничем не ограниченную свободу. Старая греховная жизнь, наполненная страхом и недоверием, сменилась верой в единого Христа. Это подражание Христа. А когда Павел ушел, некоторые вернулись к прежним заблуждениям. Им было трудно поверить, что для полного прощения грехов достаточно лишь покаяться и верить. Им казалось, что Бог ждет от них, чтобы они заслужили Его милость каким-нибудь особым образом. Природный инстинкт заставлял их полагаться не только на Христа, а еще и на собственные заслуги перед Богом. Великая простота благой вести оказалась неодолимой для их умов, привыкших к тому, что любое благо нужно зарабатывать тяжкими трудами. В то время появилось довольно много лжеучителей, опровергающих слова апостола Павла и говорящих язычникам, что, обрезываясь и соблюдая закон, они заслужат спасения, и, что немаловажно, иудеи станут считать их своими. Но вот в тех краях появился апостол Петр. Благодаря своему огромному таланту проповедника, а также тому, что он был одним из 12 учеников Иисуса Христа, Петр был авторитетной фигурой всего раннего христианства. Когда он прибыл в Антиохию, где христиане из язычников были во всех отношениях равны христианам иудейского происхождения, всем было интересно узнать, как он отнесется к этому единству во Христе. В Иерусалиме, где учение Иисуса Христа проповедовалось почти исключительно для иудеев, Петр продолжал подчиняться иудейскому закону, запрещавшему есть вместе с неверными. Здесь же Петр присоединился к Павлу и Варнаве, как язычник, полностью компрометируя себя в глазах иудеев ортодоксов. Петр был авторитетной фигурой всего раннего христианства. Когда он прибыл в Антиохию, где христиане из язычников были во всех отношениях равны христианам иудейского происхождения,
Всем было интересно узнать, как он отнесется к этому единству во Христе. В Иерусалиме, где учение Иисуса Христа проповедовалось почти исключительно для иудеев, Петр продолжал подчиняться иудейскому закону, запрещавшему есть вместе с неверными. Здесь же Петр присоединился к Павлу и Варнаве и стал жить как язычник, полностью компрометируя себя в глазах иудеев-ортодоксов. Он не подчинялся более правилам Моисеева закона и не отказывался есть за одним столом с обращенными язычниками. Таким образом, Петр совершенно ясно показал, что его вера та же, что и вера апостола Павла. Язычник, ставший христианином, не обязан жить, как иудей.

И в продолжение нашего знакомства с первыми христианами предлагаю вашему вниманию отрывок из романа Генриха Сенкевича «Кама Грядеши». Читает Михаил Исхаков.

Как слышал Петроний от Вестина, сам император приказал, чтобы через 3 дня Петр и Павел из Тарса были в Мамертинской тюрьме, и целые отряды преторианцев посланы обыскивать все дома в Заречье. Курс и Вениций, опередив солдат, беспрепятственно дошли до жилища мирян и застали там Петра в окружении горсточки верующих. Подле апостола находились также помощники Павла и Тарса, Тимофей и Лин. «Отче», — сказал ему Вениций, — «пусть завтра на рассвете Назарий выведет тебя из города к Альбанской горе. Там мы тебя встретим и заберем в Анций, где нас двоих ждет корабль, чтобы повезти в Неаполис и на Сицилию». «Дети мои», — ответствовал он, — «кто может знать, когда назначил Господь предел жизни его?» Однако он не говорил, что не покинет Рима, и сам колебался, потому что уже давно в его душе поселилось сомнение, даже тревога. Паства рассеяна, дело погибло. Церковь, которая до пожара возросла могучим древом, обращена в прах властью зверя. Не осталось ничего, кроме слез, кроме воспоминаний, мук и смерти. Силы ангельские не пришли на помощь погибавшим. И вот Нерон восседает в славе, попирая весь мир. Уже не раз апостол воздевал в одиночестве руки к небу и вопрошал: «Господи, что мне делать? Как мне здесь остаться? Нет уже тех овец, которых ты приказал мне пасти. Нет той церкви, пустыни и скорбь в столице твоей. Так что ж ты ныне прикажешь мне?» И порой он говорил, что не ему мериться с императором Рима, и что дело это может совершить лишь сам Христос. На другой день, в предрассветных сумерках, 2 странника шли по Апиевой дороге к равнине Кампании. Одним из них был Назарий, другим — апостол Петр, который покидал Рим и гонимых единоверцев. Дорога была пустынна. Наконец, над седловиной между горами показалось солнце, и странное явление поразило апостола. Ему почудилось, будто золотой диск, вместо того, чтобы подниматься все выше по небу, спускается с гор и катится по дороге. «Видишь это сияние? Вон оно, приближается к нам», — молвил Петр, остановясь. «Я ничего не вижу», — отвечал Назарий. Он с удивлением поглядел на апостола. Дорожный посох Петра, выскользнув из его рук, упал наземь, глаза были устремлены вперед, на лице изображались изумление, радость, восторг. Внезапно он бросился на колени, простирая руки, и из уст его вырвался возглас: «Христос! Христос!» Наступило долгое молчание. Потом в тишине послышался голос старика: «Куда идешь, Господи?» Не услышал Назарий ответа, но до ушей Петра донесся грустный, ласковый голос: «Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим на новое распятие». «В Рим», — тихо произнес апостол, — и он возвратился.

Павел, Иоанн, Лим и все верующие встретили апостола с изумлением и тревогой, но на все вопросы он отвечал радостно и спокойно. «Я видел Господа». Найдя Бога, которого они могли любить, люди находили то, чего никому доселе не мог дать тогдашний мир – счастье любви. И Петр понял, что ни императору, ни всем его легионам не одолеть живой истины, и что лишь теперь начинается ее победное шествие. Понял он также, зачем Господь повернул его на пути. Да, град гордыни, злодеяний, разврата и насилия превращался в его, Петров, град. Но вот исполнился срок для обоих апостолов. Солдаты дивились собравшейся перед тюрьмой толпе. После полудня ворота тюрьмы наконец раскрылись, и появился Петр, сопровождаемый отрядом преторианцев. Ради преклонных лет Петру разрешили не нести крест, понимая, что ему креста не поднять. В тот миг, когда среди железных солдатских шлемов забелела его седая голова, в толпе раздался плач, но почти сразу же стих, ибо лицо старца было таким светлым, что все поняли, то не жертва идет на казнь, то совершает триумфальное шествие победитель. Все точно забыли, что его ждут муки и смерть. Люди шли в торжественной сосредоточенности, и чувствовал он, что исполнил свое дело. С этой мыслью поднял он глаза к небу и молвил: «Господи, Ты велел мне покорить этот город, владыку мира, и вот я его покорил». Окруженный солдатами, Петр смотрел на город, как царственный властелин смотрел бы на свою вотчину, и говорил ему: «Ты искуплен, ты мой». И никто, не только среди копавших яму солдат, но даже среди верующих, не догадывался, что среди них стоит истинный владыка этого города, и что императоры уйдут, что волны варваров схлынут, что минуют века, а этот старец будет здесь царить постоянно. Однако он, шепча молитву, вдруг распрямился и поднял высоко правую руку. Палачи остановились, точно оробев перед ним. Верующие, затаив дыхание, тоже ждали, что он что-то скажет, и наступила полная тишина. А он, стоя на возвышении, вытянутой рукой начал творить крестные знамения, благословляя в смертный свой час городу

И в тот же дивный вечер другой отряд солдат вел по Остийской дороге Павла и Старса к месту, где находился источник Сальвия. И за ним также шла толпа верующих им обращенных, среди которых он узнавал более близких ему людей и останавливался, и говорил с ними. К нему, как к римскому гражданину, стража относилась более почтительно. Мысли его, как и у Петра, были спокойны и ясны. Он вспоминал свои странствия, свои труды и деяния, церкви, которые во всех краях основал, и думал, что честно заслужил отдых. Он уходил с уверенностью, что в войне, объявленной миру его истиной, она победит, и безграничный покой нисходил на его душу. Процессия, наконец, свернула с широкой дороги на узкую тропинку, ведшую на восток к источнику Сальвия. Багряное солнце румянило вересковые луга. У источника центурион остановил солдат. Час настал. Павел в последний раз возвел взор к вечному вечернему свету и начал молиться. Да, час настал. Однако перед собою видел он длинную звездную дорогу, восходившую к небесам, и все повторял мысленно те же слова, который с сознанием исполненной службы и близкой кончины написал ранее: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец

надеемся, что наша передача поможет вам найти свое место у ног Иисуса Христа. Сегодняшнюю передачу «Пробуждение России» подготовили и провели Борис Крошкин, артист Михаил Исхаков, музыкальный редактор Елена Гаврилина, звукооператор Галина Година и режиссер Любовь Короткова. До свидания. Храни вас Бог от всякого сомнения.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Если нас переведут, то как Ганнуся сможет найти нас? Не исключена была также возможность, что мама сделала что-то не так и будет за это наказана. Отнимут ли они ее у меня? Какой ужас! Как я тогда выживу? Эта мысль исчезла, когда она повернулась лицом к бараку. Я увидела на ее лице улыбку. Произошло что-то хорошее. Я соскочила со своей скамейки у окна и подбежала к двери. «Все, доченька», — сказала мама, заходя в дверь, — «мы должны быстро собираться». Подпрыгивая от радости, я поспешила за мамой к нашей койке. Потребовалась всего минута, чтобы собрать наши вещи в один простой узелок. Мы быстро подошли к конторе. Внезапно мы почувствовали прилив энергии, которого у нас не было несколько месяцев. Тарасик ждал нас у двери. В комнате нас приветствовала привлекательная молодая женщина с темными волосами. «Доброе утро», — сказала она. «Меня зовут Хедди. Я работаю на фрау Ойлер, и она попросила меня приехать сюда и сопровождать вас на поезде до Гёппингена». «А где Ганнуся?» — спросила я. Она улыбнулась и уверила нас, что мы ее скоро увидим. У Хедди были все необходимые документы и билеты. Служащие проверили документы мамы. Мы не могли понять, о чем говорила Хедди со служащими. Но, должно быть, все было в порядке. Наши документы проштамповали и возвратили Хедди. Хедди подтолкнула нас в угол комнаты и открыла сумку. В ней лежала одежда. С улыбкой она вытащила платье для мамы, ботинки, брюки и рубашку для брата, и рубашку с юбкой для меня. Это была поношенная одежда, но гораздо лучше той, что была надета на нас. Я была рада сбросить с себя зеленую форму и одеть синюю морскую рубашку с красными пуговицами. Позднее я узнала, что это была рубашка для мальчика, но тогда я об этом не думала. Да и мне было все равно. Как только мы надели новую одежду, нам напомнили, что мы должны носить нарукавные повязки со словом «ост». Была уже вторая половина дня, когда нас, наконец, оставили на попечение Хедди. Мы направились с ней к железнодорожной станции. «Сначала мы остановимся в Гёппингене», — пояснила Хедди. Мама не поняла, что та сказала, а я только-только начинала соображать по-немецки. Хедди терпеливо повторила еще раз, и я перевела маме. «Вы увидите с Ганнусей, а затем отправитесь в Рахенау». «Почему мы должны поехать в Рахенау?» — думала я. Мы ждали 2 часа, пока не подошел поезд. «Наконец-то мы увидим сестру. Я не могла дождаться этой минуты». Поездка на поезде выгодно отличалась от путешествия в вагоне для скота, на котором нас привезли в лагерь. Мы сели друг против друга на скамейках, Тарасик с Хедди на одной стороне, и мы с мамой на противоположной. Мы ничего не говорили, но постоянно улыбались Хедди, чтобы выразить глубокое чувство признательности за этот солнечный луч в нашей жизни после стольких месяцев тьмы. За окном солнце начинало садиться и отбрасывало красивые тени на прекрасный пейзаж. Проезжая мимо ухоженных ферм и садов, трудно было поверить, что где-то идет война. Не было ни самолетов, ни передвижения войск. Единственным указанием на то, что не все было в порядке, было затемнение, которое сразу же устанавливалось после захода солнца. Ночью не позволялось зажигать свет. Дома вокруг нас стояли в кромешной тьме и казались покинутыми своими обитателями. В поезде также не было света, и поэтому многие пассажиры или дремали, или пытались уснуть. Мы ехали в темноте, и в вагоне пробивался только луч света от фонарика кондуктора. Через пару часов, после того, как мы отъехали от станции, он подошел, чтобы проверить наши документы билеты и паспорта. Хеди показала, чтобы мы ничего не говорили. Проверка заняла некоторое время. Кондуктор подозрительно рассматривал документы, наверное, думая, что мы шпионы и пытаемся уничтожить Третий рейх. Мама и мы с братом сидели тихо. Какую угрозу мы могли представлять? Мы были рабами и были лишены всех прав. Нам постоянно приказывали, и из-за страха мы не осмеливались даже взглянуть на кондуктора. Проверку мы прошли. Мужчина возвратил документы Хеди и двинулся по вагону дальше. Наконец пассажиры в поезде зашевелились и стали снимать свои сумки и шляпы с верхних полок над сиденьями. Многие пытались причесать растрепавшиеся после сна волосы. Хеди взяла большой конверт с нашими документами и положила себе в портфель. Уверенная во всех своих действиях, она выглядела весьма официозно. В предвкушении встречи наши сердца забились еще сильнее. Я посмотрела на маму. «Мы сейчас увидим Ганусю». Она широко улыбнулась, и я поняла, что мы прибыли в Гёппинген. Здесь жила наша сестра, и ее присутствие делало этот город для нас самым важным городом на свете. Колеса завизжали, и поезд остановился. Кондуктора встали у входа в каждый вагон, помогая пассажирам по очереди сойти с поезда. Хеди шла впереди, за ней шли брат и я, и за нами мама. Прежде чем сойти, я заколебалась, вглядываясь в перрон. Было темно, и поэтому лиц не было видно. Когда я оказалась на перроне, я стала подпрыгивать, вглядываясь в лица окружавших меня людей. Мама первой заметила Ганусю и подтолкнула меня вперед, чтобы я могла ее увидеть. Затем мы обнялись, и мне хотелось быть вечно в этих объятиях. Мы обнялись и заплакали. Гануся тоже заплакала и могла только выговорить: «Мама, сестричка». Тарасик присоединился к нашим объятиям, и мы снова стали одной семьей. Через 10 минут мы добрались до дома Ойлеров. Гануся рассказала нам, что Ойлерам принадлежит трехэтажный дом. На первом этаже располагалась фотостудия, а на втором этаже были жилые комнаты. У Гануси была небольшая комната на чердаке. Третий этаж сдавался двум незамужним сестрам. Мы прошли через небольшую прихожую. Справа от нас была показавшаяся мне бесконечной лестница. Я никогда не видела столько ступенек и такие перила. Все было сделано из полированного дерева. «Каждый день я скоблю это все металлическим скребком», — пояснила сестра. «Все деревянные предметы должны быть постоянно отполированными». Наверху, там, где кончалась лестница, была расположена большая комната. Фрау Ойлер открыла дверь и знаком пригласила нас зайти. Когда мы прошли в комнату, Гануся представила нас фрау Ойлер. Мы вежливо пожали друг другу руки по немецкому обычаю, и фрау Ойлер сказала: «А это Ули и Вольфганг», и представила нам своих сыновей. Мы все поняли и улыбнулись. Фрау Ойлер была крупной розовощекой женщиной с голубыми глазами и гладко причесанными волосами. Она была выше сестры, и когда она улыбалась, то сильно обнажала передние зубы. Ули был как раз моего возраста, а Вольфгангу было 5. У обоих мальчиков были и сине-черные волосы, и карие глаза. Гануся сказала нам позднее, что мальчики похожи на своего отца, майора Ойлера, у которого были предки французы. Мальчики стояли и смотрели на меня. Я посмотрела на них. Никто из нас не говорил. Затем Ули подбежал к лестнице, наклонился над перилами и съехал на животе вниз. Это было здорово, и, конечно же, он хотел это показать новой девочке, смотревшей на него в изумлении. Я не могла дождаться удобного момента, чтобы повторить тот же самый трюк. Но фрау Ойлер упрекнула сыновей и сказала, чтобы они немедленно шли в квартиру. По крайней мере, мне так показалось. Когда мы вошли в квартиру хозяев, мне показалось, что я наступила на облако. Так я увидела ковры. Мягкое покрытие тянулось по всей прихожей, из которой можно было зайти в гостиную. Слева была столовая, которая соединялась с гостиной, в которой стоял диванчик и несколько стульев. Везде пол был покрыт персидскими коврами. Мне показалось, что я попала в сказку. Все было таким красивым, удобным и, казалось, говорило мне: «Дотронься до меня». После всех лишений в трудовом лагере дом немцев средней руки показался нам царским дворцом. На кофейном столике в гостиной стояла чаша с сочными красными яблоками. Целый год мы уже не видели свежих фруктов. «Бери», — сказала Гануся. Я выбрала одно яблоко и надкусила его, наслаждаясь сладким вкусом. Тарасик не был таким застенчивым. Он съел одно яблоко и на протяжении вечера поглощал все оставшиеся. Пока Тарасик был занят яблоками, я занялась коричневым, набитым шерстью игрушечным медведем на колесиках. Он был достаточно велик для детей моего возраста, чтобы на него можно было сесть верхом и кататься. Я вопрошающе посмотрела на мальчиков. Наверное, Ули прочитал мои мысли. «Вот, можешь здесь поиграть», — сказал он и подтолкнул ко мне медведя. Я вскарабкалась на мягкого зверя и стала отталкиваться ногами, двигаясь по коридору. Это было такое удовольствие, это было счастье. Чего еще можно было пожелать? Видимо, на моем лице была такая радость, что Гануся, мама и фрау Ойлер посмотрели на меня и от души рассмеялись. Пока я каталась по коридору, сестра куда-то вышла. Она появилась вновь и объявила: «Ванна готова». «Ванна?» — воскликнули мы. «Мы уже не мылись несколько месяцев. Нерегулярное ополаскивание под краном придавало нам некое подобие чистоты». Гануся взяла меня за руку и повела в небольшую комнату. Я смотрела, как струя горячей воды наливается в большую белую емкость. «Ванна для купания», — сказала фрау Ойлер. «Да, сейчас мы будем принимать ванну», — сказала Гануся. Недоверчиво смотрела я на огромный белый таз, на находившуюся рядом с ним раковину и унитаз. Я никогда не видела ванных комнат внутри дома. Какое удивительное сооружение! Гануся закрыла дверь и помогла мне раздеться. Я села на край ванны, погрузила в воду ноги и затем вытащила их обратно. Сестра засмеялась. «Лучше туда залезть сразу», — посоветовала она. Я соскользнула в воду и почувствовала мягкое, обволакивающее меня тепло. Гануся присела на край ванны и подала мне отрезок мягкой пушистой ткани, которым мне надо было обвернуть руку. Я не знала, для чего нужна эта ткань. Гануся взяла ее у меня обратно и обвернула себе руку, погрузила в воду, намылила и стала меня мыть. Мыло издавало легкий запах сирени, и я как бы перенеслась к себе домой и вспомнила кусты сирени, издававшие такой густой аромат весной. «Да, я сделаю это сама». Я засмеялась от удовольствия и взяла мочалку. Через несколько минут я уже мыла себя сама. Это было небесное наслаждение. Грязь от вагона для перевозки скота и лагерей, казалось, сползла с меня прочь, а вместе с ней боль и страдания за несколько последних месяцев. Я погрузилась в воду, высунув на поверхность только голову, и нежилась в тепле. Спешить было некуда. Я закрыла глаза. Мне казалось, что я засыпаю. Я открыла глаза. Передо мной стояла сестра. «Закончила?» — спросила она. Она протянула большое увесистое полотенце. Мне не хотелось, чтобы мое купание кончалось. Но я знала, что маме с братом тоже надо помыться. Я вышла из ванной и обернулась полотенцем. Оно было восхитительно мягким и теплым. Меня поджидал еще один сюрприз. Гануся наклонилась и вытянула пробку на дне ванны, и вода с шумом устремилась вниз. «Что происходит?» — закричала я. «Вода уходит по трубам, затем попадает в большую трубу, которая проходит по улице между домами. А как же мама и Тарасик? Ведь им также хочется помыться в ванне». «Все хорошо, сестричка. Они будут купаться в чистой воде». Раздался стук, и вошла фрау Ойлер. «Вот, одень это», — сказала она и протянула мне костюмчик из мягкой фланели. У меня никогда не было такой одежды. Я посмотрела на сестру, ожидая объяснений. «Это пижама», — сказала она. «Одежда, в которой спят. У Ули есть запасная пижама». Пижама была мягкой и теплой. Мама только теперь ощутила все последствия своих злоключений. Фрау Ойлер и сестра помогли ей пройти в ванную. Она была так слаба, что могла еле-еле выразить свою радость по поводу воссоединения семьи. Я видела, что мама совсем упала духом. Пока она грелась в ванне, фрау Ойлер и Гануся о чем-то тихо разговаривали. «Она не совсем здорова», — сказала фрау Ойлер. «Я беспокоюсь за нее, она совершенно измучена», — подтвердила сестра. «Я бы посоветовала ей остаться с нами на несколько дней. Нужно посмотреть, сможет ли она набраться сил для поездки в Райхенау». После купания был подан легкий ужин, приготовленный сестрой. Он состоял из домашней лапши и гуляша. Это была райская пища по сравнению с отвратительным лагерным супом из улиток. Возбуждение от пережитого немного спало. Тарасик с Ганусей о чем-то болтали по-русски. Мальчики беседовали друг с другом и со мной по-немецки. Это было замечательное смешение языков. Затем фрау Ойлер объявила, что Ули и Вольфгангу нужно идти спать, и она повела их по коридору. Гануся собрала тарелки и принялась мыть их в кухонной раковине. «Как у тебя дела, моя Гануся?» — спросила мама. «Как ты здесь живешь?» «У меня невероятно много работы», — ответила она. «Но могло бы быть намного хуже. У меня есть место для жилья, и у меня есть еда. Что они тебя заставляют делать?» «Все. Я убираюсь в доме, мою посуду, чиню и глажу одежду, готовлю еду и, самое главное, присматриваю за мальчиками. Фрау Ойлер управляет собственной фотостудией на первом этаже. Завтра вы ее увидите. У меня длинный рабочий день, и у меня нет времени, чтобы передохнуть. Каждый день я работаю с 6 утра до полуночи, целую неделю. К счастью, мне нравятся мальчики, и мальчики любят меня. Иногда мы идем с ними прогуляться. Я рассказываю им истории, и мы вместе поем». Мама покачала головой. Гануся вытерла полотенцем руки, затем села за стол и взяла маму за руку. «Мама, фрау Ойлер советует тебе, чтобы ты осталась здесь на несколько дней. Ты выглядишь такой усталой. Здесь ты можешь отдохнуть, а затем Хедди отвезет тебя, Тарасика и Эммочку в Райхенау. Это на самом юге Германии, рядом с городом Констанцем. Я так рада, что ты помогла нам выбраться из этого трудового лагеря», — сказала мама, пытаясь удержать слезы. «Думаю, что я не смогла бы там долго продержаться». «Не я это сделала, мама. Я здесь рабыня, но фрау Ойлер была довольна моей работой, и она это все устроила. Меня называли здесь русской свиньей, все, кроме фрау Ойлер. Она не согласна с философией Гитлера, но у меня нет никаких прав. Я оказалась здесь по единственной причине. Шурин фрау Ойлер, господин Хоффман, высокопоставленный нацистский чиновник, и у него есть связи. Он смог вытащить меня из лагеря, чтобы я могла приехать и работать здесь. Он же помог выбраться и вам с Тарасиком. Если кто-то уходит с рабочего места, то его должен заменить кто-то другой. Поэтому, когда господин Хоффман вызволил вас из лагеря, ему пришлось поместить на ваше место кого-то еще из Восточной Европы. Мне потребовалось

в огороде. Я знаю только, что это будет гораздо лучше завода, и там ты будешь в безопасности. Я думаю, что там нет серьезных военных действий. Это рядом со швейцарской границей, а Швейцария — нейтральная страна. Самолеты противника избегают близко приближаться к ее границе. А что они там делают в этой школе? Что такое гитлеровская молодежь? Я думаю, что это нечто вроде нашего комсомола. У подростков там проходят соревнования, и они отбирают на специальную подготовку для службы Третьему Рейху. Такие лагеря есть по всей стране, но эта школа особенная. Она предназначена для избранных учеников. Они продолжали говорить вдвоем, но я уже не могла бодрствовать. Я смутно помню, как Ганнуся несла меня по коридору и положила на замечательную мягкую кровать. И снизу, и сверху меня были простыни, и одеяло окутывало меня со всех сторон. Я была как будто в коконе, сотканном из любви и защищающем меня от ужасов войны. Я сразу же заснула, и в первый раз за много недель я спала долго, и сон мой не прерывался сиреной воздушной тревоги. Утром я проснулась, утопая головой в мягкой пуховой подушке. Свет пробивался через шторы затемнения. Я слышала, что в доме зашевелились люди, но я лежала без движения в самой удобной постели, в которой мне когда-нибудь приходилось лежать. Дверь распахнулась, в комнату вошла сестра и села на край моей кровати. Погладив мои волосы, она улыбнулась. «Я по тебе скучала», — сказала она. «Я тоже по тебе ужасно скучала», — ответила я. «Я долго ждала этой встречи. Почему мы не можем остаться здесь с тобой?» На ее лице отразилось сочувствие. «Мне хотелось бы, чтобы вы остались, но мы должны быть благодарны за то, что мы сейчас имеем. Есть люди, которым вообще негде жить, которые живут в ужасных лагерях. Работа в Райхенау — это лучшее, что можно сделать сейчас. Мы должны воспользоваться этим случаем, и когда-нибудь мы снова будем вместе». «Когда? Война скоро закончится». «Я не знаю, сестричка, я не знаю. Мы должны потерпеть и жить одним днем». После завтрака, на который были поданы мягкие горячие булочки со сливочным маслом, мы посмотрели фотостудию на первом этаже дома. В двух больших окнах, выходивших на улицу, были выставлены плакаты, рекламирующие фотоаппараты и другое оборудование. Сейчас сложно было закупать фотоаппараты, выполняя ассортимент, и поэтому дело шло вяло. Фрау Оллер в большинстве случаев продавала фотопленку и проводила время в лаборатории, проявляя пленки и печатая фотографии. Дом стоял на оживленной улице, наполненной людьми на велосипедах. Очень редко можно было заметить машину. Рядом с этим домом стоял еще один трехэтажный дом. На первом этаже этого дома располагался шляпный магазин для мужчин. Как и магазин фрау Оллер, шляпному магазину также не доставало товара. В отличие от нашего поселка, дома здесь были все с бетонными стенами. Некоторые здания были украшены цветочными ящиками с ярким разноцветием бутонов

0: Говорит радио «На пути».
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Послушайте, пожалуйста, проповедь Сергея Викторовича Санникова. После нее через полчаса выйдут в эфир передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа «Злачные пажити».
2: Будем читать текст из Священного Писания, который записан в послании апостола Павла к филиппийцам. Послание апостола Павла филиппийцам, 2 глава, с 5 по 11 стихи. Апостол пишет письмо церкви в городе Филиппы, обращаясь к верующим, говорит так: «У вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. Был послушен даже до смерти и смерти крестной». Апостол дает наставление своим друзьям, верующим людям, пишет наставление для первой церкви, пишет наставление для нас. Мы воспринимаем слова Священного Писания, обращенные сегодня, сейчас, каждому, и тем, которые приняли крещение, и тем, которые долгие годы следуют за Господом. Павел пишет, что у вас должны быть такие же чувства, такие же переживания, такие же эмоции, настроения, такое же внутреннее состояние, как и во Христе Иисусе. То есть он ставит эталон. Может быть, некоторым кажется, что слишком высокий эталон, как во Христе Иисусе. Слишком сильно выражается апостол Павел. Но, как мы уже сегодня не раз слышали, верующим это возможно. Возможно, не своими силами, а только потому, что мы погрузились во Христа, соединились с Ним, и поэтому у нас появляется возможность иметь такие высокие эталоны поведения, как во Христе Иисусе. И дальше Павел объясняет, а как же во Христе Иисусе проявлялась благодать Божия, как эти чувства, внутреннее состояние он переживал. Он пишет, что Иисус, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба. Два образа предстает здесь перед нами. Образ Божий и образ раба. Совершенно несовместимые два понятия. Образ Божий и образ раба. Казалось бы, ну что может быть более противоположное, чем образ Божий и образ раба? И вот эти два образа каким-то невероятным способом соединяются в Иисусе Христе. Начинается рассуждение Павла, его мысль начинается с образа Божьего. Он говорит, что Иисус есть образ Божий, и причем образ – это не просто некое отражение, а это и есть, собственно, сам Бог, который предстает перед нами. Он говорит, что Иисус не почитал хищением быть равным Богу, то есть для Него это не было хищение, воровство, обман, какое-то недоразумение, если бы Он был равен Богу. Если бы кто-то из нас сказал, что я образ Божий, я равен Богу, это обман. Этого не может быть. А вот в случае Иисуса Христа это оказывается справедливо, что Христос мог не только заявить, продемонстрировать, но и быть Богом, потому что Он и есть Бог от начала. Он был Богом до того, как пришел на эту землю, вочеловечился, воплотился в человеческую плоть. Когда Он ходил по земле, Он оставался Богом. И когда ушел с этой земли до сегодняшнего момента и всегда, во всю вечность, Он всегда есть Бог. Когда Он ходил здесь по земле, может быть, это на первый взгляд казалось и не так. Не все воспринимали, и далеко не все могли воспринять Его божественную сущность. Но Он демонстрировал, что Он Бог. Он демонстрировал это своим поведением, своими делами, своими поступками. Он воскрешал мертвых. Кто может совершить это? Для людей это абсолютно невозможно. Это может сделать только Бог. Он прощал грехи. Может быть, мы иногда не воспринимаем это, ну, так ярко, так сильно, так трагично, может быть, то, что Он прощает грехи людям, которые обращаются к Нему. Но ведь фарисеи, которые были хорошими богословами, которые прекрасно понимали Священное Писание, понимали сущность Бога и людей, они сразу возмутились, когда услышали, что Он прощает грехи. Они сразу заявили, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Действительно, если человек сделал какой-то грех против кого-то, кто может ему простить этот грех? Если там, скажем, какой-то человек там, ну, обидел или очень огорчил другого человека, а я приду и скажу, что, ну, я тебе прощаю все это. Мне сразу скажут, какое ты имеешь право прощать? Причем здесь ты? Это дело этих двух людей, они между собой только могут договориться о прощении. Но при этом есть третий, есть Бог, который стоит над всем, и для которого любой грех – это грех против Бога. Если я обижаю ближнего, если я оскорбляю ближнего, если я что-то сделал против ближнего моего, я этим самым сделал против Бога, не только против ближнего. Поэтому Бог имеет право, имеет основание прощать грехи. Фарисеи это прекрасно понимали. И поэтому они сразу возмутились, когда Иисус говорил, прощаются тебе грехи твои. Но Иисус имел право прощать грехи, потому что Он был, по-настоящему Он был Богом, который пришел во плоти. Он не только демонстрировал свое божественное естество тем, что воскрешал или прощал грехи, или управлял природой. Кто мог управлять природой, кроме самого Бога? Когда Он утишивал бури, когда Он повелевал ветром, и они останавливались. Он мог насытить людей, тысячи людей, чудесным образом умножая хлеб и рыбы. То есть Он показывал, что Он Бог. Надо было только иметь глаза открытые, чтобы увидеть, что Он Бог. Но Он не только показывал, Он и говорил, что Он Бог. Он не раз говорил вещи, которые не укладывались в понимание, и слушающие часто хватались за камни, чтобы побить его камнями за такие слова, когда он заявлял практически, что он есть Бог. Когда он говорил, прежде нежели Авраам был, я есим. Он тем самым указывал не просто на то, что он когда-то был или долго был, а он употреблял в отношении себя это святое имя, которое евреи знали, обозначает только Бога. Он не раз говорил, что к Богу, к Отцу можно пройти только через меня, и другого пути не существует. То есть он и действовал, и заявлял, что он Бог. И в то же время он принял образ раба. Вот это второй образ, который предстает перед нами со стороны Священного Писания, когда мы читаем о нашем Господе Иисусе Христе. Он был как раб. Он не только вел себя как служитель, как тот, который служил людям. Он, собственно, как человек, полностью воплотившись в человеческую плоть, он алкал, как все люди, он жаждал, он хотел пить. Вспомните его предпоследние слова на кресте, когда он говорит «жажду». Он, как человек, уставал от дороги, он, как человек, скорбел. О нем Исаия пишет, что это муж, изведавший болезни. То есть это самый обычный человек. И вот этот образ раба как-то совершенно несовместим с образом Бога. Но в Иисусе Христе это совмещается через очень важное понятие. которое здесь использует апостол Павел. Он говорит, что Иисус Христос уничижил себя самого. Уничижение. Это греческое слово «кеносис», «уничижение», является фактически ключом, основой для того, чтобы понять, как совмещается образ Бога и образ раба, человека в самом Иисусе Христе. Но, по сути, Павел пишет здесь не просто даже о том, что кто такой Иисус Христос, он не просто представляет нам эти два образа, соединенные в одной личности. Он фактически дает наставление. Он пишет это с точки зрения этики, с точки зрения поведения, с точки зрения чувств, как нам жить, и приводит вот это представление о божественности и человечности Иисуса Христа для того, чтобы мы могли взять некий пример, некий образ. И, во-первых, это уничижение. Знаете, если говорить об уничижении, то вряд ли кто-то посчитает это за добродетель. Никто сегодня в мире не хочет, чтобы его уничижали, унижали, опустошаться, как-то терять что-то свое. Иисус Христос, собственно, не терял ничего из божественного тогда, когда Он принял образ раба. Он просто не использовал свои некоторые божественные свойства и качества. Например, Его вездесущность. Он, когда был на земле, Он не был вездесущ. Он не присутствовал везде одновременно. Но Он по-прежнему оставался таковым. Просто не все используется. Мы часто тоже не используем многое из того, что умеем. Иисус в этом смысле уничижил себя, отказавшись, добровольно отказавшись от своих божественных преимуществ. А как это для нас? Насколько нам легко отказываться от своих достоинств, от своего высокого положения, унизиться для того, чтобы помочь другому? Это очень серьезные вопросы, и оказывается, что вот это самоунижение, самоуничижение является способом подражания нашему Господу Иисусу Христу. И для апостола Павла это было требование к верующим. Он не просто приводит образ Иисуса Христа для того, чтобы вы знали, какой он был. Он говорит, это то, чему надо подражать. Это тот путь, которым вам предстоит идти. И хотя наш путь как бы противоположный, мы начинаем с образа человека греховного, но тогда, когда мы каемся, обращаемся к Господу, принимаем водное крещение, мы становимся на путь преображения, который закончится тогда, когда мы станем сообразно нашему Господу, когда Он даст нам новое тело. То есть это некий путь обожения идет, нечто как бы диаметрально противоположное тому, что сделал Иисус, который спустился сверху, с небес, для того, чтобы поднять нас туда, в эти небеса. Но при этом мы должны повторить и некоторые свойства, некоторые характеристики этого пути, которым прошел Иисус. И первая характеристика – это самоунижение, самоуничижение, как пишет здесь апостол Павел. Это очень важная вещь, и в ней, наверное, ключевым является понятие послушания. Здесь апостол Павел говорит, что он уничижил себя, смирил, быв послушным. Послушным даже до смерти и смерти крестной. Послушание тоже очень сложная добродетель. И хотя мы все понимаем, как важно послушание, как хорошо, когда мы послушны, но вместе с тем послушание – сложная вещь. Ну, во-первых, надо сказать, что наш мир, земная история началась с непослушания. Первые люди не послушались Бога, и с этого все начинается. И, собственно, есть все основания заявить, что и закончится земная история тоже непослушанием. Когда мы читаем книгу «Откровения», последние казни, последние суды, которые будут происходить на земле, они сопровождаются, как ни странно, непослушанием. Люди, как пишет Иоанн, кусают языки от боли, от злости, но не каются, не слушаются, не хотят обратиться к Богу. То есть послушание – это то, что присутствует здесь на земле, то, что присутствует у нас, в каждом из нас присутствует. И непослушание, по сути дела, это характеристика греховного человека или вообще человека. И тут надо сказать, что послушание, если мы говорим о положительной части, послушание – это тоже очень неоднозначное понятие. Может быть, не все меня поймут, но я хочу сделать такое очень сложное заявление, что, оказывается, непослушание тоже бывает добродетелью. И послушание не всегда добродетель. Если вы посмотрите на жизнь нашего Господа Иисуса Христа, то окажется, что с человеческой, земной точки зрения это был очень непослушный человек. Он был бунтарь. Он не слушался тех земных установлений, которые были. Он нарушал те правила, которые установились. Его фарисеи не раз обвиняли, говорили, почему ты, ученики твои, не выдерживаете предания старцев, почему вы такие непослушные всей системе, которая существует, не умываете рук, не употребляете, не пользуетесь там и всеми средствами кашрута, не придерживаетесь всех этих правил. Почему так? Иисус откровенно бунтовал, Он откровенно протестовал против земных правил. Дело в том, что понятие послушания и непослушания само по себе не является ни добродетелью, ни недобродетелью, ни злом. Все связано с тем, на кого направлено послушание. Не само по себе важно послушание, а послушание кому. Когда мы говорим о послушании, то есть о согласовании моей воли с волей чужой, то здесь важно знать, с кем мы хотим согласовывать, кому мы должны быть послушны. Если люди часто бунтуют против Бога, оказывают непослушание против Бога, они при этом очень часто оказываются весьма послушны греху. Они оказываются послушны похотям, они оказываются послушны своим страстям. И такое послушание совсем не приветствуется в Священном Писании. Такое послушание никому не надо. Когда мы послушны только земным структурам, послушны миру сему, то мы тем самым оказываемся непослушными Богу. Быть послушным Богу – это не просто соглашаться с Его волей, это не просто повиноваться Ему. Кстати, есть очень серьезное отличие между повиновением и послушанием. Когда человек повинуется, он замещает как бы свою волю волей другого. Когда он просто слушается, находится в послушании, он согласует свою волю с волей другого. Наверное, самым лучшим примером может служить вот два таких образа. Образ учителя-ученика и образ хозяина и раба. Учитель хочет, чтобы ученик послушал его, чтобы он принял некоторую истину, поступал так, как учитель ему говорит. Не всегда это у ученика получается, но учитель рад, чтобы внутренний мир ученика преобразился, чтобы его воля совершенно добровольно приняла те наставления, которые говорит учитель. Хозяин и раб, вроде бы, внешне такая же ситуация. Но принципиальное отличие в том, что хозяин заставляет раба выполнить свою волю. Как будто бы и раб, и ученик делают то, что повелевает стоящий над ними. Но внутреннее состояние совершенно разное. Учитель и ученик – это состояние добровольного соглашения. А хозяин и раб – это принуждение. Очень часто мы, как бы, имея в виду послушание, на самом деле требуем повиновения. То есть заставляем, особенно в отношении детей это часто проявляется, в отношении других людей. Мы пытаемся просто заставить их выполнить свою волю. Они, может быть, и выполняют. Можно заставить, можно создать такие условия, что человек вынужден выполнить волю, как будто бы он повинуется. но при этом может не быть послушания, может не быть внутреннего согласия с тем, что говорит наставник, с тем, что говорит учитель. Очень важно в послушании, чтобы тот, кого мы хотим привести к послушанию, понял, согласовал свою волю и совершенно добровольно сделал это. Знаете, слово «послушание», само слово исходит из понятия «слушать». Вот в украинской мове «быть слухняным», вот «выслушать». Многие просто не готовы выслушать, не готовы слушать, потому что на самом деле, если речь идет о послушании Богу, то речь идет о том, что приносит пользу. Если бы люди могли понять, что приносит им пользу, что те заповеди Божьи, те установления, те правила, которые Господь предлагает, на самом деле это для их блага. Им хорошо будет. А человек чаще всего непослушный, упрямый, исходит из своей внутренней самости. Вот что я хочу? Вот я сам хочу все сделать. Он вредит себе. Он не понимает, что на самом деле вот в корне непослушания, духовный корень непослушания Богу, это чаще всего гордость. Это желание быть послушным самому себе, а не тому, что на самом деле для человека лучше. Поэтому тогда, когда мы говорим о послушании Богу, мы говорим о непослушании миру. Очень часто мы как бы забываем этот момент и обращаем внимание только на послушание, подчеркиваем важность самого послушания. Но послушание идет рука об руку с непослушанием. Просто кому и чему? Кому мы послушны, а кому мы непослушны? Почему это очень важная характеристика для человека? Прежде всего потому, что тогда, когда человек оказывается в послушании кому бы то ни было, он тем самым как бы принимает вот волю чужого, его правила, его образ мысли, того, кто командует ему, кому он отдает себя в послушание. И если человек отдает себя в послушание греху, то он тем самым принимает этот грех в себя. Он становится частью этой греховной машины, частью этой греховной структуры. Поэтому послушание миру сему – это фактически вражда против Бога. Это не послушание Богу. Мы имеем право на непослушание. Апостолы очень часто проявляли непослушание для тех установлений, которые мир пытался им предложить, предписать. То есть мы должны быть очень избирательными в том, кому мы подчиняемся, кого мы слушаемся, для кого мы направлены в нашей жизни. Очень часто, как бы, и многие фигурируют, особенно в истории это известные случаи, фигурируют понятием послушания и убеждают, что надо быть абсолютно послушным всем властям, послушным всегда и во всем. Это не совсем так. Мы послушны должны быть Богу и Его установлениям, Его правилам, Его структурам мы должны быть послушны, а не вообще послушны. Поэтому тогда, когда речь идет о послушании как о важнейшем компоненте вот этого уничижения, потому что послушание – это часть уничижения, это отказ от вот этих внутренних своих собственных устремлений, которые продиктованы моей натурой, моей плотью, моими страстями. Когда речь идет именно о послушании Богу, то тогда речь идет о настоящем послушании. Когда мы действительно выполняем наставления нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, наставления, которые здесь были переданы через апостола Павла. Он пишет, что в вас должны быть такие же чувствования, как во Христе Иисусе. Христос не просто был послушен, Он был послушен до смерти и смерти крестной. То есть Он был непослушен для мира, для греха, но оказывал послушание Отцу даже тогда, когда мир привел Его к смерти, когда мир обрек Его на смерть, причем самую тягостную, самую мучительную смерть. И сегодня, во время вечери Господней, мы как раз и будем вспоминать эту цену послушания, потому что за послушание приходится платить, послушание Богу что-то стоит, и стоит часто очень много. Во всяком случае, для Христа это стоило жизни и страшного мучения. Он лишился жизни своей для того, чтобы нам дать жизнь, для того, чтобы мы получили возможность быть послушными Богу. И дал бы Господь, чтобы мы действительно во всем и всегда умели проявлять послушание Богу и непослушание греху этому миру. Аминь. Помолимся нашему Господу.
3: Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.
0: Говорит радио «На пути».
1: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
4: «Момент творения». Лианы, приручившие бабочек. Существуют две группы тропических лиан, продолжение рода которых зависит от единственного в мире вида бабочек, питающихся пыльцой. Цветки у этих лиан не яркие и не имеют запаха. Однако им и не нужно привлекать к себе опылители, те сами найдут их. Бабочка Хеликониус не может жить без пыльцы цветков этих лиан и потому старается держаться к ним поближе. Бабочке необходима пыльца, поэтому лианы должны иметь намного больше мужских цветков, чем женских, иначе им не прокормить прожорливую армию опылителей. Бабочки не отличаются особой аккуратностью в еде и покрываются пыльцой с головы до ног. Но как привлечь внимание бабочки к женскому цветку, который может расти в 6-7 метрах от мужского? Для этого у цветка имеются два фокуса. Во-первых, женский цветок вырастает на том месте, где только что увял и высох мужской. А во-вторых, хотя женский цветок и не производит пыльцу, выглядит он в точности так же, как и мужской. Не кажется ли вам, что этот механизм убедительно свидетельствует о разумном замысле? Если бы миром правил случай, как мог единственный вид бабочек, питающихся пыльцой, оказаться в одном лесу с единственным видом лиан, чья жизнь зависит от этих бабочек? Ведь наша планета так огромна. Женские цветки ради опыления притворяются мужскими. Можно ли представить, что это происходит случайно? Совершенно очевидно, что эти лианы и эти бабочки предназначены друг для друга Создателем, который печется о каждом живом существе.
5: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова.
1: Парк динозавров. Сколько их существует в мире? Огромное множество. В каждой отдельной стране есть такие парки. Так вот, что интересно, что там часто есть какие-то скелеты динозавров, отпечатки следов, многое другое, но иногда изображают в кавычках первобытного человека. Интересно, первобытный, второбытный, третьебытный и так далее. До какой степени бытности мог быть человек? Сколько можно выдумать разных бытных людей? Да сколько хочешь, только общепринято выдумывать о первобытном. Да еще если скажут, что это ученые, то точно так оно и есть. Эти некоторые люди-ученые убеждают, что такой человек первобытный был глуп и на что, кроме охоты, не способен. Если бы у нас не было Библии, то это можно было бы верить, что так оно и было, но Библия опровергает это. Ведь как и до потопа Ной построил огромный ковчег, так и после потопа размножившиеся люди башню до небес строить собирались, об этом Бытие в 11 главе. Человек никогда глупым не был. Он не такой, каким его рисуют ученые. Ум и идеи были у человека всегда, а технологии приходили со временем. Не верьте россказням, верьте только слову Бога. Только там написана абсолютная правда о земле и человеке, который никогда не был первобытным. Он всегда был человеком, подобным нам. 35-летний житель Флориды Питер Оуэнс вступил в спор с сотрудником магазина по поводу пары наушников, которые он хотел купить. В результате чего вмешался менеджер магазина и потребовал, чтобы он покинул магазин. Согласно показаниям полицейского управления, Оуэнс покинул магазин, но не раньше, чем якобы ударил менеджера Библией по лицу. Из заявления полиции сказано: Питер использовал коричневую Библию в руке, один раз ударил Николь по лицу, прежде чем выйти из магазина. Когда его задержала полиция, Оуэнс признал, что напал на сотрудницу магазина с Библией, потому что она была с ним груба. Но также отметил, что не хотел ее бить. Об этом он сказал в письменных показаниях. Библия людям для чего только не нужна. Кто-то может там сделать сейф, у кого-то просто книга на полке. Кто-то использует, чтобы ударить другого. Кто-то берет и цитирует под свои цели и так далее. Отчего все эти не только варианты использования Слова Божьего? Это все от того, что люди ценности Писания не понимают. Ведь если тебе что-то ценно, ты не будешь этим бить других, переделывать сейф, ты не будешь извращать Божье Слово. Псалом 119, стих 105. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет моему пути. Понимая волю Бога, ты будешь жить по Библии и использовать знания из нее для славы Господа». Небывалое солнечное затмение прошло на территории Северной Америки, которое затронуло Мексику, США, Канаду. Оно началось в Тихом океане. Первым его увидели жители на одном из островов Кука. Затем тень от Луны, закрывшей Солнце, на скорости больше 2500 км в час, пролетела по океану и в 11 утра 7 минут по местному времени оно вышло на мексиканском берегу. Затем пересекло границу Мексики и США. Через пару часов, прочерчив полосу по всему континенту, ушло в Атлантический океан. В Библии много посвящено теме небесных знамений. В частности, сказано, что перед днем Господним солнце померкнет, и луна не даст своего света. Иаиль, 2 глава, 31 стих. Такого явления можно достигнуть самыми разными способами. На Земле и в Солнечной системе есть все, чтобы так произошло. Сегодня кто-то может наблюдать полное затмение солнца, сам локально, в отдельных странах. Перед днем Господним это будет наблюдаться глобально. Очередная возможность была у людей. увидеть славу Творца, Его могущественного творения, преклониться перед Создателем, который благословен во веки веков. Это затмение далеко не первое. В 2019 году подобное наблюдали жители Чили. И что можно сказать в целом о затмении? Что смысл один. Когда прекращает светить солнце, на земле наступает тьма. Сегодня тьмы на земле практически нет, кроме моментов затмений. Помимо того, кроме солнца, есть и луна, которая освещает ночь. В Библии написано, что тьма окутала землю во время распятия Христа. Она продолжалась приблизительно 3 часа. Радостная весть от Матфея, 27 глава, 45 по 50 стих. Это было самое главное затмение в истории человечества, ведь оно символизировало смерть Христа за наши грехи. Приятно наблюдать, как за тьмой наступает сияние света. Приятно осознавать, как за распятием Христа наступил свет Его воскресения. Свет Христа распространился повсюду. И благодаря Христу люди больше могут не ходить во тьме, а ходить в свете Господа. Все это благодаря жертве Иисуса Христа за наши грехи. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

сказано в Священном Писании. Например, об этой силе, ведущей к терпению, в послании апостола Павла Колоссянам 1.11 сказано: «Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении». Но, с другой стороны, Слово Божье побуждает нас, людей, быть долготерпеливыми, Якова 5.7, преуспевать в долготерпении, 1 Тимофею 6.11. А это значит, что есть сила, способствующая в нашей жизни долготерпению, и это сила от Бога, но вопрос, как мы ею пользуемся. И в этом суть ответственности детей Божьих. Вот несколько практических примеров для пояснения этой истины. Слабость других и долготерпение. Человек несовершенен. Да и среди верующих нет ни одного совершенного святого в полном смысле этого слова, ибо совершенен только Бог. Но очень часто, видя слабость или недостатки в тех, кто нас окружает, негодуем, раздражаемся, и этим показываем, что в нас нет долготерпения и что мы сами поступаем недостойно того звания, в которое мы призваны. Поступая так, не сохраняем единство Духа в союзе мира. Поступая так, показываем, что Духа прощения или снисхождения в нас нет. Недолготерпением, слабостям того брата или сестры, мы показываем этим, что мы не составляем одно тело во Христе и что также мы не являемся порознь один для другого членами. Тогда какой же способствующий фактор сможет в нас выработать долготерпение к таковым людям? В послании апостола Павла Ефесянам 4 главе со 2 по 3 стих Дух Святой направляет нас к следующему. Читаем: «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Слово «снисходя» значит «снизойти», то есть «снизойти с положения более сильного», и слово «снисходя» в оригинале значит «поддержать», «подпирать». То есть вместо того, чтобы таковую слабую личность придавить своим недолготерпением, стремитесь поддержать с любовью, простить. Об этом также говорится и в послании Колоссянам 3 главе 13 стихе. «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Снисхождение и долготерпение взаимно связаны. Этому способствует пример Христа, пример Его милости, пример Его прощения и Его любви. Божий план в нашей жизни и долготерпение. Иногда человек теряет терпение, думая, что Бог в чем-то опаздывает, а возможно и то, что Он совершенно забыл нас. Он медлит, не отвечая на наши молитвы и нужды. И в порыве ускорить Божий план в нашей жизни совершаем непростительные ошибки, а иногда даже в недолготерпении предлагаем Богу свой план нашей жизни. Часто уподобляемся израильскому народу, который в претензии к Божьему плану в их жизни заявляет то, что дело их забыто у Бога. Исаии 40 глава, 27 стих. Там, где нам нужно согласно воле Божьей поторопиться, мы опаздываем. И там, где нужно не спешить, мы торопимся. Секретом своего долготерпения делится с нами псалмопевец Давид. Он говорит: «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой». Псалом 39:2.
упование на Бога.

Бога, вера в то, что Он обещанное им исполнит, является способствующим фактором нашего долготерпения в таковых ситуациях. Апостол Иаков призывает: «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Будучи уверены в Его обетовании, которое является способствующим фактором долготерпению, таковые верующие могут сказать: «Ей гряди, Господи Иисусе!» Откровение 22:20. Неблагоприятная обстановка и терпение. Есть случаи в нашей жизни такие, когда мы самих себя подвергаем всевозможным неприятностям. Конечно, это очень печальный факт человеческой жизни, был, есть и будет. Но еще хуже этого, когда человек, подвергнув себя всевозможным неприятностям, пробует вину всего этого свалить на других, а иногда даже и на Бога. Но есть случай, когда человек попадает в беду по вине других. Например, вспомните Иосифа, проданного братьями в рабство. Вспомните Давида, преследуемого Саулом. Очень часто мы в своей жизни встречаемся с неприятностями, подобными, с которыми встретился Иов. Но есть и еще одна причина, почему нам иногда приходится встречаться с трудными условиями жизни. А именно это тогда, когда мы дисциплинируемся в руках Божьих. И, как мы знаем, во многих случаях теряется терпение. Неведение, почему постигло нас то или иное переживание, подталкивает нас к каким-то умозаключениям и чаще всего неправильным. Так, братья в преследовании, в рассеянии, как говорит нам апостол Иаков, неправильно судили о Боге, думая о Нем превратно, поэтому апостол их и поучает: «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные! Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:16-17. Не поняв сути постигших испытаний, жена Иова сказала своему мужу: «Похули Бога и умри». Иова 2:9. «Доколе, Господи, мне видеть злодейство и смотреть на бедствия?» С таким вопросом обращается пророк Аввакум в одни страдания своего народа к Богу. Аввакума 1 глава со 2 стиха по 3. Но далее он добавляет: «На стражу мою стал я, стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне». Аввакума 2:1. А что же Бог говорит нам? И каким образом, чтобы в нас было терпение в данных ситуациях? Способствующим фактором терпению и долготерпению в таковых случаях является наставление Слова Божия о мужах веры далекого прошлого, их страданиях и результатах этих переживаний, как мы и читаем с вами. «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Послание апостола Павла к римлянам, 15 глава, 4 стих. Мы также знаем из Писания, что верующим во Христа все содействует ко благу, римлянам 8:28. Замысел братьев Иосифа сделать ему зло. Но удивительным образом, после многих переживаний, Иосиф так сказал братьям: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Бытие, 50 глава, 20 стих. Нашему долготерпению способствует понимание еще одной библейской истины, а именно, что испытания даются нам по силам,
а не сверх сил, как и написано. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. 1 Коринфянам 10 глава, 13 стих. Бог знает, как избавлять благочестивых от искушения. 2 Петра 2:9. Воистину, великий Бог и в данном случае печется о своих, своею силою, божественными способами, укрепляя их в долготерпении. Используем ли мы с вами все эти божественные ресурсы для укрепления нашего терпения и нашего долготерпения? А ведь Слово Божье призывает: «Будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Послание апостола Иакова, 5 глава, 7 стих. Аминь.

0: по следам Иисуса.
1: На волне нашего радио в течение этого часа выйдут в эфир передачи «Проповедь Александра Гончаренко» и «Проповедь Романа Рейнхарта».
2: Господь всегда хочет нам мира, чтобы в сердце был мир. Иногда мир приходит через обличение. Никогда мира Божьего не будет, когда наше сердце неправо перед Богом. И поэтому мы постоянно приходим к этому слову, читаем из него, для того, чтобы мир Божий водворился в нашем сердце. Мы призваны к этому миру. И сегодня у нас прекрасная тема «Держись вечной жизни». Братья и сестры, хотелось бы прочитать с 3 главы Откровения. Та же самая идея, та же самая тема, но другими словами. Откровение, 3 глава, 7 стих, 3:7. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». «Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». Вот мы прочитали все. Но хотел бы, братья и сестры, чтобы мы обратили внимание на 11 стих. «Все гряду скоро, держи, что имеешь». Здесь написано «держись вечной жизни». Здесь мы прочитали «держи, что имеешь». Надо сказать, братья и сестры, что и вот это место «держись вечной жизни» написано Тимофею, истинному сыну веры. Апостол Павел пишет. О нем он пишет, что все ищут своего, а его верность, верность Тимофея вам известна. Это особый человек, это искренний христианин, он служил Богу. Тем не менее, апостол Павел нашел нужным написать ему напоминание. «Тимофей, держись вечной жизни». Никогда не лишний раз напомнить нам еще, что держись вечной жизни. И вот это послание, послание Филадельфийской церкви, церковь хорошая, ни одного упрека нету. И Иисус Христос говорит этой церкви, держи, что имеешь. Держи, что имеешь. Если мы так посмотрим в этом мире, чего люди держатся, что они держат, чем они дорожат. Можно сказать, что главные вещи, чем дорожат люди, это богатство, материальные ценности, деньги, это слава и власть. И Господь нам очень много дал, много в нашей жизни дал то, что мы принимаем, то, что у нас есть, но мы не ценим. Да, мир одно ценит, но чем мы должны ценить? Можно сказать, братья и сестры, что мы очень много, что имеем, мы просто принимаем как должное. Даже вот такой пример, знаем, что сейчас в Москве происходит, да? Там ужасная жара. Там дым, там горят леса, торф горит, людям невозможно дышать. Мы здесь, может, жалуемся, что у нас лето слишком холодное, прохладное. Ну, представьте себе, если бы это здесь было. А мы воспринимаем все это как должное. На самом деле, какая благодарность Господу должна нестись, что мы живем вот в таких условиях, в каких мы живем. Часто молодые люди не дорожат своим здоровьем. Они его не хранят, они его не держат, можно сказать. Хотя родители часто им говорят, детки, одевайтесь, детки, нужно высыпаться. люди не дорожат, пока они не потеряют. И я помню такое мудрое высказывание, что люди тратят все свое здоровье на то, чтобы заработать деньги, а потом тратят эти же деньги для того, чтобы восстановить часть своего здоровья. Как неумно, как неразумно. Но люди только тогда начинают понимать, что здоровье ценно, когда они его теряют. Можно, братья и сестры, мы недавно слышали, чтобы мы дорожили добрым именем. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава серебра и золота. Действительно, этим дорожить. Но бывает так, что человек невиновный, но он лишается этого доброго имени. Давайте вспомним Иова. Иов, какой богобоязненный, какой честный, какой чистый, непорочный человек. Бог его так оценил, в глазах Божьих он чист, но в глазах своих друзей он кто был? Грешник, Бог тебя наказывает. И часто люди могут затоптать имя доброе, хорошее. Как важно имя доброе хранить перед Богом. Пусть все о тебе думают плохо, но чтобы Бог о тебе думал хорошо. Чтобы он сказал: знаю твои дела, знаю твою любовь, как он сказал в Филадельфийской церкви. Может, ты не выглядишь очень особо, ты немного имеешь силы, но я знаю, ты сохранил самое важное. Дорожить своей честью. Пушкин в одном из своих рассказов народную пословицу написал: «Береги платье снову, а честь с молоду». Дорогие друзья, молодежь, это вам. Беречь свою честь, беречь свою невинность, беречь целомудрие. Как люди жалеют потом, когда они потеряют свою честь. Рады бы вернуть, но уже поздно. Берегите, держите то, что Бог вам дал. Почему держать? Потому что есть тот, который хочет забрать. Есть тот, который пришел украсть, убить и погубить. Храните то, что Господь вам дал. Дорожить добрыми отношениями друг с другом. Братья, сестры, мужья, жены, дети и родители, как легко потерять добрые отношения. Одно слово какое-то, такое неразумное, неудачное, и все. И потом, может быть, и примирение будет, но того уже не будет, то, что было. Господь может благословить, может, но как это тяжело дается потом. Нужно дорожить нашими добрыми отношениями. Друзья, дорожите друг другом. Дорожить Божьими уроками. Часто, когда посещает наш скорбь или какое-то переживание, мы не видим в этом руку Божию. В то время как апостол Иаков пишет: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная уже своими словами, что Бог работает в вашей жизни. Он усовершает вас. Вам предоставлен экзамен, экзамен на смирение». Экзамен на терпение. Цените этой возможностью. Дорогие братья и сестры, как это важно, чтобы мы во всем в нашей жизни видели руку Божию. Он работает. Если мы провалим экзамен, пойдем по кругу опять. Ценить теми обстоятельствами, в которых мы находимся. Господи, что ты мне хочешь сказать? Дай мне выдержать этот экзамен. С великой радостью апостол Иаков, он понял эту мысль, он понял ценность Божьих уроков. Есть такая песня 854, 854. «В нашей жизни самое прекрасное не ценою денег покупается. Самое прекрасное, то, что мы имеем, не ценою денег покупается. Дорожить, держать то, что Господь нам дал». И там в этой песне есть такие слова: «Но всего дороже драгоценнее нам в подарок Богом преподнесено в Иисусе вечное спасение. Принимай и улыбайся весело». Самое дорогое, братья и сестры, самое дорогое, что Господь дал человечеству, дал нам, это спасение в Иисусе Христе. Мы можем всего лишиться. Мы можем лишиться здоровья. Не по нашей вине, может и по нашей вине. Мы можем лишиться благополучия в нашей жизни. Мы можем лишиться родных, мы можем лишиться близких, могут забрать у нас и доброе имя. Помните, как у Иова получилось? Всего лишился. Но говорит, от непорочности не откажусь. Жена ему говорит, ты еще все тверд в своей непорочности? Нет, не отрекусь от непорочности своей. Слово Божье, послушание Слову Божию никто не может у нас забрать. И именно если мы читаем контекст вот этого послания Филадельфийской церкви, именно об этом идет речь. Христос говорит, ты сохранил слово терпения. Что было у Филадельфийской церкви? Немного было силы. Что отмечает Иисус Христос? Ты сохранил слово терпения моего. Как высоко Иисус Христос ценит послушание Его Слову. Сохранил Слово. Он держал, ангел Филадельфийской церкви держал Слово терпения. И Иисус Христос говорит, держи, держи это. Разные вещи, они хранятся в разных местах. Мы знаем, что деньги где хранят? В банке хранят. Продукты где хранят? В холодильнике хранят, да? И так далее. А где Слово Божие хранят? Вот правильное место для Слова Божьего. Сердце. Помните, как про Марию написано? Она, когда слушала, она все слова где слагала? В сердце своем. Правильное место. Сердечко. Давид говорит, слово твое сокрыл я в сердце своем, чтобы не грешить перед тобою. Она может лежать у нас на полке, на столе где-то. Она должна быть в сердце. Вот это слово, оно должно стать частью нашей жизни. Как его сохранить в своем сердце? Как его туда поместить? В послании евреям мы читаем, написано так, «Так как они не растворили слово, слышанное верою, то и не принесло им это слово никакой пользы». Это слово должно быть растворено. Оно туда в твердом виде не попадет, братья и сестры, если можно так сказать. Его нужно растворить, и этот растворитель – наша вера. Так как сахар, соль растворяется в воде, так же Слово Божие, оно растворяется в вере. Если так образно можно сказать, его нужно выпить, растворить в вере и выпить. Образно, конечно. Что значит растворить в вере? Это значит поверить этому Слову. Поверить. Раз Господь так говорит, значит, если Слово Божие – это самое важное, значит, это самое важное. Нужно доверять этому Слову, нужно жить по этому Слову. Вот что значит сохранить Слово в своем сердце. Мы можем его прекрасно знать. Книжники, фарисеи, они знали это Слово. Тем не менее, саддукеям, книжникам Христос говорит, вы заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей. Они же знают Писание. Он говорит, вы не знаете, вы не растворили его. Можно знать, можно выучить, можно быть академически, богословски подкованным, но если я не принимаю его, то не будет никакой пользы. Я вспомнил притчу о сеятеле. Три раза в Евангелиях, Евангелие Матфея, Марка и Луки, она написана нам. И вот, обратить внимание на добрую почву. Что это за добрая почва? Почему она принесла плод? И вот так вот повествует Евангелие от Матфея. «Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего». Марк пишет так. «А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают его». И Лука пишет, а упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце. Итак, три глагола – разуметь, принимать и хранить. Слово Божье никогда не принесет нам пользы, если мы не будем его понимать. Если мы его не разумеем, мы не сможем его использовать, мы не сможем его принять. 118 Псалом, 141 стих. «Мал я и презрен». Но повелений твоих не забываю. мал я и презрен. Самое главное – это Слово Божие, братья и сестры. Действительно, я хочу еще раз повторить, мы можем потерять все, но Слово Божие не забыть держать. Держись вечной жизни. Это огромный подарок, который дал нам Господь, Слово Божие. Пусть оно всегда будет частью нашей жизни. Помолимся. Аминь.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Начиная с сегодняшнего дня, обсудим с вами очень важную и актуальную в Слове Божьем тему, которая коротко называется «Грех». В этом коротком слове «грех» Святой Дух сообщает нам очень великую тему, которая красной нитью проходит через все Слово Божье и касается каждого человека. Я имею на руках большую статью о грехе, которую выработал и напечатал наш бывший старший брат миссионского собрания во Франкфурте на Майне Вернер Бергман. В этой своей работе Вернер дал нам классическое толкование о грехе и его последствии. Ввиду важности этой темы я имею большое желание довести ее до вашего сведения. Дорогие братья и сестры, наберитесь терпения и внимательно прослушайте и проработайте все части данной проповеди с большой пользой для вашего духовного роста. При этом от всего сердца желаю вам обильного Божьего благословения и радости в Слове. Предисловие. Автор данной статьи хорошо осознает, какая тяжесть тяготеет над этой темой. Мы, все люди, находясь в мире наших пяти чувств, не находимся в состоянии, чтобы до глубины понять действительные взаимосвязи греха и, тем более, их объяснить. Вследствие этого нам остается только выразить на бумаге то, что с нашей точки зрения можно объяснить. Но и для этого малого показа или демонстрации мы абсолютно нуждаемся в помощи Господа Иисуса. Но такой фактический материал по данному вопросу убеждает нас в нашей человеческой слабости, в которую мы попали из-за наших грехов. В плоти мы и без этого были слабы, а грех обворовал нас еще и в этой нашей ничтожной силе, которую мы имели в плоти. Через Адама наша чистота творения была разрушена, но через последнего Адама, Иисуса Христа, через Дух Животворящий, грех прекращается в момент нашего избавления от нашей греховной плоти при нашем восхищении. О первом и втором Адаме мы читаем в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 45. Так и написано: «Первый человек, Адам, стал душою живущею, а последний Адам есть дух животворящий. Первый человек из земли, перстный, второй человек, Господь с неба». Тему «грех» следует так близко преподнести и объяснить верующим, чтобы это зло они познали и стали его ненавидеть. Власть греха так извратила даже детей Божиих, что они полюбили грех. И апостол Павел говорит об этой тайне в послании Римлянам, глава 7, стих 19. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Поэтому в данном толковании мы будем рассматривать последствия греха, чтобы мы поняли и охватили власть этих последствий греха. В слове «понимать» не имеется в виду, что круг наших познаний будет расширен, но каждый читатель и слушатель должен эти сообщения воспринять своим сердцем. желаемое Богом изменение у каждого отдельного слушателя и читателя зависит от того, насколько мы позволяем Господу Иисусу преобразить нас в Его образ. Во всяком случае, это невозможно без глубокой и постоянной молитвы перед знатоком наших сердец. Поэтому автор данной статьи имеет внутреннее желание, чтобы никто из читателей и слушателей данной статьи не оставался без изменения. Ведь любовь Господа Иисуса может это сделать. Что такое грех? Сущность греха мы можем лишь в том случае немного понять, если мы понимаем сущность Бога, трижды святый Иегова, который, согласно пророка Исаии, глава 6, стих 3, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, уже из вечности настолько далек от греха, что грех бесконечно от него удален. Свят означает отделение. Это значит, что Бог удален от всякого греха. Как в своих мыслях, так и в действиях Бог уже из вечности был не только далек от греха, но и вражески настроен против него». В отношении этого вопроса следует также упомянуть, что в вечности не было ни одного греха. Перед Богом грех не может существовать, поэтому в Его святости, Его системой жизни является ненарушимый мир, небесный покой, неомраченная истина, божественная чистота. Эта божественная система имела в себе порядок, ибо Бог не является Богом беспорядка, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 14, стих 33. «Потому что Бог не есть Бог беспорядка или неустройства, но мира. Отсюда мы одновременно познаем, что из беспорядка на этой грешной земле исходит раздор и разлад. Небесная гармония божественного порядка была и является чертой сущности Бога и, таким образом, является одновременно основанием и исходным пунктом мира, о котором Господь Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Этот Божий мир, как система, связан с порядком жизни Божьей святости. А поскольку от вечности не было основания для малейшей помехи, то не существовало также самое удаленное предположение об опасности. На небе не было причины для малейшего диссонанса. Бог сам является этим миром, поэтому всевозможные мероприятия для безопасности мира были бы беспредметными или необоснованными. Тогда не было никого, кто мог бы нарушить этот мир. Таким образом, мы приходим к вопросу нашего заглавия. Что такое грех? Мы можем сказать, что грех в активной форме, как борьба, направлен против Бога. Следствием этого является обособленное или отделенное положение Бога глубочайшим образом повреждается, что направлено против Его святости. Бог непосредственно сталкивается с близостью греха. Небесный Отец сталкивается на небе с революцией ангелов, а Божий Сын, Господь Иисус, на земле, когда Бог сделал Его воплощением греха, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21. ибо, не знавшего греха, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. На основании революции ангелов на небе исчезает небесный порядок. Мир нарушен, небесный покой омрачен, ценой истины вошла ложь. Божья чистота втоптана в грязь, беспорядок упраздняет Божью святость, его отделение от греха. Возникла смерть. Из Божьей системы жизни возникла система смерти. Грех показал себя как антисистематика против Бога, потому что сущность Бога на небе должна была быть атакована и выключена. Грех есть борьба против Бога, на основании чего возникает тьма. Вспомним из книги Бытия, глава 1, стихи с 1 по 5. Грех – это истребление жизни и провозглашение смерти. Грех – это уход или удаление от Бога, оставление истины и обращение ко лжи. Последствием греха является удаление от Бога. Одно из главных предложений гласит: творения, как ангелы, так и люди, долго не могут существовать без общения с Богом, ибо мы читаем в послании к Колоссянам, глава 1, стих 16: «Ибо им, то есть Богом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». А теперь самое главное: «Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Если какое-то творение, ангел или человек, поднимется против Бога, то это творение оставляет чистоту Божьего творения. А поскольку такое творение не может больше соответствовать намерению Творца, то это является грехом. Тогда возникает война творения против Бога, а разрушение является чудовищным с вечными последствиями. В конечном счете в этой войне Бог является сильнейшим. Откуда приходит грех? После того, как мы выше немного слышали о сущности греха, то обсудим теперь причину и происхождение греха. Среди верующих имеется много таких, которые имеют хорошие представления и мысли. Но очень часто такие верующие совершают ошибку в том, что они считают верным то, как они думают. Ниже я к этому вопросу вернусь. О происхождении греха Святое Писание дает нам ответ, хотя аргументация или доказательство – дело нелегкое. При этом твердо установлено или известно, что Бог не является творцом греха. Бог не придумал и не создал грех. Известный основатель секты всепримирителей Адольф Геллер много десятилетий тому назад опубликовал в Берлинер Блат статью, в которой он утверждал, что Бог является творцом греха, хотя этим он хотел доказать идеи всепримирителей. Но его статья была не больше, чем доказательство человеческих формул разума. Что это был бы за Бог, который сначала изобрел грех, а затем хотел, чтобы люди, зараженные грехом, горели в огненном озере? Или который сначала изобрел грех, а затем желал отдать возлюбленного сына в жертву за грех? Никогда он не был бы Богом всей благодати и милосердия. Поэтому я постараюсь ответить на вопрос о происхождении греха. Если бы кто-нибудь попытался объяснить или изложить, как из святого, чистого и праведного Бога в процессе творения мог возникнуть грех, то такую попытку следует отнести к душевным и духовным извращениям, а автора – к психически ненормальным и умственно неполноценным. В таком представлении мы имели бы искаженный образ нашего Творца. Если великий и возвышенный Бог что-то вызывает по своей воле или по своему слову в бытие, то это может быть только в чистоте творения. Все свои творения Бог сотворил в абсолютной чистоте. Большинство верующих испытывают недостаток в познании Слова Божьего. В нашем случае или в данном вопросе это есть познание о свободном принятии решения Божьими творениями, будь это ангелы или люди. Свободное принятие решения ставит ангелов и людей в ответственность. Животные не обладают этим свободным принятием решения, так как для этого они не имеют духа. Поэтому животные не будут привлечены к ответственности перед Великим Белым Престолом. Для их сохранения Бог дал им инстинкт, побуждение или импульс. Апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, глава 6, стихи 2 и 3. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» У обеих этих групп, как у людей, так и у ангелов, речь идет о погибших, которые на основании свободного принятия решения не выполнили высокую ответственность. У людей на основании этого решается вопрос вечного пребывания в небесной славе или в огненном озере. Но здесь возникает глубоко идущий вопрос. Не мог ли Бог создать свое творение таким образом, чтобы согрешение против своего Творца было бы невозможным? В отношении этого вопроса я скажу решительное «нет». Почему нет? Во-первых, заблуждающим образом мы приписали бы Богу несовершенство. Во-вторых, высокое, подобающее Богу оказание чести и славы должно было бы быть ограничено. На основании своей святости Бог имеет право ожидать от своих творений высшее оказание чести и славы. Высшая форма обращения в молитве к Богу со стороны Его творений заключается в том, что эту молитву возносят Богу такие, которые теоретически могут и нет сказать. Для лучшего понимания этого факта приведу пример с дождевым червяком. Сами посудите, является ли это прославляющей Бога молитвой, если бы при творении Бог вложил в червяка, чтобы он трижды в день поднимал заднюю часть своего тела, что должно было бы для Бога быть поклонением. Ведь червяк не мог бы иначе, чем следовать вложенной в него при творении склонности. Не мог бы иначе, чем поднимать трижды в день свою заднюю часть тела. Но было бы это поклонением перед Богом, когда это творение совершало бы эти упражнения по причине склонности, которые Бог вложил в него при творении. Не является ли высшим поклонением перед Богом получать от таких славу, которые и нет могли бы сказать? Только таким образом совершается оказание Богу чести через Его творения, ангелов и людей, если это прославление совершается на основании свободного решения их воли. А на основании способности «да» или «нет» сказать, в воле творения скрыто находится возможность к согрешению. Еще раз повторяю, а на основании способности «да» или «нет» сказать, в воле творения скрыто находится возможность к согрешению. Между послушанием и непослушанием проходит невидимая граница, нарушение которой находится лишь в ответственности творений. Если бы в отношении этого вопроса Бог ограничил при творении свободу ангелов и людей в том, чтобы сказать «да» или «нет», то при этом одновременно была бы снижена высшая форма его.

ему слава вовеки. Должен ли горшечник сначала спрашивать глину о том, как он должен сделать задуманное? Как читаем в послании Римлянам, глава 9, стихи 20 и 21. «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Воздадим Богу славу, а не нашему разуму». Многие верующие не могут разобраться со свободой принятия решения, потому что они не поняли суть этого вопроса. Но эта свобода принятия решения является элементарной основой в нашем отношении с Богом. Господь Иисус желает, чтобы наше суммарное следование за Иисусом мы выполняли на почве добровольности. Этот аспект подтверждает также апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава 9, стих 17. «Ибо, если делаю это добровольно, вверенное мне от Господа задание, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение». В добровольности трудиться для Господа Иисуса находится свободное принятие решения нашего «да» по отношению к Божьей воле. Мы имеем в наших руках возможность дать себя Господом Иисусом спасти, но имеем также в наших руках возможность быть как дети Божьи, бездейственными. Решение этого вопроса заключается или основано единственно в свободной воле, которую Господь Иисус признает в жизни каждого отдельного человека. Нельзя сказать, что Бог желает эту бездеятельность верующих. На основании свободы принятия решения Господь Иисус допускает даже, что Его искупленные согрешают. В противном случае мы, как дети Божьи, не имели бы больше грехов. Следующий вопрос. Где находилось практическое начало греха? Хорошо запомним выше приведенные изложения, потому что в последующих толкованиях мы должны эти события и факты учитывать, должны их брать во внимание. Именно свободная воля в принятии решения побудила высшего по званию князя ангелов, который позднее стал сатаной, сравнить себя с Богом. В этом месте я указываю на тот факт, что Бог сотворил среди ангелов это высочество, чтобы сообщить или передать нам внешний образ Бога. Поэтому Писание сообщает нам через пророка Иезекииля в главе 28, в стихах с 12 по 15 следующее. «Так говорит Господь Бог: Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями – рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Бог, сотворивший высшего по званию князя ангелов, говорит

ему: «Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Все мы не имеем представления о совершенной красоте этого князя ангелов. В этой совершенной красоте он сравнивал себя с Богом. При этом он не мог установить достойной упоминания разницы между собой и Богом. С точки зрения творения он имел задание представлять красоту Бога. Иезекииля 28 стих 12. Даже тогда, если этот высший по званию князь ангелов не видел между своей и внешностью Бога разницы, что побудило его по отношению к Богу к высокомерию, то при всем этом он не видел огромную разницу между им и Богом во внутренней области, в его и Божьей сущности. Именно в этом пункте находится микроскопически наитончайшее начало к возникновению антисистематики, направленной против Бога, систематики греха. И даже тогда, если все ангелы, эти духи, не знали, что содержит в себе грех, то этот помазанный Херувим пошел все же своим путем, который он открыл и который проходил параллельно с путем системы Бога. Этот путь Божьей системы содержит в себе только чистоту, святость и истину. Во всяком случае, Бог сотворил ангелов в чистоте творения. Иезекииль 28:15. Но дальше мы читаем у пророка Иезекииля 28 в стихах 16 и 17. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, Херувим осеняющий, из среды огнистых камней». От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Хотя сегодняшний сатана в то время хорошо знал, что его путь был направлен против Бога, то он, тем не менее, пошел все же своим путем. А поскольку наш великий Бог никому не дает уйти в погибель, не предупредив его об этом, то он и отпавших ангелов в достаточной мере предупредил. На основании свободной воли в принятии решения сатана, первый грешник, имел выбор и находился в полной ответственности. Но из-за его собственной воли Бог позволил ему пасть в грех. А ведь у нас, у людей, в этом вопросе дело обстоит точно так же. Господь Иисус предупредил первых людей, наших прародителей. На основании их собственной ответственности они все же решили, несмотря на Божий запрет, съесть плод с деревом познания добра и зла. Как читаем в книге Бытия, глава 3, стихи 2 и 3. «И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Стих 6. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Не так ли обстоит дело с каждым грехом в нашей жизни? Мы предупреждены, но тем не менее все же грешим. В конечном счете это так, потому что нет ничего нового под солнцем, как читаем в Экклесиасте, глава 1, стих 9. «Что было, то и будет, и что делалось, то
что и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: Сиэтле полночь.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.

Нехай Господь почує нашу молитву, молитву багатьох церков по Україні і за її межами, тому що події розгортаються, ну, надто швидко, і ми не знаємо, як воно буде надалі. Слава Богу, сьогодні ніч відносно була спокійною, якщо не зважити на такий трагічний момент, знову знайшли мертвого молодого хлопця із зв'язаними руками на снігу. Зло, воно має свою прогресію, воно само не зупиниться. І його зупинити можна тільки Божою благодаттю, силою Божої любові. І тому Церква Божа, всі віруючі у Христа Ісуса, в цей час моляться за нашу країну. Сідайте, будь ласка. Послання к Ефесянам, русская Библия, послание к Ефесянам, 4 глава. Я хочу прочитать несколько стихов. И Он, то есть Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава, Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Бог создал и благословил два таких организованных сообщества. Два. Первое организованное сообщество – это семья. Это муж, это жена, это дети. И благословил их Бог. Это было в самом начале, это было первое благословение – для такого сообщества человека, для общения мужа и жены, и которым было дано это обетование: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Второе сообщество – это Церковь нашего Господа Иисуса Христа, главой которого является Сам Христос. И в первом случае, и во втором случае это сообщество возможно только тогда, когда есть взаимоскрепляющие связи. Ни уставы, ни правила, ни инструкции, которые просто невозможны между мужем и женой, чтобы тот делал одно, а тот другое, чтобы муж любил свою жену, а чтобы жене было предписано любить своего мужа и быть послушными. Любовь объединяет семью. Без любви между мужем и женой, без любви в семье, семья просто невозможна. Церковь Божия – это есть семья Христа. Она построена по такому же принципу. Есть глава Христос, и есть члены тела Христова. Мы все призваны быть в этой семье Христа. По отношению к Иисусу Христу Он наш Господь, Он наш Спаситель. По отношению друг к другу мы братья и сестры, брат и сестра. Все мы братья и сестры. И в совокупности своей, как говорит апостол Павел, мы и представляем собою тело Христа. Это удивительное, потрясающее единство, скрепленное любовью нашего Господа, которая вселилась в сердца наши Духом Святым. Проходит время, проходит тысячелетие,
одно и другое, которое сотворено, организовано, благословенно Богом, оно сохраняется. Одно только замечание. На протяжении всей истории и до нашего времени ничто в этом мире не подвергалось и не подвергается таким нападкам со стороны сатаны, как семья и Церковь Божия. Не надо вам много говорить, чтобы вы тоже заметили это и чтобы видели в это, как сатана в наше время пытается развалить и разрушить семью. Вот разрушить семью, и общество в целом, оно рассыпется. И потому мы денно и ночно молимся за семьи, особенно христианские семьи, потому что испытываем, потому что чувствуем, переживаем вот этот натиск злых сил против семьи, против той семьи, которая создана и благословена Богом. И с другой стороны, как никогда, и в любые времена, при любых системах, при любом устройстве, церковь, если это истинная живая церковь, она подвергается преследованию, гонению, испытанию, поношению. Но вы смотрите, что происходит. Что бы ни было, и в каком бы времени ни находилась Церковь Божия, Господь свою церковь сохраняет. В недавнем прошлом, где-то полсотни лет тому назад, вы же знаете, в каком было состоянии церковь. Она была гонимой. Служители были в заключении, в лагерях или физически уничтоженные. И таких было тысячи и тысячи. Даже в нашем братстве есть примерно такая статистика. 23 тысячи братьев-служителей были уничтожены в сталинских лагерях. Это говорит о том, что пастор, как служитель, его задача состоит в том, чтобы проповедовать Слово Божие в Церкви Божьей. Также сохранять и оберегать Церковь от ереси и заблуждений. И с другой стороны, когда приходят такие времена гонений, преследований, как раз служители Церкви Христовой стоят впереди, они первыми. Так было всегда. Так было всегда. Мы живем в благополучное время, но мы знаем, насколько оно шаткое, и мы действительно не знаем, что будет завтра. Потому молимся о том, чтобы Бог послал мир на нашу землю. Но пока мы на этой земле, пока Господь еще не пришел за своей церковью, мы призваны совершать служение. Мы призваны, как Церковь Божия, быть светом и примером для этого мира, быть солью. Почему сейчас и власть, и общество обратилось к предстоятелям различных конфессий? Молитесь, молитесь, помогите, будьте посредниками, участвуйте в этих переговорах, скажите свое духовное, евангельское слово, как нам быть, что нам делать. Это особый момент и в жизни Церкви Божией, и в жизни нашего общества. Поэтому я прочитал слово, что Церковь, как Божье творение, как Его тело Христово, имеет очень простую структуру, невероятно простую. Выше всего и над всеми нами наш Господь, глава Церкви. Затем, как это принято в нашей церкви, как это было на примере апостольской церкви, есть пресвитера, которые отвечают за духовное состояние, духовное развитие, действительно сохраняют и оберегают церковь от лжеучений, проповедуют чистое Евангелие. Есть диакона, которые в помощь пасторам, которые в помощь каждому из нас, у которых есть своя функция, о чем мы сегодня более подробно услышим, когда будет говорить Михаил Михайлович, старший пастор по Киеву и Киевской области. И затем есть вы, есть все мы, о которых Слово Божие говорит, что мы царственное священство, что каждый верующий в той или иной мере, по мере Божьей благодати, призван к труду, к служению.
Потому что собираемся мы чаще или реже, но в основном наша жизнь за пределами этого дома, и там, где мы есть, и там, где мы общаемся с людьми на каждом месте, мы как представляющие Господа, Его святую церковь и совершающие служение. Много организованных служений и в самой церкви, это возглавляющие, лидеры. Поэтому, братья и сестры, будем дорожить тем, что Господь ввел нас в свою семью. Несколько дней тому назад еще 20 человек приснилось к нашей церкви, приснилось к тем, которые есть, к тем, которые уже следуют за Господом больше или меньше, присоединились к живым верующим, скрепленным вот этими внутренними духовными связями, скрепленными любовью нашего Господа Иисуса Христа, чтобы быть Его представителями, быть как бы посланными в этом мире, возвещать мир и призывать людей к миру, призывать грешников к покаянию. Пусть Господь благословит нас, братья и сестры. Бог каждому воздаст свою награду за труд, за служение, независимо от того, большое оно или малое, потому что у Бога свой принцип, у Бога свое измерение. То, что у человека считается высоким, для Бога может абсолютно ничего не значить. Поэтому будем уповать на Господа. Сегодня в нашей церкви особое событие. Я скажу вам, такое событие, как правило, в любой церкви бывает нечасто. Это когда мы будем рукополагать новых братьев на пасторское служение. Наша большая церковь нуждается в развитии, во многих таких направлениях церковного развития. И по Слову Божьему, как это и должно быть, присматриваясь, оценивая каждого, прежде всего, имея в виду, как Слово Божие говорит, чтобы братья были исполнены мудрости и Духа Святого, чтобы были признаки вот этого призвания на то или другое служение, потому что Бог каждому дал свою меру благодати. Он поставил. И просто в один ряд и в одном назначении. Нет, у Господа есть, вот, есть своя мера, есть свое направление в служении, которое многоразлично. И потому Он и апостолов, и учителей, и пасторов, и пророков. Это Его право, это Его власть, это Его церковь. Мы всего лишь все соработники у нашего Господа. Поэтому для нашей церкви это особое событие. Мы благодарим Господа за это, благодарим за тех братьев, которые у нас есть, их много, и слава Богу, потому что были времена, что нельзя было кого-нибудь привлечь, потому что время такое. И Михаил Михайлович, как я уже сказал о нем, как о старшем пресвитере Киева и Киевской области, нашего объединения, он сейчас будет совершать, ну, саму такую, ну, само служение этого посвящения, этого рукоположения. Поэтому я хочу пригласить Михаила Михайловича. И теперь вот так вот, как это принято в нашем братстве, как принято в нашем областном объединении, мы будем совершать это служение.

Садитесь, братья и сестры. Ну, короткий ответ на вопрос. Наш Господь вознесся в теле, а возле Отца Небесного Он сидит тоже в теле? Объясните, пожалуйста, многих это интересует. Меня это давно интересует. Дело в том, что мы, как люди, находящиеся вот в этом теле материальном, для того, чтобы мы могли нормально жить, нам надо очень четкие и очень правильные параметры. Отклонение вправо и влево на несколько градусов или состав воздуха, который мы вдыхаем, определяет нашу жизнь. Малейшее отклонение, и мы не можем существовать. Мы так устроены. В том числе мы не можем существовать, например, в воде. Или, например, в космосе. Нам подавай нормальную температуру, нормальный состав воздуха, нормальные условия, тогда мы можем жить. А вот духовная сфера, сфера совершенно иного плана вот такой реальной жизни, для нас во многом непонятна. Это совершенно другая форма жизни. Бог есть Дух. Бог есть свет, и Он пребывает в неприступном свете. Это даже трудно представить себе. Это что-то, выходящее за пределы нашего разумения и не имеющее никакого отношения к материальному. Материальное, временное, видимое и умирающее. Как же вот наш Господь Иисус Христос? Это и есть великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти. Бог уподобился нам, человеком, чтобы мы уподобились Сыну Божьему. А это значит, что Он, который умер и воскрес, Он вознесся в прославленном теле. Что это такое? Я не знаю, что это такое, но я знаю, что это прославленное тело обладает уникальной способностью быть и в материальном видимом, видимой жизни такой, да, и в невидимой духовной жизни. Христос, это Его жизнь, Его состояние, оно уникально. В этом прославленном теле Он действительно находится десную Бога Отца. Как это нам понять, я не знаю. Это объяснить просто невозможно, потому что не существует таких параллелей или образов в нашей земной материальной жизни. Но апостол Иоанн говорит, когда мы увидим Его, как Он есть, будем подобны Ему. Он первородный среди братьев Своих. А это значит, что Он, который находится в прославленном теле рядом со Своим Отцом Небесным, когда мы будем восхищены от этой земли, когда произойдет искупление нашего тела. Апостол Павел говорит, мы ожидаем искупления нашего тела, то есть, когда тело будет преобразовано, когда оно будет прославлено, подобно телу Христову, мы присоединимся к Нему. Это будет та удивительная часть небожителей, состоящая из Церкви Божьей и нашего Господа Иисуса Христа, которые будут иметь тело прославленное. Вообще-то, будущая жизнь на небесах для верующих людей, для Церкви Божьей, для каждого из нас, не представляется вне тела. Бог замыслил нашу сущность человеческую в теле. До грехопадения это было особое тело, особое, но еще не прославленное настолько, а вот после восхищения Бог опять соединит дух человека, его душу с телом, но уже с телом другим. Оно будет похоже как-то, потому что мы сохраним наши признаки, по которым нас будут узнавать. Вы, например, узнаете своих родителей, родители узнают вас, потому что будет что-то такое, напоминающее о нашей индивидуальности, но свойства, природа вот нового тела, способного пребывать в присутствии самого Бога, это что-то уникальное. Я понимаю, что я не ответил на ваш вопрос, потому что на этот вопрос еще никто не ответил. Но мы живем надеждой, по крайней мере того, что мы знаем достаточно, чтобы понимать, как это хорошо, какая это блаженная надежда для верующих во Христа Иисуса. Наше следующее собрание будет сегодня в 3 часа дня.
и вечернее служение будет в 6 часов. На вечернем будет представлен молодежный хор объединенный, который будет сегодня вечером праздновать свой 10-летний юбилей. Это будет особый праздник молодежи, праздник хорового пения, служения Господу. Мы приглашаем всех вас. Найдите время. Я вот когда думаю, ну, по крайней мере, можно чему-то научиться и в этого мира. 20 и больше градусов, и люди тысячи вот на этом Майдане. Откуда такая сила, стойкость такая? Какая должна быть идея, чтобы заставить человека стоять, чтобы заставить, ну, проявить какой-то принцип? И я иногда думаю, и о себе тоже, даже в зале посидеть. Вот у нас как-то, ну, вроде как тяжело, вот, ну, сложно. Молодежь наша, вы новое поколение, я призываю вас, вот, чтобы вы вот такой же энтузиазм, как мы можем наблюдать, проявили и в деле Церкви Божьей, служение Господу. Проявите, посвятите себя, покажите пример вот этой посвященности делу Божьему и Его Святой Церкви, чтобы наши служения могли развиваться, и чтобы все вы, и молодые, и постарше тоже, принимали в этом активное участие. Ну и среди недели во вторник и в четверг 18:30, по средам 8 часов утра у нас церковная молитва. «Ведь и шел увечный старушка Василь Борисович,

Далее, я хочу представить вам молодую пару. Начался Новый год, уже вторая молодая пара, Сидоренко Александр и Бондарчук Нина. Пожалуйста, где вы есть? А вы уже где-то? Значит, это члены нашей церкви, принявшие крещение летом, да? Они летом приняли крещение. Ну, интересная была свідчення цієї молодої пари. От так ось зустрілися прямо працюючи, да? Да, навчаючись навіть. Молоді спеціалісти. Обоє вчителі. Вчителі, ну, ті, які навчають дітей. І ось так тепер вони хочуть збудувати сім'ю, по Слову Божому. Ми мали з ними зустрічі, ми молилися про це, і ось у них вже є план на найближче майбутнє. Ми про це скажемо пізніше, коли вони визначаться з датою. А на сьогодні я хотів би, щоб ви знали, це молода пара Ніна і Олександр. Хай Господь вас благословить. Готуйтеся до весілля, не забудьте запросити і нас, усіх, звичайно. Дайте, будь ласка. Ну, от такі замечательні события у нас, браті і сестри. Теперь я хочу буквально вот сейчас объявить, о чем помолимся, о посещении тех, которые в больнице, о группе милосердия. Также просьба помолиться за особо сложные обстоятельства на работе, Таня. Прошу молиться за дочь Алену, которой предстоят роды, вот. Сестра Мария просит. Прошу молиться за благополучное решение квартирного вопроса, тоже сестра Мария. Сегодня, 26-го, заканчивается подписка на христианские журналы в библиотеке после собрания. Помолитесь, чтобы Бог благословил и исцелил сестру Озину, а также женщину по имени Вера, чтобы Бог привел к покаянию. Вот такая просьба. Чтобы Господь благословил мою дочь Наташу, завтра сдать экзамен на отлично. Вот так вот. Ну, иногда студенты хотят хотя бы, ну, по крайней мере, а тут на отлично. Ну, дай Бог, будем молиться об этом. Сестра Валентина просит помолиться за зятя Диму, чтобы освободил его от пьянства. Сестра Валентина. Прошу помолитесь о здоровье сестры Анны Молодит, проблемы с сердцем. Она верит в силу молитвы. И прошу помолиться за выздоровление моего сына Володи. Вот такие нужды. Давайте помолимся и со всеми нуждами. О Господь и Бог наш, благодарим Тебя за это чудесное служение, Господи. Благодарим Тебя за Твою Церковь Божию, которая имеет свою историю, Господи, которая однажды и в этом городе началась с того, что вначале несколько человек уверовали, приняли Тебя как своего Спасителя, молились, свидетельствовали другим, и другие приобщались, Господи, к этому изучению Слова Божия, к этому общению, и Церковь Божия начала разрастаться. Мы вошли в чей-то труд. Перед нами были наши братья и сестры, которые были нашими предшественниками, которых мы помним по имени. Это благословенные труженики, это люди, оставившие добрый след в своей жизни и в своем служении. Благодарим Тебя за новое поколение, которое пришло. Благодарим Тебя, Господи, что есть еще свобода для проповеди Евангелия, что Церковь Божия жива, что Ты, Господи, глава этой церкви, а мы сослужители у нашего Господа Иисуса Христа. Благодарим, что Ты пополняешь ряды служителей, и мы сегодня руку положили новых братьев. Господи, посвящаем их на труд и на служение. Просим, чтобы они были благословением для церкви, и чтобы церковь молилась и поддерживала наших братьев-служителей. Господи, услыши нас, за нашу молодежь просим, Господи, чтобы у нее тоже была такая ревность за дело Божие, ревность о Слове Божьем, о служении, Господи, чтобы как-то мы все единодушно подвергались.

0: В Сиэтле час ночи.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме,
2: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так:
4: жертвы, угодные Богу. Говоря о жертвах, конечно же, сразу вспоминается Ветхий Завет. Там система жертвоприношений была очень велика, обширна. Но надо заметить, что не только в ветхозаветное время люди приносили жертвы. Некоторые религии учат и сегодня, что нужно приносить жертвы. Кто-то заколет барашка на особый день, кто-то еще кого-то. Якобы эти люди приносят жертву Богу. Мы посмотрим в Писании, какие жертвы угодны Господу сегодня. Начнем, конечно же, с Ветхого Завета. Что во времена Ветхого Завета приносилось в жертву? Например, домашний скот, коровы, овцы, козы, птицы, в частности, голуби, мука, пшеничная, в особых случаях ячменная. Жертвы могли быть общественными, приносимы от лица всей общины, и частными, приносимы одним человеком или группой людей. Только одна жертва во времена Ветхого Завета была бескровной – это хлебное приношение. Все остальное было с кровью. Помимо того, есть и другая классификация, какие жертвы приносились. Всесожжение, мирная жертва, жертва за грех, жертва повинности. Много разных видов жертв. Зачем Бог установил через Моисея закон о жертве? Зачем вообще, в принципе, это было нужно? Потому что главная жертва была после всех этих жертв. Главная жертва, но об этом чуть позже. А пока мы смотрим на эти примеры из Ветхого Завета, мы прочитаем Левита, 1 глава, с 1 стиха. «Возвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашего скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола, без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов ее. И заколят тельца пред Господом, сыны же Аарона и священники принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. И снимет кожу жертвы всесожжения, рассечет ее на части, сыны же Аарона и священники положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова. И разложат сыны Аарона и священники части, голову и тук на дровах, которые на огне, на жертвеннике. А внутренности жертвы ноги ее вымоют водою. Сожжет священник все это на жертвеннике. Это всесожжение, жертва благоухания приятное Господу. И далее, также в книге Левит очень много посвящено этой теме жертвоприношений. Вообще, Ветхий Завет очень сильно пересекается с этой темой. Но еще даже тогда в Ветхом Завете Бог расставил приоритеты. Бог показал, что для него является самым главным. Казалось бы, закон о жертве был дан. Да, это так. Однако пролитие крови для Бога было не самое главное. Потому что кровь тельцов и козлов грех уничтожить не могли. Псалом 49, 7 по 15 стих. «Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя, всесожжение твое всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячу гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я захотел есть, то не сказал бы тебе, ведь моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов, пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу, воздай Всевышнему обеты твои, призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Очень интересное место. Казалось бы, времена Ветхого Завета, закон о жертве дан. Смотрите, что говорит Бог. Почему Бог в 49-м псалме свидетельствует против Израиля? 8 стих. «Не за жертву твою буду укорять тебя. Всесожжение твое всегда предо мною». Те самые всесожжения, которые должны были приносить священники. Но что говорит Бог дальше? «Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих». Почему? Потому что все, что люди приносили Богу в качестве жертвы, они приносили это все. То есть Богу и от Бога. То есть у Бога взяли, Бог им дал, и Богу уже они принесли. И уже здесь, в 49-м псалме, во времена Ветхого Завета, давным-давно, мы видим, как Бог расставляет приоритеты насчет жертвы, которая ему угодна. На тот момент он не сказал, что ему не угодно. Это жертва. Не за жертву я буду укорять тебя. Он не сказал об этом, но он оставил приоритеты, которые отразились далее. Далее, сейчас мы будем говорить об этом. Но Бог сказал, оставив приоритеты, принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему твои обеты. Об обетах мы уже говорили. Вы можете послушать эту передачу. Принеси в жертву Богу хвалу. Наша тема – жертвы, угодные Богу. Во времена Ветхого Завета очень давно Бог показал, что жертвы хвалы – обещание Ему. Это выше, чем принесение животных в жертву. Это выше. Потому что животные, как мы уже сказали, это все от Господа. То есть люди взяли от Господа и принесли Господу. А вот хвалу, обещание принести Господу, это уже от человека. Итак, Бог показал приоритеты. Но случилось событие, которое изменило закон о жертвах. Тот закон, который Бог дал через Моисея Израилю. Евреям, 10 глава, с 1 стиха. закон, имея тень будущих благ, а не сам образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого осознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. 5 стих. Поэтому Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы переношения ты не восхотел, но тело приготовил мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот, иду, как вначале написано мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертва, ни приношение, ни всесожжение, ни жертва за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил: «Вот иду исполнить волю твою, Боже. Отменяет первое, чтобы постановить второе». В этом месте Библии, Евреям 10 глава, мы видим, что закон о жертвах, тот самый закон Ветхого Завета о жертвах, был отменен. 9 стих. Отменяет первое, чтобы постановить второе. Первое — это жертвы по закону Моисея, второе — это жертвы Иисуса Христа. Иисус Христос, то, что Он сделал, Он отменил закон жертвы, потому что Он сам собою стал жертвой. Об этом сказано далее, Евреям 10 глава, с 10 по 14 стих. «По этой-то воле освящены мы, то есть мы, верующие, единократно принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел по правую руку от Бога, ожидая затем, пока его враги не будут положены у подножия его ног. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Все. Закон ветхозаветный о жертвах для нас больше не актуален, потому что Иисус Христос совершил собою самое главное жертвоприношение. И Он сделал все для того, чтобы мы больше не приносили жертвы животных. Жертвы Христа достаточно, чтобы сделать нас освященными, чтобы в жертве Иисуса Христа нам были прощены все грехи. И наша тема – жертва, угодная Богу. Если мы посмотрим далее, Евреям 13 глава, там написано с 15 по 16 стих: «Так будем через Иисуса приносить Богу жертву хвалы, которая исходит из наших уст, прославляющих Его имя. Не забывайте также творить добро, делиться с другими, ибо Богу угодны такие жертвы». Опять, о чем же речь? Жертва хвалы. Та самая жертва хвалы. Помимо того, добрые дела, угодны Богу, тоже как жертва для Господа. Что еще? Делиться с другими. Тоже можешь включить добрые дела. Еще не будем забывать, что есть еще одна жертва, угодная Богу. Это пожертвование. 2 Коринфянам 9 глава, стих 7. Что там написано? Там написано, что доброохотно дающего любит Бог. Любит Бог, когда ему приносится жертва, которая ему угодна. Жертва хвалы, добрые дела, пожертвования в его славу. Иисус Христос сделал для нас невероятно много. Он сделал для нас все. Мы своей жизнью должны показывать, что мы не только знаем о том, что Он сделал для нас, но мы должны быть благодарны Господу за это. Благодарность, которая выражается в нашем прославлении, в наших жертвах, в наших делах, во всем этом. Нам не нужно уже разводить огонь, чтобы там приносить жертву животных. Нет. Христос сделал все для нас. Приносите жертву Господу, потому что Он достоин того. Приносите жертвы, угодные Ему. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

0: эфире христианская программа «Пробуждение России».
1: Здравствуйте! У микрофона Борис Крошкин. В Евангелии от Матфея есть такие слова: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». На первый взгляд нет ничего проще. А на самом деле, как подумаешь сделать кому-нибудь добро, так сразу откуда-то берутся трезвые мысли: а поймут ли? А с другой стороны, стоит ли долго раздумывать? Может быть, проще взять и сделать? Хуже-то не будет. Давайте послушаем отрывок из романа Виктора Гюго «Отверженные» о священнике, который делал ближним добро по велению своего сердца. Читает Михаил Исхаков.

1804 году Шарль Мириэль был приходским священником в Бриньоле. Он был уже стар и жил в полном уединении. Незадолго до коронации какое-то незначительное дело, касавшееся его прихода, привело его в Париж. Среди прочих власть имущих особ, к которым он обращался с ходатайством за своих прихожан, ему пришлось побывать у кардинала Феша. Как-то раз, когда император приехал навестить своего дядю, почтенный священник, ожидавший в приемной, оказался лицом к лицу с его величеством. Заметив, что старик с любопытством его рассматривает, Наполеон обернулся и резко спросил: «Что вы, добрый человек, так на меня смотрите?» «Государь», — ответил Мириэль, — «вы видите доброго человека, а я великого. Каждый из нас может извлечь из этого некоторую пользу». В тот же вечер император спросил у кардинала, как зовут этого священника, и немного времени спустя Мириэль с изумлением узнал, что его назначили епископом в Динь. Он прибыл в Динь с пожилой девицей, Батистиной, своей сестрой, которая была моложе его на 10 лет. Их единственная служанка Маглуар, ровесница Батистины, бывшая прежде служанкой священника, получила теперь двойное звание – горничная мадемуазель Батистины и экономки его преосвященства. Епископский дворец в Дине примыкал к больнице. Дворец представлял собой огромное прекрасное каменное здание, построенное в начале прошлого столетия Анри Пюже. Это был поистине княжеский дворец. Все здесь имело величественный вид, и апартаменты епископа, и гостиные, и парадные покои, и обширный двор со сводчатыми галереями в старинном флорентийском вкусе, и сады с великолепными деревьями. Больница помещалась в тесном, низеньком двухэтажном доме, при котором был небольшой садик. Через 3 дня после приезда епископ посетил больницу, а затем попросил смотрителя пожаловать к нему. «Господин смотритель, сколько больных у вас в настоящее время?» – спросил он. 26, ваше преосвященство». «Да, я насчитал столько же», – подтвердил епископ. «Кровати стоят слишком близко одна к другой», – добавил смотритель. «Да, я заметил. Комнаты не приспособлены для палат, и проветривать их довольно затруднительно. И мне так показалось. А когда выпадает солнечный день, садик не вмещает всех выздоравливающих. Я тоже об этом подумал. Во время эпидемий, в нынешнем году был тиф, а 2 года тому назад горячка, у нас бывает иногда до 100 больных, и мы просто не знаем, что с ними делать. Да, эта мысль тоже пришла мне в голову». «Ничего не поделаешь, ваше преосвященство», — сказал смотритель. «Приходится мириться». Этот разговор происходил в столовой нижнего этажа, имевшей форму галереи. С минуту епископ хранил молчание. «Сударь», — спросил он смотрителя больницы, — «сколько кроватей могло бы, по-вашему, поместиться в одной этой комнате?» «В столовой вашего преосвященства?» — с изумлением вскричал смотритель. Епископ обводил комнату взглядом и, казалось, мысленно производил какие-то измерения и расчеты. «Здесь можно разместить не менее 20 кроватей», — сказал он как бы про себя. «Послушайте, господин смотритель, вот что я хочу сказать», — продолжал он громче. «Тут, по-видимому, какая-то ошибка. Вас 26 человек, и вы ютитесь в 5 или 6 маленьких комнатках. Нас же только 3, а места у нас хватит на 60 человек. Повторяю, тут явная ошибка. Вы заняли мое жилище, а я ваше. Верните мне мой дом. Здесь же хозяева вы».

0: На следующий день все 26 больных бедняков были переведены в епископский дворец, а епископ занял больничный домик. В доме не было ни одной двери, которая бы запиралась на ключ. Дверь в столовую, выходившая прямо на соборную площадь, была в прежние времена снабжена замками и засовами, словно ворота тюрьмы. Епископ приказал снять все эти запоры, и теперь эта дверь закрывалась только на щеколду и днем, и ночью. Прохожий в любой час мог открыть дверь, стоило лишь толкнуть ее. Вначале эта всегда открытая дверь тревожила обеих женщин, но епископ Динский сказал им: «Что ж, велите приделать задвижки к дверям ваших комнат, если хотите». В конце концов, они прониклись его спокойствием или, по крайней мере, сделали вид, что прониклись. На Маглуар время от времени нападал страх. Что касается епископа, то три строчки, написанные им на полях Библии, поясняют или, по крайней мере, излагают его мысль. Вот в чем тончайшее различие. Дверь врача никогда не должна запираться, дверь священника должна быть всегда отперта. Где-то в другом месте он написал: «Не спрашивайте того, кто просит у вас приюта, как его зовут. В приюте особенно нуждается тот, кого имя стесняет». Однажды некий достойный священник вздумал, должно быть, по наущениям Маглуар, спросить у монсеньора Бьенвеню, вполне ли он уверен, что не совершает некоторой неосторожности, оставляя дверь открытой и днем, и ночью для каждого, кто бы не пожелал войти. И не опасается ли он все же, что в столь плохо охраняемом доме может случиться какое-либо несчастье? Епископ коснулся его плеча и сказал ему мягко, но серьезно: «Если Господь не охраняет дом, напрасно сторожат охраняющие его». Здесь уместно будет рассказать об одном случае, который лучше всего показывает, что за человек был епископ Динский. После уничтожения разбойничьей шайки Гаспара Б., один из ближайших его помощников, Кроват, бежал в горы. Некоторое время он скрывался со своими товарищами в Ниццком графстве, потом ушел в Пьемонт и вдруг снова появился во Франции, в окрестностях Барселонетты. Как-то ночью он дошел до самого Амбрена, проник в собор и обобрал ризницу. Его грабежи опустошали весь край, жандармы охотились за ним, но безуспешно. Он ускользал от них, а иногда оказывал и открытое сопротивление. Это был смелый негодяй. И вот в самый разгар вызванного им смятения в те края прибыл епископ Мириэль, который объезжал тогда Шателарский округ. Мэр города явился к нему и стал уговаривать вернуться. Кроват хозяйничал в горах до самого Арша и далее. Ехать было опасно даже с конвоем. Это значило напрасно рисковать жизнью трех или четырех злосчастных жандармов. «Поэтому-то я и полагаю ехать без конвоя», — сказал епископ. «Хорошо ли вы обдумали это, ваше преосвященство?» — спросил мэр. «Так хорошо, что решительно отказываюсь от жандармов. Я уеду через час».
1: «Уедете?»
0: «Уеду».
1: «Один?»
0: «Один». «Нет, ваше преосвященство, вы не уедете». «Послушайте», — сказал епископ, «там в горах есть маленький бедный приход, и я не посещал его уже 3 года. Там живут мои добрые друзья, смирные и честные пастухи. Надо, чтобы время от времени им говорили о Господе Боге, чтобы они сказали про епископа, который подвержен страху, чтобы они сказали, если бы я не приехал к ним. Но разбойники, ваше преосвященство, разбойники...»
1: «В самом деле», — сказал епископ,
0: «я чуть было не забыл о них. Вы правы, я могу встретиться с ними. По всей вероятности, они тоже нуждаются в том, чтобы кто-нибудь рассказал им о Боге».
1: «Ваше преосвященство, да ведь их целая шайка, это стая волков».
0: «Господин мэр, а может быть, Иисус Христос повелевает мне стать пастырем именно этого стада? Пути Господни неисповедимы».
1: «Ваше преосвященство, они ограбят вас».
0: «У меня ничего нет».
1: «Они вас убьют».
0: «Убьют старика-священника, который идет своей дорогой, бормоча молитвы?
1: полноте. Зачем? О, Боже! Что, если вы все-таки повстречаетесь с ними? Я попрошу у них милостыню для моих бедных. Не ездите, ваше преосвященство, ради Бога, не ездите. Вы рискуете жизнью. Господин мэр, сказал епископ, неужели в этом все дело? Я живу на свете не для того, чтобы заботиться о собственной жизни, а для того, чтобы заботиться о душах моих ближних. Пришлось оставить его в покое. Он уехал в сопровождении мальчика, который вызвался быть проводником. Его упорство наделало много шуму и вызвало беспокойство во всей округе. Епископ не пожелал взять с собой ни сестру, ни Маглуар. Он поднялся в горы на муле, никого не встретил и, здоров и невредим, добрался до своих добрых друзей-пастухов. Он прожил у них 2 недели, читая проповеди и совершая требы, наставляя и поучая. Перед отъездом он решил отслужить торжественную мессу. Он сказал об этом приходскому священнику, но как быть? Не было епископского облачения. Священник мог предоставить в распоряжение епископа лишь убогую сельскую ризницу с несколькими ветхими ризами из потертого штофа, обшитыми потускневшим галуном. «Ничего», — сказал епископ, — «объявим все-таки с кафедры о мессе. Дело как-нибудь уладится».

Начались поиски в соседних церквах. Однако всех сокровищ этих скромных приходов, соединенных вместе, не хватило бы на то, чтобы подобающим образом одеть даже соборного певчего. В это время в дом приходского священника был доставлен большой ящик, предназначавшийся для епископа. Ящик открыли. В нем оказалась мантия из золотой парчи, украшенная алмазами митра, архиепископский крест, великолепный посох. Все епископское облачение, украденное месяц тому назад из ризницы собора Амбренской Богоматери. В ящике лежал листок бумаги, на котором было написано «Монсеньору Бьенвеню от кровата». «Я ведь говорил, что все уладится», — сказал епископ и добавил, улыбаясь. «Тому, кто довольствуется простым священническим облачением, Бог посылает архиепископскую мантию». «Не знаю, ваше преосвященство», — покачивая головой, с усмешкой пробормотал священник. «Бог или дьявол?» Епископ пристально взглянул на него и уверенно повторил: «Бог».

На обратном пути в Шаталар и в самом Шаталаре люди сбегались со всех сторон посмотреть на своего епископа. Батистина с Маглуар ждали его в доме священника. Епископ сказал сестре: «Ну что, разве я был не прав?» Бедный священник отправился к бедным жителям гор с пустыми руками, а возвращается с полными. Я увез с собой только упование на Бога, а привез все сокровища собора». Вечером, перед тем, как лечь спать, он сказал: «Никогда не надо бояться ни воров, ни убийц. Эта опасность внешняя, она невелика. Бояться надо самих себя. Предрассудки – вот истинные воры. Пороки – вот истинные убийцы. Величайшая опасность скрывается в нас самих».

Епископ Мириэль был таким самоотверженным, потому что он имел глубокое убеждение в том, что Бог верен своим обещаниям. Очевидно, в повседневной жизни именно этого и не хватает. Надеюсь, что пример этого священника поможет всем нам больше доверять Богу. Сегодняшнюю передачу подготовили Борис Крошкин, Любовь Жидулова, артист Михаил Исхаков, музыкальный редактор Татьяна Федорова, звукооператор Галина Насибулина и режиссер Любовь Короткова. До свидания. Храни вас Бог.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Глаза и уши бактерий. В наши дни исследователи приходят к выводу, что бактерии не такая уж и простая форма жизни. Напротив, бактерия – чрезвычайно сложное существо, обладающее разумом. Как выяснили ученые, у бактерий имеются особые чувствительные элементы величиной с молекулу. Одни из них действуют как органы зрения, другие – как органы слуха. Кроме того, было открыто более десятка белков, которые получают информацию от этих глаз и ушей. Затем эта информация обрабатывается, точно так же, как информация, поступающая в человеческий мозг. Да, у бактерий есть и мозг, и органы чувств. Более того, некоторые вещи бактерии чувствуют даже лучше, чем мы с вами. Так, бактерия может ощутить разницу между одной и двумя частицами среди 10 тысяч таких же частиц. Для сравнения представьте, что перед вами две стеклянные банки, заполненные монетками, и вам нужно на глазок определить, в какой из них ровно 10 тысяч монет, а в какой 9999. Та идея, что бактерия представляет собой примитивную форму жизни, проистекает, конечно же, из теории эволюции. Современные же исследования показывают, что даже одноклеточные организмы не так уж и просты. Каждая одноклеточная бактерия должна в рамках одной клетки справляться со всеми задачами, которые мы решаем с помощью миллиардов клеток нашего тела. Питание, пищеварение, обмен веществ и удаление его продуктов, размножение и даже мышление, и все это за счет одной единственной клетки. В мире вообще не может быть речи о примитивных формах жизни. Научные данные, безусловно, опровергают гипотезу о случайном зарождении жизни. Напротив, они свидетельствуют в пользу всеведущего Создателя, сотворившего нас.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа, мир Божий вам. Вы слушаете радиобеседу «Капля росы» номер 5, посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня с Божьей помощью мы продолжим знакомство с третьим посланием апостола Иоанна.

недельную страницу, страницу первых шагов Церкви Иисуса Христа. На примере Диотрефа мы ясно видим, что не все те, чье имя записано в церковном списке или в церковной книге, являются детьми Божьими. Страшно подумать, что апостол Иоанн, апостол любви, весь исполненный любовью к людям, должен был написать брату Гаю такую печальную истину. Диотреф поносит его, поносит апостола, поносит злыми словами. Уважение других людей, внимание к ним, любовь даже к тем, кто не заслуживает любви, является основанием христианской жизни. И это особенно должно выражаться в уважении, в любви к тем, кто преданно и жертвенно трудится на ниве Господней. Слава Богу, 2000 лет спустя мы можем видеть это повсюду, но в семье, как говорится, не без урода. Бывают исключения. Дал бы Господь, чтобы этих исключений было поменьше. Апостол Иоанн в своем письме не пишет, кто был Диотреф. Он не пишет также, каким образом он стал диктатором этой церкви. Апостол Иоанн пишет: «Я писал церкви, истинной церкви Иисуса Христа, в новозаветной церкви не должно быть такой личности или таких личностей, которые бы диктовали, что и как должна делать церковь. Все члены церкви решают внутренние и организационные вопросы сообща. Церковная жизнь – образец демократии и в то же время теократии, где главенствующей личностью является только Иисус Христос, а уставом – Евангелие. Слава Богу, что Дух Святой позаботился, чтобы это письмо, адресованное частному лицу, брату во Христе Гаю, дошло до наших дней. Оно включено в канон Нового Завета. Вполне возможно, что Диотреф уничтожил бы это письмо апостола Иоанна, и никто бы до сей поры не знал о нем. Но письмо, оказывается, было адресовано брату Гаю, и в нем мы читаем о том, что Диотреф постарался бы скрыть. Диотреф, как мы читаем в письме Иоанна, любящий первенствовать, вероятно, приносил церкви немало неприятностей. Враг дух человеческих никогда не оставлял и не оставляет церковь Христа в покое. Но благодарение Богу, что сам Христос держит церковь в своей руке, и даже силы ада не могут ее одолеть. Это слова Христа. Апостол Павел предупреждал в послании Римлянам, 16 главе, стихи 17 и 18, такими словами: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных». Диотрефы были во все времена, но дети Божии, ходящие в Духе Господнем, не должны давать право диотрефам господствовать над наследием Божьим. Диотрефы, как правило, возносят всякую клевету на истинных служителей Евангелия. Дух эгоизма связал таких людей, и они никого не признают, кроме своего «я». Как быть в таком положении? Совет может быть только один. Он дан самим Господом, Иисусом Христом. Он записан в Евангелии Матфея, 18 главе, стихи 19-20. Вот они: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Дорогие друзья, искренние дети Божьи в таких случаях должны всегда приносить проблемы церкви к ногам Господа, и Бог в свое время совершит суд над людьми, мешающими в деле Божьем. Здесь я желаю отметить совет апостола Петра. Вот его слова: «Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». 1 Петра, 5 глава, стих 6. Иоанн

отмечая этот печальный факт в жизни церкви, говорит без всякого озлобления, а с горечью, с сожалением. Иоанн отдал эту проблему с Детрефом в руку Божию, и Бог, нужно полагать, совершил. Дорогие друзья, вы слушали радиобеседу «Капли росы». Слушайте нас. Следующая радиопередача в это же самое время на этой же станции. До свидания, друзья. Да благословит вас Господь обильно.

Спасибо. Это чудесное начало. Немного аплодисментов. На этой неделе по вечерам мы будем рассматривать 5 вещей, без которых человеческие существа не могут жить. Мы рассмотрим вчера смысл, сегодня удовлетворение, свободу, идентичность и надежду. Без них не прожить. И я утверждаю, что христианство не только объясняет, почему мы нуждаемся в этих вещах, но и удовлетворяет эти нужды. Вот что я сейчас утверждаю. Один вопрос был вчера, который на самом деле очень хороший вопрос. Даже если то, что я вам показываю, что христианство предлагает, это очень мощная вещь, если вы находите это неотразимым, оно вас откликается, вы говорите: «Это было бы здорово». И вдруг встает вопрос, как на самом деле понять, что христианство истина? Я бы хотел сказать несколько вещей по этому поводу. На самом деле, Оз Гиннес завтра в обеденное время, здесь, на этом месте, будет говорить об истине, как можно понять, как можно быть уверенным в чем-либо. В наших вечерних беседах я не буду непосредственно говорить «вот доводы в пользу истинности христианства». Факт, конечно же, в том, что нет исчерпывающего взгляда на вещи. Мирской ли вы человек, или буддист, или христианин, нет исчерпывающего взгляда, который мог бы быть явным доказательством. Стать, как мы говорим в Америке, беспроигрышным аргументом, с которым все соглашаются, что он должен быть истиной. В какой-то мере окончательно доказать нельзя ничего. Вы не смотрели «Матрицу»? Нет доказательств, что вы не в бочке где-то со штекерами в голове. Нет способа узнать это. Есть рациональное доказательство, есть личное доказательство, есть даже социальное доказательство. Можно увидеть, как это работает в жизнях людей. Но все-таки к пониманию истины можно прийти, но это никогда не через один доказуемый аргумент, только собирательно. Я верю, что совокупно можно прийти к пониманию истинности христианства. Я не обязательно буду распаковывать все эти аргументы по вечерам, но я буду каждый вечер показывать вам причину, почему вам надо пытаться выяснить, правда ли это. Я попробую мотивировать вас не спешить и даже быть терпеливым. Много ребят в этих местах, как Оксфорд или Манхэттен, откуда я, не могут оставаться и обдумать даже причины, почему христианство может быть истиной. Потому что они говорят: «Оно мне ничего не предлагает». Это просто неправда. Оно предлагает вам то, о чем я буду говорить сегодня и каждый вечер на этой неделе. Это веские вещи, но еще они в некотором смысле предоставляют аргумент в пользу истинности христианства. Я вам покажу. Они резонируют настолько глубоко, что вы начинаете задаваться вопросом. Но если они резонируют настолько глубоко, может это говорить нам что-то о природе вещей? Сегодня я хочу поговорить об удовлетворенности. И я хочу прочитать вам место из Библии, я не буду распаковывать весь этот текст, это Иоанна 6 глава, стихи с 25 по 35. Если у вас есть достаточно света там, где вы сидите, чтобы прочитать книгу, в которой находится этот текст, я не буду объяснять этот текст сегодня, я буду обращаться к нему. Здесь поднимаются некоторые темы, которые, я думаю, прольют свет на нашу тему. Иоанна 6 глава, стихи с 25 по 35. Иисус сказал им: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на нем положил печать свою Отец, Бог». И так сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». На это сказали Ему: «Какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? Что Ты делаешь?» «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Прежде всего, я хотел бы показать вам такое понятие, как духовный голод. Я бы хотел, чтобы вы поразмышляли со мной над реальностью духовного голода. Иисус использует метафору. Это явно метафора. Он говорит:
Бог предлагает вам хлеб жизни, хлеб с неба. Это метафора в нескольких смыслах. В то время люди обычно не ели мясо. Только богатые люди могли его себе позволить. Мы с вами смотрим на мясо как на основу питания, но раньше для большинства людей этим был хлеб. Хлеб был тем, что держало людей на ногах. И по этой причине в былые времена хлеб был метафорой для жизни вообще и, конечно же, для силы. Но для иудеев, которые знали историю из книги «Исход», когда они находились в пути к обещанной земле в пустыне, книга «Исход» говорит, что Бог каждое утро посылал манну. Манна выглядела как иней на земле, но ее можно было собрать и испечь лепешку, своего рода хлеб. И она была очень сладкой. И вот когда Иисус говорит, «Бог дает вам хлеб с небес», Он говорит метафорически о чем-то мощном, потому что оно дает вам силу, и оно приятно. Это наслаждение. Сила и удовольствие — это метафора того, что можно назвать духовным наполнением, духовным удовлетворением. Или можно сказать духовным довольством. Он говорит, что Бог это предлагает, но потом он говорит в 27 стихе, «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Старайтесь не о пище тленной». Итак, Иисус расширяет эту метафору и говорит, что большинство из нас, может, все мы, ищем это духовное наполнение, удовлетворение и довольство в вещах, которые нас разочаруют. Может, не сразу. Если еда тлеет, она портится не сразу. Но через метафору тленной еды Иисус хочет передать, что есть духовный голод, есть желание к реализации и удовлетворению, которое есть у нас всех. И что мы ищем это в неправильных местах? Мы ожидаем, что вещи могут дать вам это, но в конце концов они тлеют, они разочаруют нас. Так что я сформулирую следующий тезис, и мы будем его с вами рассматривать. Все мы желаем чего-то, и когда мы молоды, даже не распознаем его как желание. Мы ищем что-то сверх того, что вам может дать обычная жизнь. Когда вы молоды, вы достаточно уверены, что если я сделаю правильный выбор в любви, если у меня будет правильный супруг или супруга, если я получу нужную карьеру, если я заработаю достаточно денег, если это и то, если все это произойдет, то когда-то в будущем я буду жить удовлетворенной жизнью. И вы не осознаете, потому что это осознание обычно занимает много лет, что в этих переживаниях я ищу нечто, предполагая, что оно в них есть, но его там нет. Вы ищете что-то, что сами переживания вам не смогут дать, никогда не смогут, потому что они тленны. И в результате с годами вы понимаете, что вы намного меньше счастливы, чем вы думали. Вы понимаете, насколько глубоко вы не удовлетворены на самом деле. И то, о чем вы думали, что это точно даст мне удовлетворение, точно наполнит меня, безусловно, даст мне чувство удовлетворенности в жизни, не сможет этого сделать. И вы начинаете видеть, я духовно голоден. Если вы не знаете, что вы духовно голодны на данный момент, это потому, что вы не узнаете духовный голод как таковой, потому что вы наивно думаете, что что-то в обычной жизни даст вам это, но оно не даст. Только Иисус. Это мой тезис. Есть много свидетельств, которым я хотел бы с вами поделиться, не полагайтесь только на меня. Есть известный классический писатель Гораций, который как-то сказал следующее. «Никто не живет довольным». Уоллес Стивенс, я просто прыгаю здесь по столетиям, писатель Уоллес Стивенс сказал, «В момент довольствия я все еще чувствую нужду в каком-то нетленном блаженстве». Видите, здесь он начинает это небольшое феноменологическое описание того, о чем я буду говорить. «Даже в момент довольствия я все еще чувствую нужду в каком-то нетленном блаженстве». В то время, когда он доволен своей ситуацией, текущим переживанием, он тотчас же понимает, что не сможет удержаться за него. И оно тут же сменяется разочарованием, потому что все тлеет. Сам факт осознания, что он не сможет удержать, это заставляет его хотеть чего-то, что он смог бы удержать. Генрик Ибсен, норвежский драматург, у него есть интересная драма.
Он на самом деле говорит об этой мысли не раз. Он говорит, когда вы забираете жизненную ложь у кого-либо, они теряют все свое счастье. И если вы спросите исследователей Ибсена, что такое жизненная ложь, о которой он упоминает в нескольких местах, жизненная ложь, согласно Ибсену, в том, что то или это или вот это может дать вам счастье, потому что ничто не может. Это ложь жизни. Другими словами, вы предполагаете, что вы почувствуете себя в безопасности, почувствуете себя ценным, почувствуете себя достойным, когда вы получите это или это или это, то в какой-то момент жизнь отнимет от вас эту ложь, и тогда вы будете разрушены. Много лет назад, когда я только переехал в Нью-Йорк, я часто читал Village Voice. Это такая популярная центрально-городская либеральная газета, которая рассказывала достаточно много о том, что происходит в Нью-Йорке. Много хороших комментариев. И была женщина, которая когда-то писала для этой газеты, Синтия Хаймель. И Синтия Хаймель много лет проживала в Нью-Йорке. Сейчас она живет в Лос-Анджелесе. Она знала значительное количество людей, которые хотели попасть в шоу-бизнес. Она, в принципе, даже приводит несколько имен. Ради конфиденциальности я не стану их называть. Но она говорит, что знала много людей, это статья 1980 года, которые работали гардеробщиками за косметическими прилавками в Мейзис или охранниками в местном клубе. И вот, они попали в шоу-бизнес и стали великими знаменитостями. Вот что она говорит о них. Она заметила у всех них что-то общее, потому что она знала их до и после того, как они стали успешными. Она пишет следующее. «Та гигантская вещь, которой они добивались, это слава, которая должна была сделать все хорошо, которая должна была сделать их жизнь сносной, которая должна была дать им личную реализацию и счастье, произошла. И ничего не изменилось». Они остались сами собой. Разочарованность заставила их выть и сделала несносными. Она имеет в виду тот факт, что люди, которые думали, что если я получу это, если я пробьюсь в Голливуд, стану актером или актрисой, которая получает 20 миллионов долларов за фильм, тогда все будет хорошо. Она говорит, что когда они обнаружили, что они все еще остаются с собой, разочарование сделало их намного более злыми и неприятными людьми, чем они были раньше. Она продолжает свою мысль немного злобно, но она, возможно, права. И напоследок она говорит вот что. «Я верю, что если Богу действительно хочется сыграть с нами злую шутку, Он исполняет наше самое заветное желание, а потом весело хихикает, когда мы начинаем понимать, что хотим покончить с собой». Между прочим, она не христианский писатель, но это глубоко по-библейски. «Богу действительно хочется сыграть с нами злую шутку, Он исполняет наше самое заветное желание, а потом весело хихикает, когда мы вдруг осознаем или со временем осознаем, что хотим покончить с собой». То событие, которое должно было все исправить, ничего не сделало. Если вы слышите мои слова, и вы молодой студент Оксфорда, и говорите себе, «Да, да, я слышал о всех этих разочарованиях, как бывают миллиардеры, чья жизнь несчастливая, но не я, я буду другим». Нет, не будете. Вы не будете другим, и никто никогда не будет другим. И если бы вы смогли понять это сейчас, что вас ожидают глубокие разочарования. Вы уверены, что есть вещи, которые обязательно принесут вам радость. Вы уверены, что они сделают вас полноценными, не сделают. И если вы бы знали это сейчас, это изменило бы курс вашей жизни. И я попытаюсь помочь вам это понять прямо сейчас. И, конечно, это Синтия Хаймель. Кстати, еще одну вещь сделайте. Пойдите как-то на YouTube. И найдите Пегги Ли, песня 1969 года, и это все, что есть. Это классика. Она основана на новелле Томаса Манна «Разочарование». В общем, песня о женщине, которая идет по жизни, думая, что если я влюблена, то все будет хорошо. А в конце она говорит, «И это все, что есть в любви? Я не нашла удовлетворения». И она идет дальше, и постоянно чего-то не хватает. Заканчивается песня примерно так. Вы, наверное, думаете, если я так думаю о жизни, почему я просто не прекращу это все? И я думала об этом и почти уверена, что смерть разочарует меня точно так же, как и жизнь. Нет смысла с этим спешить. И, по сути, это удивительная песня, подтверждающая слова Синтии Хаймель, Гораци, Ибсена и мои. И эти слова...
Процитирую вашего земляка, который закончил хорошо в конечном счете. Его зовут Клайв Льюис. Он сформулировал эту тему, возможно, самым классическим образом в своих беседах по радио BBC о надежде. Вот что он говорит. Это подводит итог всему, о чем мы говорили. Большинство людей, если бы они действительно научились смотреть свои собственные сердца, то поняли бы, что хотят, и хотят остро нечто, что невозможно иметь в этом мире. Есть много вещей в этой жизни, которые вам это обещают, но они никогда не сдерживают своих обещаний. Страшное желание, возникающее в вас, когда мы впервые влюбляемся, или впервые думаем о какой-то зарубежной стране, или впервые находим предмет, который нас радует, это желание, которое ни брак, ни путешествие, ни учеба не смогут как следует удовлетворить. Я не говорю о том, что обычно называется неуспешным браком или путешествиями и так далее. Я говорю о самых лучших. Всегда есть что-то, за что мы хватаемся в этот первый миг страстного желания, которое постепенно исчезает в реальности. Супруг может быть хорошим супругом, пейзаж может быть прекрасным, и работа вышла хорошая, но нечто, с большой буквы «нечто», нечто ускользнуло от нас. Таким образом, тезис — это нечто. Вы ищете нечто, и обычно нужно несколько лет, чтобы даже осознать, что вы его ищете. Вы думаете, я просто хочу жить и все. Нет, вы ищете что-то, что обычная жизнь не может вам дать, что жизнь вообще не может вам дать, и вы не понимаете, насколько вы не удовлетворены на самом деле. На самом деле вы не понимаете, насколько глубоки желания вашего сердца, вы не знаете, насколько глубоко ваше сердце, и там, где вы будете ждать удовлетворения, его не будет. Следующий момент, о котором я хотел бы поговорить с вами более сжато, я хотел бы дать вам 7 стратегий, которыми люди удовлетворяют свой духовный голод. Есть 7 методов попытаться справиться со своим духовным голодом. Это, по сути, 2 метода, но я разделю каждое еще на 4 и 3 категории. Есть 2 метода. Вы можете или решить начинать переживать разочарование, что это нечто все еще где-то там. Я еще не достиг моего нечто, но оно еще где-то там. Или вы можете решить, что нечто не существует. Есть 4 способа достижения. Если вы еще думаете, что нечто где-то там, существует 4 категории. Стратегии борьбы с духовным голодом. Я уже дал вам одну. Я называю ее «молодая стратегия». Молодая стратегия в том, чтобы не знать, что вы несчастливы. Думать, что вы еще готовитесь к своему счастью, нужно еще поднатужиться. Постараться вот тут, найти хорошую работу, сделать правильный ход. Вы несчастливы, но просто не осознаете этого. Вы просто чувствуете, ну, конечно, я несчастлив, я еще не сделал все то, что собираюсь сделать. Поэтому я называю это молодой и наивный подход. Это даже не признавать свой духовный голод. Но это пройдет. Второй подход, я называю его сердитый подход. Когда вы начинаете продвигаться по жизни и понимать, ничего-то не хватает. Один из вариантов реакции — это обвинять так называемые «барьеры». Например, если вы жертва предубеждения или дискриминации. Если вы находитесь в обществе, которое не приемлет многих вещей, которые вы хотели бы делать, или если есть отдельные люди, которые обидели вас, вы начали бизнес, например, и ваш партнер фактически предает вас. Вы поверили на слово. Вы не подписали контракт. Партнер что-то сделал и разрушил вас. Теперь нет другого выхода. Другими словами, есть много вещей, которые разрушают ваше счастье. И вместо того, чтобы думать, что нечто не существует или нечто еще впереди, вы просто предполагаете, что все было бы хорошо, если бы не он, или она, или это, или эти правила. И вы становитесь активистом или становитесь линчевателем и преследуете того человека. Другими словами, вы озлобляетесь, и это как бы дает вам смысл жизни на какое-то время. Это даже немного удовлетворяет, кстати. Это дает вам какое-то удовлетворение, пока, наконец, вы не прорываетесь сквозь этот барьер, и вы свободны получить эту работу, и тогда понимаете, что нечто там нет. Третья стратегия, кроме молодого и наивного и сердитого подходов, есть стратегия, которую можно назвать целеустремленным подходом. Даже Клайв Льюис говорит об этом в своих радиоразговорах и в той главе «Просто христианство. Что о надежде?». Он говорит, «Вы просто предполагаете, что хотя я еще не нашел это нечто, мне нужно избавиться от этого супруга и найти лучшего.
избавиться от этой работы и найти лучшую. Мне надо избавиться от этого дома и найти лучший. Вы убеждены, что нечто все еще там. И просто меняете супругов, дома, работы и жен, уверенные, что в следующий раз, когда я сделаю это, нечто придет. Вы целеустремлены, вы неистовы. Четвертый подход — это отчаяние. Вы решаете винить себя. Когда вы не находите нечто где-то там, очень часто какие-то люди озлобляются. Другие люди неистовы, но много людей начинают обвинять себя. И они говорят: «Проблема во мне. Я недостаточно хорошо постарался. Я недостаточно поднялся по карьерной лестнице. Никто меня не любит, никто не хочет со мной встречаться. Что-то не так со мной, я некрасивый, я глупый. У меня проблемы с личной гигиеной, человек злится на себя». Фрэнсис Спаффорд, британский писатель, написал чрезвычайно забавную книгу «Непримирительный». И там есть место, где он говорит следующее. «Большинству людей нужно несколько лет, чтобы осознать, что человек склонен не только ошибаться, и спотыкаться и случайно все портить. Но у нас есть активная склонность к разрушению вещей. У человеческих существ есть активная склонность к разрушению вещей. Под вещами могут быть обещания, отношения, о которых мы настолько заботимся, что разрушаем и свои собственные благополучия, и других людей, а также материальные объекты, чей глянец так и просит поставить большую жирную царапину. Можно прожить достаточно длинный кусок своей взрослой жизни без осознания, что у вас есть активная склонность ломать вещи, но потом осознание приходит. В один из тех классических моментов взрослых провалов, когда ваш брак распался и карьера провалилась. Не обязательно так драматично, но вы лежите в ванной, и вы понимаете, что вам 39, и что ваша жизнь весьма отдаленно напоминает ту, которую, как вам казалось, вы всегда хотели. Но вы понимаете, что привели вас сюда длинная череда решений. Иными словами, он пытается сказать, что иногда, не находя нечто, вы начинаете ненавидеть себя. Вы начинаете чувствовать себя подавленным. Вы можете даже думать о суициде. То есть некоторые люди говорят: «Нечто все еще где-то там, но я его не нашел». Наивные, сердитые, неистовые, подавленные. Некоторые люди все же понимают, что нечто не существует. «Я хочу что-то, чего просто нет. Это выдумка, это неправильно». Есть три вещи, которые вы можете с этим сделать. И все эти три вещи кажутся улучшением, но я не уверен, что действительно им являются. Есть альтруистический способ. Есть много людей, которые говорят: «Я думал, я найду нечто в достижениях и успехе, получая вещи. А сейчас я понимаю, нечто не в вещах». И вы становитесь альтруистом, становитесь социальным активистом, становитесь на защиту бедных, вы просто теряете себя в том, чтобы творить добро. Вы теряете себя в делах добродетели или справедливости. Чарльз Тейлор, кстати, канадский философ, написал прекрасную книгу «Секулярный век». Он говорит о том факте, что если вы делаете это, если вы говорите: «Я найду себя, заботясь о других людях», он говорит, что очень часто в результате вы станете презирать бедных. Вам нужно иметь огромное количество внутреннего удовлетворения, чтобы идти и помогать нуждающимся. Тейлор говорит, что если его у вас нет, если вы пытаетесь найти его, найти удовлетворение или довольство через помощь другим людям, вы начнете их презирать, потому что им трудно помогать. Люди не хотят, чтобы им помогали. И вы станете контролировать и презирать тех самых людей, которым вы хотели помогать, потому что это невероятно истощает и на самом деле не работает. Третье, извините, следующая возможность. Люди говорят: «Ладно, нечто не найти». И они становятся... По-моему, это среднестатистическая британская утонченная светская личность за 45. Человек становится вот таким и говорит: «Да, когда я был молод, я думал, что нечто где-то там. Но сейчас я, конечно же, повзрослел. И осознал, что никто никогда не удовлетворен, никто никогда не доволен. Я перестал гнаться за солнечными зайчиками, перестал плакать на Луну. И я просто осознал, что на самом деле ничто не приносит удовлетворения, мне просто надо жить для самого себя». С этим есть две проблемы, и они очень серьезные. Одна в том, что это почти всегда создает определенное количество гордости и самоправедности. Циники, уточненные личности, они в какой-то степени ожесточают свои сердца. Очень часто, очень высокомерны по отношению к другим людям, невероятно высокомерны.
Когда кто-либо выглядит счастливым, они просто смеются над ним, издеваются. Но хуже этого, когда вы решите, что если я хочу достичь самореализации, смысла, удовлетворения, радости, счастья, которых я пытаюсь достичь, просто нет, и вы ожесточаете против них свое сердце. Вы делаете себя бесчеловечным. Делает вас человеком, а не животным, именно то, что вы хотите этих вещей. Отличает человека от животного то, что вы хотите любви, хотите смысла, хотите удовлетворения. И есть последняя категория, и на нее у нас не хватит времени. Принцип, который утверждали восточные религии и древнегреческие стоики, и многие греческие философы. Они верили, что причина нашего постоянного неудовлетворения в том, что мы привязываемся к вещам, поэтому надо отвязаться. У буддизма есть вариант такого верования. Древний стоицизм также пример подобного. Причина вашего несчастья в ваших желаниях. Вы привязываете свое сердце к вещам, а потом теряете его. Поэтому ничего не любите слишком сильно. Просто оторвите себя, напоминайте себе, что все меняется, и вы никогда не найдете удовлетворения ни в чем. Несмотря на то, что это намного лучшее философское воспитание, чем просто циник, утонченный циник, который насмехается надо всем, это также ожесточает ваше сердце. Я думаю, это также делает вас бесчеловечным. Вот к чему мы перешли. Все хотят что-то, чего ничто в этой жизни не может вам дать. Если вы попробуете ожесточить ваше сердце, чтобы вас это не беспокоило, вы делаете себя бесчеловечным. Итак, мы подходим к одному очень-очень известному месту в книге Клайва Льюиса, где он говорит: «Утенок хочет плавать, потому что существует вода. Ребенок хочет есть, потому что существует молоко. И если я нахожу в себе страстное желание, которое этот мир не может удовлетворить, тогда это, возможно, означает, что я был создан для другого мира». В другом месте Клайв Льюис говорит: «Как могла неразумная вселенная произвести существа, одни только мечты которых намного сильнее, лучше и утонченнее, чем она сама? Разве рыбы жалуются на то, что море мокрое? Или если бы они жаловались, разве этот факт не был бы сильным веским доводом, что они не всегда были или не всегда будут исключительно водными существами? Если вы на самом деле продукт материалистической вселенной, почему же тогда вы не чувствуете себя здесь как дома? Видите, это веский аргумент. Наличие у нас желания, которое ничто в этом мире не может удовлетворить, как вы со временем поймете, и если вы не ожесточите свое сердце и не разрушите желание этого «нечто», и не лишите себя человечности, вы, по сути, скажете, как Пегги Ли. И это все, что здесь есть? И, конечно же, библейский ответ – нет. Какое же решение? Какое решение предлагает христианство? Коротко анализ и в конце, собственно, предложение. Анализ, лучший анализ, который я знаю, приводит удивительный писатель, прекрасный теолог, святой Августин. Святой Августин говорит, что причина, почему нам присуща неудовлетворенность, это потому, что наша любовь в неправильном порядке. Августин говорит, то, что делает нас самим собой, это не то, во что мы верим, не то, о чем мы думаем, даже не то, что мы делаем, но то, что мы любим, особенно то, что мы любим больше всего. Стоики и буддисты говорят: «Ваша проблема в том, что вы любите вещи, оторвитесь от них». Августин говорит: «Нет, проблема в том, что вы не любите самые важные вещи больше всего, а менее важные вещи меньше, средневажные вещи средние. Вы любите вещи, которые вы не должны любить. Вещи, которые вы должны любить больше всего, менее всего, и вещи, которые вы должны любить менее всего, больше всего. Например, вот пример любви в неправильном порядке. Например, если вы любите свою карьеру больше, чем свою семью, вы разрушите свою семью, потому что ваша любовь в неправильном порядке. Нет ничего плохого в том, чтобы любить свою карьеру, но не вне порядка. Например, если вы любите зарабатывать деньги больше, чем любите справедливость, то станете эксплуатировать своих рабочих, потому что ваша любовь в неправильном порядке. Нет ничего плохого в том, чтобы любить зарабатывать деньги, но не в таком порядке. И если вы любите своих детей больше, чем вы любите Бога, вы подавите их своими ожиданиями, вы отгоните их, вы разрушите их, потому что они будут источником счастья и не смогут вам его дать. Августин говорит, что мы были созданы триединым Богом. Бог Троица, Отец, Сын и Дух Святой в одном лице. Это христианское понимание. И Бог по природе Бог отношений.
Отец, Сын и Дух Святой любили друг друга и знали друг друга на протяжении всей вечности, а мы созданы по Его образу, согласно Писанию, и поэтому мы созданы так, чтобы любить Его больше всего. И Августин говорит: «Не отрывай свое сердце, не ожесточай свое сердце». Не говори: «О, я думаю, нечто не существует», и превращай свое сердце во что-то твердое. Нет, проблема не в том, что вы любите слишком сильно. Проблема в том, что вы не любите Бога больше, чем все остальное. Не любите вещи меньше, любите Бога больше. И когда вы любите Бога в высшей степени, тогда и только тогда вы находите удовлетворение. Или, скажем это по-другому. Святой Августин говорит: «Только любовь к неизменному принесет спокойствие». Если вы любите что угодно, что можно потерять, что угодно в мире, первое, оно не сможет заполнить ваше сердце. Ваше сердце намного глубже, чем вы думаете. Второе, вещи слишком хрупкие. Одна из вещей, которую мы с женой поняли, у нас есть 3 сына, есть невестки, есть внучки, у нас любящая семья. И мы поняли, что если даже вам повезло прожить длинную жизнь, если вы проживете долго, то всех других людей, которые для вас важны, вы увидите в могиле. И при этом повезло вам, потому что у вас долгая жизнь. И если единственный источник довольства и любви — это ваша семья, это невыносимо. Августин говорит: если вы любите Бога больше, чем что-либо еще, только тогда ваше сердце не будет постоянно разбитым, или вам не придется ожесточать его, чтобы справиться с разрывающей вас любовью, если вы любите что-либо больше, чем Бога. Бога нужно любить больше всего, потому что это единственное, что не может быть отнято от вас. И только когда вы любите Его больше всего, все становится на свои места. И вместо того, чтобы смотреть на вещи, как на глубокий источник удовлетворения, вы сможете наслаждаться их истинным предназначением. Вместо того, чтобы смотреть на деньги, как на средство приобретения удовлетворения, или на карьеру, как на путь к удовлетворению, она просто становится работой, хорошим способом использовать свои дары. Деньги становятся просто деньгами, прекрасным методом обеспечить семью. Источник вашего удовлетворения не вещи, а Бог. И вот к чему мы приходим в конце. Если вы спросите: «Так вы говорите, что нужно только почувствовать Бога? Мне нужно просто пережить Божье присутствие?» Нет. Я знаю по своему опыту, что когда я говорю о себе: «Хорошо, тебе нужно любить Бога больше, чем ты любишь Кэти», «Ты должен любить Бога больше, чем свою карьеру», «Ты должен любить Бога», «Просто должен любить Бога». Это так не работает. Разве ваше сердце так работает? Вы просто говорите ему, что делать? Нет. Вот как вы делаете. Иисус Христос не говорит: «Я даю вам хлеб. У меня есть прекрасный хлеб, у меня есть духовная сила, у меня есть связь с Богом, и я могу ее раздавать. Придите ко мне, и я вам ее раздам, и я дам вам это прекрасное чувство». Нет, Он говорит: «Я есть хлеб жизни. Я есть хлеб жизни». А знаете, кроме соли и нескольких минералов, все, что мы едим, умерло для того, чтобы мы могли жить. Каждый кусочек, который вы едите, умер для того, чтобы вы могли жить. Вот как это работает. Заместительная жертва. Растение умерло, и когда вы едите хлеб, не только зерно умерло, но и хлеб должен быть разломлен на кусочки. Если хлеб останется целым, вы умрете от голода. Если хлеб ломается на кусочки, вы едите его и продолжаете жить. И когда Иисус Христос говорит: «Я есть хлеб жизни, это мое тело, ломимое за вас», вот что Он говорит: «Я Бог, становлюсь ломим. Я Бог, становлюсь способным быть убитым. Я Бог, становлюсь уязвимым. И я пришел на землю умереть на кресте за ваш грех». Вы говорите: «Грех?» Если Бог на самом деле вас создал, и если Он поддерживает вашу жизнь каждую минуту, что вы Ему должны? Вы должны Ему любовь. Если вы бы взяли ребенка и вырастили этого ребенка, и работали, не покладая рук, чтобы отправить этого ребенка в колледж, и после этого тот ребенок иногда присылал вам рождественскую открытку, еле уделяя вам время, это неправильно. Это неправильно. Разве не так? Потому что этот ребенок в какой-то мере должен вам не только вежливость, но и любовь. А тем более в отношениях с Богом. И тот факт, что мы не живем для Бога, и мы не любим Его больше всего, это неправильно. Это более неправильно, чем даже в отношениях ребенка и родителя.
И единственный способ для Бога восстановить эти отношения такой же, как и для вас. Если кто-то сделает вам зло, вы или прощаете их, вы берете на себя долг, или заставляете их платить. Если кто-то придет к вам домой, устраивает вечеринку, ломает вашу мебель, они могут сказать: «Ой, извините, я заплачу за нее». И вы говорите: «Нет, нет, я заплачу за это, я прощаю вас». Если было совершено какое-то зло, вам нужно платить за это, или кто-то должен заплатить за это. Чтобы Бог простил вас, долг должен быть оплачен. И Иисус Христос говорит: «Я пришел, чтобы вы могли жить. Я был ломим для того, чтобы вы были целы». И только когда я вижу, как Он это делает, мое сердце изменяется. Вы никогда не будете удовлетворены, разве только пока этого не увидите, пока не увидите эту любовь. Вы не можете заставить свое сердце любить, и просто какой-то Бог в воздухе, Бог любви, абстрактный Бог, никогда не изменит ваше сердце, а это изменит. И это начнет давать вам нечто. Ян Мартел написал «Жизнь Пи». Несколько лет назад по этой книге сняли фильм, который я не понял. Но он о Пи, и Пи — это персонаж, который исследует разные религии, и он склоняется к индуизму. Он думает о том, чтобы стать индусом, но потом он говорит с католическим священником, и священник начинает рассказывать Евангелие о приходе Иисуса Христа на землю, о его смерти на кресте за наши грехи. И вот что Пи говорит, когда он слышит евангельскую историю. «Когда Богу приходится переносить трудности, это я могу понять. Богам индуизма приходится разбираться с изрядным количеством воров, обидчиков, хулиганов и злодеев. Что такое Рамаяна, если не рассказ о том, как у Рамы выдался плохой день? Трудности? Да. Переломы удачи? Да. Предательство? Да. Но крест? Унижение? Смерть? Я не могу представить, чтобы Кришна согласился быть раздетым, избитым, униженным, протащенным по улице, а в довершение всего еще и распятым, да еще и простыми смертными. Я никогда не слышал, чтобы индусский бог умирал, но божество не должно быть запятнано смертью. Это неправильно. Неправильно было христианскому богу давать своему аватару умереть. Это как решить умереть кусочку себя, ведь смерть бога сына нельзя подделать. Если Бог на кресте — всего лишь симуляция человеческой трагедии, тогда страсти Христа превращаются в фарс Христа. Смерть Сына должна быть настоящей, и отец Мартин уверил меня, что его смерть была. Но однажды мертвый Бог — всегда мертвый Бог. Даже воскреснув, Сын вовеки будет чувствовать во рту привкус смерти. Троица должна быть испорчена привкусом смерти. Должно быть, есть зловоние по правую руку Бога Отца. Ужас наверняка реален. Почему Бог пожелал с собой так поступить? Почему Он не оставил смерть для смертных? Почему запятнать то, что прекрасно? Зачем портить идеальное? Любовь. Это был ответ отца Мартина. Вот где мы найдем удовлетворение в понимании этого. Прекрасно. У нас сейчас будет немного времени для вопросов и ответов, я так думаю. Можно ли увидеть первый вопрос? Что вы скажете о миллионах мирских людей, которые живут, не скатываясь в разочарование? Неужели они никогда не осознавали, или, может быть, они тоже не способны жить счастливой и полной жизнью? Хороший вопрос. Но длинный. Верните его, пожалуйста. Так будет удобнее. Прежде всего, когда человек действительно живет в культуре, укорененной в принципе отделения, многие восточные культуры такие, много древних языческих культур были культурами стыда и чести. И многие культуры стыда и чести, насколько я помню, предлагают отделять свое сердце. Я думаю, западные культуры иногда переживают это более остро. Но все-таки, в конце концов, я бы предпочел оспорить вашу первоначальную предпосылку, что миллионы и миллионы людей не переживают разочарование. Я не знаю. С чего вы это взяли? Может, это сказывается мой возраст? Я служитель и провожу достаточно много времени с большим количеством людей. И я склонен думать, что разочарование имеет тенденцию расти с возрастом, и я все-таки думаю, что люди к нему скатываются.
Все, что я могу сказать вам, это что есть определенные виды культур и даже определенные виды темпераментов и определенные виды семейных основ, которые делают человека

темы. Я сказал, что подход стоиков, культуры стыда и чести восточных стран в том, чтобы вы понизили ожидания, вы понизили привязанность своего сердца к любви, любви к объекту. Я знаю несколько стоических авторов, которые говорят, например, я забыл, как его зовут, один стоический древнегреческий автор пишет, «Целуя утром своего малютку сына, говори в своем сердце, завтра он может умереть, может быть, умрет через неделю. Просто удостоверься, что твое сердце не слишком сильно привязано к ребенку». Я действительно думаю, что опасность брака без Бога в вашей жизни или в том, что вы превратите своего любимого в своего спасителя, любовь этого человека — именно то, что помогает вам чувствовать себя хорошо. Эрнест Беккер, лауреат Пулитцеровской премии, автор «Отрицание смерти», говорит следующее. Без Бога, он был атеистом, без Бога практически невозможно не сделать из своего возлюбленного того, кто должен дать вам то, что ваш возлюбленный дать вам не может, потому что некое человеческое существо не может вам этого дать. Если столько вашего желания будет возложено на счастье в этом человеке, если столько вашего самоутверждения возложено на этого человека, когда у этого человека будут проблемы, вы распадетесь, потому что не сможете дать им то, в чем они нуждаются, потому что в какой-то степени вы любите их слишком сильно, как бы сказал Августин. Другая вероятность — это оторваться и воспринимать вашего супруга вроде как бизнес-партнера и не привязываться слишком близко. Оба эти подхода, эти альтернативы ужасны. Без Бога вы пойдете одним или другим путем в вашем браке. Это не означает, что нет людей, которые достаточно хорошо плетутся рядом. Это, кажется, британская пословица «плестись вместе». Все-таки я серьезно верю, что если вы поставите Бога в центре, это снимает давление с брака. А также оберегает вас от того, чтобы вы слишком сильно отрывали свое сердце от своего супруга. Дела могут сильно пойти на подъем. Только потому, что человеческие существа часто не удовлетворены, еще не означает, что Бог есть. Не стоит ли нам просто понизить свои ожидания? Я уже дважды сказал это, и это совершенно правильный вопрос. Проблема в том, что я говорю с вами только несколько минут по вечерам. И у меня нет возможности по-дружески выслушивать вас и рассказывать все в деталях. Я уже упоминал, что завтра Оз будет рассказывать в обеденное время об истине. Как понять, является ли это истиной? Я не проходил это сегодня, я не говорил о причинах, почему христианство истина, но я могу сказать вам, даже если вы студенты Оксфорда, вы можете просто слышать, что нет хороших аргументов, подтверждающих правдивость христианства, и это неправда. Они продолжают выходить. 3 или 4 книги за последних 3-4 года. В некоторых случаях люди, которые не являются христианами, предоставляют очень сильные аргументы, что сознание, человеческое сознание — это сильное доказательство, что есть что-то больше, чем просто работа природных процессов. Том Нагел, профессор университета Нью-Йорка, написал книгу «Разум и космос», в которой он доказывает, что нельзя считать человеческое сознание просто результатом эволюционных процессов. И есть большое количество других. Если вы хотите послушать, есть много сильных аргументов, почему христианство верно. Сегодня я просто хотел вам показать, почему мы заинтересованы в его истинности. Если это возможно, почему бы вам хотя бы не выделить время для исследования? Это, в принципе, все, что я хочу сегодня достичь. Если Бог любящий, тогда почему Он позволяет отнимать у нас вещи, которые мы любим? Это вопрос о страданиях. Кстати, вы говорите о страданиях в какой-то день. Пятница. Я не хочу, чтобы вы думали, что Оз Гиннес как панацея на все вопросы. На все вопросы, которые я оставил неотвеченными. В каком-то смысле это вопрос страданий. Почему Бог дает злу и страданиям место в мире? Потому что, по сути, зло и страдания забирают то, что мы любим. Я просто скажу об этом две вещи. Философский вопрос, почему Бог позволяет страдания? По сути, лучший ответ такой. Если мы с вами не можем найти объяснение, почему Бог позволяет миру продолжать существовать,
со всем злом и страданиями. Христианское понимание в том, что Бог закончит их однажды, но пока что Он решил этого еще не делать. И Он разрешил

разрешает им продолжаться. Если вы задаете вопрос, почему Бог позволяет этому продолжаться, почему Он не остановит это сейчас, ответ в том, что у меня нет хорошего ответа. Если вы говорите, что этого ответа недостаточно, почему? Алвин Плантинга, христианский философ, преподаватель в Нотр-Даме, много лет сказал, что есть скрытая предпосылка, когда люди размышляют следующим образом. Бог не разрешил бы страданиям продолжаться без хорошей причины. Хорошей причины для этого не существует, поэтому Бога не существует, или Он плохой. Можно я опять повторю это для вас? Если бы существовал добрый, всемогущий Бог, то Он не позволил бы злу и страданиям происходить без какой-либо хорошей причины. Нет хорошей причины всем происходящим ужасным вещам. Поэтому или Бог не существует, или Он не добрый, или Он не всемогущий. И Плантинга говорит, что тут есть скрытая предпосылка. И скрытая предпосылка здесь, если мы с вами не можем придумать достаточно хорошей причины, почему Бог еще не оставил зло и страдания, то такой причины быть не может. Подумайте об этом. Это непоследовательно. Когда вы говорите, что нет никакой хорошей причины, это означает, что мы не можем придумать достаточно хорошую причину. И Чарльз Тейлор в своей книге «Секулярный век» показывает, что до приблизительно 1500 года люди знали, что зло и страдания были ужасной вещью. Он говорит, что этого, по сути, не было аж до Лиссабонского землетрясения в 1756 году. Во-первых, никто не говорил, что из-за зла и страданий я не могу верить в Бога. Он говорит, что для этого нужно было современное мышление. Оно заключается в том, что если я не могу найти достаточно хорошей причины, почему Бог что-то делает или не делает, то такой причины нет. И он говорит, это современное мышление. Древние люди говорили, если есть Бог, должно быть что-то превыше нашего понимания. Современные люди не верят в это. Они верят в свои силы исчерпывающего надзора. Они думают, что если я не смогу найти хорошие причины, почему зло и страдания не прекратились, такой причины нет. Тейлор и Плантинга говорят, и я говорю, это непоследовательно. Конечно, может быть причины, и поскольку вы не можете это доказать, вы не можете доказать Бога наличием страданий и зла. Но, еще можно сказать, христианство — единственная религия, которая говорит, что Бог пришел и принимал участие в страданиях. Итак, мы не знаем причину, почему Бог позволяет быть злу и страданиям, но мы знаем, в чем причины нет. Причина не в том, что Он нас не любит, потому что Он не пришел бы и не разделил бы наши страдания. И на самом деле нету ни одной религии, которая бы осмелилась сказать, что Бог страдал с нами, и это огромный эмоционально-психологический ресурс. У христианства нет бесспорного ответа, почему Бог позволяет злу и страданиям существовать, но оно много чего говорит нам и предлагает нам помощь. Будет ли время для еще одного или нет? Могут ли другие религии предложить то, что вы описываете? Прекрасный вопрос. Прошлым вечером я сказал более ясно то, что мог бы сказать сегодня. Помните, как в конце я сказал, что Августин верил и учил, что причина нашего недовольства в том, что наша любовь находится в неправильном порядке? Это можно проследить на одном уровне. Если я люблю мою карьеру больше, чем мою семью, в конце моя карьера взрывается, потому что моя личная жизнь идет на спад. Если вы не любите вещи в правильном порядке, это разрушает вашу жизнь. И потом он продолжает эту мысль. Если есть Бог, тогда вы должны не просто верить в Бога, но любить Его. Ваше сердце должно быть более поглощено Богом, чем чем-либо другим. Тогда вы не будете делать идолов. Вы не будете брать вашего супруга, вашу карьеру и превращать их в свой главный источник удовлетворения, которым он никогда не может быть. И вам не придется ожесточать свое сердце и отрываться от них. Он, в принципе, говорит, что Бог, в какой-то степени любая религия, которая верит в Бога и велит любить Бога, может предложить вам на том же уровне. Другие религии также могут предложить Бога что-то больше этого мира, что поможет вам справиться с вашим недовольством. В самом конце я хотел показать, что христианство особенно тем... Я буду говорить о себе. Мое сердце не просто переключается, когда я ему говорю что-то делать. Оно должно увлечься красотой чего-то. Я не могу просто сказать себе «люби это». Оно должно захватить мое внимание. И, конечно, евангельская история о том, как Иисус Христос стал хлебом и был разломлен на кусочки, стал уязвимым, и делая это добровольно ради меня. Это история, это не абстракция. Это достаточно неотразимо, не для всех.
Но я думаю, что оно дает вот эту сердечную привязанность, которая вам нужна для того, чтобы получить удовлетворение. Поэтому я бы сказал, что христианство дает вам ресурсы, которые другие религии дать не могут. Но все-таки ответ в том, что другие религии могут дать вам ресурсы, которые секуляризм дать не может. Поэтому мой ответ, в принципе, такой же, как и вчера. Может, не так ясно. Будем заканчивать понемногу. Да, мы уже подходим к концу. И если на ваш вопрос не успели дать ответ, тем с радостью останется ненадолго в конце, если вы хотите задать ваш вопрос лично. Спасибо, Тим. Ханна придет закончить этот вечер. Вот моя последняя мысль. Я уже говорил, следующие две обеденные встречи будут очень важными. Если на ответы, которые вы задавали здесь, вы хотите получить больше информации, больше помощи, приходите, обращайтесь к Озу. И во-вторых, Ханна только что сказала, если ваши вопросы не были заданы, я буду здесь недолго, можете их задавать или нет. Всегда очень интересно видеть людей с разных концов мира, они подходят ко мне очень по-разному. Одни более прямо, другие более косвенно, но я буду здесь. Я хотел бы сказать еще одну вещь. Когда Иисус говорит «Я хлеб жизни», это означает, что Он не распределитель какой-то духовной силы. Он не пророк или мудрец. Он не кто-то, с кем, если нажать правильную кнопку или делать правильные вещи, у вас будет такое чувство. Когда Он говорит, что «Я хлеб жизни», это означает, что вам надо принять Меня, чтобы получить это довольствие. Он не просто даст вам какое-то чувство удовлетворения, вам нужно иметь Его. «Я хлеб жизни, возьмите Меня». И, конечно, то, что мы называем Господней вечерей, преломлением тела Христа, выливанием из чаши, единственная причина, почему мы можем иметь жизнь, потому что на кресте тело Христа было преломлено. Единственной причиной, почему наша жажда может быть утолена, потому что на кресте Христос сказал «Я жажду» и взял на Себя наше наказание. Только когда я верю в Него и говорю «Я хочу, чтобы ты был в моей жизни, я хочу отношений с тобой». Только когда вы его принимаете, что все это значит? А об этом некоторые дискуссионные группы, о которых вы услышите, в которых вы можете поучаствовать. И Иисуса вам нужно узнать лично. Это очень отличается от других религий. Пророки и мудрецы говорят, что вам нужно что-то сделать, чтобы прийти к Богу. Иисус — единственный основатель большой религии, который говорит «Я Бог, пришел, чтобы обрести вас». И поэтому, чтобы обрести вечную жизнь и обрести удовлетворение, и обрести смысл, и обрести свободу, идентичность, надежду, вам надо обрести Меня самого. Я могу прийти в вашу жизнь, вы можете иметь отношения со Мной. Вам нужно выяснить, что это значит. Ханна, пожалуйста.

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В программе передачи этого часа две получасовые программы «Евангелие Христово» и детская передача «Утро жизни».

Вы слушаете радиопрограмму «Евангелие Христово», которую передает Объединение славянских церквей евангельских христиан-баптистов Тихоокеанского побережья. Уважаемые слушатели, мы приглашаем вас слушать наши радиопрограммы, в которых мы проповедуем Евангелие Христово. Господь наш сказал: «И проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Обратимся к Богу молитвы. Отец наш Небесный, да будет прославлено Твое святое имя в проповеди Евангелия. Да возрадуются еще многие души, приняв Христа в свои сердца, как личного Спасителя. Во имя Христа молим Тебя. Аминь.

Дорогие друзья, продолжим нашу серию бесед об обоюдоостром мече. В прошлый раз мы говорили о гармонии Евангелия. Сегодня об историчности Евангелия. Апостол Иоанн в первом послании, первой главе, пишет о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. Никто из смертных не имеет и малейшего основания заподозреть Евангелие в его вымышленности. Никто не может сказать, что оно продукт человеческой фантазии или воображения, сборник сказок, не соответствующих действительности. Евангелие – это книга историческая, во-первых. Оно не только содержит в себе целый ряд событий и фактов, строго проверенных и абсолютно точных, но и само по себе имеет место и время своего возникновения, свою тесную, коренную связь с историческими персонажами и событиями его породившими. Эту весьма важную, характерную особенность Евангелия следует отнести ко всему священному писанию Ветхого и Нового Заветов, к Библии. Писатели Библии не имели намерения сделать Библию учебником всемирной истории, так как главная ее задача или тема – раскрытие человечеству божественного плана спасения. Но тем не менее, там, где Библия упоминает об исторических событиях и географических местах, там она поразительно правдива и авторитетна. Историчность Евангелия и всей Библии свидетельствует о премудрости и предведении Божьем. Критики Библии желали бы отнести ее к разряду общей еврейской религиозной литературы и, конечно, развенчать ее, лишить ее звания священной книги, божественного откровения, но историчность Библии лишает критиков этого права. Историчность Библии отличает ее от всех других книг мира, претендующих на звание божественного откровения. Всем отлично известно, что ни в Коране, ни в индусских ведах, ни в священных в кавычках книгах Египта нет и намека на какую-то историчность. Библия всегда была частью всемирной истории, она как бы создавала эту историю. Со дня существования человеческой расы и до наших дней появилось около 27 видных цивилизаций на Земле. Появилось и исчезло, не оставив после себя заметного следа. А еврейская культура

и вера в живого Бога уцелели до ныне. И уцелели только потому, что имели в своей основе вечные законы Творца, заключенные в Библии. На протяжении многих тысячелетий метеоры разных лжеучений озарили землю своим полупогасшим светом и тут же гасли и уходили в небытие, тогда как Библия, как Слово Божие, как излучение подлинного, немеркнущего в веках Божьего света, пребывает и пребудет вовек. Для духовно прозревшей души Библия – это манна небесная, как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща. И как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет. Так бывает с людьми, не пользующимися хлебом живым, источником воды живой, Словом Божиим, Библией. Но люди, подлинно верующие, насыщаются от тука дома твоего, и из потока сладостей твоих ты напояешь их, ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет, говорит псалмопевец. В Библии страница за страницей излагается то, что было от начала, и открывается, как в процессе своего развития мир был храним Богом, и из века в век управлялся его законами и морали. Человек по своей греховной природе предрасположен к быстрой деградации и вырождению, к потере нравственного чувства и к умственному расслаблению, к одичанию и преждевременной смерти. Человек не любит Бога, убегает от лица Господня, закрывает глаза свои от света небесного и прячется от него в мрачных пещерах неверия. Как духовно мертвый и неразвитый, человек не способен вкушать твердой пищи и не привык иметь дело с богословскими доктральными тезисами или духовными истинами, преподносимыми ему в абстрактной, отвлеченной форме. Поэтому Бог, знающий человека, применяет к нему свой божественный метод преподавания своих истин. На страницах Библии Бог наглядно показывает человеку, как на протяжении многих веков истории человечества верующие люди переживали их личную близость к невидимому Богу, и как Бог, управляющий жизнью, приводил их к духовному просветлению, возрождению и счастью. Бог так сделал, что Библия оказалась вотканной в историю человечества, и чтобы история человечества отражалась в Библии. В силу этого человек может убежать от религии или церкви, но он не может убежать от библейской истории, потому что она окружает его со всех сторон. Если такой беглец захочет, например, разрешить для себя проблему возникновения Вселенной и всего, что наполняет ее, Библия тут как тут встретит его у этих исторических истоков. Если беглец пожелает вдруг узнать о том, как и откуда и когда он сам появился на свет Божий, и здесь Библия поспешит к нему со своим неугасимым историческим факелом света. Если беглец возьмет крылья зари и переселится на Ближний Восток, в Египет, на равнины Халдеи, Ханаана или Аравии, то и тут Библия укажет ему на каждый город, реку и гору с выгравированными на них именами, упоминаемыми в Библии. Если беглец подойдет к величественным памятникам древности, к пирамидам Древнего Египта или к обелискам Ниневии, извлеченным на поверхность после их 2000-летнего пребывания в земле, то и от них он узнает о том, что жили когда-то Рабсак, Тиргак, Шишак, Нехао и другие лица, упоминаемые в Библии. Если беглец посетит музеи культурных стран, то среди экспонатов древности он встретит также монеты времен Ирода Великого, Ирода Антипы и другие, упомянутых в Библии. Но следует ли нам убегать от Библии? Не лучше ли будет познакомиться с нею и полюбить ее? В одном сравнительно небольшом томе Библии мы имеем священную историю, охватывающую по крайней мере 4000 лет. Здесь мы встретим высокие примеры любви к Богу, благоговение перед Ним, поклонение и повиновение Ему. Здесь есть замечательная галерея, как с портретами беззаконников и нечестивцев, так и с изображениями людей воистину Божьих и святых.
Здесь мудрые изречения и притчи, священные драмы и мистерии и размышления о человеке и о суетности его земной жизни. Здесь множество пророчеств об отдельных лицах и целых народах, которых еще тогда не было на земле, но которые должны были появиться в грядущих веках человеческой истории. Книга эта заслуживает того, чтобы стать настольной книгой в нашем доме, неотъемлемой и неразлучной спутницей и руководительницей каждой разумной и здравомыслящей семьи. 3/5 части новозаветных писаний – книги исторические. Они заключают в себе 4 биографических очерка Господа нашего Иисуса Христа. Одна краткая, но исчерпывающая история апостольской церкви, возникновение и развитие христианства, соборные послания или письма нескольких апостолов с обширным перечнем христианских доктрин, обязанностей христианина и разностороннего духовного опыта. Это богатый арсенал духовного оружия и духовного воинского снаряжения. Это единственная во всем мире духовная лаборатория совершеннейших духовных лекарств от всех духовных недугов с неиссякаемым запасом целительного бальзама для всех наших сердечных ран. Евангелие и все Писание – это больше, чем поразительная по своему исключительному содержанию книга. Это история нашего искупления и спасения. Она начинается кратким описанием создания Вселенной и созданием человека, но тут же открывает нам трагедию грехопадения наших прародителей и возвещает о грядущем Мессии-Искупителе, который должен будет явиться, чтобы сокрушить главу змия, возродить человека к новой святой жизни и даровать ему свободный доступ к Отцу. Дальнейшее содержание Библии посвящается описанию исторической подготовки рода человеческого к принятию грядущего Спасителя и достижению Богом намеченных целей. Она открывает тот постепенный рост беззакония в мире, те заблуждения, неверие, суеверие, идолопоклонство, которые были прямым следствием грехопадения. Наряду с этим мы наблюдаем, как истина и святость возгревались Богом в отдельных людях и группах людей во все века неведения и духовного мрака, вплоть до того момента, когда на беспросветном мировом горизонте взошло, наконец, солнце правды и исцеления в лучах его, пока весть благодатного спасения по вере не провозглашена была во всех народах до края земли, до пределов вселенной. Приходится удивляться тому контрасту, какой наблюдается нами между обилием исторического материала, которым располагает Библия, и той его конденсивностью, какая здесь применена. Подумайте только, что всего несколько глав Библии занято описанием истории от Адама до Авраама, исчисляющейся приблизительно в 2000 лет. История Израиля от смерти Якова до выхода израильтян из Египта, занимающая 200 лет, заключена в 3 главы и так далее. Евангелие и все Писание – это история исполнившихся Божьих обетований, предсказаний и пророчеств. Кто-то правильно сказал: всемирная история – это исполнившееся пророчество Библии. За несколько сот лет вперед Бог предсказывал через пророков события, которые должны были совершиться, и они совершились. Всемирная история говорит только о событиях прошлого, тогда как Библия говорит с одинаковым авторитетом и о событиях, имевших место на заре истории человечества, и о событиях, которые произойдут при завершении этой истории. Священное Писание – это история исполнившихся и все еще исполнявшихся мессианских пророчеств, пророчеств, относящихся к первому и второму пришествию Христа. Христианство стоит или падает в зависимости от факта подлинности или вымышленности этих пророчеств и их исполнения. Рационалисты, безбожники и другие вольнодумцы, отрицающие самую возможность чудес и сверхъестественных явлений, конечно, отрицают и возможность пророчеств и предсказаний будущего, но, как мы уже неоднократно говорили, такое их отрицание при наличии множества очевидных исполнений пророчеств становится просто-напросто беспочвенным и абсурдным. Поэтому оставим всех этих отрицателей в стороне. В свое время ученые отрицали чудо вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца,
Но от такого их неверия земля не перестала вращаться. Если бы безбожники способны были не только поверхностно прочитать Библию, но проникать в духовный смысл читаемого, они легко могли бы обнаружить более 20 пророчеств о грядущем Мессии в книгах от Бытия до Малахии. Более 20 пророчеств. У пророка Исаии несколько пророчеств, у пророка Иеремии, Иезекииля, у Даниила много пророчеств. Немало пророчеств у Осии, Иоиля, Амоса, Иона, Михея, Аввакума, Агея, Захарии и Малахии. Детальная выписка всех этих пророчеств заняла бы очень много места, но исполнение этих пророчеств и цитирование их навсегда запечатлено на страницах Нового Завета. Предсказание и исполнение предсказанного – вот тот верный способ, которым Бог пользуется для того, чтобы убедить людей в подлинности Его божественного откровения. Ибо кто иной, кроме Творца Вселенной, Бога Вечности, способен был бы знать все, помнить далекое прошлое и проникать в далекое будущее? Сам Господь спрашивает, кто возвестил это из древних времен? Наперед сказал это, не я ли Господь? Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось, ибо Писание не может быть нарушено. Так говорит Бог. Вот почему Божьи предсказания в Библии и исполнение их в процессе истории человечества является одним из множества доказательств богодухновенности Священного Писания. Евангелие и все Писание – это история прогрессивного раскрытия самого Создателя своему падшему созданию человеку. До грехопадения человек видел невидимого и общался с ним. Бог беседовал с Адамом в прохладе дня, написано. Но грех вошел в мир, и общение Творца с творением было нарушено. Прежнее блаженное ощущение близости Божьей человеком было утрачено. С тех пор невидимый Бог открывался разным людям в разное время, в разных местах и открывался по-разному. Аврааму Бог открылся в Харане по смерти отца его Фары. Позже Бог говорил с ним в ночных видениях, приходил к нему в виде трех странников и тому подобное. Иакову Бог явился во сне на поле, Моисею в терновом кусте, Гедеону, когда тот молотил пшеницу, Самуилу на ложе, Давиду у стада овец, апостолам, когда те вымывали сети или занимались разными делами. Каждая такая встреча и беседа человека с Богом способствовала все более и более глубокому познанию Божьей воли, Божьего характера, Божьего плана спасения. Это прогрессивное богооткрытие нашло свое кульминационное выражение в боговоплощении единородного Сына Божия Иисуса Христа. Конечно, Бог желал бы открыть человеку все сразу, но падший человек не способен был принять и постигнуть открываемое Богом. Сам Христос встретил это затруднение со своими учениками, сказав, «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Человечество должно было возрастать, достигать своего совершеннолетия, полноты времени. Нельзя было преподавать восьмилетнему школьнику высшую математику. Христос – это последнее окончательное откровение Бога. Все, что предшествовало Боговоплощению, было только школой, только путеводителем ко Христу, только подготовкой к принятию явленного в мир, миру Спасителя грешников, Спасителя всех человек. Ветхий Завет говорит об ответственности человека за нарушение воли Божией. Новый Завет говорит, что вина согрешившего искуплена Христом и может быть покрыта, прощена и сглажена, если мы уверуем во Христа, примем с благодарностью манифест божественного помилования и начнем вести новую жизнь по Духу Христову. Возможность такой именно перемены сердца и жизни – это факт, не требующий доказательства. Возможность возрождения свыше и счастливой жизни во Христе запечатлен в минувших веках истории христианства духовным опытом бесчисленного множества искупленных душ. Радостно отметить и тот очевидный факт, что возможность уверования во Христа как своего личного Спасителя все еще в распоряжении каждой жаждущей души. Посему, до тех пор, пока будет протекать ход человеческой истории,
будет также продолжать свою историческую роль и свое спасительное действие Писания Божие и Евангелия Христова. В заключение полезно будет вспомнить о том, что все летописи и накопившиеся знания по истории всех эпох исчезнут, потому что, по Слову Божию, земля и все дела на ней сгорят, а Слово Бога нашего пребудет вечно. Аминь.

остро жизни. Это ее начало. И жизнь прекрасна только тогда, когда мы живем с Иисусом. Он наш лучший друг, Он любит всех детей, и мы свою жизнь посвящаем Иисусу.

прошлой передаче мы познакомились с тремя друзьями – Денисом, Машей и Колей, главными героями повести «12 приключений в Старице», которую написал для вас Виктор Ахтеров. Сегодня приключение второе. Филипп – Спаситель. Читает Ольга Швецова.

0: Как только прозвенел звонок с урока, Денис Рыбкин сказал своему другу по кличке Ломоносов:
1: «Ломоносов, пойдем сегодня на Волгу купаться. Смотри, жара какая, хоть и осень уже».
0: Как всегда, Денис услышал от своего рыжего друга научное объяснение.
2: «Это потому, что происходит глобальное потепление. Но еще неделька, и пойдут дожди».
1: «Все-то ты знаешь. Где ты вычитал про глобальное потепление? Надо меньше читать, глазам больше отдыха давать. Так что, пойдем купаться?» —
0: спросил снова Денис, надеясь, что Ломоносов не запланировал просидеть весь вечер за какой-нибудь книжкой.
2: «Пойдем! Это, наверное, последний раз в этом году.
3: А вам не скучно будет вдвоем?»
0: Откуда ни возьмись, рядом появилась Маша Васнецова.
1: «Нам не скучно будет. Но если хочешь, приходи к воротам монастыря. Мы там встречаемся ровно в 4. Если, конечно, тебя мамочка с папочкой отпустят».
0: Денис знал, что Машины родители придерживались строгих правил.
3: «Отпустят, если я скажу, что пойду на речку не сама, а с ребятами, которые выросли на Волге и с детства плавают, как бобры».
0: И Маша, взмахнув сумкой с книжками, побежала к автобусной остановке. Она жила на другом берегу Волги, которая разделяла Старицу на 2 части.
1: «Значит, в 4 у ворот монастыря!»
0: Ровно в 4 часа Дениска подъехал на велосипеде к ржавым монастырским воротам.
1: «Ну, что, нету девчонки?» «Я так и знал.
2: Женщины всегда опаздывают. Это у них заложено в генах».
1: «Каких там генах? Просто слово не могут держать».
3: «Ну что вы там копошитесь?»
0: Маша стояла внизу, на берегу, уже в купальнике, и пробовала ногой в воду.
3: «Холодная! Вода холодная! Купаться невозможно!»
0: Денис с Колей спустились вниз.
1: «Место встречи было назначено у ворот».
3: «Кто ж у ворот купается? Купаться надо в речке. Только вот вода очень холодная».
2: «Это пока не окунешься. А потом тело адаптируется к температуре воды».
3: «Давай, ныряй, посмотрим, как ты будешь адаптироваться».
0: Маша в упор посмотрела на Колю.
3: «Раздевайся, рыжая голова!»
0: Ломоносов с опаской отошел от Васнецовой.
3: «Денис, ну что ты, читал Евангелие?»
0: Повернулась она к Денису, который с боязнью посматривал на холодную воду и тоже не спешил раздеваться. Похоже, Машу очень интересовало его мнение об этой книжке.
1: «Немного. Только эта книжка называется «Новый Завет», а не «Евангелие». Так на первой странице написано. А потом первая часть называется «Евангелие от Матфея».
3: «От Матфея! И всю книжку называют не только «Новый Завет», но и «Евангелие».
1: Ты-то откуда знаешь?»
3: «Мне бабушка каждый день читала Евангелие, когда я к ней на каникулы в Солнечногорск приезжала». «Так ты много прочитал за выходные?»
1: «Нет, только начал. Читал про ангела, что пришел к Марии, а она испугалась. Потом мама увидела книжку, забрала и до ночи читала, пока я не уснул».
3: «Это значит до 9:30?
0: Маша лукаво сверкнула карими глазами и начала заходить в воду.
3: «Ух, ледяная!»
1: «До 10:30 не хочешь?»
0: Дениска сбросил рубашку.
1: «А вчера воскресенье. Мама целый день просидела за этим Евангелием».
0: Не остался в стороне и Ломоносов.
2: «Мне папа говорил, что каждый интеллигентный человек должен прочесть Евангелие. Так что, как только твоя мама прочитает эту книжку, сразу приноси. Говорят, в этих христианских древних легендах много интересного».
1: крестьянских?»
0: Денис с Колей стояли в плавках и ежились, не решаясь даже подходить к воде.
2: «Христианских, от слова христиане. Христиане – это последователи Христа, древней мифической личности».
3: «Сам ты мифическая личность! Бабушка говорила мне, что все, что написано в Евангелии, это правда, а не легенды».
0: Коля подошел к воде, зачерпнул пригоршню и брызнул на Машу.
2: «А вот и неправда!»
3: «Да ты что, брызгаться?»
0: Маша встрепенулась, подскочила к Коле, схватила его за руку и потащила в воду.
3: «Ныряй, Ломоносов!»
0: Колина рыжая голова показалась из-под воды.
2: «Ты что, совсем с ума зашла? Хочешь теперь мои новые очки испортить?»
3: «Ничего, пусть промоется, будет удобнее читать. А ты что стоишь, смеешься?»
0: Она посмотрела на Дениса.
3: «Ломоносов, ну-ка, давай его освежим!»
0: И обрызганному Дениске больше ничего не оставалось, как нырнуть в холодную воду. Три мокрые головы выглядывали из воды, которая не казалась уже ледяной. А вот безоблачное небо было по-осеннему темно-синим. Коле оно казалось холодным и очень-очень высоким.
2: «Там, что ли, на небе твой бог с ангелочками живет?»
0: Коля искоса посмотрел на Машу. Ему страшно не нравилось, что Маша знала о Евангелии больше, чем он, Ломоносов. Он всегда знал больше всех обо всем.
3: «Чего ты ко мне пристал? Не знаю я, где он живет. И вообще, он не мой бог, а просто бог. Он ничей, он сам по себе живет».
2: «Откуда ж тебе это известно? Ангелочек явился и все рассказал? А ты не испугалась, как Мария?»
3: «Мне просто бабушка читала Евангелие. Вот прочитаешь, сам узнаешь».
0: Кричал Коля, выходя из воды и протягивая руки к небу. Он обычно ничего такого не делал, но сейчас ему очень хотелось раздразнить Машу.
2: «Господи, помилуй! Водичка очень холодная!»
1: «Перестань кривляться, Ломоносов!»
0: сказал Денис.
1: «Что тебе до бога, если его нет?»
3: «Дурной он просто, этот очкарик!»
0: Маша искоса посмотрела на Колю.
3: «Какой из него Ломоносов?» «Ломоносов? Так тот в Бога верил. Только тот был настоящим ученым. А этот Коленька? Так».
1: «Да хватит вам ссориться!»
0: Денис вышел на берег.
3: «Вы что, уже выходите? А ты что, замерз, Денис? Слушай, я хочу еще на середину речки заплыть. А вы с берега посмотрите. Скажете, когда я до середины доплыву».
0: И Маша поплыла, раздвигая руками воду.
1: «Смотри, там течение сильное».
0: На берегу не было ни души. Коля с Денисом растянулись на песке.
1: «Надо еще перед зимой немного загореть. Хочу, чтоб загар сохранился до следующего лета. Мускулы будут лучше выделяться».
2: «Да ты так, как негритос! А ко мне загар не пристает. Мне все равно. Хоть все лето лежи, не поможет».
1: «Слушай, Ломоносов, зачем ты насмехаешься над Богом? Может, он и есть? Кто знает?»
0: Денис вспомнил про серую змею, которая уползла, как только он помолился Богу в прошлую пятницу у входа в пещеру.
2: «Конечно! Может, и есть! А может, есть какие-то инопланетяне, высшая цивилизация? Никто не знает. И Машка не знает тоже. Но папа говорит, что в Бога веруют только слабаки, те, кто сам не может ничего добиться. А я и так добьюсь. Зачем мне Бог?»
1: Ты умный, ты, конечно, добьешься. Но Бог и ангелы все равно, может быть, и есть. Ты сначала почитай Евангелие.
2: Ну, ты начитался на ночь про ангелов, Дениска. Да откуда они возьмутся, эти ангелы? Ты хоть одного видел, а? И не увидишь, потому что их нет. Их просто не может быть.
1: А если есть, что тогда?
2: Ну, если есть, пусть бы Бог показал нам хоть одного.

0: реки, и ее относило течением все дальше.
1: «Маша, держись! Коля, зови на помощь, быстро!»
0: Денис побежал к воде и нырнул. Коля растерялся. Кого звать на помощь? Кругом ни души. До дороги далеко, а ниже по течению был только пустынный берег. И тогда Коля решил все же бежать к дороге.
1: «Помогите! Помогите! На помощь! На помощь!»
0: Коля начал подниматься к мосту, но поскользнулся на камнях, поросших мхом, и кубарем покатился вниз. Очнувшись, он поправил чудом уцелевшие очки и посмотрел назад. Там он увидел Машу, которая относила течением все дальше. И Денису до нее было еще далеко. Вдруг Маша скрылась под водой. У Ломоносова похолодело в груди. Но через секунду Машина голова снова показалась над серыми волнами. Коля забыл про все и, спотыкаясь, побежал назад. Маша снова скрылась под водой, и только ее рука выглядывала из-под страшного подводного царства, как бы ища за что ухватиться. Но вот она снова вынырнула, жадно хватая ртом воздух. А в это время, задыхаясь от бега и подступившего к горлу комка, Коля шептал.
2: «Помогите! Помогите! Кто-нибудь! Мамочка! Помогите!»
0: Вдруг Коля вспомнил про Бога, и про ангелов, и про разговор с Дениской, и про то, как он насмехался над Богом.
1: «Бог! Бог! Помоги Машке! Если ты есть! Спаси Васнецову! Бог! Спаси Машу, пожалуйста! Бог! Ты слышишь меня? Я больше не буду ничего на тебя говорить! Никогда, Бог! Пожалуйста! Спаси Машку!
0: Хотя Денис плыл быстро, но до Маши ему было еще далеко. А ее относило течением все дальше, и было видно, что она выбилась из сил. И вдруг Коля увидел, как с пригорка, снимая на ходу рубашку, бежал мужчина. С разбега прямо в брюках он нырнул и быстро поплыл к Маше.
3: «Держись, девочка! Держись! Не паникуй! Не паникуй!»
0: И после этого Маша перестала панически махать руками и немного успокоилась. Когда же мужчина подплыл к ней, Маша крепко ухватилась за его плечо, и они поплыли к берегу. Ребята сидели на песке и грелись около костра, который развел мужчина, спасший Машу. Никто не знал, что и сказать. Мужчина присел рядом с ними.
4: «А как вас зовут, дяденька?»
3: «Филипп. Дядя Филипп меня зовут.
5: Такое редкое имя. А где вы живете?»
3: «Я вообще-то не местный, не старицы. Меня послали сюда поработать».
4: «Командировку или как?»
3: «Да, что-то вроде этого. Но, ребята, обсыхайте и по домам. И больше не заплывай так далеко, Машенька».
0: Дядя Филипп, застегнув рубаху, положил ей руку на плечо.
3: «С рекой шутить нельзя».
0: Напротив него сидел Коля. Дядя Филипп посмотрел ему прямо в глаза.
3: «А ты, друг мой, молодец, что кричал, звал на помощь. Когда беда, когда трудно или просто не знаешь, как поступить, нужно всегда звать на помощь. Вообще, Коля, сильные люди – это те, кто может в нужный момент попросить помощи у других. И помощь часто приходит оттуда, откуда мы ее совсем не ждем. Иногда прямо от Бога. Ну, до свидания, ребята. Всего вам доброго».
0: Мужчина встал, собираясь идти.
3: «Я тороплюсь. Дел сегодня еще много».
4: «Спасибо вам».
3: «Спаси Бог».
0: Улыбнулся мужчина и быстро зашагал в сторону, где за полем начинался покрытый легкой осенней позолотой лес.
3: «Интересно, куда это он пошел?»
0: – спросил Денис, грея руки у огня.
3: «Какие у него в лесу дела?»
4: «А давай спросим! Дядя Филипп!»
0: Обернулась Маша,

0: лет уходящему спасителю. Но то ли от спустившихся сумерек, то ли от того, что она насмотрелась на яркое пламя, Маша никого не увидела.
1: «Куда это он исчез?»
0: Денис тоже всматривался вдаль.
1: «Ведь только что отошел!»
0: Уже совсем стемнело. Костер затух, но трое друзей все сидели и смотрели на холодные волны Великой Русской реки, которые чуть было не унесли с собой жизнь боевой девчонки Маши. И только счастливая случайность не дала ей утонуть. Или, может быть, это была совсем не случайность? И эти необычные слова незнакомца-спасителя: «Спаси, Бог!» Каждый думал, что бы все это значило. Наконец, Денис сказал:
2: «Ну что, по домам, что ли? Поздно уже. Машкины родители переживают, наверное».
3: «А чего переживать?»
0: Начал было Ломоносов, но тут же понял, что говорить не впопад.
4: «Да, пойдемте, уже поздно. Интересно все-таки, куда этот дяденька пошел, Филипп?»
3: «Всему есть рациональное объяснение», —
0: сказал Коля, не глядя никому в глаза.
3: «Может, он на подстанции работает?»
4: «Какое? Какое объяснение?»
3: «Рационально, естественно, без всяких там чудес и ангелов!»
0: Маша с Денисом переглянулись.
2: «Ломоносов, тебе надо отдохнуть, у тебя язык заплетается!»
0: Денис похлопал друга по плечу.
2: «Пошли, нам сюда, наверх! Пока, Маша, до завтра!»
4: «Ладно, до завтра!»

Наша передача окончилась. И я прощаюсь с вами, ребята, до следующей встречи в эфире. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик номер 1, индекс 90637, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Вела передачу Людмила Ахтерова. Благословляю вас именем Иисуса Христа.

0: В течение этого часа мы предложим вам следующие радиопрограммы: краткие проповеди Чарльза Спержена, «Со дня на день обновляясь», «Читаем христианскую литературу» и за 15 минут до окончания часа «Слово Христово».
1: Сильный, чтобы спасать. Книга пророка Исаии, 63 глава, 1 стих. Под словом «спасать» мы понимаем все великое дело спасения, от первого святого желания вплоть до окончательного освящения. Воистину, вся милость заключена здесь, в одном слове. Христос не только силен, чтобы спасать кающихся, но Он в состоянии заставить покаяться. Он вознесет верующих на небеса. Но более того, Он силен дать человекам новые сердца и произвести в них веру. Он силен заставить полюбить праведность, ненавидящего ее, и вынудить пасть перед Ним на колени хулителя имени Его. И это еще не все, ибо во всем, что происходит далее в жизни человека, видна та же божественная сила. Жизнь верующего – это череда чудес, совершаемых Богом крепким. Куст горит, но не сгорает. Он силен блюсти народ свой святым после того, как соделал его таким, и сохранять его в страхе своем и любви до тех пор, пока не приведет духовное существование его к совершенству на небесах. Сила Христа заключается не в том, чтобы сотворить верующего, а затем предоставить его самому себе. Но начинающий доброе дело его же и продолжает. Вкладывающий в мертвую душу зародыш жизни – поддерживает его божественное существование и укрепляет его до тех пор, пока он не разорвет на части все узы греха, и душа не устремится от земли, совершенная в славе. Верующий, в этом ободрение твое. Молишься ли ты за того, кого любишь? О, не прекращай молиться, ибо Христос силен, чтобы спасать. Ты бессилен усмирить бунтовщика, но твой Господь всемогущ. Ухватись за эту сильную руку и проси ее проявить свою силу. Тебя беспокоит твое собственное состояние? Не бойся, ибо сила его достаточна для тебя. Начиная дело спасения в других или же продолжая его в тебе, он сильный, чтобы спасать. Лучшее доказательство этого заключается в том, что Он спас тебя. Тысячу раз ты облагодетельствован тем, что не познал Его сильным, чтобы губить.

Книга, с которой можно умереть. Все они умерли в вере, не получив исполнения обетований, а только издали видели оные и радовались. Послание евреям, 11 глава, стих 13. Сегодня не публикуется ни единого слова, к которому я захотел бы обратиться накануне своей смерти. Если бы я знал, что завтра наступит последний день моей жизни, и я в последний раз увижу восход солнца, во всем мире не нашлось бы ни одной газеты, ни одной современной книги, которые я бы стал читать. На заседаниях ООН не прозвучало бы ни одной речи, которую я бы счел необходимым послушать. Ничего бы я не нашел для себя важного и заслуживающего внимания. Все что-то пишут и говорят, но ни у кого нет авторитетного слова для умирающего человека. Только у Христа оно есть. Его слово живое, истинное и для кого-то ужасающее. Единственные печатные буквы, имеющие вес на пороге вечности, это слова Священного Писания. Любые другие священные книги, вобравшие в себя самые утонченные, высокопарные мысли всего человечества за все века, не способны ничего изменить в жизни. Только Иисус мог так сказать: «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме». Вы несете ответственность перед светом, перед авторитетом Божьего Слова. Вы не сможете оправдаться, ссылаясь на различия во взглядах людей, на церковную политику или философию. Вам не поможет вольное толкование нравственности, которое сегодня преподается в наших школах. Если вы угасите свет, и он будет совсем тусклым, то вскоре воцарится полная тьма.

0: Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Выходит в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». После нее слушайте программу «Слово Христово».
1: После завтрака, на который были поданы мягкие горячие булочки со сливочным маслом, мы посмотрели фотостудию на первом этаже дома. В двух больших окнах, выходивших на улицу, были выставлены плакаты, рекламирующие фотоаппараты и другое оборудование. Сейчас сложно было закупать фотоаппараты, выполняя ассортимент, и поэтому дело шло вяло. Фрау Оллер в большинстве случаев продавала фотопленку и проводила время в лаборатории, проявляя пленки и печатая фотографии. Дом стоял на оживленной улице, наполненной людьми на велосипедах. Очень редко можно было заметить машину. Рядом с этим домом стоял еще один трехэтажный дом. На первом этаже этого дома располагался шляпный магазин для мужчин. Как и магазин фрау Оллер, шляпному магазину также не доставало товара. В отличие от нашего поселка, дома здесь были все с бетонными стенами. Некоторые здания были украшены цветочными ящиками с ярким разноцветием бутонов. Меня заинтересовало особое здание на противоположной стороне улицы. У этого строения был такой остроконечный купол, что казалось, он доставал до облаков в небе. «Это была церковь», — так сказала сестра. Я подумала, а для чего нужна эта церковь? Под куполом была квадратная башня, на каждой стороне которой были расположены часы. Каждые 15 минут бил колокол. Это делалось для того, чтобы все в округе знали, который час. В первый раз, когда я услышала этот звук, мне показалось, что кто-то бьет по нам огромным колоколом. Вскоре я привыкла к этому звуку. Дальше по улице я могла видеть другое большое здание, которое сестра назвала замком. Замок был окружен множеством толстых деревьев. «Гёппинген – старинный город», – пояснила сестра. «Когда-то он был окружен крепостными стенами, чтобы защищаться от врагов. Замок принадлежал правителю города. А сейчас его используют под административные учреждения». В тот вечер фрау Оллер посадила нас на диван, чтобы сфотографировать. Мы сгрудились вместе. У Тарасика были еще очень короткие волосы. Ему обрили голову в лагере, и он неловко сидел в старой стеганой шерстяной куртке. Мама, Ганусия и я сели рядом с ним и засмеялись от радости. Получили мы и подарки. Наша хозяйка принесла коробку с одеждой. Там была одежда, из которой вырос Ули, а также друзей и родственников. Качество одежды было лучше того, что я носила дома. Мама получила платье, которое носила сестра фрау Оллер. Оно не очень подходило ей, но все-таки это было что-то, чем можно было прикрыть тело. Я получила еще одну теплую юбку, пару мальчишеских брюк и два свитера. Но лучше всех подарков было приталенное платье, традиционное немецкое платье для девочек. В комплект платья входила блузка с пышными рукавами. К нему также прилагался светло-голубой свитер с двумя рядами золотых пуговиц. Через грудь у него проходил шнур темно-зеленого цвета. Наряд завершался соответствующим по цвету фартуком. Это было самое красивое платье, которое мне когда-либо приходилось видеть, и мне не терпелось его надеть. Мама с Ганусей пытались поговорить, когда Ганусе удавалось оторваться от повседневных дел. Когда они разговаривали, то держались за руки, как если бы не хотели отпускать друг друга. Это был наш первый долгий разговор на русском языке на протяжении многих месяцев. Маме хотелось узнать побольше о господине Хоффмане, неизвестном добродетеле в Райхенау. «Он женат на сестре фрау Оллер», — отвечал Ганусе. «Я не знаю, увидишь ты его там или нет. У него высокий пост в нацистской партии, и он работает инструктором в школе. У них 6 детей, и сама семья живет в городе Ротвайле. Господин Хоффман хороший человек. Я не думаю, что в душе он нацист, но его жена совсем другое дело. Ее зовут Улла. Она гордая женщина и не желает иметь ничего общего с рабочими из Восточной Европы. Ты должна помнить, что мы здесь рабы, и у нас нет никаких прав. Гитлер внушил немцам, что они раса господ. Мы же считаемся неполноценными. Я не верю, что все так думают. Но уж Улла без сомнения верит всему этому. «Ты знаешь, почему они нас ненавидят?» — спросила мама. «Потому что их так научили. Я не понимаю всего, но думаю, что они намереваются создать то, что они называют совершенной расой. Такие люди, как Улла, верят в то, что они выше нас». Сестра громко усмехнулась. «Видела бы ты ее, когда она приезжает сюда со своими 6 детьми, 3 мальчика и 3 девочки, и все воплощение немецкого совершенства. Мальчики все блондины с голубыми глазами и носят традиционные кожаные шорты до колен. У девочек длинные косы, и носят они традиционные немецкие платья. Эммочке как раз досталось платье после одной из этих девочек. Они считают, что у них идеальная арийская семья, и Улла гордится этим. Она хвалится, что здоровалась за руку с самим Гитлером. Она рассказывает это так, как будто бы пожимала руку самому Богу. Как же ей можно признавать нас, простых людей из России? Последний раз, когда была здесь, она вывалила на пол тонну грязного белья для стирки. Было такое впечатление, что она несколько недель не стирала белье и специально привезла его сюда, чтобы я постирала, как будто у меня и без того не хватает работы. Но спорить нельзя. Мне пришлось пойти в подвал и вручную выскребать грязь с белья в чане с горячей мыльной водой. Затем я выжила все и принесла наверх через 4 лестничные площадки на крышу, где я развешиваю белье для просушки. Улла даже пальцем не пошевельнула, чтобы помочь мне. Моя хозяйка хотя бы с сочувствием относится к моему тяжелому труду, но Улла считает, что она выше всего этого. Сестра также сказала, что школа, в которой мы будем работать в Рахенау, была когда-то заведением для психически больных пациентов. Я знаю, что стремление Гитлера к совершенству было несовместимо с такого рода заведением. Он освободил здание от всех пациентов и превратил городок в школу для лучших подростков страны. А что случилось с больными? Гануся развела руками и пожала плечами. Никто не знает, куда они их отправили. Ходят слухи, что им дали специальное лекарство. Раз — и нет проблем. Они просто исчезли. Как можно быть совершенной расой, когда есть неполноценный народ? Вот почему для них эти два понятия несовместимы. В конце концов, в наших венах рабская кровь. Мы годны лишь для того, чтобы быть слугами и рабочими. Она покачала головой. Мы попытались понять значение сказанного. Я не знаю, что все это значит. Их вождь сумасшедший. Мы пробыли в Гёппингене всего несколько дней, но это была замечательная передышка от ужасов войны. Мама отдохнула и немного ожила. Когда я в последний раз лежала в мягкой кровати, готовясь ко сну, то думала, когда я в следующий раз увижу Ганусю. В течение нескольких славных дней мы были одной семьей, а следующее утро нам надо будет сесть на поезд, направляющийся в Рахенау. Мне хотелось смеяться от радости, когда мы были вместе, и мне хотелось плакать от навязываемой нам предстоящей разлуки. Мое уставшее тело не могло этого понять, и я уснула.

0: Глава 9. Отверженная в лагере гитлеровской молодежи. Зима, 1943 год. По мере нашего передвижения на юг, пейзаж все более и более наполнялся зелеными красками. Все незаметнее были следы войны. Иногда вдалеке мы могли видеть пасущихся коров. Местность выглядела такой мирной и такой спокойной, по сравнению с тем, что мы видели в трудовом лагере и в тех городах, мимо которых нам довелось проезжать и где чувствовалось дыхание войны. Я нащупала небольшую сумочку, висевшую у меня на спине. Это была простая соломенная корзинка, которую Хеди подарила мне, когда я садилась на поезд. В корзинке лежали две куклы — мальчик и девочка. Они были моими молчаливыми друзьями в это последнее путешествие в неизвестность. Мама закрыла глаза и слегка покачивалась в такт колебаний вагона. Она очень устала. Нескольких дней с сестрой у фрау Ойлер не хватило, чтобы восстановить ее силы. Я была уверена, что в лагере она долго бы не смогла продержаться. Но будет ли лучше там, куда мы направляемся? Кроме названия конечной цели нашего путешествия, у меня не было никакого представления о том, куда мы направляемся. Мы знали, что едем в городок для молодых людей, но не знали, какую работу нас заставят там выполнять. После нескольких часов путешествия Хеди сказала, что надо выходить из поезда. Она улыбнулась и сказала, что мы приехали в город Райхенау. На станции нас встретила женщина, с которой мы прошли короткий отрезок пути до школы. Мы зашли на территорию городка и пошли по аллее, обсаженной деревьями, к комплексу зданий. Одно из зданий, по всей видимости, было административным, и нас провели прямо к нему. Пока мы ждали указаний, что дальше делать, я осмотрелась вокруг и отметила про себя, что этот офис, как и офис в лагере, был устроен практично и функционально. Не было намека на расслабленную атмосферу или комфорт. В офисе стоял простой стол с выдвижными ящиками, стул, несколько шкафов для папок и пишущая машинка. В углу за дверью, в стену, был вмонтирован гардероб. В нем висела тяжелая военная шинель. В комнату вошел суровый человек, с лицом как будто сделанным из папье-маше, в очках в тонкой оправе и зеленой военной форме. Он проверил документы мамы. Проштамповав некоторые из них, он что-то отдал Хеди, которая попрощалась с нами и отправилась обратно на железнодорожную станцию, чтобы вернуться в Гёппинген. Затем в офис зашла женщина в потертом платье и представилась нам как фрау Лола Бёсханс. Ее работа состояла в том, чтобы переводить приказы немецкого офицера на русский язык. Позднее мы узнали, что она была еврейкой и что у нее была дочь по имени Лиза. Мы так и не узнали, каким образом она попала в Райхенау. В самом начале Тарасику и маме дали сине-белые повязки со словом «Ост», точно такие же, какие были у нас в лагере. «Вы должны носить их постоянно», — инструктировал нас суровый мужчина через фрау Бёсханс. «Наденьте их прямо сейчас, прежде чем вы выйдете из здания. Вам запрещается разговаривать с немецкими гражданами, если только они первыми не обратятся к вам. Когда вы будете проходить мимо офицеров, вы должны приветствовать их и говорить «Хайль Гитлер». Вот так». Он поднял руку прямо перед собой и затем резко опустил ее обратно. «Понятно?» Мы нервно закивали головами, и офицер продолжал наш инструктаж. Работа мамы состояла в том, чтобы убираться в классных комнатах, туалетах и других помещениях двух зданий. Тарасик должен был пойти работать на кухню. Нам запрещалось также разговаривать с русскими военнопленными. Все вопросы должны были задаваться фрау Бёсханс, которая должна была показать нам наше жилье и рабочее место. Офицер внимательно изучил брата и затем стал инструктировать его через фрау Бёсханс. «Ты никоим образом не должен общаться с немецкими девушками. Ты никогда не должен назначать им свидания, флиртовать и даже глядеть на девушек. Не нарушай это правило, не то...» Чиновник сделал режущее движение пальцев поперек горла. «Понятно?» Брат кивнул, чтобы показать, что он понял. «Теперь подпиши это», — потребовал офицер. Перед Тарасником положили документ на немецком языке, по всей видимости, повторявший все эти требования. Тарасик молча подписал его и отошел в сторону. Когда нас отпустили, фрау Бёсхенс повела нас к зданию 7А, одному из многих трехэтажных зданий на территории городка. Я поежилась, проходя в тени этих холодных и безжизненных зданий. У здания 7А внутри были цементные стены. Я никогда не была в таком пустом и холодном здании. Мы начали подниматься по узкой лестнице на верхний этаж здания, но маме пришлось остановиться на первой лестничной площадке. Она прислонилась к металлическим перилам, стараясь перевести дыхание и набраться сил для дальнейшего пути. «Мама, что с тобой?» — заплакала я. «Все хорошо, доченька», — ответила она и положила руку мне на плечо. «У меня что-то не в порядке с желудком, но все пройдет». Мы медленно поднялись по ступеням. На верхнем этаже мы зашли в большую комнату, которая была похожа на пустой класс, с точно такими же серыми цементными стенами. По центру одной стены стояла незаправленная кровать с положенными поверх простынями и двумя армейскими одеялами. Рядом с кроватью стоял стул. У противоположной стены стояла маленькая кроватка. Вот и вся мебель в комнате. Я сразу же подошла к окну. Поверх стекла была вделана решетка, скорее всего, для защиты от пациентов, которые когда-то жили в этом здании. Из окна были видны некрасивые здания из бетона. Холодные камни, холодный цемент, железные решетки. Все было понятно. Мы – пленники. И просто заменили на этом месте других пленников. Фрау Бёсхенс дала маме маленький будильник и показала, как им пользоваться. «Вы должны вставать каждое утро в 5:00. Рабочие едят в кухне в 8:00». Звонкое тиканье наполнило комнату, когда она поставила будильник на подоконник. Мама присела на кровать, и ее голова запрокинулась, как если бы она хотела лечь спать. Фрау Бёсхенс посмотрела на нее, затем на меня. Она наклонилась надо мной и посмотрела мне в глаза. «Как тебя зовут?» — спросила она.
1: «Эмма», — прошептала я.
0: «Сколько тебе лет?» Я смущенно посмотрела на нее и ничего не ответила. «Бедняжка, тебе, наверное, лет 6 или 7, а ты такая тоненькая и маленькая. Это не место для ребенка». Она покачала головой. «У меня есть дочка, но она приблизительно одного возраста с твоим братом. Я не знаю, с какими детьми ты сможешь играть здесь, так как запрещено». Она остановилась на середине фразы. «Мы посмотрим, что нам удастся сделать. Мне понравилась эта женщина. Приятно было осознавать, что в этой чужой и враждебной обстановке кто-то о тебе заботится. Но и так же приходилось выполнять свою работу». Она повернулась к маме и сказала: «Я извиняюсь. Я знаю, как вы устали. Но я должна показать вам еще кое-что, чтобы вы могли завтра приступить к работе». Мама заставила себя подняться с кровати и последовала за фрау Бёсхенс на второй этаж, где стоял шкаф со щеткой, совком для мусора, маленькой ручной щеткой, ведром с тряпками, шваброй и другими приспособлениями для наведения порядка. На крючке в шкафу висел чистый серо-голубой фартук. «Во время работы на вас должен быть надет фартук. Каждую неделю вы будете получать чистый фартук», — сказала фрау Бёсхенс. «Не попадитесь кому-нибудь на глаза без фартука. Таково правило». Фрау Бёсхенс сказала, что обязанности мамы состоят в том, чтобы подметать, сметать пыль и производить влажную уборку классных комнат, чистить туалеты и делать это так, чтобы все блестело. Не разгневайте кого-либо из служащих. Количество комнат в здании приводило в отчаяние. А рядом стояло здание точно таких же размеров. Каким образом мама сможет каждый день выполнять такой объем работы? Последним в нашей ознакомительной экскурсии было посещение подвала. «Сюда вы должны спускаться, когда услышите сигнал воздушной тревоги», — объяснила фрау Бёсхенс. «Мне подвал показался населенным привидениями, и я поежилась от одной мысли, что придется сюда спускаться глубокой ночью в полной темноте». Затем нам с мамой позволили отправиться в свою комнату. Тарасик же отправился со своим провожатым на кухню, чтобы узнать свои обязанности. На следующее утро он очень рано отправился на работу. Несмотря на головокружение, мама заставила себя немедленно приняться за работу. В отличие от трудового лагеря, здесь не было надзирателя, который бы будил нас и заставлял выходить во двор на поверку.
1: Было большое искушение остаться в кровати, когда прозвенел будильник, но это было очень рискованно, и поэтому такую мысль пришлось сразу же отогнать. Что произойдет, если мама не сможет сегодня завершить работу в школе? Нам весьма ясно дали понять, что наши новые хозяева не потерпят лени. Мама работала уже 2 часа и затем сделала перерыв, чтобы отправиться на кухню позавтракать. Я следовала за ней, пока она переходила из одной комнаты в другую в пустынном здании, подметая пол и смахивая пыль. Классы отличались друг от друга в зависимости от преподаваемых предметов. В одном все стены были увешаны картами. Должно быть, это класс для изучения географии. В другом висели схемы со многими цифрами. В третьей было бесчисленное множество книг. Я распахнула дверь еще одного класса и застыла на месте, отказываясь войти в него. «Мама, что это такое?» По коже прошел озноб, когда я показала на невиданную мне ранее вещь. «Это скелет, доченька. Студенты по нему учат строение человеческого тела и расположение костей». «Мы тоже так сделаны?» — спросила я. «Да. Если с нас снимут кожу и все остальное, то мы окажемся похожими на него». «Какой ужас!» — пробормотала я, выходя из комнаты. «Ты можешь войти. Он тебе не сделает больно. Он же не живой». Я медленно вошла в класс, но не могла оторвать глаз от этого скелета, прикрепленного в вертикальном положении к узкой полосе металла. Скелет, казалось, следовал за мной, когда я вышла из комнаты. Особенно это я чувствовала, когда попадала в подвал, в темные помещения или когда поднималась по ступенькам в свою комнату. После завтрака в своей столовой учащиеся строем шли в здание и расходились по классным комнатам. В это время мама принималась убирать туалеты и подметать коридоры и лестницы. Мы перешли в следующее здание и проделали ту же самую работу. Когда классные комнаты освободились, мама отправилась убираться там, затем перешла в наше здание, чтобы убраться также и в нем. Она закончила работу, когда уже совсем стемнело. Воздушные тревоги не были такими частыми в Рахенау, но от этого они не становились менее ужасными, чем в лагере. Ночью соблюдалось обязательное затемнение. Правило было строгим – не включать свет, даже на секунду. Мы понимали, что нарушение этого правила может повлечь нашу смерть и гибель еще многих людей. Поэтому, как только мы возвращались в свою комнату, то сразу же ложились спать, укладывая в определенной последовательности одежду, так, чтобы можно было бы быстро одеться в темноте, когда заводит сирена. Пронзительный звук сирен сигнала воздушной тревоги звучал, как завывание торнадо. Этот звук сразу же находил отклик в моем теле. Я сразу же начинала дрожать, как при высокой температуре. Мы быстро одевались и на ощупь бежали в подвал. Я не могла определить, где было хуже – наверху, куда могли попасть бомбы, или в кромешной тьме подвала, в котором, я была уверена, прятался в темноте скелет. Мы слышали разговоры, что если в наше здание попадет бомба, то мы можем быть погребены навечно под его обломками. Эти мысли вселяли в меня невероятный ужас. Сидя в подвале, мы могли слышать тяжелый гул бомбардировщиков, но, должно быть, у них были более важные задания, чем бомбежка лагеря гитлеровской молодежи. Бомбы обрушивались на мосты, железные дороги и заводы вокруг города, расположенного на противоположном берегу озера Констанц. На городок лагеря в Рахенау бомбы никогда не падали, хотя мы постоянно ждали этого.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Слово Христово».
1: Мир вам, братья и сестры, дорогие друзья, все, кто нас слушает, присоединился к нам. Я рад приветствовать вас сегодняшним утром, и мы продолжаем с вами размышления над Евангелием от Матфея. И сегодня у нас вторая глава с 1 по 12 стих. Это история посещения волхвов. Прекраснейшая история, которую мы слышим каждое Рождество. И не просто слышим, а бывает даже сценки нам ставят или какие-то постановки. Вот воскресная школа. Слава Богу. Давайте мы с вами прочитаем эту историю. Евангелие от Матфея, вторая глава с 1 по 12 стих. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводстве Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними. Как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Смотрите, в начале своего Евангелия, в самом первом стихе первой главы, Матфей объяснял, что Иисус – истинный сын Давидов. Да, мы с вами рассматривали вот историю, вкратце рассматривали историю родословия, да, где Матфей показывал линию рождения Иисуса Христа, что он действительно вот родился от царской линии. И теперь евангелист показывает, что значит титул «сын Авраама». В первом стихе первой же главы Матфей называет Иисуса Христа не только сыном Давида, но и сыном Авраама. Да, Матфей называет Иисуса сыном Авраамовым, потому что в нем исполнятся обещания, данные патриарху. Бытие. 22 глава, 18 стих, мы с вами читаем. «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса моего». Обратите внимание, Бог обещает Аврааму, что в нем, в его семени, будут иметь благословение все народы земли. И этот отрывок, он начинается с того, что с востока приходят волхвы, да, другой народ. Это не были иудеи, это были язычники, которые приходят поклониться. Следует отметить, что мы вот мало знаем об этих людях. Да, вот слово, переведенное как волхвы, оно означает людей, которые изучали звезды. Скорее всего, они были астрологами. И Бог дал им особый знак, чудесную звезду, которая объявляла о рождении царя. И эта звезда привела их в Иерусалим, где книжники, да, где книжники сказали им, что царь должен родиться в Вифлееме. Они отправились в Вифлеем и там поклонились младенцу Христу как Богу. Мы знаем, мы не знаем, вот, точнее, сколько было волхвов. Да, судя по количеству даров, которые мы с вами читаем в 11 стихе, да, некоторые толкователи предполагают, что их было трое, что пришли три царя с востока. Но в этом у нас нет никакой уверенности, да, ну и не столько важно, сколько их было. Смотрите, написано: «И когда их караван прибыл в Иерусалим, волхвов оказалось достаточно, чтобы взбудоражить весь город». И смотрите, от чего, вот как в третьем стихе мы с вами читаем: «Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». Почему встревожился весь Иерусалим? Смотрите, в первом стихе мы с вами читаем: «Пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский». И вот это вот интересное слово «говорят», это имеет такое значение, знаете, как, когда люди вот долго у многих расспрашивали. Расспрашивали о родившемся царе иудейском. Ну, представьте себе такую вот, такой пример. В наше время в Украину приезжает делегация, огромная делегация, вот, ну, пусть всем нам известная страна Америка. Приезжают в Киев и начинают ходить по всему Киеву и расспрашивать, где родившийся президент. Друзья, я уверяю вас, что все социальные сети, все средства массовой информации будут заполнены этой новостью. Где родившийся президент? Сам президент будет, да, наверное, естественно, его покажите мне, где он. Что-то примерное, отдаленно, но примерно что-то вот похожее происходило и в то время там. Хочется отметить, что Иудеей в то время правил Ирод. Ирод, он был по линии Исава. Да, услышав о рождении подлинного царя иудейского, да, вот не просто вся религиозная и политическая элита Иерусалима пришла в смятение, встревожилась. Друзья, обратите внимание, что вот волхвы, да, как мы вот слышали, в четверг, да, проповедовал брат разбор Евангелия от Марка, и он говорил, что за Иисусом ходили многие, чтобы увидеть вот этих чудес. Волхвы не пришли искать чудеса, они пришли поклониться. Смотрите, иудеи его не приняли. Да, мы с вами знаем дальше вот из повествований, что и пришел к своим, и свои его не приняли. Помните, в Евангелии от Иоанна так написано. А приняли его язычники, да, волхвы, которые падают ниц перед ним. Да, смотрите, 11 стих мы с вами читаем. «И войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерь его. И, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирно». Смотрите, «и, пав, поклонились ему». Друзья, так поклоняются только Богу. Эти люди, которые абсолютно никакого отношения не имели к иудейству, они пришли и поклонились Иисусу Христу как царю, как Богу. Пророк Михей предсказал, что... Еще одно такое интересное вот событие. Пророк Михей предсказал, что маленький городок Вифлеем, который можно даже назвать больше деревней такой небольшой, станет местом рождения Мессии, подлинного, настоящего царя иудейского. Михея, 5 глава, 2 стих, мы с вами читаем. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в

будет посрамлено перед Богом. Интересно, да, что вот помните, и женщин, это было, мы с вами говорили, необычное вот такое явление встретить в родословии. Но Матфей это включает и показывает милость Божью, любовь Божью, проявление вот этой вот, проявление милосердия Божьего. И здесь его евангелист подчеркивает, что в незначительном городке Вифлееме произойдет рождение, чудесное рождение царя, спасителя мира, который действительно вот играет самую важную роль в истории спасения всего человечества. Поэтому такая вот интересная история, мы с вами вкратце ее так разобрали. Мы с вами говорили о волхвах, говорили о правителе этой страны и говорили о месте, там, где родился Иисус Христос. И хотелось бы сделать вот применение нам на сегодня. Смотрите, первое, что я для себя подчеркнул, это независимо от того, когда мы это смотрим или где мы находимся, давайте, друзья, поклонимся и помолимся и поблагодарим Иисуса Христа за Его спасение. Он достоин этого. Наверное, не часто мы встаем на колени, может быть, в других местах где-то, может быть, не на коленях, но, наверное, не часто мы благодарим Его за спасение, за то, что Он совершил для каждого из нас. Давайте мы сегодня это сделаем. Просто встанем и скажем Ему: «Спасибо, Господи, что Ты пришел в этот мир спасти меня. Ты стал моим господином, Ты стал моим царем». И второе, на что хотелось бы обратить внимание, вот применяя, давайте будем помнить, что даже маленькое и незначительное, на наш взгляд, свидетельство или маленький поступок праведности или маленький календарь может играть важнейшую роль в спасении людей. Друзья, которые не приняли этой благой вести о рождении Иисуса Христа, которые еще не являются спасенными, которые еще идут и направляются в погибель. Давайте мы будем помнить, что для нас кажется малым и незначительным, может сыграть важнейшую роль в спасении людей, которые окружают нас. Пусть Бог благословит нас. И хотелось бы сказать вот тем, кто досмотрел нас до конца, в это воскресенье можно будет в церкви взять совершенно бесплатно маленький календарь. Да, помните, то, что нам кажется маленьким, может сыграть важную роль в спасении человека. Можно будет взять маленький календарь и подарить его соседям, людям, работающим на заправке, в магазине, в офисе, где угодно его можно будет взять и подарить. Это будет напоминанием о рождении в этом мире царя, спасителя Иисуса Христа. Благословение всем нам. Аминь.

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Предлагаем вам послушать библейский час из Ирпенской библейской семинарии. После него слушайте христианское пение и в конце часа передачу «Светильник для детей».
2: Мир вам, уважаемые Божьи люди! Спасибо за молитвенное такое время хорошее. Безмолитвенность в нашей жизни показывает всегда какую-то самонадеянность такую. Я о себе, кстати, говорю. Назвал проповедь «Большое сердце, большой кошелек и два маленькие уха». Попробуйте просто вот оценить ментальность трех поколений, друзья, именно ментальность или богословие их. «Большое сердце» — это первый представитель наш, царь Давид, друзья. Откройте, пожалуйста, Библию. Будет несколько мест Писания. Псалом 118, 162 стих будет. Вообще, 118 псалом — это ода Божьему Слову. Попробуйте вспомнить, даже вот по памяти, скорее всего, у вас работает, друзья, симфония в голове, и вы вспоминаете, чему радуется Давид. Помните? Я сам буду вспоминать. Если бы вы спросили: «Давид, что твое самое большое сокровище?» Давайте даже так, чтобы визуально запомнилось. Представьте себе, что вот эта кафедра как сейф. Тут написано, вот на этом сейфе написано «радость». Вот сейф большой, и каждый из нас будет пытаться в жизни получать радость своим путем. Существуют только две вариации, по сути, братья и сестры. Первый вариант – это настоящая радость, та, которая плод Духа Святого. В поисках радости главное нам не забыть ее происхождение. А наша плоть, тем не менее, она все время хочет как-то... Вот открыть можно только одним ключом – личное отношение с Богом. То есть пришел, открыл, и Давид это получает всегда. Вот это его сокровище. «Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль». Что вы услышали, кстати, прибыль или слово? Это хороший вопрос тоже, кстати. Потом: «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Радуется Давид, ну, во-первых, есть компания, сказали это, не кто-то один даже сказал, сказали. Радуется, что есть дом Господень. Не сказали лишь в компании, там, идем кому-то, как, вас можно сказать слово такое, морду набьем, семинарское слово, ладно, и лицо набьем. Не говорят, там, идем где-то напьемся, ну, есть трезвая компания, это уже радуется Давид. Дом Господень, в конце концов, есть. «Господь, крепость жизни моей» — это его отношение такое. «Радуюсь я спасению твоему», — Давид интересно говорит, «силою твоей веселится царь, спасение твоем безмерно радуется», друзья. Я думаю, Володь, а тебя радует спасение вообще? Народ Божий, если мы спасению не радуемся, я думаю, вот было бы хорошо проэкспериментировать пятиминутный вариант ада, да? В нашей жизни. Представляете, как мы перезагрузились бы там элементарно, вообще, сразу же. Вообще другое восприятие было бы. Давид этим вещам радуется. Он приходит, и у него есть ключ настоящий, подлинник. Вскрыл, получил. Это его, это его ментальной жизни, это его сокровище, это Господь. Даже когда думаю за мудрость, думаю, понятное дело, нам написано, что Соломон самый мудрый был, но я думаю, что Давид был помудрее. Иисус был помудрее, точно. Спланировал храм Давид, его был проект. Вот интересно, что когда Давид передает своему сыну, мы неизменно пытаемся своим детям передать наследство. И трагедия, если я думаю наследство, передавая это, я передаю только все, что приобрел по горизонтали. Наша плоть, она бизнесмен, она все время в считанные секунды просчитывает выгодно, невыгодно мне то или другое, встреча с любым человеком. Всегда она считает, или ей выгодно. И вот, если посмотреть на Давида, что Давид пытается передать своему сыну Соломону? В книге Паралипоменон он просто своему сыну говорит: «Сын мой Соломон». И вот, вот послушайте, ощутите сокровище Давида, которое он передает своему сыну. «Знай Бога отца твоего», так говорит он сыну своему, «и ищи его всем сердцем своим. Если будешь искать его, то найдешь его, если оставишь его, он оставит тебя навсегда». Если вы с Давидом могли бы поговорить, и во время даже падения, после падения Давида опять сокровище, ты замечаешь, что его сокровище – это отношение с Богом. Как Давид молится? «Духа твоего святого не забери от меня». Ни коней не просит, не забери, царство не забери. просит именно за отношения с Богом. Это сокровище Давида. Как Соломон теперь? Ну, одно дело, если Давид так рассказывает о своих радостях, но а если бы со стороны прийти посмотреть, чтобы Соломон, как оценивает он своего папу? Вот, и, вот взгляд сына на папу. Он говорит, интересно, отец мой ходил в чистоте сердца своего пред лицом твоим, говорит Богу, посреди дома твоего. Я себе думаю, Вов, а как бы тебя твои дети оценили? Вот ты реально ходишь в чистоте своего сердца и перед Богом? Вот сокровище Давида. Итак, передает, когда идет речь о Давиде, что передает он своему сыну, друзья? Если коротко, он передает ему в наследство живую веру. Пакетом приходит царство, все остальное там, денег немерено. Но главная ценность – это живая вера. Теперь стадия «Большой кошелек». Давайте посмотрим на Соломона, друзья. Третья книга царств, третья глава. Попробуйте ощутить этого парня в особенный момент, когда у него еще сердце в порядке, друзья. Ранний Соломон, можно назвать так его, да? Ранний Соломон. Третья книга царств, третья глава, с 1 стиха по 6. Соломон породнился в то время, когда, помните, Бог говорил, не вступай в род с ними, да? Интересно. Породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона. По сути, она потом будет так жизнь показывать, что она будет у него фавориткой, друзья. И ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего и дома Господня, и стены вокруг Иерусалима. Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа до того времени. И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего, но и он приносил жертвы и курение на высотах. И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. 1000 всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. В Гаваоне явился Господь Соломон во сне ночью и сказал: «Бог, проси, что тебе дать». И сказал Соломон: «Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. И за то, что он ходил пред тобою в истине и правде и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть и ныне». Обратите внимание, друзья мои, на слово «возлюбил». Он любит Господа. Он имеет хорошее сердце в то время. Даже на вопрос, что тебе дать, он есть мудрость попросить мудрости. Это уже надо иметь мудрость. Перелистните несколько страниц. Кстати, впечатление может сложиться, что он не знает, где приносить жертвы и воскурение. Он знает. На следующей страничке в той же главе будет написано, что после сновидения он пошел в Иерусалим и стал пред ковчегом Завета Господня. То есть у Соломона с богословием все правильно, где поклоняться Богу. То есть это не случайность, жертвы и воскурения на высотах. Потом есть 11 глава. Слово интересно, как смещается его вот этот момент любви. 11 глава, 3 царств. «И полюбил царь Соломон много чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, мавитянок, аммонитянок, идумиянок, сидонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилю: не ходите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам, к ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратились жены сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было уже вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида отца его. И стал Соломон служить». Потом дальше сокращать буду: «делал, построил, сделал, и разгневался Господь за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева. И сказал Господь: за то, что делается так у тебя, ты не сохранил завета моего и устав моих, я отторну от тебя царство и отдам рабу твоему. Но во дни Давида я не сделаю ради Давида отца твоего, из руки сына твоего исторгну его». Теперь, если мы посмотрели на Соломона, как Соломон получает, как он подходит к этому сейфу радости, друзья. Соломон не приходит с ключом, который, ну вот, есть настоящий ключ радости отношений с Богом. Соломон приходит, как правило, к этому сейфу, приходит с берданкой, фомкой. Он просто его все время пытается ломать. А мы неизменно в нашу жизнь, мы живем ради того, чтобы получать удовольствие, друзья. Каждодневно мы пытаемся получить радость, те гормоны радости, которые там нейромедиаторами являются, там дофамин, скажем. Мы пытаемся получить его из разных источников. Это наша трагедия. Соломон пытается получать радость другим путем. Он не Давид уже. Яблочко от яблони далеко может закатиться, друзья. И мы видим, как Соломона акценты смещаются. Потихоньку он, когда строит свой дом, он строит его больше, чем храм Господен. Если вы спросили, а чем ты получаешь, Соломон, радость? Так интересно, книга Экклесиаста, он описывает, как он получает, пытается веселить свое сердце. Завел я себе, и перечисляется себе, певцов, певиц, сады, это не сад, виноградники, это не виноградник, виноградники. Было четкое повеление, чем должен заниматься царь. Переписать закон, читать во все дни жизни для себя. Это что должен был делать? Что не должен был делать? Нельзя коней было приводить с Египта, нельзя было жен умножать и золото, и серебра. Такое впечатление, что он это все не слышит. Закона он не читает, мы не замечаем этого момента такого. Коней привозят с Египта, с женами я не знаю, что с ними делать вообще было, довел до абсурда. И серебро вообще в дни Соломона как металл. Вот такой Соломон. Среди книги Экклесиаста такое впечатление, что есть проблески мудрости, проявляется где-то он. Появляется момент такой, что он понимает, что этот сейф, он ломал, вскрывал, а там все пусто. И это наша трагедия. Бывает, мы тоже за радостью начинаем ходить не туда, куда надо ходить. Допустим, вы сестричка вышли замуж, и время от времени вам покажется, что муж должен быть вашей мессией. Ну реально, трагедия бывает. И вы уже и так милый, кружи меня, кружи. Он никак не может вас закружить. Мужики начинают тоже, мы бывает тоже приходим, ну там, попытка получать радость химическими элементами начинается. И тоже радости не получить. И наша трагедия в том, что мы забываем источник радости только пред лицом Господним, друзья. Соломон этот ломал сейф, ломал. Среди жизни такое впечатление, что включаются мозги у человека, говорит, возненавидел я жизнь. Как это возненавидел? Так посмотришь. Тачки. Я не близорукий материалист, скажу вам. И я не закрененный в отношении того, что только духовность надо. Я понимаю, что деньги могут быть. Я понимаю, что главное, чтобы сердце было нормальное с деньгами. И вот если вы с Соломона посмотрели, а как же ж, парень, так у тебя началось это все? Я думаю, что есть интересный момент в третьей книге Царств, в третьей главе, друзья, есть одно слово, которое дает понять, почему у Соломона так все произошло в жизни. Третья книга Царств, третья глава, третий стих. Вот он, вот это интересный стих. «Возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего, но...» Вот это слово «но», это слово в Библии бывает, описывается по-другому, друзья. Оно бывает, по-другому будет написано «кроме», «однако». И мы замечаем, когда Библия говорит о человеке, о царях, часто он поклонялся Богу, кроме или однако, но это принцип исключения. Это у каждого из нас есть семя разрухи. У каждого из нас, друзья, есть свое но. Каждый искушается собственной похотью. Но вопрос, как этому семени разрухи мне не дать прорасти? Слово «но» — это принцип исключения, которое ты понимаешь в жизни братьев, в жизни сестер. Это та область, которую я не даю в Божье распоряжение. Есть момент, который я оставляю за собой. Это тот из притчи гвоздь, на который потом мешок зловоний вешает сатана. И это же реальность. И вопрос, как не дать этому семени разрухи прорасти. Если посмотреть на большое сердце Давида, друзья, в его жизни, что отличает Давида от Соломона? Что дает вариацию покаянию? Я думаю, что он пророк Нафан. Я называю это фактор Нафан. Но у каждого свое есть, но у Давида есть момент. Есть, у Давида, если вы поговорили бы с ним, Давид вот падал. Но сердце остается все равно вот такое, которое будет Бога искать. У него все время в жизни кто там приходит, пророк Нафан, говорит, ты тот человек. Есть. Приходит в жизнь Давида кто там еще? Приходит пророк Гад. Соломон бы с таким именем вообще, наверное, человека не послушал бы. Приходит и говорит, слушай, не ты будешь строить храм, сын твой построит, ты человек, проливший много крови. Приходит, то друг у него в конце концов есть, который написано, возложил упование на Бога после встречи с другом. Та женщина, он даже умел слушать, наш Давид. Приходит, когда Авигея ему говорит, слушай, Давид, не проливай кровь, да не вменится тебе это. Господь упрочит твое царство, ты будешь царствовать. Говорит, не посмотри на этого человека, она просто переводит его в фокус на небо, говорит, не надо вырезать тут всех. Это Давид. А у Соломона нету. У Соломона нету пророка Нафана. Пророк Нафан — это фактор в жизни моих, наших наставников, друзья. Должен быть всегда кто-то, кто может ко мне подойти и поговорить со мной очень открыто. Братья и сестры, оставляйте в своей жизни человека, который может вмешиваться в вашу жизнь. У нас есть рамки внутренние и внешние. Я верю в то, что есть внутреннее, но я верю, что надо внешнее. Наставники, тот, кто может обличать. Фишка в том, что я, как правило, внутри себя чувствую лучше, чем я есть на самом деле. Когда меня обличают, у меня целая адвокатская контора работает, я вам скажу честно. Вот я так включаюсь, богословие моя плоть имеет хорошее, защищается. Но он должен быть в приоре. Мне должен быть человек, который может позвонить моей жене и спросить, как Вова поживает. Должен быть человек, который может спросить, как у тебя отношения с Богом. Что ты сегодня читаешь? Что тебе сегодня Бог открыл? Должны быть люди, потому что у нас в Украине сейчас трагедия, так называемая, друг мой Андрей Корничук говорит, пастырепад в Украине идет. А у Соломона нету друзей таких. Нету пророка, Нафана. У Соломона есть большой кошелек, куча бабла и 60 охранников. И ни одного пророка. И это трагедия, друзья. Большой кошелек. Соломон в жизни, впечатление, он в конце пишет, как бы так говорит, выслушаем сущность всего, думаешь, покаялся. Да не думаю, по-настоящему. Сердце склонили так его женщины, и мудрость не помогла. Но он, по сути, если разобраться, он политический гений. Слушайте, мудрость, которую Бог ему дал, он использует, чтобы не служить Богу. Нагреб этих всех девчат. Политически все продумано. Кто пойдет воевать с зятем? Все получается, но потом наступает такая стадия, когда родство все слабее и слабее. Люди со стороны, там соседние народы сидят, говорят, вот, а там золота много. Щитов этих золотых наваливал себе. Все выглядит очень шикарно. Выслушаем сущность всего, говорит, бойся Бога, заповеди соблюдай. Давид после такого бы решения написал бы еще, наверное, 50 псалмов, как он начал Бога заповеди соблюдать. У Соломона этого не прослеживается, друзья. Смерть Давида вспомните. Умер Давид доброй старости, насыщенный днями, богатством и славою. Шикарно звучит. Умер Соломон и приложился к отцам. А где же вот это все? Большой кошелек, друзья. Это трагедия, если нету большого пророка возле нас. Сокровища Соломона, они не те, которые у Давида, друзья. Радость он получает не теми путями, которые должен получать. Я думаю, что вот это принципно надо в жизни нашей всегда понимать, что он у меня есть. Мне необходим Нафан. И последний наш человек. Маленький два уха назвал. Это ментальность человека. Познакомимся с внуком Давида. Яблочко от яблони бывает далеко падает, друзья. Третье царство, 12 глава. Интересно, как приходят к нему люди. 13 глава, друзья, посмотрите внимательно. Господь говорит, интересно, ему тоже приходят люди, которые совет дают ему, старейшины. И Аравам, интересно, вот маленьких его два уха. Приходят люди, послушайте, буду сокращать. У него хороший рейтинг у парня. За счет чего? Прошлых поколений. Еще ничего этот парень не сделал. Но интересно, что люди уже готовы ему служить. Хорошая перспектива, казалось бы, да? Вот. И вот интересно, они приходят и говорят, отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жесткую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас. Тогда мы будем служить тебе. Они говорили ему и сказали, если ты на этот день будешь слугою народу этому, услужишь ему, удовлетворишь им, будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни. Еще парень ничего не сделал, а люди уже готовы служить. Но пацан служить не хочет. Старейшин, написано, пренебрег совет старейшин, что он советовали ему, советовался с пацанами, с молодыми людьми. И я сижу и думаю, ну вот как так может быть? Ну вот так. Если папа передает, Давид передает своему сыну Соломону живую веру, это основное сокровище, то царь Соломон не может уже передать живую веру. Он передает ему просто большой кошелек, кучу денег. Представьте на минуточку, что в первый же год этот парень Раваам теряет 87% своего имения. А как замерял территориально и народом замерял. 87% Библия говорит величие во множестве народа, а слава царя. И этот парень за первый год, ну, Вот представьте себе, что вы своему сыну передаете вот имение, да, друзья, на минутку представьте себе, что вот это 100 квадратных метров, это ваша квартира, допустим, это в Киеве, допустим, это на Печерске. Представили, да? Сынок, вот тебе квартира. И сынок в первый же год этой квартиры остается от этой квартиры только санузел, 13 метров квадратных. Ну ладно бы на благотворительность отдал, то ж врагу отдал. И если бы мудрый был бы наш Соломон, друзья, то включил бы мозги, потому что мудрость – это умение подумать за будущее поколение. И лучше, друзья, что я могу передать своим детям, это передать живую веру. Независимо, есть имение большое, нет имения большого. Мне надо моим детям передать живую веру, друзья. Круговорот Божьей истории, друзья. Как он идет? Динамика всегда такая, друзья. Стадия благословения, представьте себе, вот она тут. Может быть, кто-то из вас вот тут. Я знаю точно, я сейчас на этой стадии. Как правило, круговорот Божьей истории, Божьего народа идет так. С благословения они идут в моральное зло. Они бодрствовать уже не могут. С морального зла однозначно идет суд Божий. И грабли повторяются. После суда Божьего они молятся: «Господи, выведи нас отсюда». И они хотят избавителя. Помните, да? А от избавления к благословению опять. Что я забыл? Между вот судом и избавлением есть главная стадия – покаяние. А мы его не любим. Мы как в песне Круга. «Избавление, но не покаяние», он поет, «дай мне, Господи». Старое доброе покаяние, друзья. Как важно, чтобы в жизни были пророки, как важно, чтобы я замерял свое сердце, к чему оно прилепляется. Как важно, чтобы я понимал, где я радость настоящую получаю. Ходить за радостью к людям бесполезно, друзья. Бог так нас создал, что радость только пред Его лицом. Ходить за радостью, последняя аналогия, это все равно, что вы встретили тут нашего ирпенского бомжа и говорите: «Отдай мне квартиру». У него просто его нет, он бомж. Вы его можете набить, конечно. Вот такие ему свистки набили. И говорит: «Дай мне квартиру». Он говорит: «Ну нет». Кнопочный телефон, можете пробовать с него. YouTube посмотреть, тоже опции просто нету. То же самое в жизни нашей. Это радость. Функционально ее нигде не получить, как только с Богом. Давид это умел, Соломон это не умел, а парень тот вообще теряет абсолютно все. И как важно в жизни, друзья, всегда иметь Нафана, правильный источник радости. И последнее, как важно передать своим поколениям будущим живую веру. Три главных элемента сегодня, друзья. Итак, на какой стадии? Большое сердце, большой кошелек и, или два маленьких уха. Если в семинарии, надеюсь, вы вот тут, друзья. Пускай нас Господь благословит, друзья, чтобы мы нашим поколениям будущим передали главное сокровище – живую веру. Как это сделать? Я все время пытаюсь себе это понять, покаяться, возвращаться в эту стадию. Вот тут надо обновляться всегда, друзья. Помолимся вместе. Давайте. Господи, мы сегодня читали о царе Давиде. Даже сын его Соломон говорил, что отец ходил пред тобой с искренним сердцем посреди дома своего. Господи, мы все учимся в семинарии, мы все стараемся получать знания. Помоги нам постоянно, чтобы знания мы соизмеряли с нашим сердцем. Потому что знания в сухом виде, Господи, мы знаем, что они могут просто надбивать. Ты в слове своем говоришь, что вникать в себя. Помоги нам, кроме того, что мы приобретаем хороший интеллект, чтобы мы понимали, что должно наше сердце развиваться вместе с интеллектом. Помоги нам, Господи, видеть не на опасных ли мы путях. Помоги нам понимать, Господи, что наша духовность должна развиваться пропорционально с нашим кошельком. Молю Тебя, Господи, чтобы мы умели ходить пред Твоим лицом и старались о добром не только перед Богом, говорит апостол Павел нам, но и перед людьми. Помоги нам перед своими сыновьями, дочерями ходить в чистоте сердца, чтобы они видели живую веру настоящую. Помоги нам, Господи, чтобы наши дети видели нас словом Твоим, не с гаджетами какими-то, постоянно не в сериалах каких-то, Господи, чтобы они видели в нашей жизни живую веру, чтобы они видели практическое служение, чтобы они видели, что наша главная ценность – это люди. Прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы в нашей жизни были всегда люди, которые могут обличить, вразумить, наставить. Помоги в свою жизнь допускать всегда пророка, быть готовым идти на обличение. И молю Тебя, Господи, помоги нам всегда не забывать о том, что радость – это только пред Твоим лицом. Проси нас, что мы верим в то, что постоянно наша плоть обманывает нас, говорит, что радость можно получить в другом месте. Господи, дай нам не верить в это. Проси нас, Господи, что мы на опыте пытаемся в этом убедиться. Очисти сердца наши от всякой злобы, от корысти всякой, Господи. Очисти наши сердца от лицемерия. И помоги, Господь, ходить в чистоте сердца пред лицом Твоим. Помоги уметь радоваться спасению Твоему, Господи. Помоги радоваться Слову Твоему, Господи. Помоги покаянием уметь радоваться. Спасенным душам радоваться, Господь. Помоги нам иметь правильные ценности. Просим это, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь.
3: Аминь. Слава Богу. Благодарим Юрия Николаевича за слово, за проповедь. Надеюсь, у нас будет большое сердце, да? Аминь.

Вы слушаете «Радио на пути». Приглашаем вас в течение следующих 15 минут послушать христианское пение прошлых лет. После него слушайте детскую христианскую передачу «Светильник».

Стелю-ка я ветки под елью, а подушкой мне будет голыш.

В эфире «Христианское радио на пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, звучит передача «Светильник».

Предлагаем вашему вниманию журнал «Светильник». «Господь – свет для меня». Михея, глава 7, стих 8.

оказалась не совсем стройной, а силы в руках еще не хватало, чтобы звук лился ровно и мягко. Но мальчик не расстраивался, ведь мама была рядом и всегда могла ему подсказать и помочь. С наступлением осени родители записали Максима в музыкальную школу. С этого момента в жизни мальчика начались напряженные дни. После занятий в школе Максим приходил домой, чтобы пообедать, и тут же спешил в музыкалку. И хотя на учебу и подготовку к занятиям у мальчика уходило очень много времени, он старательно разучил аккомпанементы для христианских гимнов, помня наставления папы. А по вечерам, когда все собирались в гостиной для чтения Библии, Максим всегда с мамой исполнял любимые семейные песни.

За 3 года учебы в музыкальной школе Максим научился очень хорошо играть на гитаре. По специальности у него всегда были 5-ки. На занятия он ходил с удовольствием. Дорога была не близкая и проходила через городской парк. Здесь Максим всегда замедлял шаг. Высокие тополя и раскидистые березы, уютные беседки и лавочки привлекали к себе детей и взрослых. В середине парка находился небольшой фонтан, возле которого часто собирались дети, чтобы порезвиться под разлетающимися во все стороны брызгами воды. С наступлением прохладных осенних дней количество отдыхающих в парке заметно уменьшилось. Но Максим все равно любил проходить через него. Вот только на обратном пути, особенно когда бывало пасмурно, припозднившегося гитариста настигали сумерки. Однажды поздней осенью, возвращаясь домой через парк, Максим заметил в середине аллеи группу незнакомых парней. Они сидели на спинке скамьи, поставив грязные ботинки на сиденье. Кто-то из них курил, пытаясь выпустить колечки дыма, кто-то щелкал семечки, сплевывая шелуху себе под ноги. Все громко смеялись над кривляниями одного из их компаний, изображавшего перед своими друзьями какого-то артиста. Заметив приближающегося мальчика с большим чехлом за спиной, они притихли. Максим тут же решил свернуть с главной аллеи и пройти по боковой тропинке к другому выходу. Но один из парней громко окликнул его. «Эй, ты, музыкант, иди сюда!» Сердце Максима замерло. «А вдруг они заберут у меня гитару?» Испугался мальчик и крепче сжал лямку чехла. «Господи, сохрани!» Помолился Максим, медленно подходя к скамейке. «А ну-ка, покажи мне свою балалайку!» Повелительным тоном приказал один из парней, подходя ближе к смущенному мальчику. «Это не балалайка, а гитара!» Возмутился Максим, не спеша снимать чехол. «Зачем тебе?» «Побренчать хочу!» — язвительно ухмыльнулся парень, повернув козырек бейсболки на затылок. «Тебе что, жалко?» Все ребята дружно расхохотались. Видно было, что этот высокий парень с непослушно торчащим из-под сдвинутой на затылок бейсболки чубом пользовался среди них авторитетом. «Мне не жалко», — тихо ответил Максим. «Вот только бренчать на ней я никому не даю. Эта гитара посвящена Богу». Тут и сам Денис, или Дэн, как его назвал один из парней, разразился громким смехом. «Богомол! Парни, перед нами редкий представитель человеческого рода, который бьет челом перед несуществующим Богом!» Максиму было больно слышать такие слова. «Боже, помоги мне! Что мне делать?» Мысленно взывал он к своему защитнику. Мальчик всем сердцем желал, чтобы Господь вступился за него в этот момент. Максим украдкой посмотрел по сторонам, ища глазами хоть какого-нибудь прохожего, который бы мог прийти к нему на помощь. Но в это время в парке всегда было мало людей, а сегодня из-за холодной погоды

0: и вовсе никого не было.
1: «Ну и насмешил же ты нас!»
0: — немного успокоившись, сказал Дэн.
1: «Сам не даешь, так я силой возьму!»
0: Максиму хотелось убежать, и он даже сделал пару неуверенных шагов, как вдруг Дэн схватил его за куртку. Парень мертвой хваткой уцепился за лямку чехла и стянул гитару с плеча Максима. Сопротивляться было бесполезно. Дэн кивнул своей компании, и они, окружив Максима со всех сторон, зажали его в кольцо. Грустно глядя на то, как его гитара оказалась в грубых руках уличного хулигана, Максим нервно теребил молнию замка. Он не переставал внутренне молиться, чтобы Господь защитил его и сберег гитару.
1: «А ну, Дэн, покажи класс этому малявке! Сыграй какую-нибудь из наших!» — попросил один из парней, закуривая очередную сигарету.
2: «Хм, отличный инструмент!» — с видом знатока Дэн провел ладонью по блестящему корпусу. Заглянув в круглое отверстие розетки, парень присвистнул.
1: «Да еще и иностранная! Где ты такую раздобыл, буржуй?»
0: «Родители на день рождения подарили». Дэн пробежал пальцами по струнам и взял подходящий аккорд. Казалось, что даже звучать гитара стала как-то по-другому. Печально и глухо. Дэн не жалел инструмент и, ударяя по струнам всей ладонью, хриплым голосом запел одну из дворовых песен. Когда последние звуки смолкли, он посмотрел на Максима.
1: «А ну-ка, сыграй теперь ты нам что-нибудь», — приказал парень, протягивая инструмент мальчику, который уже украдкой смахивал с глаз непрошенные слезы.
2: «Да не реви! Большой такой пацан, а нюни распустил. Давай, сыграй что-нибудь веселенькое».
0: Максим взял дрожащими руками гитару и стал перебирать в памяти произведения, которые знал наизусть. Что же им сыграть? Христианские мелодии как-то неудобно. Может, что-нибудь из классики? Нет. Все-таки я уже сказал, что верующий. И дальше этого стыдиться не буду. Гладкий корпус гитары лег в руки Максима. И он немного успокоился. Хулиганы с презрительными ухмылками освободили край скамейки, чтобы мальчик мог присесть. Наскоро настроив гитару, Максим взял нужный аккорд. По аллее разнеслась мягкая музыка. Кто-то из парней переговаривался между собой, посмеиваясь над тем, что у мальчишки дрожат руки. Дэн сыкнул на своих дружков, давая понять, чтобы они притихли. Максим же старался не обращать внимания на их насмешки. Мелодия то становилась громче, то вновь затихала, аккомпанируя грустному шелесту опавших листьев, тихонько шуршащих от легкого прикосновения ветра. Максим сыграл заключительный пассаж, мягко и легко пробежав пальцами по грифу гитары. Казалось, что звуки растворились в осенних сумерках, только еле уловимое дуновение в кронах деревьев продолжало напевать грустную мелодию.
1: «Что за музыка? Классика?» — нарушил молчание Дэн.
0: «Нет», — спокойно ответил Максим. «Это мелодия христианской песни. Она называется „Вспомни, друг, материнские слезы“. Там слова про маму».
1: «Спой!»
0: — приказал кто-то из парней. Максим слегка покраснел.
3: «Да я не певец. Может, не стоит?»
1: «Спой по-хорошему! Не заставляй себя упрашивать!» — пригрозил Дэн.
0: Максим испугался и, еле справившись с волнением, начал играть. Вновь в парке зазвучала мелодия, но теперь со словами. «Вспомни, друг, материнские слезы, слезы горя, печали, разлук, когда ты, подчинясь своим грезам, оторвался от ласковых рук.

0: Максим хорошо знал аккомпанемент, но ему никогда раньше не приходилось исполнять эту песню. Голос мальчика вначале звучал робко, но с каждой строчкой становился все уверенней. Последние слова песни о матери, которая молится о спасении своего сына, прозвучали особенно проникновенно. «И молитва ее не напрасна. Бог – прощение, счастье, любовь». Максим допел последний куплет. Оглянувшись на парней, мальчик заметил, что никто уже не смеялся. Все сидели притихшие, кто-то даже низко опустил голову на грудь. «Хорошая песня. Спой еще что-нибудь такое для души», — попросил мальчика Дэн. Максим запереживал. На улице было уже совсем темно, и начал моросить мелкий колючий дождик. Вдруг на аллее послышались чьи-то торопливые шаги.
1: «Дядя Коля!»
0: Сердце Максима учащенно забилось, когда он узнал случайно прохожим руководителя молодежи из их церкви. «Господи! Спаси меня, пожалуйста!» Не успел Максим высказать свою горячую нужду Господу, как дядя Коля, поравнявшись со скамейкой, на которой сидела компания, остановился. «Ребята, вы бы не сидели на спинке, все сиденье заморали». «О, а ты тут что делаешь?» — удивился он, узнав Максима. «Да меня попросили сыграть что-нибудь, но я уже собирался идти домой. Подождите меня, нам ведь по пути». Парни недовольно переглянулись. Кто-то стал сердито перешептываться между собой, поглядывая на своего предводителя. «Постой, пацан!» — сказал Дэн, демонстративно сплевывая шелуху почти под самые ноги дяди Коли. «Ты нам еще не доиграл. Присядь-ка на скамейку. Не торопись». Максим с надеждой посмотрел на дядю Колю, не переставая молиться про себя и Иисусу. Он уже успел убрать гитару в чехол и встал между Дэном и его компанией и руководителем молодежи. «Что тебе нужно от этого мальчика?» — спокойно спросил дядя Коля. «Он пойдет со мной». Дядя Коля взял Максима за руку и спокойным шагом направился к выходу из парка. Мальчик слышал, как сзади началась перебранка по поводу того, что парням не удалось завладеть такой дорогой гитарой. Максим крепко сжимал лямку чехла, с удовольствием ощущая на плечах тяжесть своего любимого инструмента. Как он был рад Божьему избавлению! Сердце переполнялось восторгом, ведь Бог услышал его молитву и так вовремя послал на помощь своего человека. Максим все рассказал дяде Коле. Мальчик даже не представлял себе, как сможет уйти от компании парней, которые были намного старше него. Максим не переставал удивляться тому, что все так хорошо закончилось. «А я ведь обычно не хожу с работы через парк. Мне так дальше получается. Просто у нашей бабушки капли сердечные закончились, и мне в аптеку за лекарством нужно было», — пояснил дядя Коля. «Я молился про себя, чтобы Бог послал мне свою помощь», — взволнованно произнес Максим. «Я так боялся, что они заберут у меня гитару, и не переставал просить Бога, чтобы он меня защитил. А когда этот Дэн попросил меня что-нибудь сыграть, то я долго думал, что же именно исполнить. Я не сразу выбрал христианскую песню. Сначала хотел сыграть что-нибудь из школьной программы, но потом решил не стыдиться Христа. Я им сразу сказал, что верю в Бога». «Хорошо, что не постеснялся признаться, что ты христианин. Господь хранит верных. В Библии есть много мест, где об этом говорится. Вспомни, как он сохранил Даниила в львином рву. А три его друга? Сказано, что даже запаха дыма не было от них. А сколько раз Бог спасал от смерти Давида? Библия полна такими примерами. Такой чудный наш Господь», — подытожил дядя Коля. «Да, сегодня я на деле убедился, что Господь меня сохранил. И сам я цел, и моя любимая гитара со мной. Когда мы ждем помощи от Бога, а не надеемся на собственные силы, Он нам помогает. В детстве, кажется, это было еще до школы, я выучил наизусть 120-й псалом. Он мне так понравился. Если ты его еще не знаешь наизусть, то обязательно выучи. Там есть такие слова: «Господь – хранитель твой», «Господь – сень твоя с правой руки твоей». И когда я выходил из дома, то после молитвы старался вспомнить этот псалом. Хорошо, я тоже его выучу. А что именно ты играл там в парке? Мне послышалось что-то знакомое, христианское. Я им не только сыграл, но даже спел песню про маму. «Какую песню?» – удивился дядя Коля. «А вот эту, помните?» И Максим, уже совсем никого не стесняясь и не обращая внимания на прохожих, запел: «Вспомни, друг, материнские слезы».

0: В течение этого часа вы услышите передачи «События через призму Писания», ее ведет Александр Осадчий, затем «Хлеб наш насущный», ежедневное христианское чтение, «Слушай, молись, размышляй» и проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В Австралии произошло нападение на епископа Марии Эммануэля. Преступник успел нанести священнику несколько ножевых ранений. Епископ Марии Эммануэль, лидер ультраконсервативной Ассирийской православной церкви. В своих проповедях он выступал против содомизма, а также против карантина во время пандемии короны. Антиковидные ограничения в Сиднее он назвал массовым рабством. Проповедник также говорил о бесполезности вакцин. Он говорил: «Мы люди. Почему с нами обращаются как с животными?» Что хочется добавить, что, несмотря на то, что его ранили, он остался в живых и пошел на поправку, и сегодня снова проповедует в своей церкви. Радостная весть от Луки, 10 глава, с 33 по 35 стих. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился, подойдя, привязал ему раны, возливая масло и вино, посадив его на своего осла, привез в гостиницу, позаботился о нем, а на другой день, отъезжая, вынул 2 динария. Дал содержателю гостиницы, сказал ему: «Позаботься о нем, если и издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Иисус Христос в этой притче показал, кто есть ближний для человека. Кто ближний? Прошел левит, прошел священник. Не оказали помощь пострадавшему, израненному, лежащему в кювете. Самарянин оказал помощь. Ближний — это тот, кто помог другому. В наши дни один человек, тоже подобный доброму самарянину, хотел помочь другому и стать его ближним. Он хотел укрыть бездомного, но бездомный этого не оценил. Каков итог? Добряк стал ближним бездомному, а тот своего ближнего ограбил. Обычное дело, когда люди этого мира за добро платят злом. Несмотря на это, Иисус пример оставил, как нам поступать. Так и поступайте всегда, хотя и не всем дано это оценить. Историческое событие произошло в немецком футболе. Там футбольный клуб Байер Леверкузен первый раз за свою историю, 120 лет, одержал победу в главном чемпионате страны Бундеслиги. До этого клуб имел прозвище Неверкузен, от английского слова «never» — «никогда». В связи с тем, что они в начале нулевых играли несколько финалов, но нигде из них не выиграли, оставшись вечно вторыми. Мы об этой команде уже говорим не первый раз. Потому что болельщики этого клуба первые из всех других болельщиков немецкой Бундеслиги выразили протест против политики навязывания множества полов. Тогда болельщики большой баннер развернули на трибунах о том, что есть много направлений музыки, но пола есть только 2. Этому примеру последовали и другие. Вы видите, как Бог вознаградил клуб, болельщики которого стали пионерами немецкого футбола в отстаивании правды Господа о существовании только 2 полов, мужском и женском. Слава Всевышнему за такой явный, видимый пример награды клубу и людям, его поддерживающим, за борьбу, начатую против сатанинской повестки содомизма. Бытие, 1 глава, стих 28. «И благословил Бог и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всякими животными, пресмыкающимися по земле». Когда Бог сказал первым людям обладание и владение землей, тогда Он покорил человеку весь животный мир. Что значит «покорил»? Покорил значит «поставил человека выше всего остального творения». Что для этого Бог сделал в нас, людях? Бог это сделал нам то, что в отличие от животных, птиц, рыб, Он дал человеку разум. Разум. Поэтому мы, люди, можем говорить, можем анализировать, можем критически к чему-то относиться. У нас есть разум. Разум, который дал нам Бог. Этот разум прежде всего дан для прославления Творца, Луки 10, глава 27. Также много еще для чего дан. Например, чтобы в случае опасности сориентироваться, как действовать. К одному человеку во Флориде на придомовой участок заполз аллигатор. Ну, аллигатор, представьте, заполз. Но человек-то на той человек, у него есть разум. Он может подумать, как ему действовать, какую стратегию выработать. Человек в данном случае включил смекалку и устранил опасность от рептилии. Что он сделал? Он взял мусорный контейнер и загнал рептилию в него. Это видео вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму писания». Все. Человек хотел не сравниться с челюстями аллигатора по силе. Но у него есть разум. И за счет разума он вышел победителем. Вот так Бог покорил творение человеку. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Там прошел небывалый ливень, после которого случилось сильнейшее наводнение. В сети это назвали штормом века. Это еще не все. Такая погода сделала над городом солнечное затмение. Вот только затмение было от Луны. Недавно об этом говорили. А здесь затмение не от Луны. Оно здесь из-за сильнейших дождевых туч, из-за которых случилось наводнение пустыни. И это еще один фактор, которых и так много есть в природе, не только. В ответе на вопрос, почему может померкнуть солнце и луна не дать света? Как сказано в Матфея 24 глава стих 29 или Марка 13 глава стих 24, почему солнце померкнет? Оно будет закрыто. Так, помимо Дубая, наводнение пришло и в Оман. Это все пустыня. Пустыня никогда не было воды, на то она и пустыня. Катаклизма природы и редчайшие погодные явления. Это не просто капризы погоды. Это признак скорого всецелого исполнения в библейских пророчествах о последних днях. Господь грядет, блаженны все уповающие на Него. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания. Ослав Творца и

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Вкусно и полезно. Книга Притч, 24 глава, 14 стих. «Познание мудрости, как мед для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна». В 2016 году люди по всему миру потратили около 98 миллиардов долларов на шоколад. Цифра впечатляет, но в то же время она не так уж удивительна. Все-таки шоколад вкусный, и нам нравится его кушать. Поэтому многие обрадовались, когда было обнаружено, что шоколад приносит и некоторую пользу. Он содержит флавоноиды, которые замедляют старение и предотвращают болезни сердца. Наверное, это самый приятный совет врачей, который они когда-либо давали. Разумеется, здесь тоже нужно знать меру. Соломон рекомендовал другую сладость, достойную вложений, мудрость. Он советовал своему сыну есть мед, потому что он приятен, и сравнивал его сладость с мудростью. Человек, который питается Божьей мудростью Библии, находит ее не только сладкой для души, но и полезной для научения и подготовки ко всякому доброму делу. Мудрость позволяет нам принимать разумные решения и понимать окружающий мир. Она достойна того, чтобы вкладывать в нее и делиться ей с теми, кто нам дорог, как того желал Соломон для своего сына. Угощаясь Божьей мудростью из Библии, мы ощущаем ее сладость и пользу. Это вкусное угощение, которым можно наслаждаться без ограничений. Именно к этому нас и призывает Бог. Господь, спасибо Тебе за сладость Твоего Слова. Какую мудрость вам нужно сегодня принять? Как Божья мудрость стала сладкой для вас? Боже, питай нас Твоей мудростью.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Вы находитесь на волне радио «На пути». Сейчас выйдет в эфир передача «Слушай, молись, размышляй», где будет медленное чтение Священного Писания для того, чтобы можно было в это время также молиться. В конце часа слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти. –

Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израиля. Да принесут они мудрость и наставление, да помогут осмыслить разумное высказывание, да научат они правилам благоразумной жизни, праведности, справедливости и честности, и дадут простакам проницательность, а юным — знания и рассудительность. Пусть послушают мудрые и умножат познания, и пусть разумные получат советы. Да уразумеют они пословицы и притчи, слова мудрецов и загадки их. Почитание Господа — начало мудрости. Только глупцы презирают мудрость и наставление. Сын мой, послушай наставление своего отца и не отвергай поучения своей матери. Они будут прекрасным венком на твоей голове и ожерельем на твоей шее. Сын мой, если грешники соблазняют тебя, не поддавайся им. Если скажут они: «Идем с нами, устроим засаду для пролития крови, без причины подстережем невинного, живьем их проглотим, как мир мертвых, целиком, как тех, кто не сходит в пропасть, награбим всевозможных дорогих вещей и наполним дома своей добычей, бросай с нами жребий, общая будет у нас мошна», то не ходи с ними, сын мой, не вставай на путь их. Ведь их ноги бегут ко злу, спешат они на пролитие крови. Как бессмысленно ставить сеть на глазах у всех птиц, но эти люди устраивают засаду для пролития своей же крови, подстерегают самих же себя. Таковы пути всех, кто жаждет преступной добычи. Она отнимает жизнь у завладевших ею. Мудрость восклицает на улицах, возвышает свой голос на площадях. На углах шумных улиц кричит она и при входе в городские ворота держит речь. До каких же пор вы, простаки, будете любить свою простоту? Сколько же еще глумливые будут наслаждаться насмешками, а глупцы ненавидеть знания? Если бы вы ответили на мой укор, я излила бы на вас мой дух и открыла бы вам свои мысли. Но раз вы отвергли меня, когда я призывала, и никто не внимал, когда я протягивала вам руку, раз вы пренебрегли всеми моими советами и не приняли моего укора, то и я в свой час посмеюсь над вашей бедой, поиздеваюсь, когда поразит вас ужас. Когда поразит вас ужас, как буря, и беда пронесется над вами, как вихрь. Когда горе и скорбь вас подавят, тогда будут звать меня, но я не отвечу. Будут искать меня, но не найдут. Раз они знания возненавидели и почитание Господа не избрали, раз мой совет не приняли и укор мой с презрением отвергли, то они будут есть плоды своего пути и получат сполна от своих замыслов. Ведь своенравие убьет простаков, и беспечность погубит глупцов. Но слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась беды.

Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израиля. Да принесут они мудрость и наставление, и да помогут осмыслить разумные высказывания, да научат они правилам благоразумной жизни, праведности, справедливости и честности, и дадут простакам проницательность, а юным — знание и рассудительность.

Пусть послушают мудрые и умножат познания. И пусть разумные получат советы. Да уразумеют они пословицы и притчи, слова мудрецов и загадки их.

Почитание Господа – начало мудрости. Только глупцы презирают мудрость и наставление.

«Сын мой, послушай наставление своего отца и не отвергай поучения своей матери. Они будут прекрасным венком на твоей голове и ожерельем на твоей шее».

Сын мой, если грешники соблазняют тебя, не поддавайся им. Если скажут они: «Идем с нами, устроим засаду для пролития крови, без причины подстережем невинного, живьем их проглотим, как мир мертвых, целиком, как тех, кто не сходит в пропасть, награбим всевозможных дорогих вещей и наполним дома своей добычей, бросай с нами жребий, общая будет у нас мошна», то не ходи с ними, сын мой, не вставай на путь их, ведь их ноги бегут ко злу, спешат они на пролитие крови.

как бессмысленно ставить сеть на глазах у всех птиц. Но эти люди устраивают засаду для пролития своей же крови, подстерегают самих же себя. Таковы пути всех, кто жаждет преступной добычи. Она отнимает жизнь у завладевших ею.

мудрость восклицает на улицах, возвышает свой голос на площадях. На углах шумных улиц кричит она и при входе в городские ворота держит речь. До каких же пор вы, простаки, будете любить свою простоту? Сколько же еще глумливые будут наслаждаться насмешками, а глупцы ненавидеть знания? Если бы вы ответили на мой укор, я излила бы на вас мой дух и открыла бы вам свои мысли. Но раз вы отвергли меня, когда я призывала, и никто не внимал, когда я протягивала вам руку, раз вы пренебрегли всеми моими советами и не приняли моего укора, то и я, в свой черед, посмеюсь над вашей бедой. Поиздеваюсь, когда поразит вас ужас.

когда поразит вас ужас, как буря, и беда пронесется над вами, как вихрь. Когда горе и скорбь вас подавят, тогда будут звать меня, но я не отвечу. Будут искать меня, но не найдут. Раз они знания возненавидели и почитание Господа не избрали. Раз мой совет не приняли и укор мой с презрением отвергли, то они будут есть плоды своего пути и получат сполна от своих замыслов. Ведь своенравие убьет простаков, и беспечность погубит глупцов. Но слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась беды.

Притча Соломона, сына Давидова, царя Израиля. «Да принесут они мудрость и наставление, и да помогут осмыслить разумные высказывания, да научат они правилам благоразумной жизни, праведности, справедливости и честности, и дадут простакам проницательность, а юным — знание и рассудительность». Пусть послушают мудрые и умножат познания, и пусть разумные получат советы. Да уразумеют они пословицы и притчи, слова мудрецов и загадки их. Почитание Господа — начало мудрости. Только глупцы презирают мудрость и наставление. «Сын мой, послушай наставление своего отца и не отвергай поучения своей матери. Они будут прекрасным венком на твоей голове и ожерельем на твоей шее. Сын мой, если грешники соблазняют тебя, не поддавайся им. Если скажут они: идем с нами, устроим засаду для пролития крови, без причины подстережем невинного, живьем их проглотим, как мир мертвых, целиком, как тех, кто не сходит в пропасть. Награбим всевозможных дорогих вещей и наполним дома своей добычей. Бросай с нами жребий, общая будет у нас мошна, то не ходи с ними, сын мой, не вставай на путь их, ведь их ноги бегут ко злу, спешат они на пролитие крови. Как бессмысленно ставить сеть на глазах у всех птиц, но эти люди устраивают засаду для пролития своей же крови, подстерегают самих же себя. Таковы пути всех, кто жаждет преступной добычи. Она отнимает жизнь у завладевших ею. Мудрость восклицает на улицах, возвышает свой голос на площадях. На углах шумных улиц кричит она и при входе в городские ворота держит речь. До каких же пор вы, простаки, будете любить свою простоту? Сколько же еще глумливые будут наслаждаться насмешками, а глупцы — ненавидеть знания? Если бы вы ответили на мой укор, я излила бы на вас мой дух и открыла бы вам свои мысли. Но раз вы отвергли меня, когда я призывала, и никто не внимал, когда я протягивала вам руку, раз вы пренебрегли всеми моими советами и не приняли моего укора, то и я в свой черед посмеюсь над вашей бедой, поиздеваюсь, когда поразит вас ужас. Когда поразит вас ужас, как буря, и беда пронесется над вами, как вихрь. Когда горе и скорбь вас подавят, тогда будут звать меня, но я не отвечу. Будут искать меня, но не найдут, раз они знания возненавидели и почитания Господа не избрали, раз мой совет не приняли и укор мой с презрением отвергли, то они будут есть плоды своего пути и получат сполна от своих замыслов. Ведь своенравие убьет простаков, и беспечность погубит глупцов, но слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась беды.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: По какой-то неизвестной причине наша соседка, пожилая женщина, которая живет одна, находится в постоянном страхе. Она выходит из своей квартиры только если это крайне необходимо, и как только возвращается домой, очень поспешно закрывает за собой дверь и запирает ее. Мы тоже запираем дверь, но наша соседка запирает ее не на один и не на два, а на три замка.

0: более надежными. В Иерусалиме насчитывалось по крайней мере 12 ворот, и каждая ворота представляли собой предполагаемое место вражеского проникновения. Поэтому Неемия назначил сторожей. И вот что он сказал им: «Пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце. И доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его». Неемия был озабочен безопасностью каждого дома, каждой семьи. Вот почему он приказал сторожить ворота. Я верю, что христианин по предназначению Божию должен быть сторожем, призванным сторожить в слабых, незащищенных местах и быть готовым любой ценой защитить семью. Продолжая серию программ, посвященных семейной тематике, основанных на воззвании Неемии «Сражаться за семью», сегодня мы хотим обратить особое внимание на ворота в наших семьях. Ворота представляют собой те области семейной жизни, через которые враг пытается вторгнуться в наши семьи, проникнуть в них и со временем разрушить. Но с Божьей помощью мы можем сделать ворота крепкими и надежными. Когда войска выходили из Иерусалима на сражение, они проходили через конские ворота. Я думаю, не случайно, что в Библии из 10 упоминаний о конях в 9 случаях есть ссылка на какое-либо сражение. Итак, конские ворота в Иерусалиме ассоциируются с войной и конфликтом. Мы хотим использовать конские ворота в качестве прообраза конфликтов в семье. В семье конфликты неизбежны, и поэтому мы должны научиться поступать так, чтобы удачно справляться с ними и прилагать усилия для предотвращения серьезных конфликтов. Если в отношении разногласий в семье не принимаются немедленные и притом правильные меры, могут появиться неизлечимые раны. Из-за того, что при возникновении семейных конфликтов многие просто не знают, как вести себя и что сказать, сатана расценивает конфликт как возможность использовать ситуацию. Сатана ненавидит христианскую семью, и он старается способствовать конфликтам и неприятностям, пытаясь разрушить семью. Прежде чем посмотреть, каким образом возможно разрешить конфликт, мы хотели бы привести пример, иллюстрирующий один тип конфликтов, которые могут возникнуть в семье. Семейный конфликт, о котором мы читаем в 5 главе книги Неемии, типичен для многих семей и в наши дни. Конфликт называется фаворитизм. И Двайт прочтет нам о том, каким образом этот конфликт возник в Иерусалиме. Двайт прочтет из 5 главы книги Неемии.
1: «И сделался большой ропот в народе, и ужен его на братьев своих иудеев. Были такие, которые говорили: нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить. Были и такие, которые говорили: поля свои и виноградники свои и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода. Были и такие, которые говорили: мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, как и тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших. И поля наши, и виноградники наши у других. Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился».
0: Иными словами, это настоящая

0: семейная ссора. Сражение проходило не за стенами, а внутри. Это личный конфликт, столкновение воль, растущая враждебность между братьями. Некоторые израильтяне пользовались особыми привилегиями, и родители тех детей, которые их не имели, расстраивались. Они были очень огорчены, узнав о таком лицеприятии, так как, по их словам, сыновья наши такие же, как их сыновья. Как важно, чтобы наши семьи были ограждены от пристрастия и фаворитизма. 11 стих 2 главы послания Римлянам, в котором сказано «Ибо нет лицеприятия у Бога», указывает нам на образец совершенного Отца. Бог не проявляет фаворитизма. Он одинаково любит всех своих детей. Но многим из нас следует признаться, что в этой области мы допускаем промахи.
1: Вы когда-нибудь замечали, насколько чутко дети различают, что справедливо и что нет? «Это несправедливо. Ему дали больше шоколада, чем мне». «Это несправедливо. Мне не позволяли этого сделать, когда я был помладше». «Это несправедливо. Сашу никогда не наказывают, а меня постоянно». Дети немедленно реагируют, когда им кажется, что с ними поступили несправедливо. Разумеется, многие жалобы — это не что иное, как эгоистичные просьбы о внимании. Но фактом остается факт. Ребенок очень скоро обнаруживает фаворитизм, и это приводит к огорчению. Например, возьмем семью, в которой двое детей. У одного ребенка тихий, спокойный характер, а у другого более подвижный, веселый. Спокойный ребенок редко решается на серьезное непослушание, тогда как резвый ребенок, кажется, всегда должен быть в центре событий. При такой ситуации опасность и искушение – оказывать предпочтение одному за счет другого. Ребенок, которого легче воспитывать, причиняющий меньше беспокойств, вознаграждается большим количеством расположения и внимания, чем другой, более трудный ребенок. В результате такой трудный ребенок делает вывод: «Мои родители больше любят моего брата, чем меня». Несомненно, этому выводу последуют огорчение и непослушание. Посмотрите на другой пример из Библии, из Ветхого Завета. Ревекка оказывала больше внимания Якову за счет Исава, тем временем как Исаак, отец, проявлял расположение к Исаву за счет Якова. Каким был результат? Яков и Исав начали ссориться между собой, и Исав оставил родительский дом в горечи и возмущении. Лицеприятие испортило эту семью. Будем поэтому хранить свои семьи от фаворитизма. Будем просить Господа, чтобы Он дал нам любовь и помог проявить чуткость каждому члену семьи, будь он спокойный или подвижный, молчаливый или же любитель шуток и веселья.
0: Неемия был сопоставлен семейным конфликтом. Как он отреагировал? Какие он принял меры? Чтобы ознакомиться с деталями, вы можете самостоятельно изучить 5 главу книги Неемии. Мы хотим перечислить только основные пункты, а вы можете самостоятельно остановиться на подробностях. Принципы, которым мы можем научиться у Неемии, помогут нам разрешить наши семейные конфликты. Во-первых, вы заметите, что Неемия очень рассердился, когда узнал о ссорах в Иерусалиме. Гнев – естественная реакция при конфликте. И начальная стадия гнева – это особо критический момент, потому что именно это решает исход конфликта. От того, насколько человек способен проконтролировать накипевший гнев в его самой начальной стадии, во многом зависит, будет ли конфликт разрешен или же положение станет еще хуже. Неемия знал это. Как мы читаем, он повременел, чтобы, так сказать, остыть. Этот важный момент, к сожалению, не совсем понятен из нашего русского перевода. У нас в 7 стихе написано «Сердце мое возмутилось», но в еврейском подлиннике сказано «Я посоветовался сердцем своим». То есть Неемия повременел, чтобы подумать, прежде чем приступить к действиям. Некоторые люди советуют в моменты гнева посчитать до 10. А если ты все еще не в состоянии контролировать свой гнев, то считай до 100, прежде чем сказать что-либо или сделать что-то. Итак, это наш первый принцип. Чтобы стать миротворцем, чтобы разрешить конфликт, продумай свой гнев.
1: Успокоившись, Неемия проанализировал перед народом проблему. Он решительно, но справедливо подвел итог сложившейся ситуации, точно объясняя суть проблемы. Очень часто мы забываем об этом или просто выпускаем этот важный факт при разрешении конфликта в семье. Когда в семье возникает ссора, чаще всего это результат недопонимания. Нужно поэтому уделить время тому, чтобы рассмотреть разные стороны и разные мнения, и на основании этого определить, в чем заключается суть проблемы. Если о чем-то ссорятся двое детей, родителям следует убедиться, что они знают, о чем идет речь, прежде чем начать с безразличием наказывать. Узнайте вначале, из-за чего они ссорятся. Обратите их внимание на конфликт и объясните им, почему нехорошо ссориться. И это наш второй принцип. Внимательно исследовать и справедливо определить, в чем заключается суть проблемы. А затем обсудите конфликт с участниками ссоры.
0: В-третьих, Неемия предложил приемлемое для обеих сторон разрешение конфликта. Когда обе стороны в гневе и спорят, им очень трудно рассуждать трезво. Они видят только одну сторону проблемы и редко могут предложить что-либо, чтобы объективно разрешить конфликт. Здесь следует вмешаться родителям, не только для того, чтобы наказать детей за спор, но чтобы предложить им приемлемое для обоих разрешение конфликта. В противном случае они снова начнут спорить о том же самом, как только их родители отвернутся. Недостаточно наказать своих детей за то, что они ссорятся. Научите их практически разрешить свои конфликты.
1: Теперь давайте подведем итог первым трем принципам, ведущим к миру в семье. Во-первых, обуздайте свой гнев. Во-вторых, определите, в чем заключается суть проблемы, и назовите ее по имени. В-третьих, предложите практическое разрешение конфликта. И теперь, в-четвертых, постарайтесь послужить добрым примером в своих поступках и отношениях. Неемия послужил хорошим примером в своем смирении и гостеприимстве, в то время как другие допустили промахи именно в этих двух областях. Вместо того, чтобы эксплуатировать других и воспользоваться своим положением руководителя, как это делали в Иерусалиме другие, Неемия твердо намерен был послужить хорошим примером, и нам следовало бы научиться у него. Как нетрудно нам в этом признаться, но наши дети очень многое перенимают от своих родителей, как хорошее, так и плохое. Хотя конфликты наверняка могут возникнуть в любой семье, но вы можете послужить хорошим примером для детей тем, как вы лично относитесь к конфликтам. Миротворец ли ты? Если при возникновении конфликта ты гневаешься, выходишь из себя и поступаешь совершенно неразумно, то будь уверен, что твои дети станут поступать точно так же. Смотри, чтобы твоя жизнь послужила хорошим примером для детей.
0: С Божьей помощью, придерживаясь принципов, записанных в Его Слове, мы можем применить правильные меры в отношении семейных конфликтов. А теперь последнее слово к тем, кто говорит: «Очень трудно быть Неемией, когда я единственный христианин в семье». Постарайся, дорогой друг, быть миротворцем, таким, каким Иисус Христос, князь мира, призывает тебя быть. И недолго ты будешь единственным христианином в семье. Попробуй, и ты убедишься. В заключение я хотел бы сказать несколько слов тем, кто еще не уверовал в Иисуса Христа и не обратился к Нему за спасением. Библия говорит, что ты находишься во вражде с Богом. Ты находишься в конфликте со всемогущим Богом. Единственный способ разрешить этот конфликт – это уверовать в Иисуса Христа. Он один может спасти тебя от твоих грехов. Хочешь ли ты открыть Ему свое сердце? Апостол Павел говорит, что когда мы принимаем Иисуса Христа как своего Спасителя, то во Христе Иисусе мы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш. Иисус пришел, чтобы установить мир между Богом и людьми. Он является миротворцем. А как обстоит дело с тобой? Живешь ли ты в мире с Богом? Если нет, то приди к Нему сегодня. Он даст тебе мир, настоящий мир.
2: Тихоокеанское время, 7 часов утра.
3: Говорит радио «На пути».

Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать две получасовые передачи «Воскресное богослужение» и проповеди Романа Рейнхарта.

Мир Божий всем вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Первая Славянская Евангельско-Баптистская Церковь города Сакраменто, Калифорния, и пастор Федор Петрович Карпец. Сегодня первый день недели, воскресенье. Так говорит Слово Божье, и мы приглашаем вас на воскресное богослужение. Итак, оставьте все ваши дела и присоединитесь к нам в единой хвале нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу.

0: Дорогие братья и сестры, а также друзья, сегодня мы будем читать из двух мест Священного Писания. Первое место – это книга пророка Иеремии, 12 глава, стих 1 и 2. Читаем. «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, однако же буду говорить с тобою о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли, приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их». И второе место – это книга пророка Исаия, 55 глава, 8 и 9 стих. Как бы ответ на вопрос пророка Иеремии. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Первое место, где мы с вами прочитали, где пророк Иеремия говорит Господу: «Господи, я знаю, что ты будешь прав, но все же я хочу судиться с тобою. Я хочу спросить, ну почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют?» Знаете, дорогие друзья, этот вопрос задавали не только пророк Иеремия, но и другие великие праведники и мужи веры, такие как Иов. Это такой человек, о котором Бог говорит: нет такого, как он, человек непорочный, богобоязненный, удаляющийся от зла. И тот говорит: «О, если бы я знал, где найти тебя, я подошел бы к престолу твоему и сказал бы: почему ты поступаешь со мной так, Господи? Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепкие? Дети их с ними пред лицом их, и внуки их пред глазами их. Да мы их безопасности от страха, и нет же зла Божия на них. Как стадо он выпускает малюток своих, и дети их прыгают, проводят дни свои в счастье, а между тем они говорят Богу: отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Что такое Вседержитель, чтобы нам служить ему, и что пользы прибегать к нему?» Так многие люди, не знающие Бога, и не только не знающие Бога, но даже и многие, которые хорошо знают Бога, но когда смотрят на то, что происходит с ними или вокруг их, то им кажется, что Бог поступает неправильно с ними. Даже порой жестоко, даже вопреки здравому смыслу. Ведь мы, как люди, считаем справедливым поощрять тех, кто послушен, кто исполнителен и поступающий по правде. И человек думает: раз человек так должен поступать правильно, то тем паче Бог, который справедливый и воздает каждому по делам его. У кого нет лицеприятия? И когда мы видим, что доброго, хорошего человека постигает беда, трагедия, скорбь, болезнь, смерть, и мы не задаем такой вопрос: «Господи, ну почему ты так поступаешь? Ведь это несправедливо. Мы считаем, если беззаконников Бог наказывает, нам кажется это справедливо. Но если праведника постигает горе или скорбь, то, конечно, у нас возникает вопрос: почему, Господи?» Братья и сестры, я особенно не буду много приводить примеров, потому что вы сами достоверно знаете много таких случаев, когда хороших христиан или добрых людей, или нужных людей, которых бы Богу нужно благословить, а их постигает трагедия. Я, да и вы много знаете трагических случаев, когда Бог посылает, или вернее сказать, допускает несчастные случаи и даже смертельный исход, забирает у нас самых хороших, молодых, способных, нужных нам и нашей церкви братьев, служителей, проповедников, певцов, многодетных отцов и матерей, и дети становятся сиротами. И вот тогда мы смотрим друг на друга и задаем такой же исконный вопрос: «Господи, мы знаем, что это от Тебя, но почему? Почему ты так поступаешь? Он или она, ведь они были лучшими христианами. Они ходили на собрания, они трудились в церкви и столько могли еще сделать для церкви». Я хочу рассказать вам один пример, братья и сестры, который в жизни моей произошел, да вы его хорошо знаете. Это брат Валера из Кривого Рога. Это был молодой, очень способный брат. Пел, проповедовал, был регентом. Позже его пригласили пресвитером в Новомосковск. И пришла телеграмма из Киева или из Москвы, я уже не помню, чтобы они приехали и получили духовную литературу, Библии, Евангелие и другие книги. И он поехал, и с ним поехал регент. Поехали они на Волге. И когда ехали обратно, и, видно, задремали, и врезались во встречный КамАЗ, и сразу насмерть. И все задавали такой вопрос: почему Господь допустил такую трагедию? Погибли сразу два замечательных брата. Они были так нужны церкви, они были нужны семье и людям. Ведь как много таких, которые только называют себя христианами, а сами суть не таковы. Их часто не бывает на собрании. Они не хотят трудиться в церкви. Они ведут себя не по-христиански. Да и живут они не только для себя. А сколько тех нечестивых, которые живут, достигают старости, да и силами крепкие, дети их с ними, внуки пред глазами их. Они говорят: а как узнает Господь, есть ли ведение у Всевышнего? И вот эти-то нечестивые благоденствуют веки семь, умножают богатство. И Асав говорит: так не напрасно ли я очищал сердце свое, омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? И думал я, как бы мне уразуметь это, но это было трудно в очах моих. Вот почему многие люди, и мы в том числе, задаем Богу такие вопросы: Господи, ну почему? Почему ты так поступаешь? Ведь это несправедливо, это вопреки здравому смыслу. А неверующие часто обвиняют Бога в жестокости и говорят: вот какой ваш Бог. Разве это правильно? Вы говорите, судья всей земли поступит ли неправосудно? Как же тогда это понимать? Как-то я беседовал с одной женщиной, которая задавала мне подобные вопросы, и вот пришло несколько времени, у ней скоропостижно скончался муж. Я пришел к ним, ее муж работал на одном предприятии со мной. Она очень переживала эту утрату. Он был действительно хорошим человеком, хорошим отцом четырех детей и хорошим мужем. Я, конечно, соболезновал ей, утешал, как мог. Так прошло месяцев шесть. И вот нам сообщили, что ее старший сын ехал с работы с района и столкнулся со встречной машиной, которая, нарушая правила дорожного движения, при обгоне врезалась в «Москвич», где был сын этой женщины. Вы, братья и сестры, представляете ее горе. Притом он был очень хороший молодой человек. Была назначена свадьба, и он один погиб. Я долго думал, пойти ли мне на похороны или нет. Я боялся, я знал, что никакие мои жалкие утешения ее не утешат. Но не пойти я не мог. Когда я зашел во двор, она пошла мне навстречу и, рыдая, сказала: «Василий Антонович, где же ваш справедливый Бог? Почему он лишил меня мужа, а вот теперь сын?» Я не знал, что мне ответить в это время. Она бы меня не поняла. Конечно, потом я через время беседовал с ней и приводил ей соответствующие примеры с Библии и с нашей жизни. Но это мало что помогло. Человеку кажется, что если бы он был Богом, то он поступил бы так или иначе в том или другом случае. И Богу не раз приходилось слушать такие вопросы: «Почему, Господи, ты так поступаешь?» Поэтому Господь говорит через пророка Исаию: «Мои мысли, не ваши мысли, пути мои, пути не ваши, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Вот такая большая разница между нашими путями и путями Божьими, между нашими мыслями и мыслями Божьими. Вы помните, братья и сестры, того богача, который собрал богатый урожай, и ему некуда было сложить его. И он долго думал, что же делать. Думал, думал и придумал. Вот что сделаю. Сломаю старые житницы, построю новые, сложу туда весь урожай свой и скажу душе своей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Ешь, пей, веселись». Но Господь сказал ему: «Безумец, всю ночь душу твою возьмут. Кому это все достанется, что ты заготовил?» Он думал долго прожить, что у него много добра на многие годы. А Господь сказал: «Безумец, всю ночь душу твою возьмут. У тебя кому все это достанется, что ты заготовил?» Апостол Иаков пишет в своем послании: «Теперь послушайте вы, говорящие сегодня или завтра, отправимся в такой-то город и поживем там год, и будем торговать, и получим прибыль. Вы, которые не знаете, что будет с вами завтра, ибо жизнь человека, как пар, являющийся на малое время, а потом исчезающая». Ах, как часто мы начинаем какое-нибудь дело или, как здесь говорят, заниматься бизнесом, будем торговать, откроем свое дело, будем получать прибыль, купим дом, машину хорошую, поедем куда-нибудь отдыхать или на родину. Так мы иногда думаем и мыслим. А Господь хочет сказать: «Мысли мои не ваши мысли, пути мои, пути не ваши, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Христос перед своими страданиями говорил ученикам, что скоро он будет предан в руки человеческие, и его возьмут, умертвят его и предадут его на распятие. А Петр подошел, он подумал, что не надо этого делать, и говорит ему: «Да не будет с тобой, Господи, этого». А он ему сказал: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не то, что Божье, а то, что человеческое». Посмотрите, как далеки мысли Божьи от мыслей человека. Бог помышлял, как бы спасти все человечество, а Петр хотел спасти одного Христа, и то советом. А посмотрите, как часто мы ропщим, когда Бог посылает нам трудности, или скорби, и мы начинаем молиться, как молился Моисей. Для чего ты, Господи, мучишь раба твоего? Что ты возложил на меня бремя всего народа? Разве я носил его в чреве моем? Разве я родил его, что ты говоришь? Носи его, как нянька носит на руках своих. А Господь хочет сказать и нам, когда мы начинаем говорить Господу, почему ты так поступаешь, а Он говорит, что я делаю теперь, ты не знаешь и не разумеешь. Уразумеешь после. Иосиф, наверное, ни разу молился Господу и говорил, «Господи, почему ты со мной так поступаешь? Там братья меня продали в рабство, потом его бросили в темницу, а он ничего плохого не сделал. Потом виночерпий забыл про него». И Господь, наверное, говорил Иосифу, «Иосиф, что я делаю теперь? С тобой ты не знаешь, а уразумеешь после, и вы знаете конец онного, как чудно Господь спас не только его, но и все, и всех его родных». Петр хотел дать, не хотел дать умыть ноги своих Христу, и он знал, он не знал мыслей, что хочет этим сказать Христос. Он дал пример в веках, чтобы мы почитали друг друга выше себя. У нас бывают скорби, несчастные случаи и трагедии, и часто смотрим на окружающих нас, и многие из нас поступают беззаконно, нечестиво, и они благоденствуют, умножают богатство, и домы их в безопасности от страха. И нет же зла Божия на них. И Асав также, псалмопевец, восклицает, «Едва не пошатнулись ноги мои, не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страдания до смерти их и крепкие силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергается ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, и бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету и говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле, и говорят, а как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего, и вот эти-то нечестивые благоденствуют в веке этом, умножают богатство. Я уже говорил это раньше. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинность руки мои и подвергал себя ударам всякий день и обличениям всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не разумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их, и низвергнешь их в пропасть. Как нечаянно пришли они к разорению, исчезли, погибли, как от ужасов». На этом, дорогие братья и сестры, мы закончим и будем надеяться на Господа. Предадим путь наш в руки Его, и да благословит Он нас за все Ему вечная слава. Аминь.
1: Наше богослужение с участием Первой Славянской Евангельской Баптистской Церкви города Сакраменто, Калифорния, подошло к концу. Если Дух Святой говорит вашему сердцу, что вы еще не имеете жизни вечной во Христе Иисусе, то отдайте свое сердце Господу сейчас в вашей искренней молитве. А мы прощаемся с вами до следующей недели и ждем ваших писем по следующему адресу. Радио Церковь Христиан, почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95 841, Соединенные Штаты Америки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Грех». Сегодня вторая часть. Как мы выше заключили, это событие произошло уже на небе. А произошло это событие падения в грех на основании свободы принятия решения. Таким образом, мы приходим к первому греху ангелов после грехопадения сатаны. Нам известно, что сатана был наивысшим и сильнейшим из всех ангелов, каким он и сегодня еще является. На основании своей великой власти он оказывал влияние прежде всего на более высокие власти среди ангелов, а затем уже и на менее значительных ангелов, и настраивал всех их против Бога. На основании этого каждый ангел был перед низвержением с неба поставлен в личную ответственность, чтобы принять решение за Бога или против Бога. Между тем, сатана был исполнен ложью, этим ядовитым средством, направленным против Бога. Посредством этой лжи и стоящей за нею великой властью сатана оказывал влияние особенно на великих ангелов. При этом указываю на тот факт, что сатана, хотя и увлек с собой в погибель 1/3 всех ангелов, но отпадение этих ангелов происходило из каждой категории ангелов неравными частями. Об этом мы читаем в Откровении, глава 12, стих 4. «Хвост его, то есть сатаны, увлек с неба третью часть звезд, ангелов, и поверг их на землю». Сатана привел к падению в грех большую часть из великих ангелов и меньшую часть из более низкого ранга ангелов. Именно там мы видим начало лжи, этого волшебника лжи. Бога он хотел свергнуть, а великую власть Бога он хотел поделить между своими сообщниками, которые ему поверили. Хотя ангелы, которые следовали за сатаной, были все обмануты, но сам факт быть обманутым никого не освобождает от ответственности. И первые люди были всего лишь обмануты, но ответственность все же лежала на них. В этом мы видим отрывок из события первого согрешения сатаны и всех отпавших ангелов. Следующий вопрос. Каковы последствия греха? При возникновении первого греха на небе небесный порядок, покой, мир и святость был совершенно изменен. Одновременно сущность антисистематики для всех отпавших творений так мощно стала им присуща, что у них не было необходимости заботиться о злобе. Грех стал их сущностью. Постоянное согрешение приносит ежедневно новую вину, задолженность перед Богом. Гора вины становится все больше. Так как грех не является единственным событием в своем роде, но постоянно дальше разрушающе действует в Божьем творении, то постепенно наступает продолжительное разрушение, как среди ангелов, так и среди людей. Среди ангелов. Ангелы имеют очень длинную жизнь вины, или, проще сказать, греховную жизнь, но не имеют прощения. Уменьшение вины для них не существует. Это означает, что их вина перед Богом ежедневно, то есть постоянно растет, в то время как старый грех еще действует, постоянно приходит новый грех. Этот процесс не изменился до сегодняшнего дня с момента низвержения отпавших ангелов. Так как творения Бога, которые сотворены им и для Него, на основании их разрушающего греха покинули фундамент общения с Богом, то у них мы находим теперь следующие признаки. Боговраждебное мышление достигло таких размеров, что эти духи уже не могут иначе, как до глубины бездны, ненавидеть Творца и Его дело. Против всего, что Бог создает, они немедленно переходят в конфронтацию, переходят в наступление с целью, чтобы это Божье дело разрушить. Ненависть против Бога приняла у многих Его творений такие формы, что они прозябают в состоянии разрыва, потому что они живут только в демонической злобе, как об этом читаем у пророка Осии в главе 7 стих 16. «Они обращались, но не к Всевышнему, стали как неверный лук». «Падут от меча князья их за дерзость языка своего. Это будет посмеянием над ними в земле египетской». Библия называет их духами злобы поднебесной, как читаем в послании Ефесянам глава 6, стих 12. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Решающим вопросом для этих духов злобы поднебесной являются не люди, но сам Бог, их Творец. Людей они только мучают, потому что они сотворены Богом по Его образу. Собственный грех жрет или гложет в течение длительного времени их непослушание и удаление от Бога. Грех гложет их духовную субстанцию или вещество, так что многие из них оказываются обворованными в своей власти. С момента их низвержения с небес масса этих ангелов потеряла значительную часть своей бывшей силы. Кроме их собственного греха, самым разрушающим элементом является слово Евангелия, которое в детях Божьих активно оказывает влияние против властей тьмы. Длительное пребывание в глубоких грехах переводит этих духов из полноты мудрости в состояние неописуемой глупости. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Иезекииля 28 стих 17. Интеллигентность этих духов значительно разъедена и через грех разрушена. Их мудрость превратилась в ложность и коварство. Их тогдашнюю высокую интеллигентность можно сравнить только с затонувшим судном и жалким остатком, что является следствием их греха. Люди. На основании Божьей благодати люди имеют прощение, а на основании их короткой жизни они имеют только одну очень малую жизнь вины. Упоминаемая Божья благодать существенно связана с сообщением в Евангелии от Иоанна глава 1 стих 8. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». А все отпавшие духи в противоположность этому видели Бога, видели Его славу, Его свет и Его святость. К этому следует еще добавить, что они были также свидетелями Его власти и силы, когда Бог творил материальные миры. Об этом читаем у Иова в главе 38, стихи с 4 по 7. «Где был ты, — спрашивает Бог Иова, — когда я полагал основания земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь, на чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, то есть всех ангелов, когда все сыны Божии восклицали от радости». К сожалению, только малое число людей приняли великодушную любовь Бога. Среди людей мы различаем, по большому счету, с точки зрения последствий греха, две группы. Спасенные осознали свою погибельность и со своими грехами пришли ко Христу. Наш верный Господь Иисус принял их и простил им их грехи. В этом акте покаяния последствия греха возложены на Искупителя, который должен был умереть вместо людей. Ибо возмездие за грех – смерть. Послание Римлянам, глава 6, стих 23. В Библии есть понятие «грех и грехи». Грех все люди унаследовали от Адама и рождаются уже погибшими грешниками. Люди грешат, потому что они все рождаются грешниками, или, вернее, погибшими грешниками. Поэтому о грехе мы читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 12. «Посему, как одним человеком, то есть Адамом, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили». При покаянии грех людям не прощается, а только собственные согрешения. Если бы грех нам при покаянии прощался, то все дети Божьи не умирали бы. Но, к сожалению, многие дети Божьи не видят разницу между грехом и грехами. Это вопиющее состояние, поскольку Господь Иисус на Голгофском кресте умер

Бесценное озеро, ибо Господь Иисус взял нашу вину на Себя. На этом месте я остановлюсь также на том вопросе, на который я выше обещал ответить. Вопрос касается запечатывания покаявшихся Святым Духом. В этом вопросе верующие еще больше заблуждаются, чем в вопросе «грех и грехи». Для этого приведу одно место Писания, как оно выглядит в оригинальном тексте, а также как оно выглядит в русском переводе Библии в извращенном виде. Послание Ефесянам, глава 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления». Или «до дня избавления». А в русском переводе Библии этот стих духовно бедные переводчики написали таким образом. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Внимательно присмотритесь и вдумайтесь в содержание этого стиха. И если вы знаете последовательность событий, которые происходили и происходят согласно Божьего плана спасения людей, начиная от смерти Господа Иисуса на Голгофском кресте, то заметите ужасное искажение логичной последовательности вопроса спасения людей. Во-первых, искупление за грехи всех людей Господь Иисус совершил Своей кровью на Голгофском кресте. То есть Он заплатил Своей кровью за грехи всех людей мира сего и дал им возможность спастись для жизни вечной. Иисус совершил на Голгофе искупление. Избавление имеет в себе совершенно другую сущность и отличается от искупления тем, что в момент нашего восхищения после времени благодати Господь Иисус превратит наше материальное греховное тело в духовное. Это значит, что при этом Иисус избавит нас от нашего греховного тела, то есть совершит избавление от нашего греховного тела. А поскольку в послании Ефесянам 4, стих 30 написано, что Бог запечатает нас при покаянии Святым Духом на день или до дня избавления, то в этом имеется в виду до дня нашего восхищения. На Голгофе в день искупления Бог не мог никого запечатать Святым Духом, так как еще не было верующих, и не мог также избавить нас от нашего материального греховного тела. А теперь из выражения, которым вы запечатаны на день избавления или до дня избавления, сделаем вывод. Своих искупленных кровью Иисуса, то есть всех детей Божиих, Бог запечатывает при покаянии Святым Духом, запечатывает их до пришествия Иисуса за Своей Церковью, до дня нашего избавления от нашего плотского греховного тела. При этом Господь Иисус дает нам духовное тело, подобное Ему, и восхитит в небесную славу. С момента нашего восхищения нам больше не нужно наше запечатывание Святым Духом, больше не нужна эта страховка, потому что не будет больше опасения атаки властей тьмы на нашу греховную плоть, где они так любят гнездиться. Мы будем абсолютно свободными от всевозможных опасностей, которые могли бы провоцировать в детях Божиих потерю вечной жизни. Следовательно,
запечатыванием Святым Духом, Бог не только вводит покаявших

0: вселяющихся людей в Божию семью, но и исключает всякую возможность потерять жизнь вечную или предотвращает всякую возможность потерять спасение, как многие верующие любят выражаться. Это говорит о том, что Бог сделал все необходимое, чтобы истинно искупленные кровью Иисуса не пошли в вечную погибель, в озеро Огненное. Это еще один неопровержимый аргумент, что дети Божьи не могут потерять спасение. Запомните это и наслаждайтесь красотой Слова Божьего. Погибшие на протяжении многих лет и даже на протяжении десятилетий так сильно привыкли к грехам, что вопрос погибели для них кажется даже нормальным. Их погибшее состояние подобно первым людям после их грехопадения, так как наши прародители в райском саду в Эдеме вначале находились в общении с Богом, то люди и сегодня еще религиозны. Это приводит к тому, что из-за нечистой совести перед Богом люди стремятся совершать добрые дела. Живому Богу такие люди хотят показать, что они за Него, что они на Его стороне. С другой стороны, большая часть погибших людей живет просто необдуманно, потому что кто-то сказал, что после смерти все закончено. Но каждый человек, который не позволил или не позволит спасти себя во время благодати через жертву Христа, тот останется погибшим. Кратковременность жизни человека не позволяет последствиям их грехов, как у отпавших ангелов, открыто проявляться. Результат греха. Результатом греха является в конечном счете вражда как со стороны демонов, так и со стороны погибших людей по отношению к Богу. Обманутые тогда сатаной ангелы и сегодня еще вращаются в ненависти против Бога. И погибшие люди живут сегодня еще во вражде по отношению к Богу, потому что сатана обманул наших прародителей и вверг их в смерть. Отсюда мы познаем, какая власть находится в грехе. Если отпавшие ангелы с момента низвержения, а люди со времени райского сада находятся под воздействием смерти, в этом мы видим антисистематику духовной силы, которую сатана однажды открыл. В соответствии с Божьей праведностью все отпавшие духи попадут в гиенну, и все люди, которые пренебрегли совершенной жертвой Божьего Сына, тоже будут бесконечно пребывать в гиенне. Наивные верующие думают, что на основании своей любви Бог не оставит сатану, демонов и погибших людей вечно в огненном озере. Но они совершенно не замечают, что Бог есть также праведность и истина. Бог не может многократно писать в Библии, что все они вечно останутся в огненном озере, если бы это не было правдой. Как Бог смотрит на грех? Хотя этот вопрос в выше приведенных изложениях частично уже освещен, но теперь мы его еще более подробно рассмотрим. Значительным является тот факт, что всезнающий и всемогущий Бог до сотворения ангелов и людей знал, как будет протекать отпадение его творений. Возможность для отпадения Бог дал через свободную волю принятия решения, которую Он вложил в свои творения. Теперь нам твердо следует помнить, что грех сатаны на небе послужил испытанием ангелов, а искушение через сатану в райском саду в Эдеме содержит в себе испытание людей. На основании откровения грехов ангелов тогда ужасные последствия грехов таким образом поставлены перед глазами световых ангелов, что среди ангелов на небе навеки больше не будет такой революции. А через откровение грехов людей в райском саду в Эдеме спасенным так поставлены перед глазами ужасные последствия грехов, что в небесной славе больше никогда не будет грехопадения. Представим себе, что революция ангелов на небе произошла бы позднее, в тот момент времени, когда мы были бы уже в небесной славе. Мысли при таком истечении событий мы вообще не можем себе представить. Мы не стали бы просто равнодушно наблюдать, когда ангелы стали бы атаковывать нашего возлюбленного Небесного Отца. Все члены Церкви Иисуса, которые, согласно первого послания Иоанна, глава 3, стих 2, подобны Иисусу, в силе Божьего Сына поднялись бы против бунтующих ангелов. Такое событие мы и представить себе не можем. Поэтому все Божьи творения должны подвергаться испытанию, чтобы отделить в их мышлении настоящее, подлинное, неподдельное от фальшивого. Испытание ангелов и людей Бог допустил в исключительно правильное время. Каким бы ужасным грех ни являлся, но тем не менее мы везде, во всех событиях познаем и видим великую сопровождающую мудрость Бога для подтверждения Его всемогущества. Но Бог не хотел, чтобы Его дети, все дети Божьи, были втянуты в эту революцию ангелов. 2000 лет тому назад Господь Иисус очистил своей кровью эти позорные пятна на небе. Последствия революции ангелов, как читаем в послании евреям, глава 9, стих 23. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, то есть кровью жертвенных животных. Самое же небесное лучшими сих жертвами, кровью Иисуса. Дети Божьи не должны даже видеть следы тогдашнего позора революции ангелов, не должны видеть осквернение небесных вещей. Так Господь Иисус нас любит, своих искупленных. В соответствии с моим мнением и познанием, между низвержением ангелов с небес и Голгофой должно находиться неизмеримо большое время. На вопрос, почему Бог на протяжении многих миллионов лет оставлял это состояние опустошения, можно только таким образом ответить. Позор своих ангелов-товарищей световые ангелы не должны были больше забыть. Автор данной статьи «Грех» из различных подтверждений Слова Божьего убежден в том, что между низвержением ангелов с небес и Голгофой находится неизмеримо большое время. В доказательство этого факта имеется ясное оригинальное высказывание Слова Божьего, которое может быть оглашено только в отдельном толковании. Световые ангелы. Хотя в своей святости Бог не может грехи непосредственно видеть, но на своих творениях Он их замечает. Если Бог видит, как Его световые ангелы видят в демонах или в нас грехи, то Господь Иисус очень огорчен, На основании этого чистота творения световых ангелов, которые никогда не имели дела с грехами, повреждается. Святое Писание ничего нам не сообщает о том, как и когда световые ангелы очищаются. Одно мы должны знать, что уже при взгляде на наши грехи у световых ангелов происходит осквернение чистоты творения. Демоны. У высоких отпавших духов мы имеем дело с источником и инициаторами греха. Не только первые грехи сатаны, но и постоянное хуление против Бога и Его Христа временами переходят в невыносимые перед Господом Иисусом. Осия 7, стих 16. «Ибо целые легионы властей тьмы круглосуточно хулят Бога с такой ненавистью, что это даже трудно себе представить». Они совершенно сознательно раздражают Бога и клевещут на Него. Главная область их деятельности находится в том, чтобы показать себя противниками Божьих путей. Бог видит их несметные грехи и распознает, что эти духи в собственной вине все дальше уходят в огненное озеро. Многомиллионные грехи привели эти духи в такую глубину, что сами свидетельствуют: «Мы больше не можем иначе». Сумма их грехов настолько велика, что грех полностью ими овладел. Дети Божьи не имеют понятия о действительной власти греха. Приближение гиенны увеличивает их ненависть против Бога. При этом грех разъедает этих духов так, что они могут закончить в глубоком заблуждении. Поэтому гиенна является для них еще Божьим милосердием, потому что там им будет предоставлена остановка, чтобы не утонуть до последней фазы. Бог на небе все это видит, но ради своей праведности не может вмешаться. Это состояние болью отдается в его сердце, когда он видит, как грех разрушает созданное духом уст его небесное воинство, согласно Псалму 32, стих 6. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». В течение этого часа мы предложим вам поэтическую страничку «Ободрись», затем ответы на вопросы радиослушателей, отвечает Николай Александрович Водневский. Затем детская программа «Час твоего рассказа» и в конце 15-минутная передача «В ритме времени».
3: Кусты сирени, травы и деревья, лесные лавочки, цветы меж них пестрят. И, взявшись за руки, шагают по аллее, беседуют тихонько дочь и мать. Гуляют люди, медленно сближаясь. Вдруг дочка матери тихонько говорит: «Мне стыдно, мама. Я красивая такая, а твои руки... Руки спрячь свои». Как больно матери услышать эти речи, не в первый, ах, в который раз. И вот в один прекрасный летний вечер решила мама все ей рассказать. Когда-то мои руки были свежи, прекрасны и нежны, вот как твои. Но чтоб лицо не потеряло свежесть, тебя однажды от беды спасли. Пожар на улице разносит пламя, тебя закрыв, я в магазин пошла. Не знала я тогда, но что-то подсказало, чтоб я домой к тебе скорее шла. Я приближалась к дому, и, о ужас, то был наш дом, охваченный огнем. И знала я, что там в дыму уснула малютка, ты в кроватке под окном. Пожарных вызвали, сказали мне соседи: да, жаль вещей, но их уж не спасти. С минутой каждый дом горит сильнее, но удержать меня тем не смогли. Метнулась в дом, с открытыми глазами от дыма сразу слезы потекли. Держать тебя вот этими руками я так и не смогла их защитить. Тебя, прижав к груди, искала выход. Из пелены огня я вышла вон. Но сильно обожгла тогда я руки, закрывши от огня твое лицо. И с той поры, с такими вот руками, я жизнь свою родная прожила. Я знала, не пройдут бесследно шрамы, но ты, моя кровиночка, жива. Слова закончились, и девушка, рыдая, прижала руки матери к губам. Ты жизнь мою спасла, прости, родная, что я, не зная, мучила тебя. Забудь, о мамочка, теперь не закрывай их, ты их к лицу прижми. Пусть люди видят их и знают, что этими руками ты жизнь мою спасла. Мой друг, ты вспомни страшную Голгофу, на ней стоит позорный крест. Чтоб жизнь твою спасти от катастрофы, там распята любовь сошедшего с небес. Ее увидев, преклонись душою, перед Христом колени преклони. Чтоб жизнь твоя сияла красотою, тот крест повыше в сердце подними. И не стыдись того, что руки Христа прибили на кресте. Он испытал позор и муки, чтоб доказать любовь к тебе.

0: Читал вашу книжку «Сколько вам лет?» Содержание хорошее, а название не тактичное. Вообще, считается неприличным спрашивать у кого бы то ни было, сколько вам лет. Этот вопрос оскорбляет человека.
1: Я предложил этот вопрос читателю, не ожидая от него ответа. Ответ мне не нужен. И я не могу понять, что есть оскорбительного в этом вопросе. Сколько вам лет? Ведь годы в карман не спрячешь. Вот и я, уже дедушка. И не один раз. Время летит очень быстро. И когда называют меня дедушкой, я радуюсь. Может быть, этот вопрос неприятен для тех, кто боится смерти. А что такое смерть? Правильный ответ. Смерть – это перемена адреса, отделение души от тела. Приготовиться к переселению вовремя – это хорошее дело. И по-разному люди принимают эту тайну. Одни спокойно, уверенно, с благой надеждой на встречу со спасителем души, а другие нервничают, страшатся, цепляются за все, что угодно, чтобы удержаться. Почему так бывает? А вот почему. Одни доверились Богу, положились целиком на Него, на Его Слово, а другие, может быть, даже религиозные люди, но не доверяли Евангелию, полагались на веру отцов, на себя, на страховку или на свои сбережения. Я, помнится, где-то читал, как в деревне заболела верующая женщина. К случаю там был доктор. Он осмотрел больную, доктор осмотрел больную и сказал ей: «У вас, дорогая, туберкулез, и вы долго не протянете». Женщина поблагодарила доктора и пошла домой. Но после, вернувшись, спросила: «А как вы думаете, доктор, недельки три я протяну? Мне ведь семью обшить надо, приготовиться. Может, я в 2 недели не успею?» Вот это и есть правильная живая вера. С такой верой не страшно отправиться в далекое путешествие, в неземную страну, где солнце не зайдет, как поется в евангельской песне. Для тех, кто имеет такую веру, вопрос «Сколько вам лет?» не оскорбителен.
2: Радуйтесь в нем. Радуйтесь в Господе, и еще говорю вам, радуйтесь. Так писал апостол Павел из тюрьмы. Нет ли в этом ошибки? Как можно радоваться в бедствии? Как можно радоваться в тюрьме? Не горький ли это юмор? Нет. Это верность и доверие Богу. Апостол не предлагает радоваться неудачами жизни. Это невозможно. Апостол говорит: радуйтесь в Господе, а это совсем другое дело. Но где же верность Божия, если он допускает верующему бедствие и горесть? В этом виноват не Бог, а человек. Наш враг – грех. Где он действует, там беда и горесть, и даже смерть. Но разве Бог оставит верующего человека в бедствии одного? Никогда. Вот почему и в бедствиях верующий может радоваться в Господе.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Час твоего рассказа». После нее слушайте передачу «В ритме времени».
1: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
2: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. В сегодняшней истории...
3: Не собираюсь я помогать этим ворам-индейцам. Лучше пусть сюда и близко не подходят.
4: Правильно говоришь. Им лучше не приближаться на пушечный выстрел к Медорвиллю. Пусть знают, что мы не шутим. Этих индейцев надо держать вот так, в ежовых рукавицах.
5: Они глупые и необразованные. У них нет души. Они хуже собак.
3: Да всех их надо гнать метлой.
5: Знаешь этого Питера Холуэлла? Так вот, он дружит со всеми этими краснокожими. Он окличет несчастье на всех нас.
4: Да, ты, значит,
3: нам надо вперед.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, мальчики и девочки.
7: Мы всех вас тепло приветствуем. Всех, включая мам и пап.
6: Бабушек и дедушек.
7: Короче, всех-всех.
6: Мы так рады, что у вас есть время сегодня прослушать нашу передачу. Тетушка Кэрол подготовила для нас одну из своих замечательных жизненных историй. И похоже, что в ней речь идет о серьезной проблеме.
7: Да, дядюшка Дэн, об очень серьезной проблеме. Более того, о настоящем бедствии, я бы сказала. Когда белые люди начали заселение Северной Америки, много зла было совершено обеими сторонами, как и белыми, так и индейцами. Как и сегодня, тогда было много предрассудков против людей другой расы. Однако находились и такие люди, кто дружил с индейцами. Люди, которые сразу осознали, что краснокожие были их ближними, были их братьями.
6: Правильно, тетушка Кэрол. Было бы и так хорошо, если бы люди могли выучить формулу братства. Мне нравится, как Эдвард Маркин написал в своем стихотворении «Перехитрил», в котором есть такие строчки. Чтоб меня исключить, мелом круг рисовал и твердил «Диссидент! Еретик!» И чтоб нос не совал. По подсказке любви начертил и я круг, чтоб включил и его, прошептав «Ты мой друг!»
7: Вот она, та самая формула, о которой ты говоришь и которую мы все должны выучить наизусть. «Сеять семена добра!» Давным-давно, тогда еще, когда американские индейцы пытались остановить растущий прилив белых поселенцев с тем, чтобы сохранить свои привычные места охоты, один поселенец крепкого телосложения по имени Питер Холуэлл присоединился к веренице повозок, двигавшихся на запад. Он вместе со своей женой Хильдой и тремя детьми Джосайя, Джоном и Фейт уложили всю свою домашнюю утварь и инструменты в огромную, покрытую брезентом повозку и направился вместе с ними в поисках земли обетованной, кусочек которой мог бы стать их собственностью. Наконец, они нашли идеальное место с плодотворной почвой, большим количеством деревьев для порубки и быстро текущей рекой, энергию которой можно было использовать, чтобы молоть зерно и распиливать доски. Питер Холуэлл и другие поселенцы сразу же приняли за постройку жилищ для своих семей. После того, как Питер со своим семейством закончил постройку своего дома, он тут же принялся за строительство другой хижины, поменьше, что вызвало любопытство их соседей.
8: А это для кого, Питер?
9: Это хижина?
8: Да.
9: Для бродячих индейцев, если кто из них в нужде или болен. Передвижение переселенцев на запад выкорчевало их с нажитых мест. И наш долг помочь им. Всегда следует обращать своих врагов в друзей, пытаясь сделать им добро. Ну, по крайней мере, я так считаю.
10: Знаешь, что я скажу, мистер? Лучше не иметь ничего общего с этими грязными ворами-индейцами. Хороших индейцев нет. Хороший индейец — это... Это мертвый индеец. Если мы не примем мер предосторожности, они налетят сюда, как мухи, всех нас перережут.
9: Знаешь, сосед, что я скажу?
10: Ну-ну.
9: Добро никому еще никогда не причинило зла. Обычно оно приносит в ответ лишь добрые дела. Я сам был этому свидетелем много раз. В Библии, в притче о добром самаритянине, рассказывается о том, как нам следует относиться к своим ближним.
10: Ничего про Библию я не знаю и знать не хочу. Одно я знаю, они мне не ближние. И я не помогу индейцу, если бы он лежал он здесь сейчас и сдыхал на середине дороги.
5: Индейцам эта хижина будет очень по душе, Питер.
9: Должна быть готова на этой неделе, дорогая моя.
5: Большая печка, полки для продуктов, стол, лавки.
9: Знаешь, Хильда, меня поражает то, как относится к этому большая часть наших соседей.
5: Да, особенно поселенцы из Медервилля. Они не хотят понять одной простой вещи, что индейцы, они тоже божьи дети.
9: Да.
7: Немного спустя была закончена постройка и мельница. Несколько семей поселились поблизости. Один мужчина начал заниматься дублением кож. Он поселился немного вверх по течению, а врач с небольшим запасом лекарств в кожаной сумке на седле начал принимать больных у себя в небольшой хижине. Жизнь начала бить ключом в Холлоуэлл Корнер, что значит «Холлоуэллский уголок». А добрые дела помощи кочующим индейцам продолжались и росли. Редкую ночь маленькая хижина оставалась без посетителей, благодарных за кров, которым был предоставлен с такой искренностью и заботой. И белые поселенцы, и индейцы регулярно посещали семью Холлоуэлл.
5: Маги Краус, входи, входи. Всегда рада соседке. А что принесло тебя из Медервилля?
11: Мой муж принес на мельницу мешок зерна перемолоть. Я подумала, заскочу повидаться, узнать, как, что.
5: У нас все в порядке, Маги. Вот, садись, пожалуйста. Мы с Фейс шили сегодня весь день. Когда погода холодная и ветреная, лишняя теплая одежда не помешает.
11: Ой, полностью с тобой согласна. Я сама все стягаю одеяло за одеялом, всякую свободную минуту.
5: Похоже, к нам еще гости. Фейс, взгляни, кто там.
12: Иду, мам.
11: Да, пока не забыла. Не могла бы ты одолжить мне катушку ниток?
5: Ой, конечно, Маги. У меня есть лишнее. Вот, возьми, я всегда рада.
11: Ой, спасибо.
12: Мама, мама, это белое облако, молодая индианка. Мне кажется, ей нужна твоя помощь. Пойди, поговори с ней сама.
13: Не помогай ей, Хилда. От этих индейцев нет ничего хорошего. Им нельзя доверять. Гони ее прочь.
5: Не говори так. Она понимает больше, чем ты думаешь. А потом, от подобных слов, ну, никакого прока, одна только обида. Кроме того, это неправда. Иду, Фейс. А, это ты, белое облако. Входи, входи, не стой на холоде.
12: Малыш. Ребенок. Он очень больной.
5: Ой, да, конечно же, он болен. Идем сюда, поближе к теплой печке. Фейс, пойди принеси большую колыбельку из спальни. Боюсь, что у этого младенца воспаление легких. Я слышу, у него в грудке страшный хрип, и у него жар.
12: Вот, мам.
5: Спасибо, Фейс. А теперь поставь вот эту банку с гусиным жиром на огонь, чтобы растопить.
12: Хорошо.
5: Угу. Я искупаю малыша и потом помажу ему грудку жиром. Принеси фланелевые простынки и горячей воды.
12: Хорошо, мам.
14: Ну что ж, мне пора. Не говори после Хилды, что я тебя не предупреждала. Тебя же саму будут обвинять, если этот ребенок помрет. А нам всем снимут скальп.
5: Нет, Я не думаю так, Маги. Индейцы знают, что я сделаю все возможное, чтобы спасти этого младенца. Я не могу просить Господа Бога благословить наш дом, а потом повернуться и выгнать на мороз женщину с больным ребенком на руках. Это было бы убийством.
7: Неподалеку от горячего огня печки Хильда искупала младенца в теплой воде. Потом заботливыми руками натерла его спинку и грудку гусиным жиром. Он лежал, тяжело дыша, его черные глазки, не отрываясь, смотрели на доброе лицо Хильды.
5: «Белое облако, я хочу надеть твоему малышу вот эти мягенькие вещицы. Ему будет много лучше в них, ну, лучше, чем вот в этих шкурах. Хорошо? Фейс, у тебя готово яблочное пюре?»
12: «Да, мама».
5: «И не забудь добавить немного меда».
12: «Хорошо, не забуду».
5: «Так, тебе это очень понравится, мой сладенький малыш. А потом мы попробуем заставить тебя проглотить немного мятного отвара».
7: Черненькие глазки малыша стали закрываться. Хрип в грудке приутих, и вскоре ребенок уснул на руках у Хильды. Молодая индианка молча сидела, следя за всем своими черными глазами. По указанию Хильды Фейт принесла ей одеяло, и та устроилась спать у печки рядом с колыбелькой. В течение ночи Хильда несколько раз вставала, чтобы присмотреть за ребенком, перепеленать его и дать еще немного яблочного пюре и мятного отвара. К утру ему было уже настолько лучше, что он радостно улыбался, когда Хильда нагнулась к нему.
5: «Вот, вот и хорошо. Доброе утро, малыш. Ого. Да, сегодня ты выглядишь много лучше. Скоро ты совсем поправишься».
7: А потом индианка «Белое облако», взяв на руки своего уже вполне здоровенького ребенка, ушла так же безмолвно, как и пришла. Но Хильда все поняла. Лицо индианки сказало много больше, чем мог бы сказать ее язык. И вдруг, несколько недель спустя...
12: «Мама, мама!»
5: «Что такое, милая?»
12: «Смотри, что я нашла у двери. Две пары чудных мокасин. Правда, красивые? Смотри, как изящно они отделаны разноцветными бусинками».
5: «А действительно, действительно, они очень красивые. Что бы это могло быть, а? Это, наверное, подарок от белого облака».
12: «Наверное. Там у двери еще оленьи окорок и парочка фазанов».
5: «Очень мило с ее стороны. Вот видишь, Фейс, всегда, когда отдаешь людям чуточку своей души, получаешь в ответ гораздо больше».
7: Но не все поселенцы были такими добросердечными, как Питер и Хильда. Полмили южнее Холуэллского уголка находился поселок по имени Медервилл. Индейцам даже не позволялось приближаться к Медервиллю. Один из поселенцев натравил своих собак на молодую индианку, и они сильно ее покусали. Чувство ненависти было очень интенсивным, и это сильно беспокоило Питера Холуэлла.
15: «А, Питер, привет!»
9: «Привет!
15: Чем могу быть полезен?»
9: «Не беспокойся, Сайлз, мне ничего не надо. Просто зашел посмотреть, как идут дела».
15: «А, в порядке. Бизнес процветает. Я ведь единственный магазин в Холуэллском уголке».
9: «А может быть, мне надо пригласить еще какого-нибудь торгового предпринимателя в Холуэлловский уголок, а? Ну, чтобы устроить тебе немного здоровой конкуренции».
15: Но ты ведь этого делать на самом деле не собираешься, да, Питер?»
9: «Конечно, нет. Просто я не хочу, чтобы ты себя чувствовал слишком удобно. В действительности, я зашел узнать, не получил ли ты партию ситца? Ты говорил, что ожидаешь ее сегодня с утренними перекладными с востока».
15: «Представь себе, только что получил. Тебе первому покажу».
9: «Хорошо, очень хорошо. Хочу сделать небольшой подарок Хилди и Фейс. Они будут счастливы, сошьют себе что-нибудь новенькое. Фейс будет, как вырастет, такой же хорошей швеей, как ее мать».
15: «Вот, вот, посмотри».
9: «Ага.
15: По-моему, этот ситчик с голубыми цветочками очень пойдет твоей рыжеволосой фейс, а? А как насчет этого материальчика для Хилды? Цветы на черном фоне.
9: Да, да, да, прекрасный выбор, Сайлос. Просто прекрасный. Ты знаешь, сколько метров надо? Давай, отрежь мне два куска. Я сделаю сегодня сюрприз моим девицам.
15: А, с радостью, Питер. А что ты скажешь насчет этих кружев, а? Отделать воротнички и манжеты, а? Я не показываю их всем моим покупателям, но ты у меня на особом счету.
9: Ладно, Сайлос, давай их тоже. Надеюсь, ты с меня за них не сдерешь три шкуры, а?
15: Ага. Вон идет парочка наших приятелей из Медорвиля. Интересно, что у них на этот раз.
16: Как делишки, Сайлос? Эй, Питер! Это была настоящая потеха, а? Помереть можно со смеху.
15: Не говори. Глупые собаки. Они просто глупые, невежественные псы.
9: О чем ты толкуешь, Клифф Клаус? Мне что-то не по душе этот смех.
15: Ну-ну, Питер, полегче.
16: Полегче, полегче, Питер. Всем известно, как ты сильно любишь индейцев, а? Не забывай, некоторые из нас этих индейцев не того.
15: Ты бы видел эту картинку, Сайлос. Они тут в двух милях от Модервилля устроились лагерем добывать кленовый сироп в кленовой роще.
16: Так вот, мы с Эмери погнали наших лошадей на полном скаку, как бешеные буйволы через их лагерь.
15: Их все ведра и желоба полетели вверх тормашками.
16: И они все тоже разбежались кто куда, как курицы от лисы, забравшиеся в курятник.
15: Они теперь больше никогда не устроится со своими сиропными делами. Возле Медорвилля они сюда больше носа своего не сунут.
9: Они собаки, говоришь? Псы? Хочешь знать, что я думаю? Я тебе скажу. Не знаю, кто собаки. Они или вы?
15: Ну, ты...
9: Да как вы можете? Я не понимаю. Это ведь их земля. Мы тут незваные гости, захватчики. Нам надо научиться жить вместе, делиться. Здесь места хватит всем. Нет, это бестолку. Некоторые люди полны ненависти и предрассудков. Они из-за этого потеряли способность здраво мыслить. Поверьте мне, Клифф Клаус и Эмери Джейк, вы пожнете то, что посеяли. Индейцы не будут все время убегать от вас, как перепуганные цыплята.

0: Проходили дни и месяцы, и индейцы часто навещали хижину, которую Питер Холлоуэлл построил специально для них, и оставались там на ночь. Подходя к поселению, часто можно было увидеть двух людей, огромного крепкого Питера вместе с высоким и худощавым вождем краснокожих, идущими от мельницы к дому или прогуливающимися по лесу вдвоем.
1: Пап! Пап! Ты слыхал, что сегодня произошло?
2: Ужасно, что было, пап!
3: Что случилось? Опять непорядки в Медервилле?
1: Несколько человек поймали какого-то индейца, когда тот шел по полю недалеко от поселения.
2: Они поволокли его к центру города, привязали к столбу и отхлестали кнутом.
1: А теперь они хвастаются этим. Мистер Клаус сказал, они сюда больше носа своего не сунут.
3: Все, решено. Я пойду в Медервилль сегодня же вечером и поговорю с этими людьми. Будут большие неприятности, и, боюсь, очень скоро, если они не изменят своего поведения.
4: У вас здесь есть церковь. Но скажите мне, кому вы в ней поклоняетесь? Наверняка не Господу Богу нашему, милостивому и многострадальному. Не Богу, который создал всех людей братьями. У меня с Хилдой много друзей среди индейцев. И вы, обращаясь с ними так, много теряете. Много радости и удовольствия, и даже награды.
5: Послушайте, сограждане, по-моему, Питер чересчур с ними дружествен. А дружить с ними опасно. Они притворщики, воришки и лентяи, им нельзя доверять. Их надо гнать палкой.
4: Точно! Как их это? Правильно говоришь!
3: Это бесполезно, Хилда. С ними в Медервилле невозможно серьезно разговаривать. Они потеряли рассудок, а сердце наполнили ненавистью. Вообрази, этот Эзра Коумс зовет индейцев ворами. Тот самый Эзра, чью кукурузу я не стану молоть, если он не заплатит мне вперед. Иначе мне никогда не видать моих денег. И он смеет говорить о воровстве.
6: Ах, Питер, я знаю. Он один из самых жалких людишек во всем Медервилле. И он имеет дурное влияние на остальных жителей.
0: Однажды в один морозный день пришел вождь краснокожих. Лицо его было непроницаемо, словно железная маска. Он молча стоял, своими черными глазами глядя, не отрываясь, на добрые лица Питера и его жены. В Медервилле произошло очередное избиение кнутом.
7: А, плохо. Другие бледнолицые. Вниз по реке. Очень плохо.
0: Питер ничего не сказал, но с горечью покачал головой. Вскоре, сразу после завтрака, вождь поднялся со стула и быстро вышел, даже не попрощавшись.

0: Хилда,
1: да?
0: Я должен идти на мельницу. Джон, Досая, собирайтесь. Пойдемте со мной.
2: Я готов, папа. Идем, папа.
0: Смотри. Что это?
2: Три мертвых цыпленка. Наверное, подарок от вождя.
1: Ну, конечно же. Это должно быть подарок.
0: Нет, нет. Я так не думаю. Нет, не в этот раз. Это не подарок. Вождь хочет что-то этим сказать. Если бы я знал, что это значит...
1: Питер, ты абсолютно уверен, что это не подарок?
0: Эти цыплята что-то значат. Краснокожие иногда так делают. Что-то такое, о чем он не может нам сказать прямо, и он пользуется этим способом, чтобы предупредить нас. Несчастье приближается. Вождь, наверное, попытался умиротворить, но один человек не может сделать все сам.
3: Три дня спустя Питер встал с позаранку, чтобы растопить печь. Немного погодя, Джосайя пошел к ручью по воду, но вернулся бегом обратно с пустыми ведрами.
2: Мама! Мама, папа! Медервиль горит! Все небо красное, огонь до самых облаков!
1: Нет, не может быть!
0: Я должен был догадаться! Я должен был! Три цыпленка! Это значило три дня! Вождь пытался меня предупредить, почему я об этом не подумал.
2: А что бы ты смог сделать, папа, даже если бы ты догадался? Эти люди из Медервиля, они тебя все равно бы не послушали.
0: Может, ты прав, Джон, может. Они бы, наверное, не послушали.
1: Питер, что нам теперь делать?
0: Не думаю, что мы можем сделать что-нибудь теперь. Поздно, слишком поздно. Мальчики... Оденьтесь потеплее. Мы пойдем посмотрим, остался ли кто-либо в Медервилле живым. А вы, женщины, оставайтесь дома. Закройте дверь на засов, пока нас нет.
3: Питер и его сыновья шли быстрым, но осторожным шагом вдоль замерзшей реки, пока не достигли поселка. Когда-то цветущий городок, он теперь лежал в развалинах, дома горели, земля была покрыта телами его жителей, снег вокруг был весь красным от крови. Холодное желто-лимонное зимнее солнце смотрело вниз на это ужасное зрелище. Питер и его сыновья стояли молча, потрясенные увиденным.
2: «Ах, папа, не нужно было так делать! Это неправильно!» Неправильно!
0: Неправильное, злое дело с обеих сторон, сынок. Мы не должны забывать, никогда, дети, никогда, слышите, что два злых деяния не сотворят одного доброго. В Святой Книге сказано, праведность возвышает народ. Как это справедливо! Но вместо того, чтобы сеять семена добра, люди этого поселка сеяли семена ненависти и раздора, пожиная теперь урожай смерти и разрушения.
3: Много лет спустя трава и деревья постепенно поглотили последние остатки Медервилля, поселка, который когда-то стоял на берегу быстрой и красивой реки. И фермеры, когда пашут свои поля, удивляются, откуда взялись эти обломки горшков и утвари, выкопанные плугом. Это все, что осталось от этого поселка, который мог бы существовать, если бы его жители следовали закону справедливости, любви и милосердия, стараясь сеять семена добра.
4: Как много жизней потеряно, какие напрасные жертвы.
1: Да-да,
3: Мне всегда кажется, что этому никогда не будет конца. Если бы только мы могли осуществить на практике то, что сказано в Библии. Так, например, в Евангелии от Луки, в главе 6, стих 31 сказано: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». В конце концов, ведь наш Бог – Бог любви.
4: И Его любовь простирается ко всем людям, независимо от возраста, пола, расы, национальности, гражданства и тому подобного. И знаешь, что еще? Мне пришел на память совет Льва Толстого – всегда искать в людях хорошее, а не плохое.
3: Тонко подмечено, дядюшка Дэн. Зло и насилие порождают только самих себя. Но если к людям относиться с любовью, такое отношение всегда принесет добрые всходы.
4: Не хочется перерывать, но нам пора закругляться.
3: Окей. Вот и все на сегодня. Всего хорошего.
4: Благодарим вас всех за внимание.

наша программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продолжит нашу жизнь, мы снова познакомим вас с новыми песнями, с новыми группами. Если уже у вас возникли какие-то вопросы или пожелания в наш адрес, пожалуйста, направляйте их по следующему адресу. Почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Приглашаем вас послушать получасовую программу «Поворотный момент». После нее выйдут в эфир передачи «Темы дня» и проповедь Андрея Рудыка.

У вас кончились силы? У вас нет сил, чтобы строить свою судьбу, строить будущее нации, вашу карьеру, создавать капитал и даже прожить один день. Мы ведем духовную битву за свое сердце и ум. И порой у нас нет сил, чтобы одержать победу. Сегодня я расскажу вам о том, кто может дать силы победить эмоциональный, физический и духовный хаос в нашей жизни. Я расскажу вам о том, кто дает силу стать не просто победителем, чемпионом и героем, а настоящим триумфатором. Бог оценивает нас, триумфаторов, не испытаниями, а победами. Триумфатор, наденьте Божьи доспехи, которые защитят вас от врага и дадут вам силу побеждать самые сложные обстоятельства. Господь призвал нас побеждать. Мы призваны жить в победе, мире, силе и любви. Когда я спрашиваю, как дела, люди отвечают, судя по обстоятельствам, нормально. Но мы не должны водиться обстоятельствами, мы принадлежим другому миру. Мы не в проигрыше, мы победители. Аминь. Пользуйтесь неудержимой силой, непоколебимой верой и невероятной мощью. Узнайте о том, как вы можете стать триумфатором. У меня всегда было много энергии. Спросите об этом жену или соработников, и они ответят, что это так. Интересно вспомнить то, что когда я был мальчиком, моя мама говорила: «Дэвид Пол, откуда у тебя столько сил?» Это не было восхищением, а скорее разочарованием и репликой усталого человека. В старших классах я пел в хоре, играл в ансамбле, занимался бейсболом, баскетболом. В колледже я учился играть в баскетбол, был занят мероприятиями класса, а позже работал на радио. Во время учебы в семинарии я подрабатывал портовым рабочим. Каждые выходные мы с женой ездили в Форт Уорт служить в церкви. А еще мне удавалось играть в баскетбол в свободное время. После семинарии наша семья переехала в Хадден-Хайтс, штат Нью-Джерси, и мы с супругой несли служение для молодежи, проводя собрания 7 раз в неделю. 2 года спустя мы по воле Господа уехали в Форт Уэйн, штат Индиана, где вместе с 7 семьями мы основали баптистскую церковь. Спросите любого, кто основал церковь, и они скажут, что это самое трудное занятие. Мы с Донной считаем именно так. В 80-м году я поехал в Сан-Диего и стал лидером церкви, пастором которой был доктор Тим Лахей. Это была не только поместная церковь, там была и система начальной, и средней школы. Это была одна церковь в 3 местах, и в то время были серьезные планы по созданию дома для пенсионеров. Я участвовал во всем этом, посещая собрания совета и персонала, и проповедовал 5 раз по выходным. У меня были силы на любое дело, и обычно я мало спал. Однако 26 сентября 1994 года все изменилось. Доктора диагностировали у меня 4-ю стадию лимфомы и сразу же составили режим химиотерапии. И с той поры, когда я находился в рамках режима химиотерапии, я запомнил не особенности лечения и не специфические прогнозы. А вот одна немаловажная подробность. Я помню сильную слабость, которую вызывали лекарства. Я просыпался в 9 часов утра, и через 1.5 часа я хотел вернуться в постель. Я был очень энергичным, а теперь превратился в человека, который постоянно уставал. Слабое состояние держало меня в страхе. Раньше я и не понимал, каково это — быть слабым. Услышав о слабости, мы представляем себе болезнь. Допустим, кто-то болен ангиной. Друзья мои, интересный факт состоит в том, что слабости не существует. Таким образом, слабость — это отсутствие силы. Есть слова, которые объясняют не присутствие вещи, а ее отсутствие. Допустим, темнота. Знаете, темноты не существует.
Темнота — это слово, которым мы объясняем отсутствие света. Тишины не существует. Мы используем это слово, когда говорим об отсутствии звука. Слабости не существует. Мы используем это слово, когда говорим об отсутствии силы. Можно перефразировать и сказать: «Там, где нет силы, там слабость». Сила и слабость приходят к нам в разных формах. Есть слабости в сфере брака, нравственности, в области финансов и здоровья, в родительстве, в плане профессии. Слабость, которая наносит наибольший ущерб, — это духовная слабость. Слабые отношения с Богом, страдания, испытания, трудности повсеместны, и все мы знаем, что это такое. Вот последствия от этого — раны, потери и несправедливые отношения. Вот внешние слабости. Сомнение в себе, напыщенность и зависимость. Сегодня наш опорный эпизод из послания к Ефесянам научит нас, как жить во враждебном мире, принимая силу от Господа Бога. Святой Павел дописывает письмо Ефесянам и увещевает святых: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Перевод Филлипса: «Укрепляйтесь». Но не сами в себе, а в Господе, черпая мощь из Его безмерного источника. Когда читаешь вдохновляющие строки Павла, само собой напрашивается заключение: сила нужна для боя. Кто-то подумал, что речь пошла о делах военных, значит, Павел обращается к солдатам, призывая их на войну с врагом. Но Господь позвал нас укрепляться не чтобы воевать, но чтобы устоять. 4 раза в 6 главе Павел говорит о духовном стоянии. Нам сказано: «Укрепляйтесь, чтобы устоять». Я написал в Библии: «Сила устоять». Почему не заповедано воевать? Потому что своим воскресением Христос уже победил врага, сатану. Сатана уже поражен. Откуда я это знаю? Я прочел это в Библии. Мы имеем величайшую победу над этим благодаря полюбившему нас. Но благодарение Богу. Он дает нам победу через нашего Господа Иисуса Христа. Я благодарен Богу, ибо Он всегда ведет нас в своей триумфальной процессии во Христе. Братья и сестры, с духовной точки зрения, мы воюем не чтобы победить, а как победители. Бог уже одержал победу и призвал нас укрепляться, чтобы устоять в победе, которая уже дана нам Иисусом Христом. Помните о подвиге Христа. У вас есть победа над грехом, сатаной, смертью. И с нетерпением ожидайте будущего, зная, что Бог всегда ведет нас в победе. Однажды в воскресенье, закончив курс пересадки стволовых клеток, который Бог использовал, чтобы излечить меня от рака, я думал о том, как рассказать моей церкви о моем отсутствии. Я об этом испытании. Я не знал, что сказать. Я ничего не пережил на богослужении до тех пор, пока хор не начал петь гимн. Это произведение Ричарда Смолвуда «Хвала лишь тебе». Я слышал эту песню до этого, и Бог прикоснулся ко мне. Слова дивного гимна Ричарда пронзили душу. «Ты источник моих сил, ты сила моей жизни». И вот я сел в первом ряду, меня переполняли переживания, и я заплакал. Я знал, что песня вторит истине, ибо соответствует Библии, и не идет против правды, потому что я выздоровел. Всемогущий Бог открылся мне как источник моей силы и как сила моей жизни. Братья и сестры, это правда из Библии. Наш Бог — чудесный Бог. Он самая сильная личность в универсуме. Он никогда не слабеет. Он — наша мощь и сила. 67-й псалом, 36-й стих говорит: «Бог Израиля дает могущество и силу народу. Благословен Бог». Разве ты не знаешь и разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум Его неисследим? Неисследим.
Наш великий Господь Бог дает утомленному силу, и Владыка и Создатель изнемогшему дарует крепость. Мы не понимаем этого. Вот знаменитое обетование из Исаии 41 главы 10 стиха. «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Если искать в Новом Завете стихи, похожие на те, что я прочел, то мы вспомним отрывок из Филиппийцев 4 главы. Это 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Христе». Если у вас или у вашего ближнего, допустим, у супруга, трудности, о которых я и понятия не имею, и вы чувствуете, что вы слабы и не способны справиться, и у вас нехватка сил, чтобы стать триумфатором, то внимательно слушайте стратегии из Библии, которые помогут вам набраться сил от Бога ради блага вашего духовного хождения. Позвольте начать со следующего. Мы черпаем Божью силу из Его Слова. Ко мне подходят прихожане и просят поставить автограф Библии, страницы которых потрепаны с подчеркиваниями. Их владельцы — духовные люди, потому что они живут Словом. Они принимают помощь Библии. Читая Его Слово, они вбирают в себя силу. Автор псалма сказал об этом так: «Душа моя истоевает от скорби. Укрепи меня по Слову Твоему». Библия наполнена великими драгоценными обещаниями. Они хранят нас в благочестии. Прими из нее силу, чтобы справиться со всеми испытаниями. Библия, которая стоит на полке, исполнена истиной, дающей силы. Но эта истина ничего не меняет, пока вы не поместите ее в сердце и в свой разум. Ведь мы имеем доступ к силе Бога, читая Библию, запоминая стихи, слушая размышления и исполняя ее веления. Как слова от любящего друга, изречения, которые вы читаете в Писании, укрепят душу, подарят мудрость, счастье и свет. Слова Божии дадут вам силу, которую вы сейчас ищете. Вот вторая стратегия. Мы наполняемся Божьей силой тогда, когда поклоняемся. Послушайте, когда сердце устремлено ввысь в поклонении, что-то происходит в сердце. Поклонение наделяет познанием ценности Бога, поднимает дух. Поэтому в Библии много стихов об этом. 20-й псалом. «Вознесись, Господь, силой, мы будем петь и хвалить Твою мощь». 58-й псалом. «Сила моя, Тебя буду воспевать, Бог мой милосердный заступник». В Ветхом Завете есть книга, которую я люблю. Она малоизвестная и непопулярная, это книга Аввакума. Здесь мы видим внутренний мир пророка, который кричит от боли, потому что Господь и Владыка не внимает его мольбе и прошению. Пророк считал, что Бог не отвечает на его молитвы. Аввакум видел, как его народ погружается в грех, в мятеж, и не мог понять, почему Бог бездействует и не судит народ. Он вопрошал: «Почему ты не озаботился нечестием и не воздал судом?» В ответ Бог молчал. Прошло время, и Бог заговорил, осведомив Аввакума, что он направит халдеев, как праведный суд, на евреев. В ту древнюю эпоху халдеи были самым нечестивым народом на лице планеты. «Бог, зачем ты пошлешь халдеев, чтобы судить израильтян?» А Аввакума ошеломила весть: «Зачем это делать?» Это шло вразрез с его познанием Бога, и читая эту малую книгу, вы ощутите пронизывающую боль Аввакума, «Слуги Господа». Вот как звучат первые слова последней главы книги. Обычно читатели Библии не придают значения надписаниям, а мы придадим. Итак, читаем и надписание. Молитва Аввакума Шигенот. Я не знаю, что такое Шигенот, хотя изучал это. Никто не знает значения этого слова. Оно в Библии, но никто не знает его смысл. Но переводчики знают вот что. Это вид музыкальной подсказки. Иными словами,
В начале псалмов оставляли подсказку наподобие «петь в унисон» или «стройное пение». Шагенот — это музыкальная подсказка, с которой начинается изучаемое нами литературное произведение. Дорогие друзья, когда мы дочитаем песню до конца, то вот что мы в ней увидим. Начальнику хора под музыку струнных, в начале произведения, в его конце — музыкальные подсказки. Что между ними? Там песня или же гимн. Я всем сердцем верю, что это выдающееся произведение Библии, одна из самых глубоких песен поклонения. А вот последний припев всей песни. Помните, что переживал Аввакум, пытаясь понять волеизъявление Творца и почему Бог приведет халдеев наказать народ Господень, хотя халдеи куда грешнее иудеев. У Аввакума это не укладывалось в разуме, и вот что он пишет в конце своей книги. Это песня Аввакума. Предлагаю вам ее прочитать. «Даже если инжир не расцветет, и не будет винограда на лозе, если маслины не принесут плода, и поля не дадут урожая, если не останется овец в загоне и волов в стойлах, я все равно буду радоваться Господу и ликовать о Боге, моем Спасителе». И далее «Владыка Господь, моя сила. Он делает ноги мои сильными, как у оленя, и возводит меня на высоту». Что он говорит? «Бог, я не понимаю тебя, не разумею происходящего, это выше меня, но это не повлияет на мои отношения с тобой. Мое счастье — это Бог спасения моего. Даже если все пойдет не так, я живу с Богом, а Бог живет со мною». В итоге человек смиряется и пишет: «Я положусь на доброту и мудрость Бога, даже если все в моей судьбе будет плохо». Он не глядит в прошлое и не руководствуется видимым, но смотрит в небо. Вывод Аввакума удивителен и достоин похвалы. Как брать пример с Аввакума? «Поклоняйся, люби, обожай, хвали имя Бога, несмотря ни на что. Мы знаем, Он пойдет с нами в самые дальние уголки земли и будет с нами до конца века сего. Поэтому поклонение — один из важных секретов обретения силы настоящего христианина. Я знаю проповедников, которые во время хвалы стоят в сторонке, а потом они встают за кафедру. Почему они так поступают? Поклонение дает силы проповедовать. Иди, прими силу, когда поклоняемся. Бог укрепляет сердце». Это истина Библии. Третий пункт, самый сложный. Друзья, мы обретаем силу Владыки Господа, когда мы ожидаем. Вероятно, вы, как и я, не любите ожидать чего-либо, но тем не менее, Библия говорит: «Ожидай Господа, и Он даст тебе силы». Вы только послушайте. Это обещание из дивной псалтыри Давидовой: «Надейся на Господа, мужайся, и Он укрепит твое сердце». Исаия, 40 глава, 30 стих. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе». Здесь старозаветный пророк советует дважды. «Если ты хочешь обновиться в силе, ты должен научиться ожидать Владыку Господа. Нам очень тяжело ждать, потому что процесс ожидания противоречит внешним событиям, то есть наш век больших скоростей учит нас: нельзя никого ждать. Если хотите ждать и набираться сил, вы должны делать две вещи. Номер один — сбавь скорость. Остановись и подумай о том, как бешеный темп жизни под солнцем заглушает мир души. Чтобы набраться сил, отдели время для общения с Богом. Остановись, угомонись и молись. Это трудно сделать в нашем быстром мире. Красноречивый Исаия сказал: «В тишине и в уповании крепость ваша». Вам нужны безмолвие и уединение с Господом Богом, не во время занятий на беговой дорожке. Лишь вы и Бог. Исаия понимал слово «тишина» так:
оставь мирскую суматоху, а не прекрати шум». Вот суть 30 главы. Бог хотел, чтобы люди прекратили суетиться, так они думали решить проблемы. И вся глава есть описание людских стремлений, борьбы, усилий и движений. Такова атмосфера всей главы, и мы подходим к стиху, где провозвестник сказал: «В тишине и уповании крепость ваша». Не знаю, как вы, а я часто убеждался в этом. Бывает такое время, когда надо выпрыгнуть из суетности дня, которая заарканила тебя. И ты не общался с Богом. Все знают, что это такое. Но вот что мне открылось тогда, когда я проводил время с Господом Богом. Когда ты общаешься с Господом Богом, то в этот день все идет так хорошо, как ты и не мог себе представить. Когда ты молишься, Бог устрояет все твои дела, поэтому нужно остановиться и успокоиться. О, как это трудно! Я не знаю, кто это делает, но кто-то пытается похитить нашу тишину, разве не так? На служебных телеэкранах идут новости, на стенах врачебного кабинета — игровые шоу. Дома нас ждут телеприемники, ноутбуки, планшеты, смартфоны, которые всегда вибрируют и светятся. Если хотите укрепить душу слушанием Божьего Слова, найдите спокойное место. Когда Илья очень сильно ослаб, он воззвал к Богу посреди мощной победы. Он искал Бога в землетрясении, искал Его и в пламени огня. Посреди проявлений природных стихий Бог молчал. После того, как огонь исчез и мир затих, Илья услышал спокойный, тихий Божий голос. Мы не услышим спокойный, тихий Божий голос. И не укрепим сердце, потому что вокруг нас шумно. Остановитесь, успокойтесь и молитесь. Молитва — это река, по которой сила втекает в душу. Если не знаете, как просить Бога о силе, начните повторять молитву Давида. 6 Псалом, 3 стих. «Помилуй меня, Господь, я изможден. Исцели, Господи, ибо дрожь пробирает до костей». И 21 Псалом. «Господь, не будь от меня далек, сила моя, поспеши на помощь». Остановитесь. Подождите и молитесь. Последний стих довольно прост и при этом впечатляющий, если впитать его. Мы получаем силу Бога из Его Слова, получаем ее при поклонении, когда ждем и обретаем силу от Бога, когда мы слабые. Вы удивитесь? Как обрести силу в немощи? Я прочту вам пару стихов, и вы поймете смысл того, о чем я проповедую. Цитирую второе послание Коринфянам, 12 глава. 9 стих говорит: «Достаточно для тебя моей благодати, ведь сила моя лучше всего проявляется в слабости». Ого! Мы не ожидали. Святой апостол Павел возглашает: «Поэтому я доволен и слабостями, и оскорблениями, и нуждами, и преследованиями, и трудностями, переносимыми мною ради Христа, потому что когда я слаб, вот тогда я силен». На первый взгляд кажется, что это парадокс, как слабость наделяет силой. Павел понимал, как жизненные трудности научили его глубокой истине о Божьем пути, благодаря которому его дети получают силу. Наша сила Богу совершенно не требуется. Господу нужна наша слабость. Он обратит наши немощи в свою силу. На кресте Господь и Спаситель Иисус Христос взял наши немощи на Себя, чтобы подарить нам свою силу. Крест Голгофский — это величайший пример силы в слабости. Библия говорит нам, что Иисус Христос был распят в немощи, но Он жив силой Господа Бога. Мы слабы в Нем, но мы должны жить им силой Бога. Мы с вами, став христианами, приняли благо этой слабости. Иисус Христос висел на кресте, который стоял между крестами разбойников и между небом и землей. Через Его немощь мы стали сильны. Стал ли Он сильным? Он мог позвать легионы ангелов на защиту? Он согласился стать слабым, чтобы мы стали сильными. Мы должны жить силой Бога. В этом наш секрет. Аллилуйя.
Для концертирующего скрипача сила нужна, чтобы настроить инструмент. Отсутствие струны делает большинство скрипачей уязвимыми, но выдающийся скрипач Ицхак Перельман отличается от них. Перельман знает, что такое быть слабым. Когда ему было 4, он переболел полиомиелитом и вынужден пользоваться костылями. И играет на скрипке сидя. Перельман знаком со слабостью. Однажды вечером 95 года, во время концерта в Нью-Йорке, одна из струн лопнула и повисла на руке скрипача. По залу прокатился треск, похожий на выстрел. Не было сомнений, что означал звук. Примечательно, что аудитория и дирижер концерта остановились, ожидая, что Ицхак Перельман заменит струну и продолжит играть. Но великий музыкант закрыл глаза на мгновение, зал ждал. Хранил молчание, и вдруг скрипач дал знак дирижеру продолжить игру, и Ицхак Перельман продолжил свой концерт с тремя струнами. Во время игры этот виртуоз скрипки модулировал, изменял и переставлял в голове музыкальные фразы, обратив свою слабость в силу, полную победы. Он прекрасно знал, как надо играть. И он изменил момент поражения, превратив его в победу. И вот вам вызов. Когда против вас вышел враг, используйте богоданный потенциал, чтобы исправить, поменять, обновить и победить. Братья и сестры, ваша сила не у вас, а у Господа Бога. Моя сила не во мне, а в Господе Боге. Слабость — это всего лишь навсего отсутствие чего-то. Слабость — это всего лишь отсутствие силы. Если вы больше не хотите быть слабым, возьмите силу. Попросите Бога укрепить вас и открыть вам путь, как стать сильным. Господь Бог не желает, чтобы Его дети жили в немощи. Он желает, чтобы мы были сильными и поднимали руки к Нему, как победители. И это для того, чтобы мы изменили мир. Я верю в это всем своим сердцем. Давайте выйдем отсюда в Его силе. Помните, вы призваны быть триумфатором. Зритель, вы призваны жить в победе, силе и любви. Вот первый и самый важный шаг к этому. Поверьте в триумфатора Иисуса Христа. Вера и близкое общение с Богом наделят вас силой и смелостью побеждать в любых испытаниях. Если вы не каялись перед Богом и не приняли Его Господом и Спасителем, то, пожалуйста, сделайте это сейчас. Потом расскажите об этом другим христианам и станьте частью церкви в вашем населенном пункте и продолжайте расти в вашей вере. Пусть Бог благословит вас, и я жду вас в следующий раз в передаче «Поворотный момент».

Радио «На пути» продолжает свои передачи. Приглашаем вас послушать программы «Темы дня» и проповедь Андрея Рудыка.

Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! В эфире музыкальная программа «Радио Церкви». Сегодня вы услышите песни в исполнении Лесси Бондаренко. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по поводу сегодняшней программы, пишите нам по адресу, который мы дадим в конце нашей передачи.

На этом наша программа, дорогие друзья радиослушатели, закончена. Если у вас возникли какие-либо вопросы, посылайте их по следующему адресу. Музыкальная студия Радио Церкви, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841. Напоминаем, что в сегодняшней программе прозвучали песни в исполнении Леси Бондаренко. Прощаемся с вами, до следующей встречи, пусть Господь вас благословит.

храма и как оно должно исполниться в Новозаветней Церкви. Трехдневное путешествие Авраама закончилось, и они пришли к своей цели и остановились у подножья горы Мория. Авраам разгрузил свой багаж, приготовленную ним вязанку дров он возложил на своего сына Исаака. Согласно преданий, Исааку в то время могло быть около 14 лет. Авраам взял в руки нож и огонь. Этим ножом он должен заколоть свою жертву и сжечь ее на огне жертвенника на этих дровах. Своим же слугам Авраам сказал: «Вы останьтесь здесь, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Бытие 22:5. И когда они шли на гору оба, Исаак начал говорить отцу своему и сказал: «Отец мой». Авраам отвечал: «Вот я, сын мой». Исаак сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам ответил: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе, и пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил ее поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Не кажется ли нам, как торжествовали в этот момент все адские силы, думая, что Авраам заколет своего сына Исаака и тем самым пресечет нить исполнения пророчества о рождении Мессии? Но ангел Господень наблюдал за Авраамом, чтобы он не совершил этой роковой ошибки, потому что Бог всегда весьма строго осуждал приношение человеческих жертв. Делая это, Бог лишь испытывал Авраама, а может и самого себя. Сможет ли он отдать своего возлюбленного сына на Голгофский крест? Ангел Господень наблюдал за всеми действиями Авраама, каковы они, его мыслями и поступками. Цитирую: «Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего для меня“». Сказанное слово ангелом «для меня» означало, что этим ангелом Господним был Бог, вторая личность Святой Троицы. «И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». Бытие 22, 6 по 13 стихи. На этой горе Бог открыл через пророка Нафану израильскому царю Давиду, чтобы на ней построить храм. Но храм этот построит не Давид, а сын его Соломон. 2 Царств, 7 глава. На этой исторической горе потом и был построен Соломонов храм, который просуществовал 1300 лет. У Бога тоже был единородный возлюбленный сын, которого Бог отдал на позорную смерть и страдания, чтобы вернуть вечную жизнь, которую потеряли Адам и Ева через свое непослушание и нарушение заповедей Божьей. Никто из людей на этой земле не мог спастись ни законом, ни своими добрыми делами, потому что если бы мог спасти закон или добрые дела, то не нужно было бы приходить Сыну Божию на эту землю и страдать на кресте Голгофском. Но Христос был обещанный Богом и предсказанный пророками. Христос был послан Богом для того, чтобы спасти. В Его жертве было спасение для всякого, кто примет эту жертву.
для того, чтобы

Чтобы совершить спасение, ему нужно было исполнить закон. А в законе было написано, чтобы совершались ежедневные жертвы, говорящие символически, что только кровь Агнца Божьего, предназначена на жертву искупления, совершит это искупление, заплативши за это своей пречистой кровью. Кровь ежедневных, приносимых в жертву ангцев, не могли совершить искупление, а она лишь напоминала, что придет Божье время и будет Богом принесена в особе своего Сына Иисуса Христа совершенная жертва искупления. Много было принесено жертв за грехи в Скинии, а потом в Иерусалимском храме, но все они лишь напоминали о совершенной жертве Божьего Агнца, о которой говорится, цитирую: «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек». Евреям 8 глава. Все то, что совершалось в скинии и храме, было образом и тенью небесного. Не такой завет, какое заключил с отцами их в то время, а иной завет или новый завет, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. Евреям 8:10. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Стих 13. Не такая скиния, но скиния истинная. Не такой завет, но завет иной. Не такой первосвященник, потому что прежние первосвященники все умирали. А новый первосвященник, Христос, который воскрес и больше никогда не умирает. Не такая жертва, которую приносили в скинии и храме, но жертва совершенная, которая раз и навсегда совершит искупление от грехов. Спрашивается, почему было сказано Моисею, чтобы он сделал все в скинии так, как показал ему Бог на горе Синае? Потому что скиния и храм были лишь временными, тенью будущего, когда исполнится Божье время, и то, что символизировали скиния и храм, будет создано Иисусом Христом, и уже не будет временное, но вечное. И это удивительное строение будет создано уже не Моисеем, не Соломоном, не людьми, но будет создано Богом, который сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Если рассмотреть некоторые имена, данные в Священном Писании для иноминования новозаветной церкви Христовой, и сравнить то, что совершалось в скинии и храме, их устройство, совершаемые служения, жертвоприношения, которые совершались в них, то эти существующие символы стали реальностью в своем значении, а не тенью. Скиния и храм, и их установление, согласно Священному Писанию, отжили свое значение. Они лишь были тенью того, что произойдет с пришествием Мессии. Они выполнили свои предназначения. Так самый закон был данный Богу Моисею на горе Синае. Закон был добрым, как говорит святой апостол Павел. Но этот добрый закон никто из людей не мог выполнить, как единица или вся нация сообща, как об этом писали талмудисты, что если бы все евреи как нация сообща выполнили закон, то в тот самый день пришел бы Мессия.
но законы не могли выполнить ни личности, ни целый народ. То есть поделить этот закон на части. Ты выполнишь одно, а я другое. Но тенденциозность такого мнения очевидна. Все согрешили, и личности, и целый народ тем более. Все, согласно закону, были лишь грешниками. Если бы такое мнение было правильным, то не было бы для чего сюда на землю приходить Мессии, потому что, согласно учению Священного Писания, Мессия должен был прийти, чтобы страдать, умереть и воскреснуть, чтобы совершить искупление. А совершить искупление мог только совершенный, безгрешный Мессия, который, как говорит апостол, испытал все, кроме греха. Он был безгрешным, и потому он выполнил закон. Много раз сатана искушал его, но он не согрешил. Иисус, умирающий на кресте, был без греха и порока, и потому мог выполнить весь закон. И, умирая, он произнес: «Совершилось! Все исполнено! Завеса в Иерусалимском храме раздралась надвое, сверху до низу». И это тоже было символом того, что вход в Царство Небесное открыт. После своей смерти он воскрес, как и было пророчествовано о нем, что он воскреснет. Смерть не могла удержать его, потому что он победил ее. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.

0: здесь, братья и сестры. Наша вторая молитва, она будет выглядеть следующим образом. Брат Гела прочитает тоже короткое слово. После этого брат Матфей помолится за руководство нашей страны. Вы знаете, что кабинет министров подал в отставку. Есть президент, есть легитимный парламент. Должны были принять закон об амнистии. Но где-то там что-то еще не стыкуется, видимо. Перенесли на завтра, на 11 часов. Идут переговоры, нелегкие, непростые. Требуется принять во внимание все стороны, мнение всех и каждого, и как никогда будем молиться, чтобы Бог дал мудрость тем, которые управляют этой страной, чтобы принимать в полном смысле этого слова мудрые решения, чтобы не допустить кровопролития, чтобы не допустить усиления вот этого противостояния. Брат Матвей помолится об этом. Подполковник в отставке Василий Химич помолится за силовиков. Армия, МВД, СБУ, все те, которые при оружии, все те, у которых большие возможности, как в одну, так и в другую сторону. Чтобы Бог послал сдержанность, чтобы Бог дал им вот это переживание за этих мирных людей, и чтобы они тоже в страхе Божьем могли действовать соответственно закону, Конституции, просто действовать в силу защиты нашей страны, нашего народа. И я хочу, чтобы об этом помолился брат Василий Химич. И брат Гела помолится за всех, которые стоят, которые требуют, которые строят баррикады, которые днюют, которые ночуют, которым проповедуют, за которых молятся, за которыми много людей тоже, как с одной, так и с другой стороны. Если вот сейчас выпустить вот эту ситуацию из-под контроля, вот никто не берется даже предполагать, как это все может закончиться. Потому что идет борьба не просто между какими-то отдельными людьми. Это что-то такое, выходящее даже за предел одного государства. С другой стороны, как один священнослужитель говорил, идет борьба между добром и злом. Очевидная, материализированная такая. Поэтому вот такая будет молитва конкретно, чтобы Бог услышал, и чтобы Бог заступился, и чтобы Бог дал вот этот мир, вот это единение и вот эту мудрость, которая, как может быть, ни в какое другое время необходима государственным людям, потому что за ними целое государство, народы. И мы никогда еще, братья и сестры, никогда, говорят политики, что мы еще никогда не были на краю такого обрыва. Вот в нашей такой недолгой истории, в 20 лет нашей независимости, но не было еще такого критического момента, как вот сегодня. Вот как неожиданно может повернуться, события могут поворачиваться, и целая история. Поэтому, пожалуйста, брат, ты скажи слово, а братья потом, вот Матфей, брат Василий, вы подойдете к микрофону вот тут, а Гела прямо отсюда потом помолится.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Действительно, особое время для того, чтобы собраться вместе и молиться за нашу страну и за наш народ, и за всех живущих в Украине. Я для нашего, так бы, чтобы еще больше проникнуться к этому всем сердцем, я хочу прочитать одно место из книги «Второе Паралипоменон» из Ветхого Завета. 30 глава, я хочу прочитать 1:27 стих. Послушайте, пожалуйста, внимательно, какие удивительные и какие прекрасные слова написаны здесь, в этом, в одном стихе. «И встали священники и левиты, и благословили народ, и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небесах». Вот эти слова. «И услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небесах». Это действительно удивительные слова. Когда я обратил внимание на эти слова, меня как бы взял дрожь. Вот представьте себе, вот молитва израильского народа, это народ, который собран во имя Господа в храме для того, чтобы молиться Богу, и вот именно эта молитва взошла в жилище Бога. Это удивляет, потому что многие молитвы записаны в Священном Писании, но такие слова, такие окончания, что все молитвы зашли в небеса, мы не находим, и мы сами знаем по опыту, что не все молитвы как бы услышаны Господом, не все молитвы доходят. А вот эта молитва именно дошла. Почему? Это время царя Иезекии, один из лучших царей израильского народа. Это поворотный момент израильского народа, это покаяние, это совершение служения, поклонение по Слову Божьему. И последнее – это единство, единство этого народа. Друзья, мы все нуждаемся всех этих трех моментов, чтобы наша молитва была услышана. Потому что я разделяю мнение Виталия Владимировича, что мы также в чем-то виноваты. Наверное, мы где-то расслабились, где-то мы, может быть, и обленились, и забыли свое основное назначение, чтобы благовествовать людям. Нам всем надо повернуться к Слову Божьему, и нам всем надо стремиться к единству. Именно тогда Бог принимает нашу молитву, именно тогда Бог слышит, именно тогда Бог отвечает. Поэтому пусть Господь всех нас благословит, чтобы наша молитва вот эта в единстве –

0: Господь милосердный, я благодарю Тебя сердечно за то, что я могу в этот вечерний час, в это тревожное для нашей страны время находиться здесь, перед величием Твоих, у ног Твоих, Господи. Благодарить Тебя за то, что Ты назвал нас своими детьми, за то, что Ты заботишься о нас, Господь. Благодарю, Господь, что Ты дал нам привилегию обращаться к Тебе в молитве, Господи. И Ты говоришь, чтобы мы произносили молитвы, моления и прошения за всех человеков, за царей и всех начальствующих, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную. Сердце болит, Господи, тревожится, Господи, за наш народ, за нашу страну, Господи. Ты показал, показываешь через эти события, которые происходят, насколько хрупок мир, насколько нестабильно все без Тебя, если не обращаемся к Тебе. Ты сказал, велик мир у тех, которые соблюдают закон Твой, и нет им преткновения. Господи, благодарим Тебя и просим Тебя сейчас в этот час, Господи, Ты пошли мудрости начальствующим и президенту, и премьеру, который мудро поступил, ушел, это воля Твоя. И, Господи, Ты теперь пошли нового премьера, который будет мудро приглашать новых министров. Господи, мы благодарим Тебя за это, Господи. Помоги, Господи, чтобы в нашей стране сохранился этот мир, чтобы между людьми было взаимопонимание, Господи, чтобы все люди обратились к Тебе и прославили Тебя, ибо Ты благ и милосерд. Аминь.
1: Позвольте несколько слов о силовиках сказать, о воинах. Когда вышел Иоанн Креститель крестить людей, к нему приходили многие. Он встретил одними словами фарисеев, книжников, первосвященников, другими он словами встретил простой народ, мытарей, но приходили к нему, написано, и воины. Спрашивали также и воины, а что нам делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Вы знаете, в Священном Писании, в Новом Завете о воинах много сказано, и ни одного из слов о воинах не сказано отрицательно. Первый язычник, кто признал и исповедал Христа Сыном Божьим, мы помним, вообще человеком у креста был римский сотник, который руководил казнью. Жизнь апостола Павла спас после кораблекрушения римский сотник. Римского сотника в веру Христос привел пример всем иудеям. Апостол Павел в послании римлянам так и говорит о мече, который дан силовикам, что этот меч только для того, чтобы карать конкретно злое. И это правильно. И не только у апостола Павла такое разумение воина и меча, но и у каждого из нас. Но мы свидетели иного. Мы еще знаем слово «правоохранители», мы еще знаем слово «правосудие», и мы тоже очевидцами являемся другого. Поэтому молитва о том, чтобы люди при власти, которые дают приказы и которые исполняют приказы, боялись Бога. Отче благий, Ты есть Господь Саваоф, Бог воинств небесных. В Твоих, Господи, руках меч Абуида острый, и Ты воин, и Ты у Тебя правосудие, Господи. Ты знаешь, что происходит в нашей стране, Ты видишь, Господи, это все перед Твоими глазами, и мы этому очевидцы, Господи. Просим Тебя, Боже, тем, кто призван охранять мир внутри страны от криминалитета, Господи, и те воины, которые призваны от внешнего врага защищать нашу страну, и те суды, которые призваны, Господи, наказывать криминал, Боже, пусть люди, пусть начальники убоятся Тебя, Господи, помня, что Ты есть судья праведный, и что Ты есть истинно воин и начальник ангелов, Господи, благослови их и внуши им страх перед Тобой, чтобы не отдавали худые приказы, Господи. Благослови исполнителей тоже, Господи, помнить, что за все перед Тобой и перед людьми есть отчет, Господи. Благослови Духом Святым, внуши страх такой. Господи, кто не слышит этот страх и закрывает уши от Твоего голоса, Господи, то даруй страх, который парализует их в действиях их и не позволит руке, занесшейся над головой мирных людей, опуститься над эту голову. Господи, услышь нас, помилуй нас, мы в Твоей милости нуждаемся, люди нуждаются, страны нашей, страна наша нуждается. Благослови нас Твоей милостью. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Помолимся также за тех, которые стоят там на Майдане. Господи милосердный, в первую очередь мы благодарны Тебе за Слово Твое и благодарны Тебе за то, что Ты сегодня собрал всех нас в единство, Господь, чтобы вознести к Тебе молитвы наши, прощения наши, наши ходатайства, Господи. И мы сегодня согласились за всех тех людей, которые там стоят на Майдане, Господь, и которые по-своему стремятся, Господь, чтобы восторжествовала правда, справедливость, чтобы не было вот это бесчестие, которое мы наблюдаем, Господь. Поэтому мы просим за этих людей, в первую очередь, Господи, прояви к ним милость. Огради их, Господи, от того, чтобы они стремились греховным путем, злыми путями, Господь, добиваться своего. Огради их, Господи, прошу Тебя, защити их и прояви милость к ним, чтобы, Господь, в первую очередь, они понадеялись на Тебя, потому что все зависит только от Тебя, милосердный Отец. Чтобы они не надеялись на людей, а чтобы они надеялись на Тебя, Господи. Чтобы они в эти трудные минуты подняли свой взор к Тебе, милосердный Отец. И благослови, чтобы они не стремились, Господи, отвечать злом на зло. Чтобы они, Господь, мирным путем, то, что позволено законом, Господи, мирным путем требовали действительно правды, чтобы была справедливость в этой стране, и чтобы не ограничивалась, Господи, проповедь Слова Божьего. Чтобы, Господь, и справедливо судили, и справедливо управляли этой страной. Господи милосердный, мы молим Тебя и просим за каждого там стоящего, Господь, прояви свою милость, и да будет Тебе вечная слава. Великий наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.

Садитесь, братья и сестры. События, свидетелями которых мы являемся, могли бы развиваться каким угодно образом, в каком угодно направлении, но не обязательно в этом, в котором на сегодня. Существует очень устойчивое мнение уже многих людей, что над нами просто проявилась, очевидно, милосердная Божья рука. Мы уже живем верою, мы уже как бы предвидим, предвосхищаем какие-то особые Божьи действия во всех этих событиях. Но однозначно можно сказать, это молитвы верующих. Если может многое усиленная молитва праведника, то тем более, когда этих праведников много, когда их множество, когда они везде, когда они по всей стране, в каждом доме, в каждой церкви, когда эти праведники верующего Христа Иисуса возносят свой голос в молитве, не за страну в каком-то абстрактном смысле. Ну, за страну. А что это такое? Страна. Я скажу вам, что такое страна. Это ваш дом и мой тоже. Это ваша семья и моя тоже. Это ваши дети и мои тоже. Это ваши внуки и мои тоже. Для нас страна – это те, которые рядом, которые нам дороги, которые нам близки. Это люди вокруг нас, о которых мы тоже неравнодушны, потому что мы так устроены. Потому что Господь пришел взыскать и спасти погибшие, и Он хочет, чтобы все люди были спасены. Поэтому то, что уже есть, и то, что этот процесс как-то притормозился сегодня, свидетельствует о том, что просто даже те, которые, ну, не знали, такие грамотные, сейчас же грамотных много, говорят, никто не может сказать. А Бог сказал свое слово. Поэтому мы продолжаем молиться. Некоторые хотят найти причину всего этого. С чего это все началось и какая причина вот этого всплеска, да? Вот этого такого движения, такого возмущения. Можно говорить что угодно. И все так или иначе могут быть правы в чем-то. Но главное в этом случае не забыть о главном. Братья и сестры, я знаю, почему все это произошло. Мне это открыто. И я хочу поделиться вам этим откровением, которое не только для меня, но и для всех вас. То, что происходит сегодня и вчера, то, что принесло нам и приносит столько волнений и переживаний, уже пролитой крови человеческой и уже некоторым человеческим жизням, братья и сестры дорогие, это результат первородного греха. Оттуда все начало. Оттуда все началось. От непослушания Богу, когда человек нарушил заповедь Божию, проявил непослушание, хотел жить своей собственной жизнью, независимой даже от самого Бога. Будете как боги. Поэтому башков сегодня полным-полно, которые понимают или так думают, что они башки, а потом где-то что-то скрутило, что-то поменялось, и от этого Бога не остается и следа. Вот откуда причина. И к этой причине, которая в первородном грехе, добавилась вторая причина. Это наша личная греховность от этого первородного греха,
которое очевидным образом уже проявляется через наши поступки, через наши действия в жизни всех людей без исключения. Это проблема, которую нельзя решить. Нету на земной планете такого уголка, где люди бы просто спокойно жили в мире и в согласии. Если вдруг что-нибудь такое находится, вот есть какой-то уголок, говорят, райский. Где-нибудь, какие-нибудь острова, говорят, райский уголок. Смотришь неожиданно, откуда-то. Туда приходит самый настоящий ад. Есть реальность в этом мире, это сатана, который пришел украсть, убить и погубить. Это его замыслы коварные. Он действует до времени. Бог позволил ему в определенном пределе и в определенном времени еще действовать. Но он ограничен. Он обезоружен. Он уже приговорен. Мало осталось ему времени, поэтому он так буйствует. Вы понимаете? Это буйство греха, это буйство вот этой злой силы. Независимо от того, в какой форме она выражается, или в состоянии вот таких протестов, или когда муж кричит на свою жену, кричит на жену, как на какого-нибудь чужого человека. Или жена проявляет непослушание мужу. Казалось бы, мелочи. Не тут-то было. Все это признаки нарушенной гармонии. Так не должно быть. Вы понимаете, что так не должно быть? Эта агрессия, она действительно, она возрастает, она накапливается. И начинается она, как и всегда, с человеческого испорченного сердца. Может быть, нам надо подумать и поговорить об этом как-то, может быть, организованно или каждый про себя. Может, и та агрессия, которая есть у нас самих, осознанная, неосознанная, чем-то оправдана, нервами, возрастом, болезнью, прошу прощения, возрастными изменениями гормональными. Может быть, и это все подходит под ту же самую категорию. Это агрессия греха. Это проявление той же самой греховной природы, которая вот на таком индивидуальном образе, да, вот где-то накапливается, а потом вроде как куда-нибудь выходит. Никто этого не видит, даже не слышит. Может быть, это просто в семье. Но вы понимаете, что происходит? И там чуть-чуть, и там чуть-чуть, и там чуть-чуть, и тут чуть-чуть, и еще где-нибудь чуть-чуть. И получается вот эта лавина. Получается этот комок. Это глыба, который, накатываясь, наматывает на себя все больше и больше этой агрессии. У меня такое чувство, братья и сестры, что даст Бог, если все это закончится, многие люди как-то остановятся и подумают, что же произошло. А верующие подумают вдвойне. А почему это произошло? Если мы соль этому миру, если мы сдерживающий такой момент для этого агрессивного зла. Поэтому дал бы Бог, политически, может быть, как-то можно это решить, но это ненадолго. И понимаете, в чем проблема еще? Когда даже достигает какого-нибудь мира, выявляется, что это ненадолго. Через короткое время опять какая-то причина для вражды. И опять мы возвращаемся к этому истоку, к этой первопричине. Это греховная испорченность человеческого сердца.
Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе, говорит апостол Павел. Но это мир Божий, многие которого не знают и не ищут, потому что не испытывают потребности в этом мире. А мы с вами, верующие, между прочим, призваны быть носителем этого мира. Несущие мир, это просто невеликолепно. Несущие мир, несущие самое драгоценное, самое необходимое для этого мира, это мир несущий. Но действительно ли мы несущие? У нас есть что понести? Мы располагаем этим? Мы способны поделиться тем, чего у нас нет? А если нет, то где его взять? А если взять, то только у нашего Господа Иисуса Христа, который является князем мира. Поэтому я прошу вас и всех, и себя тоже. Давайте, пока мы молимся за Майдан, за правительство, за президента, за силовиков, у которых оружие, за обиженных, покалеченных, справедливо, несправедливо, за противостоящих, за восточных, за западных. Братья и сестры, давайте скажем: Господь, может быть, и мое вот это маленькое такое напряжение, вот моя маленькая какая-то вражда, которая непонятно откуда и зачем, если я ее ношу, она же должна куда-то себя выразить, да? Она же должна себя в чем-то проявить, и чтобы Церковь Божия, наконец, я так думаю, ну, чтобы Церковь Божия осознала свое предназначение, чтобы Церковь Божия и каждый верующий однажды, придя к Богу, сказал: Господь, хочу быть другим, хочу быть похожим на Тебя, иметь те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Псалом 95, 7 стиха. «Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь». Поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи перед лицом Его вся земля. Скажите народам: Господь царствует. Потому тверда вселенная, не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса и да торжествует земля. Да шумит море, и что наполняет его. Да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные. Это состояние мира, сердце, наполненное гневом, злобой, яростью, никогда не может ликовать. Мы иногда говорим, вы, наверное, знаете об этом, но как Писание говорит: славьте Господа с радостью, с ликованием. А со стороны нам говорят: а вы посмотрите на верующих, у них вот такие какие-то вот согнутые, неактивные, нереагирующие. Даже иногда нам трудно, слава Богу, сказать после какого-нибудь события, да. Говорят: культура у нас такая, чепуха. Прошу прощения, чепуха. Вопрос не в культуре. Вопрос в состоянии сердца. Если вы видите человека радостного, ликующего, даже если это чужой человек, идущий просто по улице, вы его увидите непременно. Почему? Он сияет как-то. Вот человека в печали очень легко увидеть. Очень. Вы смотрите и думаете: у человека случилось какое-то горе. Он вам ничего не сказал об этом, да? Вы смотрите на него и говорите: у человека горе какое-то. А радующийся человек? Его тоже видно. А если этой радости нету, то я не знаю. Действительно, это культура.
Или, может быть, нету этого внутреннего ликования. А внутреннее ликование – это производное, это происходящее от состояния сердца, от того мира божественного, от той благодати, которая в нас, от того общения со Христом Иисусом, от того, что нам просто хорошо. Мне просто хорошо. Как верующий человек, я всем доволен. Мне хорошо. И потому я и буду улыбаться, и буду здороваться, и буду приветствовать, и буду реагировать, потому что я не могу быть другим. Может быть, и в этом случае. А почему бы нет? А почему бы не подумать и об этом, и не проверить свое собственное состояние? Да радуется поле и все, что на нем, и далекуют все дерева дубравные перед лицом Господа, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей. Вспоминаю одного выступающего, который так и сказал: время начаться суду с Дома Божия. Очень интересная мысль. Очень интересная мысль. Потому давайте помолимся. Давайте помолимся за себя самого, за наше сердце, за наше духовное состояние, насколько мы наполнены этим божественным миром. Давайте попросим у Бога прощения, чтобы тогда, когда у нас была какая-то агрессия, недовольство, какая-то злоба, что-нибудь подобное. Господи, неужели и я вот участвую в том, что теперь происходит? Неужели и моя часть там есть? Неужели сатана и мою ярость приложил к этой всеобщей ярости? Если это так, то я не хочу быть таким. Я хочу, чтобы я мог делиться совершенно другим. Это Божьим миром, Божьей любовью. Светиться вот этой радостью, которая от Духа Святого, братья и сестры. От Духа Святого, которая... И, конечно же, молиться за этих людей, которые как овцы, не имеющие пастора. Я был растроган до глубины души, просто до глубины. Я уже говорил об этом, когда вот на Майдане, после первого раунда этих переговоров, когда вышла оппозиция, а народ был недоволен, потому что результат был не такой, и такой гул, сдержанный гул, такой массы народа, и потом слышу такой голос: «Виталий, скажи нам, куда нам идти? Веди нас, скажи, куда нам идти?» Сердце мое наполнилось печалью. Овцы, не имеющие пастыря. Давайте помолимся об овцах, не имеющих пастыря, чтобы они узнали, чтобы они последовали за тем пастором, который для всех и для каждого. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Господь царствует, да будет прославлено Его имя. По двое, по трое будем молиться все. Будем молиться в голос. И да услышит нас Бог. Собираемся для молитвы.

Господь и Бог наш, Отец наш Небесный, перед Тобой предстоим, осознаем Твое величие, Твое могущество, Твою силу, Твою власть, Твое совершенство, Твою святость, Твою любовь, Твою радость, которая во Святом Духе. И осознаем, Господи, свою греховность и свое несовершенство. Мы все много согрешаем. Господи, прости нас и омой нас Твоей святой и пречистой кровью, так, чтобы мы не были виноваты в грехах этого мира. Господи, чтобы мы, несущие этот мир, не носили в себе самом никакого зла. Господи, никакого противостояния, Господи, чтобы оно не искало какого-то выражения, чтобы оно не было добавлено к тому мировому злу, Господи, потому что мир лежит во зле, а чтобы мы несли эту правду Божию, Божью любовь, чтобы мы учились у Тебя, ибо Ты кроток и смирен сердцем. Услыши нас, просим за страну нашу, за наш народ, за начальство, власть, просим за эти переговоры, просим за эту ночь, которая будет для многих неспокойная, Господи, потому что нет доверия, нет доверия. Люди сооружают баррикады, потому что нет доверия. Господи, люди заключают соглашения, но они не имеют доверия, Господи. Вот что делает враг. Насколько души человеческие покалечены, потому Ты исцеляющий нас. Господь, исцели нас. Исцели нашу землю, исцели наш народ, и чтобы во всем этом, Господи, даже в решении всех этих проблем был вот этот духовный элемент, Господи, было вот это духовное прозрение, был духовный результат, были духовные плоды, чтобы это послужило, возможно, пробуждению и нашего народа, который, тем не менее, не отказывается молиться, которые поют песни рождественские, которые слушают Слово, Господи. Услыши, помилуй наш народ, помилуй, Иисус. Пусть многие придут к Тебе в покаянии, потому что Бог хочет, чтобы все люди были спасены. Мы все это просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, братья и сестры. Номер 431. 431. Во время пения этого гимна мы также примем участие в материальном служении на нужды церкви. Ну, такие слова тут замечательные. «Людям блуждающим путь укажите, близких к падению держите рукой, всем погибающим правду скажите, вновь пробудите уснувших

Спасибо, что пришли. Спасибо, что молились. Мы верим, что Господь слышал нас. Господь слышит всех, призывающих Его святое имя. И пусть Господь исполнит все по воле Божьей, потому что Бог есть Бог добра и справедливости, и любви. И все, что делает Господь, оно служит к нашему благу. Следующее наше собрание будет завтра, будет в среду молитва церковная утром. Приглашаем вас, будем молиться о том же. В четверг будет молитвенное собрание, и потому что будем продолжать молиться, и потому что мы накануне вечери Господней, в воскресенье у нас будет вечеря Господня, утром в 10 часов, днем в 3 часа и вечером в 6, чтобы Бог приготовил и нас, и всю церковь. А сейчас давайте попросим Божьего благословения на наш расход, на наши пути, на нашу жизнь, за все поблагодарим нашего Господа, помолимся. О Господь, благодарим Тебя еще однажды за эту встречу, за эту молитву, Господи, за то, что Ты дал нам такое убеждение и такое желание, чтобы прийти. Мы, Господи, орудие в Твоих руках. Ты через свою церковь возвещаешь Твое слово, Твою благодать для этого мира. Мы все нужны Тебе, Господи. Мы все куплены дорогою ценою, мы не принадлежащие самим себе, мы иногда забываем об этом. Иногда нам кажется, что мы должны жить своей личной жизнью, и что это наша жизнь, это наши интересы. Но Бог говорит совершенно другое. Вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Господня. Услыши нас. Еще раз просим за страну, начальство, власти, народ наш, за эту ночь предстоящую, чтобы она была спокойной для всех. Господи, и за правильный выход, и за правильные решения, которые будут приниматься завтра. Просим за Людмилу, которая готовится стать матерью, чтобы ты послал благополучие. И благодати Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим приветствуем друг друга, будем расходиться, да благословит вас Бог в ваших дорогах и во всех ваших обстоятельствах.

Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите вначале детскую передачу «Воскресная школа» по радио, затем две 15-минутные программы «Вечная истина» и «Хочу знать».

Снова мы с вами встретились. Сегодня, ребята, у нас с вами очень интересный урок. Думаю, вам он, как, так же, как и все остальные, понравится. Господь, спасибо тебе за то, что мы здесь снова собрались. Благослови урок, прибудь на нем. Аминь. А сейчас прославим

0: такая песенка веселая. Да и как хорошо мы прославили Господа. Ребята, а сейчас я вам хочу кое-что рассказать. Вы знаете, что сейчас существуют мобильные телефоны. Но вы знали, что вот эти телефоны, по которым мы звоним, они работают не везде. А знаете, где могут не работать? Например, когда едешь в далекое-далекое путешествие по дороге, то телефон там связь не ловит, и поэтому ты не можешь никому дозвониться. Но вы знаете, что молитва – это тоже телефон. Но этот телефон работает всегда и везде. Даже в животе у кита. Об этом я вам сейчас и расскажу.
1: Иона и кит.

0: Израиле жил пророк по имени Иона. Пророк рассказывал людям о Боге и его любви. Иона говорил своим друзьям и соседям, что Бог любит людей. И как Бог, Иона старался любить всех людей и Божьих созданий.
1: Это мой горшок.
2: Нет, мой.
1: Я первый его увидел.
2: Нет, я.
1: Он мне нужен для воды.
2: А мне нужно положить в него изюм.
3: Остановитесь, ссоры ничего нельзя решить. Кроме того, у меня из-за вас кружится голова. Друзья, пожалуйста, остановитесь. Господь не хочет, чтобы вы ссорились. Это огорчает его. Ну вот, горшок не достался никому. Вы вели себя очень плохо, совсем как люди из Ниневии. Вы хотите, чтобы Бог подумал, что мы такие же, как они?
4: Нет. Нет, Иона.
2: Прости, Иона.
5: Ниневийцы враги нашего народа. Я слышал, они украли лодку, полную рыбы.
1: Да, они настоящие воры.
3: Да, ниневийцы очень скверные люди. Видите, что бывает, когда вы ссоритесь?
4: Отныне мы будем себя вести, как израильтяне, и не будем такими, как ниневийцы.
0: Как видите, у Иона было очень важное дело. Он учил людей заповедям Бога. И вот однажды Бог поручил Ионе еще более важное дело.
5: Здравствуй, Иона!
3: Господи, как я рад слышать твой голос!
5: У меня для тебя есть важная работа.
3: Какая, Господи? Для тебя я сделаю все, что угодно.
5: Есть люди, которые не подчиняются моим законам, Иона. Посмотри, что они делают. Жители Ниневии воруют. Они недобры по отношению друг к другу. Дети в Ниневии не заботятся о стариках.

0: Ленивы. А их царь притворяется, что ничего этого не знает. Он целыми днями только ест и наряжается.
1: Да, ниневийцы плохие люди. Накажи их потопом или землетрясением.
0: Они плохие, но только потому, что не знают обо мне. Никто не учил их моим законам. Иона, ты должен пойти в Ниневию и рассказать обо мне.
1: Я? В Ниневию? Не могу. Поручи мне что-нибудь другое.
0: Расскажи им о моей любви.
1: Но они враги моих друзей и соседей.
0: Ты должен пойти, Иона, немедленно. Ибо через 40 дней я накажу их за плохое поведение.
1: Но если ты собираешься наказать их, зачем мне вообще о тебе им рассказывать? Я этого не понимаю. Ниневийцы должны быть наказаны за плохое поведение. А что, если они переменятся, когда я расскажу им о Боге? Тогда Бог, возможно, не накажет их. Я не могу помогать врагам.
2: Иона был в смятении и спросил своих друзей, что ему делать.
3: Это смешно, Иона. Обычно мы обращаемся к тебе с вопросами.
1: На этот раз я хочу знать, что думаете вы. Как я могу проповедовать врагам израильтян?
3: Все просто. Ты не можешь.
4: Афир прав, Иона. Не ходи туда. Не рассказывай им о Боге.
5: Не надо ходить в Ниневию!
6: Странная какая-то просьба!
3: Тут есть над чем подумать, Иона. Если ты не будешь им проповедовать, ты ослушаешься Бога. А если будешь, ты предашь своих друзей.
1: Никто не говорил, что быть пророком просто, Афир. Подожди, я знаю. Я просто спрячусь от Бога.
7: И это, в город Фарсис. Бог никогда меня там не найдет.
3: Нам тебя будет не хватать, Иона.
1: Спасибо. Меня ждет долгий, одинокий путь. Без друзей и Бога.
2: И отправился Иона как можно дальше, чтобы убежать от Бога. Сначала он пересек знойные пустыни, потом преодолел высокие горы, и, наконец, он дошел до города Яффа и нашел корабль, который должен был плыть в Фарсис.
1: Капитан, меня зовут Иона. Можно мне с вами на Фарсис? Мне обязательно надо плыть с вами.
3: Почему?
1: Потому что я пытаюсь убежать от Бога.
3: Почему?
1: Он поручил мне дело, которое я не хочу делать. Я должен спрятаться, чтобы он не нашел меня.
3: О, вы видели? Голод. Он полетел прямо к Ионе.
4: Голубь, это к удаче, капитан. К большой удаче.
8: С Ионой на борту мы будем в безопасности.
3: Они правы. Добро пожаловать, Иона.
2: И отправился Иона через огромное море в Фарсис. Иона видел, что матросы не молятся Богу. Они поклонялись каменным идолам.
1: Но это не Бог, это простой камень. Вот мой Бог настоящий. Он создал море, небо, животных и всех нас. В общем, все.
8: Один Бог создал все?
4: Вот это да. Капитан, я никогда не видел такого шторма.
3: Я тоже. Мы в беде.

0: Убрать паруса! Слушайте, корабль тонет! Весь груз за борт! Хорошо, теперь мы спасены. Кто-то принес нашему кораблю несчастье. Мы должны выяснить, кто этот человек. Да. Жребий указывает на того, кто сделал это. А? Это Иона? Откуда ты пришел и кто твой народ?
1: Я израильтянин, я верю в Бога на небесах, и я бегу от него.
0: Он, кажется, нашел тебя.
2: Иона, скажи, что нам делать?
3: Чтобы прекратился шторм?
1: Выбросьте меня за борт ради вашего спасения.
2: Пожалуйста, капитан, у нас нет выбора. Мы должны выбросить Иону в море.
0: Иону в море. Бедняга Иона.

0: Иона оказался в чреве кита. Теперь он действительно был один.
1: Господи, прости, что я прятался от тебя. Ты слышишь меня, Господи?
0: 3 дня и 3 ночи Иона молился Богу.
1: В чреве кита так темно. Я затерялся в глубинах моря. Я глупец, что пытался бежать от тебя. Теперь я знаю, чего ты от меня хочешь. В чреве кита я провел 1 день. И я обещаю быть правдивым и сделать все, что ты просишь. В чреве кита, Господи, услышь мой плач. Я не буду больше скрываться от тебя. И твое слово будет для меня законом.

0: Иона, Ниневе за холмом. Иди и расскажи ее жителям обо мне и о моей любви.
1: Господи, я готов это сделать.
2: Ребята, мультик был интересный. Иона не послушался Господа и попал в чрев кита, то есть в живот. У кита он был. А кит огромный, и он там поместился. И он молился Господу, просил прощения. А потом кит выплюнул его на сушу. Хорошая концовка, да, была? Мне тоже понравилось. Видите, ребята, что Иона молился даже там. То есть мы можем молиться тоже везде. И в школе, и в садике, и дома. Да хоть где, хоть в магазине. Вы можете вознести Господу молитвы, и Он обязательно вас услышит. Ребята, давайте повторим стих, который написан в Библии, Иеремия 33:3. На прошлом уроке я вам говорила, что весь цикл тем, стих наш золотой будет один. Так что давайте повторим. Иеремия 33:3. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Еще раз давайте, чтобы вы запомнили. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Надеюсь, вы на всю жизнь его запомните. Это очень важный стих. А сейчас поблагодарим за урок, а также за возможность Господу, что Он всегда отвечает на наши молитвы, где бы мы ни находились и сколько времени бы ни было. Господь, спасибо Тебе, что Ты всегда отвечаешь на наши молитвы, хоть мы находимся и в школе, на работе или в садике. Спасибо Тебе за такую возможность. Аминь. Ребята, оставайтесь послушными родителей, а также Господу. И не забывайте приходить ко мне на уроки. Пока, ребята! Всем пока!

0: Вы на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Вечная истина» и «Хочу знать».
1: В эфире программа «Вечная истина». Мы изучаем Библию. Тема сегодняшнего разбора такова: «На все воля Божья». Слушайте пастора Геннадия Строкова.
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Продолжая изучение 8 главы книги послания к римлянам, мы подошли к стиху 26. В этом стихе Павел все еще размышляет над всем тем, что он уже говорил, и в стихе 26 Павел пишет: «Так же». Вы должны спросить себя: «Так же, как что?» Павел пишет: «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». Это великий отрывок, особенно потому, что он имеет отношение к молитве. Так о чем же в нем говорится? В этом отрывке говорится, что мы не молимся так, как нам следует. И знаете почему? Мы знаем, что если мы являемся христианами и просим о чем-то Господа по воле Божьей, то Господь услышит нас и даст нам, если мы верим. Тогда почему же мы не молимся? А потому что мы не знаем, в чем заключается Божья воля. Мы не знаем, о чем мы должны просить. Мы знаем, что Господь есть, что Господь имеет контроль над всем, что Господь всемогущий и вселюбящий. И мы знаем, что если попросим что-то по Его воле и будем иметь веру, то Господь даст нам то, о чем мы просим. И несмотря на все это, мы все равно не молимся. И причина заключается в том, что мы не знаем, что просить. И далее звучит великая истина. Павел говорит, что сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И Господь знает, что лежит на сердце, потому что Господь знает мысли Духа. Господь знает, о чем молится Дух. И Дух уж точно молится согласно воле Господней. Таким образом, мы не должны искать слова для этой молитвы. Святой Дух ходатайствует за нас, и наше сердце говорит воздыханиями неизреченными. И тогда Господь отвечает. Таким образом, вы не всегда должны выражать свои просьбы словами. В данном отрывке, если выразить его в двух словах, говорится: даже если мы не знаем, о чем молиться, мы все равно должны молиться. Потому что если вы молитесь, Дух Святой может ходатайствовать за вас согласно воле Господней. Думаю, данный отрывок подразумевает следующее. Даже если вы молитесь о неправильных вещах, все равно молитесь. Потому что когда вы молитесь, и в вашем сердце есть истина, Святой Дух будет ходатайствовать за вас согласно воле Божьей. Поэтому даже если то, о чем вы просите, будет неправильным, все равно просите. Мы не получаем, потому что не просим. Иаков говорил, что мы не имеем не потому, что мы просим неправильного. Он говорил, что причиной является то, что мы просим об этом неправильно. Я считаю, что Священное Писание говорит нам о том, что если вы не знаете, о чем молиться, это не должно удерживать вас от молитвы. Все равно молитесь. И даже если вы молитесь о неправильных вещах, но при этом ваше сердце является истинным, Святой Дух будет за вас ходатайствовать согласно воле Господней. Бог Отец знает секреты вашего сердца лучше вас самих. Господь знает мысли Духа Святого. Поэтому, если вы просите неправильных вещей, Господь даст вам истинных. Хороший пример мы можем найти в хождении иудеев. Моисей жаловался Господу об ужасном поведении иудеев. Он говорил, что эти люди требуют еду и воду. А где я могу взять им еду и воду? Они хотят мяса. Где я должен взять мясо? Моисей был в отчаянии. И в одной из своих молитв он просил Господа лишить его жизни, потому что он не мог больше вести этих людей. Господь ответил Моисею. И знаете, что Бог сказал ему? «Моисей, ты не должен умирать. И я расскажу тебе о том, в чем ты нуждаешься. Ты нуждаешься в 70 людях, которые бы помогали тебе. Ты пытаешься все сделать сам, Моисей. Просто найди 70 человек, которые могли бы помогать тебе». У Моисея было около 2 миллионов людей, и он был для них всем – правителем, судьей, отцом, советчиком, священником и пророком. И все это Моисей делал сам. Он должен был научиться управлять, анализировать, организовывать, контролировать и так далее. Но Господь сказал, что для этого Моисею нужно 70 человек в помощь, и Господь дал ему этих людей. И тогда Моисей уже больше не хотел умирать. На этом примере мы видим, даже когда Моисей молился о неправильном, Господь знал его сердце. Господь понимал его жалобы, но Господь послал Моисею правильные вещи, хотя он просил о неправильных. Суть заключается в следующем. Все находится под Божьим контролем. Далее следуют великие стихи. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Читая далее, вы увидите вопросы апостола Павла, которыми он подводит итог всему сказанному выше. Итак, Павел пишет. Что же сказать на это? На что на это? Думаю, на все то, о чем Павел говорил в своем послании, начиная с 16 стиха 1 главы, в котором он начал говорить о Евангелии и затем продолжил рассказывать нам также обо всем том, о чем он рассказал нам. Что же мы скажем на это? И заключение Павла состоит в следующем. Если Бог за нас, кто против нас? Это один вопрос. И второй вопрос. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Вы обратили внимание на слово «избранных»? Это очень противоречивое слово. На следующем занятии мы обратим особое внимание на эти пять вопросов. Сейчас я хотел бы немного остановиться на слове «избранные». Что же означает «избирать»? Что же означают слова «кого он предузнал, тем и предопределил», «а кого он предопределил, тех и призвал», «а кого призвал, тех и оправдал», «а кого оправдал, тех и прославил»? Прославление означает полное искупление тела. Обратите внимание, Павел говорит эти слова в прошедшем времени. Он уже сделал это. Этот прием называется пророческим прошлым. Когда Священное Писание говорит о том, что Господь собирается делать, часто употребляется прошедшее время, потому что относительно планов Господа звучит такая уверенность, как будто бы Господь уже их осуществил. Данная доктрина является для меня самой утешающей во всем Священном Писании, потому что она говорит о следующем. Господь все контролирует, и на все воля Божья. Помните, как в данном послании Павел говорил о пребывании во Христе, о единстве со Христом? Это закон Духа жизни во Христе Иисусе. В этом заключается ключ к жизни, который мы должны жить. В этом заключается одна из тем послания. Другая тема затрагивается в пятой главе послания. В начале главы говорится, что мы оправданы по вере и имеем доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Выражение «слава Божья» имеет в виду все то, о чем Павел говорит в восьмой главе. Прославление, окончательное искупление тела, небеса, вечное измерение. Когда мы становимся теми, кем мы должны быть, избавляясь от своего смертного тела, как Павел называет его в конце 7 главы. В этом заключается тема 5 главы послания. Суть заключается в том, что когда мы оправданы по вере, мы находимся в безопасности в этом спасении. На этой теме Павел фокусируется в 5, 6, 7 и особенно 8 главах послания к римлянам. 8 глава также своей темой ставит акцент. Главное не то, что вы дорожите отношениями с Господом, а то, что прежде всего Господь дорожит отношениями с вами. Этот вопрос часто возникает по поводу богословия. Кто же дорожит отношениями и развивает отношения между Богом и человеком? Являются ли решающими наши действия и желания? Или же все происходит под контролем Бога? В 8 главе Павел подчеркивает, что все происходит по воле Божьей. И в этом нет сомнения. Об этом говорит нам Павел в данной главе послания. Есть много писаний, которые предполагают, что все зависит от нас, от того, какие решения мы принимаем, как живем, что делаем. Может быть, вы, подобно многим людям, утверждаете, что на основании своих убеждений по поводу Бога вы не верите в гнев Божий и в вечное наказание, в ад. Но часто подобные убеждения основываются на доводах нашего разума. Но Священное Писание и такие люди, как апостол Павел, неоднократно говорят нам, что подобного делать нельзя. Мы должны основывать свои убеждения на откровениях. Таким образом, сталкиваясь с дилеммами, мы должны спрашивать себя, основываем ли мы свои убеждения на откровениях или на своих доводах? Тогда это будет философией, а не богословием или откровением. Итак, основываете ли вы свои убеждения на доводах разума или на том, чему учит нас Священное Писание? Возможно, вы являетесь человеком, который верит в Библию от начала и до конца, и вы утверждаете, что только то, о чем учит Священное Писание, является основой того, во что вы верите. Но и при этом вы можете столкнуться с проблемой, потому что некоторые писания в Библии покажутся вам противоречивыми. При этом у вас есть выбор. Или же вы говорите: «Я верю в Библию полностью, и поэтому, если я встречаю противоречия в других писаниях, я буду их игнорировать. Я не собираюсь на них останавливаться». Это, конечно, сложно. Есть писания, которые являются очень сложными для объяснения, независимо от того, какую позицию вы занимаете. Я бы лично придерживался убеждения в том, что все находится под Божьим контролем и согласно Его воле. Таким образом, объяснить сложные места Священного Писания намного проще. В этом заключается мое личное убеждение. Все находится под Божьим контролем, и все совершается по Божьей воле. Но есть другой выбор. Вы можете сказать, что не понимаете, логически в этом нет никакого смысла. Вы можете сказать: «Священное Писание учит тому, что Господь все контролирует, но и что я также имею контроль. Господь выбирает меня, но и я также выбираю Господа. Я не понимаю этого, но я готов принять данный принцип, несмотря на то, что я его не понимаю. И придет день, когда Господь объяснит мне все это». Я лично советую вам придерживаться именно такого принципа. Откуда у нас вообще появляются мысли, что мы все должны понимать? И почему мы считаем, что все должно основываться на нашем разуме? В 55 главе книги пророка Исаии говорится, что Господь не думает так, как мы, и не поступает так, как мы. Между тем, как поступает и думает Господь, и тем, как поступаем и думаем мы, существует такое различие, как между землей и небом. Другими словами, Господь говорит: «Не ждите, что вы будете понимать меня». Таким образом, возвращаясь к сказанному, как мы должны поступить? Должны ли мы впадать в отчаяние, потому что мы в чем-то не понимаем Бога? Или же мы должны быть готовы к тому, что мы не сможем понять все Божьи истины? Более того, когда Священное Писание говорит о Божьем предопределении, Библия утверждает, что еще задолго до нашего рождения Господь уже знал, что мы будем верить в Него, потому что Он избрал нас. И когда пришло нужное время, Господь призвал нас. Что же такое вера? Это то, когда вы призваны для Божьей цели. Являетесь ли вы одним из призванных? Пожалуйста, помните, Господь выше нашего разума. Очень часто мы не понимаем Его действий. Поэтому, отвечая на данный вопрос о том, призваны ли вы, подумайте, говорит ли вам Дух Святой об этом, что вы являетесь Детем Бога. Павел писал: «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». Итак, пусть Святой Дух подскажет вам, являетесь ли вы призванным Господом. Далее прочитайте вторую половину 8 главы. Обратите особое внимание на то, как эта глава заканчивается. Павел задает ряд вопросов. Это теоретические вопросы. Обратите на них особое внимание и обдумайте на них ответы, а затем подумайте, согласны вы с Павлом, когда он говорит: «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Павел был полностью убежден в этом. «Я также в этом полностью убежден». После того, как вы изучите вторую часть 8 главы книги «Послания к римлянам», спросите себя, убеждены ли вы в этой истине. Это то, что Господь обещал тем, кого Он избрал. Это надежда, упование каждого христианина. Дорогой друг, завершая программу, хочу спросить тебя, являются ли эти слова Павла твоей надеждой?
1: Это была программа «Вечная истина». В смирении ищите Божьей воли. Растите духовно и не переставайте надеяться. Бог не подведет. Всего вам доброго.

0: В эфире передача «Хочу знать», основанная на книге под одноименным названием, изданную Николаем Водневским.
1: О первосвященнике. Напишите, пожалуйста, что представлял собой первосвященник и чем он отличался от других священников. Приставка «перво» говорит сама о себе. Первый, старший, главный. Первосвященник является начальником священников. Обряд посвящения подробно описан в 28 и 29 главах книги «Исход» и в 8 главе книги «Левит». Только первосвященник мог входить во святое святых. Первосвященник был прообразом Иисуса Христа. Послание евреям, глава 5, стих 5, глава 4, стих 14.

Что это значит? Недавно я получила приглашение на пробудительное собрание в одну церковь. Не думаю, что это приглашение имело ко мне отношение, так как я верующая с детства. Но я пошла из-за любопытства. И что же я услышала? Когда все стали на колени, то поднялся такой вой и шум, какого я никогда в жизни не слышала. Там действительно и мертвые пробудятся. Я не могла вытерпеть и ушла. Объясните мне, что значит пробудительное собрание? Не знаю, на какое собрание вы были приглашены. Возможно, это была церковь, где религиозные традиции и национальный темперамент носят неспокойную окраску. В наших церквах молитва совершается благоговейно и свято. Духовное пробуждение, конечно, не в шуме. Один из видных евангелистов, проживающий ныне во Франции, этот шум называл «шипучкой». Он внезапно появляется и внезапно исчезает, не принося особых результатов. Этот шум осуждал апостол Павел. «Войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?» Первое послание Коринфянам, глава 14, стих 23. Духовное пробуждение – это один из тех евангельских терминов, который чаще всего неправильно понимается христианами. Многие думают так же, как вы, что в духовном пробуждении не нуждаются те, кто верит в Бога с детства, а нуждаются те, кто вообще в Бога не верит. Это не так. Те, кто вообще в Бога не верит, нуждаются не в пробуждении, а в воскресении из мертвых к жизни. Пробуждение нужно в первую очередь дремлющим христианам и, может быть, даже проповедующим. Только пробужденный может пробудить другого. В том, что некоторые прихожане спят во время богослужения, возможно, виноват сам проповедник, которому надо пробудиться. Что же такое пробуждение? Великий муж Божий Чарльз Финней отвечал так: «Пробуждение – это начало послушания Богу. Это сокрушение сердца, когда человек падает к ногам Господа и в покаянии очищает свои грехи. Пробуждение – это проявление очищающей силы Бога по отношению к спасенному чаду через чудесное действие Духа Святого. Пробуждение – это обновление духовной жизни верующего. Это проявление силы Божией как на отдельных верующих, так и на всей Церкви в целом. Я хорошо понял, что мы не можем пробудить самих себя. Бог может. Мы – пустые сосуды. Хотя слов у нас много, но когда они бездействия благодати Божией, эти слова бессильны пробудить человека от духовной спячки. Напрасно вы ушли из собрания, где, должно быть, проповедовалось Евангелие. Кто знает, может быть, как раз там вы увидели бы себя в правильном свете и обновили бы свою духовную жизнь. Знающим Бога с детства это очень даже необходимо, как и другим верующим. На пробудительных собраниях обычно благословенные проповедники возвещают истину Божию для тех, кто забыл о ней или уклонился от нее, кто утратил живое общение с Богом. Это как раз то, что нужно в наше время почти всем христианам. О чем нужно писать? Кругом угрожают войной, заготовляют бомбы и ракеты, могут взорвать весь мир, а вы все носитесь со своей Библией. Почему не пишете об угрозе войны? Надо говорить о людях, а не о ракетах и бомбах. Ракеты крыльев не имеют, бомбы сами не падают. Это делают люди, рабы злой воли, не знающие любви Христа. Только Библия проливает истинный свет
на положение человека, открывает ему путь спасения. Об этом и писать надо. С Божьей помощью я это делаю.

Почему? Объясните мне, пожалуйста, такой вопрос. Почему для того, чтобы быть христианином, нужно посещать церковь? Для того, чтобы быть христианином, нужно в первую очередь родиться свыше, принять в сердце Христа. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 12. Кто такие христиане? Те люди, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 13. Когда человек становится христианином в полном смысле этого слова, тогда для него ответ на ваш вопрос ясен. Он скажет: «Я хочу идти в церковь. Я люблю церковь, семью детей Божиих, где люди мои братья верят так же в Бога, как и я, где желают славить Бога и служить Ему так же, как и я». Невозможно быть христианином, учеником Христа, и не любить Его церковь. Кто создал Бога? Что ни спроси у вас, ответ один: это Бог создал. Скажите, а кто же создал Бога? Всякое последствие имеет причину, но Бог – первопричина. Если бы Бога кто-нибудь создал, то не Бог был бы Богом, а тот, кто Его создал. Бог, как первоначальная и абсолютная причина, не имеет начала. Он безначальный. Он дал начало всему.

Субботний путь. В Деянии апостолов написано, что ученики Христа возвратились в Иерусалим с горы Елеон, которая находится от Иерусалима на расстоянии субботнего пути. Как понимать это расстояние? Понятно, что идя со скоростью 5 км в час, человек может пройти за день большое расстояние. Раввины установили правило, что в субботу нельзя ходить более 1 км в любую сторону от дома. Более долгие прогулки утомительны и превращаются в труд, работу в субботу. Субботний путь равнялся 2000 локтей или 900 метрам, то есть приблизительно 1 км. Именно на таком расстоянии и находится Елеон от Иерусалима. Кто выдумал? Получаю вашу газету от соседа. Он, видимо, хочет обратить меня в свою религию. Но я хочу спросить именно вас. Кто вообще выдумал религию? Даже много религий. Ответ простой. Проходимцы, которые хотят на чужой спине въехать в рай. Религию выдумали попы и принесли ее нам от евреев. А теперь приходит религии крах. Религию не могли выдумать проходимцы попы, потому что ни Моисей, ни Христос, ни даже Магомед, ни Будда не были попами. За религию, которая навязана кем-то, а не рождена в сердце человека, никто умирать не будет. На самом деле, если бы религию навязало народу духовенство, то у нас на родине давно бы уже не было религиозных людей. Все население Советской России было бы атеистическим. Но этого нет и не будет. Почему? Потому что чем больше проповедников Евангелия сажают в тюрьмы, тем больше людей обращается к Богу. Лозунг 20-х годов «Уничтожьте духовенство и не станет религией» себя не оправдал. Когда же появилась религия? Религия появилась на земле вместе с первым человеком. Взглянув на окружающую природу, на красоту неба и земли, человек не мог не воскликнуть: «Как это чудесно! Но откуда все это?» Этот же вопрос стоит и перед людьми нашего века. Пробуждение религиозного сознания мастерски изобразил английский поэт Мильтон в знаменитой поэме «Потерянный рай». В ней Адам рассказывает архангелу Рафаилу, как среди густой травы он впервые открыл глаза и впервые увидел окружающий его мир. Первый вопрос Адама был: кто это сделал? Откуда все это? Пусть миллионы ученых убеждают меня, что воды нет на свете, что воду выдумала буржуазия для наживы, но когда меня мучит жажда, я буду искать пути, как утолить жажду. Пусть говорят, что пищу выдумали повара, но когда я хочу есть, я ищу возможности удовлетворить эту потребность. Точно так обстоят дела и с верой в Бога, с религией. Если есть слух, значит, должен быть и звук. Если есть свет, значит, должно быть и зрение. Если людям врожденно чувство искания Творца, значит, есть и Творец. Ни философия, ни наука, ни искусство, ничто не может удовлетворить потребность духа. Бог может, и Он это делает. Как же обходятся атеисты без веры, можете вы спросить меня? Я отвечу. Это неправда, что атеисты не верят. Они глубоко верят, да еще как. С фанатизмом.

по своей природе христианка. Это пора знать каждому. Но почему же не все христиане? Дайте душе свободу, и она обязательно направит свой взор к Богу, найдет его, придет к нему.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам в начале получасовую проповедь Игоря Михайловича Яремчука, и в конце часа, во второй его половине, вы услышите следующие программы: краткую проповедь Чарльза Спирджена, страничку ежедневного чтения «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
2: Люби, браты та сестры, слава Иисусу Христу! На этом моя щира украинская мова закончилась. Да, нам очень приятно быть вместе с вами, и слава Богу, что Господь подарил нам этот прекрасный день, этот торжественный день, тогда, когда мы можем вспоминать вот те события, которые мы читаем на страницах Священного Писания, тогда, когда будет осуществляться бракосочетание, и мы с вами станем свидетелями рождения новой семьи. Поэтому это прекрасный день, и слава Богу, что мы собрались вместе для того, чтобы возблагодарить Господа за этот день. И сегодня я хотел бы прочитать одно место Писания, которое нам хорошо известно, и многие из вас знают его наизусть. Это место Писания записано в послании первое послание к Фессалоникийцам. И мы прочитаем из 5 главы 16 стиха и ниже. Здесь записаны такие слова: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Да, всем хорошо известное место Писания. Я думаю, вы неоднократно его слышали, многие из вас знают его наизусть. И мне хотелось бы вот обратить ваше внимание именно на это место Писания, потому что больше всего проблем с хорошо известными местами Писания. Потому что мы их знаем, они легко отскакивают от наших зубов, но очень часто мы не задумываемся над тем, что в нем сокрыто. Итак, первое, на что мы здесь обращаем внимание, это то, что здесь говорится о воле Божьей. И я думаю, что многие из вас, если не все, хотели бы узнать волю Божию, да, какова для меня воля Божия. И часто вот мне приходится сталкиваться со студентами, и молодые люди задают вопрос: а как узнать волю Божию? Создается такое впечатление, как будто Господь ее спрятал, где-то закопал, эту волю Божию. И поэтому ее очень тяжело узнать. Но на самом деле это не так, потому что Господь явил свою волю, Он открыл свою волю, Он прописал свою волю на страницах Священного Писания, и наша с вами проблема не в том, что мы ее не знаем, а в том, что мы ее часто не исполняем. И вот как раз этот отрывок, который мы прочитали в Священном Писании, он указывает на то, что нам необходимо предпринимать со своей стороны для того, чтобы исполнять волю Божию. То есть, что мы должны делать практически, ежедневно, в своей жизни, для того, чтобы выполнять волю Божию. И самое первое, мы прочитали, что для того, чтобы исполнить волю Божию, необходимо всегда радоваться. Всегда радоваться. И Господь призывает нас к радости. Евангелие от Иоанна 15:11 написано: «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна», говорит Иисус Христос. В послании Филиппийцам 4:4 апостол Павел как бы повторяет эту же самую мысль, и он говорит: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». И вот мы прочитали с вами место Писания, где апостол Павел опять говорит: «Всегда радуйтесь». Знаете, «всегда» — это обозначает во всех обстоятельствах. Это говорит о том, что на всяком месте. Это говорит о том, что невзирая на те трудности, скорби, переживания, через которые мы проходим, мы все равно должны радоваться. И вы знаете, людям очень часто нелегко это понять и нелегко это принять. И люди иногда говорят: как я могу радоваться? Как мне радоваться, когда у меня нет работы? Как мне радоваться, когда растут цены? Как мне радоваться, когда у меня болеют дети? Как мне радоваться, когда я еле свожу концы с концами и каждый год ничего хорошего с собой не несет? Чему радоваться? Хорошо было апостолу Павлу, он сказал, всегда радуйтесь. Наверное, у него все было легко. Но вы знаете, когда мы читаем жизнь апостола Павла, то мы видим, что его жизнь не была легкой. И он пишет о себе, он говорит о том, что он проходил через разные трудности, скорби, переживания, что он испытывал различные опасности. Опасности на суше, опасности на море, опасности от лжебратьев, опасности от разбойников, опасности от иноплеменников, что сколько раз его побивали камнями, сколько раз побивали его палками, сколько он терпел кораблекрушений. И несмотря на все это, он говорит, всегда радуйтесь. Почему? Потому что человеческая радость, она кратковременна, она мимолетна, она зависит от наших эмоций. И вот сейчас человек радуется, через несколько минут ему позвонили, сообщили какую-то неприятную новость, и от его радости уже не осталось и следа. Потому что человеческая радость, она основывается на земле, и она зависит от земных обстоятельств. Она зависит от наших эмоций, от наших чувств. Это человеческая радость. А здесь написано «Всегда радуйтесь в Господе». И здесь указано на радость небесная. Именно небесная радость, она постоянная, она не проходящая, она не кратковременная, а она вечная. И никакие обстоятельства на земле не в состоянии повлиять на ту радость, которая сокрыта на небесах. Вы знаете, люди радуются на земле по разному поводу. Вот дети радуются, когда им купили долгожданную игрушку, а потом проходит 2 часа, и ребенок уже рыдает, потому что он сломал эту игрушку. Да? Закончилась радость. Студенты радуются, когда поступили в учебное заведение и нашли свое имя в списке поступивших, а потом еще больше радуются, когда закончили это заведение. Да? Непонятно, зачем было радоваться при поступлении, чтобы еще так сильнее радоваться, когда ты его закончил. Вы знаете, что люди радуются по разным пустякам, но эта радость кратковременная, она проходящая, она мимолетная. Я помню, у меня был один знакомый, у него сын очень плохо учился в школе. И вот он его бил, но это никак не помогало его интеллектуальному развитию. Да? Он как плохо учился, так и продолжал плохо учиться, еще хуже учился. Да? Но тут вдруг, как вроде бы ребенка подменили, он начал учиться на 1-й пятерке. Отец возрадовался, начал покупать ему мороженое, пирожное, самокат, велосипед, пока не пошел на родительское собрание. Когда он пришел на родительское собрание, то он узнал, что уже давно школа перешла на 12-бальную систему оценивания. Да? А сын учится на 1-й пятерке. Да? Вы знаете, сразу радость отца закончилась. Почему? Потому что вся эта человеческая радость, она проходящая, мимолетная, непостоянная. Но радость в Господе, она вечная. Ее невозможно заглушить, ее невозможно разрушить, ее невозможно украсть, потому что она сокрыта на небесах. И тогда, когда верующий человек радуется в Господе, когда верующий человек радуется о том, что он дитя Божие, что Господь спас его, обмыл, оправдал, усыновил, подарил ему жизнь вечную, то все остальное, все эти мелочи земные, трудности, скорби, переживания, они теряют всякий смысл. Потому что тот, кто смотрит вверх, он видит Господа. Тот, который смотрит вниз, он видит трудности, скорби, переживания. Вы знаете, когда израильский народ вышел из египетского рабства, и они шли через Синайскую пустыню, и одни люди смотрели вверх, и они видели столб облачный, в котором шел Господь. Они видели столб огненный, в котором вел их Господь. И их сердце было наполнено радостью. А другие люди, основная масса, смотрели вниз. И они видели песок, они видели змей, они видели скорпионов. И они постоянно кричали, пошли назад в Египет. Мы видим, что в их сердце был ропот, недовольство, негодование. И, конечно же, там не было никакой радости. Знаете почему? Потому что они вышли из Египта, но Египет из них никогда не вышел. И поэтому он постоянно тянул их назад. И, к сожалению, в наше время есть люди, которые вроде бы вышли из мира, Вроде бы стали верующими, вроде бы стали членами церкви, они вышли из мира, но мир никогда из них не вышел. И поэтому он постоянно тянет назад, и поэтому постоянно различного рода падения, различного рода вот какие-то вот проблемы и тому подобное. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что здесь говорится о радости небесной, о том, что мы должны радоваться радостью небесной, потому что это радость в Господе. И вот именно эта радость должна присутствовать в наших сердцах, невзирая на те обстоятельства, через которые мы проходим. И именно это было и в жизни апостола Павла. Он не только говорит на словах «всегда радуйтесь», но он показывает и на примере своей жизни. Вы помните, как однажды апостола Павла вместе с Силой арестовали, до полусмерти их избили, бросили их в темницу, и написано во внутреннюю комнату темницы, это то место, которое сегодня мы называем карцером. Более того, их ноги заковали в колоды. И что они там делали? Написано, молясь, воспевали Бога. Это было шоком для окружающих заключенных, они никогда ничего подобного не видели. Это было шоком для начальника темницы, он никогда ничего подобного не видел. Возникает вопрос, как они могли петь, как они могли радоваться, как они могли воспевать Бога, находясь в таких вот обстоятельствах. С одной стороны, их тело болело, а с другой стороны, их душа пела, потому что их дух радовался. И вот именно об этом апостол Павел пишет: всегда радуйтесь в Господе. Эта радость должна наполнять наше сердце, невзирая на те скорби, трудности, переживания, через которые мы проходим в нашей повседневной жизни, мы должны радоваться, потому что мы дети Божии, потому что наши имена записаны на небесах. Нам есть о чем радоваться. И наша здесь жизнь на земле, это наше кратковременное странствование, оно в конце концов закончится, и потом всю вечность мы будем с Богом. Это, знаете, вот наподобие как свадебная иллюстрация, да? Тогда, когда жених и невеста готовятся к свадьбе, очень много разной суеты, много разных хлопот, каких-то забот, то там где-то что-то не клеится, то там где-то что-то не получается, и вот они бедные там вот бегают до полночи, а иногда и всю ночь напролет, да, почему? Но вместе с этим они радуются, потому что они предвкушают бракосочетание. Они знают, что стоит пройти через все эти неудобства, через все вот эти вот какие-то вот мелкие огорчения, какие-то мелкие трудности, заботы, переживания, потому что завтра будет бракосочетание. И вот точно так же и в жизни верующего человека стоит проходить через какие-то неурядицы, какие-то трудности, скорби, переживания, но находясь в сознании того, что в конце концов это все закончится, и я всю вечность буду со своим Господом. И мое сердце наполняется радостью. И вот апостол Павел говорит, что если мы хотим исполнить волю Божию, то прежде всего необходимо всегда радоваться, чтобы наше сердце было наполнено радостью, чтобы все люди, окружающие нас, могли бы видеть в нас радость, что мы радующиеся христиане. Почему? Потому что отчизна моя в небесах, потому что мое имя записано в книге жизни. Следующее, что мы находим здесь, для того, чтобы исполнить волю Божию, необходимо не только всегда радоваться, но также непрестанно молиться. И Господь призывает нас к этому. Он говорит, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Он говорит, что есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, или когда попросит рыбу, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете благие даяния давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему него. И Господь призывает нас к тому, чтобы мы молились. И молитва «Отче наш» оставлена на страницах Священного Писания как эталон молитвы, что мы должны обращаться к Богу и приносить к Нему и наши трудности, скорби, переживания, а также молиться за других людей, благодарить Бога, а также прославлять Бога. И мы видим, что Господь призывает нас к молитве. И есть такое выражение, что много молитвы – много силы, мало молитвы – мало силы, а нет молитвы – нет силы. Иногда верующие люди говорят, что у меня нет силы преодолевать искушения, у меня нет терпения. А почему нет? Да потому что ты мало молишься. Откуда у тебя будет сила? Знаете, я часто говорю, что люди живут на земле, а рыбы живут в воде. И вот сфера обитания рыб – это вода, а сфера обитания людей – это земля. Люди дышат воздухом. И для того, чтобы люди пошли под воду, они должны взять с собой часть своей среды обитания. Они должны взять часть своего воздуха, закачать его в баллоны. И только тогда с этими аквалангами они могут погрузиться под воду и некоторое время пробыть в сфере обитания рыб. Но в конце концов воздух в этих баллонах иссякает, и им надо подняться наверх в свою сферу обитания для того, чтобы перезарядить свои баллоны, и только потом они могут опуститься под воду и находиться в сфере обитания рыб. И вот мы с вами живем на земле. Это не наша сфера обитания. Мы здесь пришельцы, мы здесь странники. Мы здесь временные гости. И для того, чтобы жить нам на этой земле, среди этого греховного и развращенного мира, нам необходимо дышать своей сферой обитания. Нам необходимо иметь эти баллоны, эти акваланги, наполненные небесами, для того, чтобы мы могли в состоянии находиться здесь. И тогда, когда эти баллоны опустошаются, их необходимо перезаряжать. Каким образом? Через молитву, через чтение Слова Божьего, так через общение с Господом мы перезаряжаем эти баллоны, мы наполняем их этой небесной сферой, которой мы можем дышать, но постепенно она иссякает, и необходимо ее пополнять. И поэтому написано не просто «иногда молитесь», не написано, что «время от времени молитесь», а написано «непрестанно молитесь», потому что мы не нуждаемся в этой небесной атмосфере постоянно, непрестанно. И Господь призывает нас к этому, что если мы хотим исполнить волю Божию, с одной стороны, нам необходимо всегда радоваться, а с другой стороны, необходимо непрестанно молиться. Мы читаем это записано даже в Ветхом Завете, в книге пророка Иеремии. Мы читаем 29 глава. И с 12 стиха написано: «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». Вот тогда, когда Господь отвечает на молитвы, тогда, когда мы не просто обращаемся к Нему, а когда мы взыскиваем Его всем сердцем своим. И Господь призывает нас к молитве. Даже вот это здание, оно называется «Дом молитвы». Оно не называется «Дом пения», хотя здесь прекрасное пение. Оно не называется «Дом проповеди», потому что здесь звучат проповеди. Но называется «Дом молитвы». Написано, Господь говорит: «Дом мой, домом молитвы наречется». Потому что самое первое и самое главное, для чего мы собираемся вместе? Чтобы вместе обращаться к Богу и приносить Ему наши коллективные молитвы. Христос говорит, что где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Поэтому пусть Господь поможет нам, что если мы хотим исполнить волю Божию, с одной стороны, необходимо всегда радоваться, а с другой стороны, непрестанно молиться. И третье мы находим, что для того, чтобы исполнить волю Божию, необходимо не только всегда радоваться и не только непрестанно молиться, но также за все благодарить Господа. Потому что нам есть за что Его благодарить. Во-первых, Он сотворил нас. Он соткал нас в утробе матери нашей. Он позволил нам родиться на эту землю. И мы ходим по Его земле. Мы дышим Его воздухом. Мы пьем Его воду. Мы питаемся произведением Его земли. И мы живы только лишь потому, что Он отмерил нам жизнь. Нам есть за что Его благодарить. Более того, Он оставил славу небес. Он сошел в этот греховный мир. Он стал человеком. Для чего Он это сделал? Потому что написано, все согрешили, лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. А возмездие за грех – смерть. И вот Он оставил славу небес, сошел в этот греховный мир, взял на Себя все грехи наши и беззакония наши. И вместо нас пошел на мучения, на страдания, на Голгофу, на смерть. Он умер вместо нас, для того, чтобы взамен подарить нам прощение, искупление и жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашим. Поэтому нам есть за что благодарить Господа. Нам есть за что благодарить Его каждую секунду нашей жизни. И поэтому, если мы и хотим исполнить волю Божию, с одной стороны, необходимо всегда радоваться, с другой стороны, непрестанно молиться, и с третьей стороны, за все благодарить нашего Господа. Мы читаем, об этом записано вот на страницах Священного Писания, 1 Коринфянам 15:57, написано «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Также мы читаем Филиппийцам 4:6, написано «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Ефесянам 5:20 написано «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Господь желает, чтобы мы благодарили Его всегда, чтобы мы всегда радовались, непрестанно молились и за все благодарили Его. И вы знаете, иногда легко благодарить Господа, когда в нашей жизни все легко, все прекрасно, тогда все, когда нам все улыбаются, когда все нас гладят по шерсти, да, то легко за все это благодарить Бога. Но как только возникают какие-то вот трудные моменты, то здесь уже намного сложнее. Но здесь написано «за все благодарить Господа». Я вспоминаю, как один американский пастор проповедовал в церкви именно по теме, что «за все благодарите Бога». И пока месть он проповедовал, в это время воры обчистили его дом. И когда он пришел домой, то все вывезли у него из дома, всю мебель вывезли, все. Остался один старый стул посреди комнаты. И вот он сел на этот стул, взял голову в руки и думает: «Господи, ну как я могу в этой ситуации поблагодарить Тебя?» И Господь открыл ему Духом Святым, и он записал в свой дневник такие слова: «Господи, благодарю Тебя, что я вошел в число обворованных, а не в число ворующих. Что я на месте обворованного, а не на месте ворующего. Благодаря Твоей милости, благодаря тому, что Ты спас меня, поставил на путь истины. Потому что если бы не Ты, где бы я сейчас был?» Поэтому всегда мы можем найти, за что благодарить Господа, даже в самых трудных обстоятельствах нашей жизни. Я помню, как еще один пастор, он нес служение в сельской общине и жил сам в городе, добирался попутным транспортом в эту общину. И однажды он тоже проповедовал в церкви на другое место Писания, а именно любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И вот он отпроповедовал, вышел на трассу, начал останавливать автомобили, остановился грузовик. Пока вместе он до него добрался, с другой стороны шли люди с поля, быстренько запрыгнули в этот грузовик с лопатами, с вилами, с граблями. И он начал карабкаться, а ему нет места. И ему так обидно стало. Он же первый остановил этот грузовик, и ему нет места. И он продолжает карабкаться, а ему еще сверху кричат: «Куда ты лезешь? Ты что, не видишь? Нет места». А он все равно карабкается. И тогда одна женщина берет и вот дышлом лопаты бьет его в лоб. И он улетел в траву, с носа пошла кровь. Грузовик поехал, он сидит, плачет и говорит: «Господи, ну какое здесь благо для меня, да? Какое здесь может быть благо?» Потом он успокоился, остановил другой автомобиль, сел. И проехал буквально пару километров, смотрит, этот грузовик перевернутый, случилась авария, он загорелся, многие люди погибли, многих увезли в реанимацию. И только тогда он понял, какое для него благо, что Бог не пустил его, да, он карабкался, лез, Бог говорил нет, а он все равно лез, и надо было ему дать в лоб лопатой для того, чтобы он успокоился, да. И вот часто в нашей жизни мы делаем то же самое, мы чего-то хотим, мы что-то просим у Бога, Бог говорит нет, а мы все равно добиваемся, мы все равно карабкаемся, пытаемся перелезть через забор. И Бог, который любит нас, вынужден дать нам в лоб лопатой, да, для того, чтобы мы успокоились. Потому что Он лучше знает, что лучше для нас. И все, что нам необходимо, через какие бы трудные обстоятельства мы ни проходили в нашей жизни, чтобы мы за все благодарили Бога. Потому что без Его воли ничего не случается в нашей жизни. Написано, даже волос не упадет с нашей головы без Его воли. Поэтому будем помнить об этом, что если мы хотим исполнить волю Божию, с одной стороны, необходимо всегда радоваться, с другой стороны, непрестанно молиться и с третьей за все благодарить. Почему? Потому что такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Аминь. Слава Богу.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Сильный, чтобы спасать. Книга пророка Исаии, 63 глава, 1 стих. Под словом «спасать» мы понимаем все великое дело спасения, от первого святого желания вплоть до окончательного освящения. Воистину, вся милость заключена здесь, в одном слове. Христос не только силен, чтобы спасать кающихся, но Он в состоянии заставить покаяться. Он вознесет верующих на небеса. Но более того, Он силен дать человекам новые сердца и произвести в них веру. Он силен заставить полюбить праведность, ненавидящего ее, и вынудить пасть перед ним на колени хулителя имени его. И это еще не все, ибо во всем, что происходит далее в жизни человека, видна та же божественная сила. Жизнь верующего – это череда чудес, совершаемых Богом крепким. Куст горит, но не сгорает. Он силен блюсти народ свой святым после того, как соделал его таким, и сохранять его в страхе своем и любви до тех пор, пока не приведет духовное существование его к совершенству на небесах. Сила Христа заключается не в том, чтобы сотворить верующего, а затем предоставить его самому себе. Но начинающий доброе дело его же и продолжает. Вкладывающий в мертвую душу зародыш жизни поддерживает его божественное существование и укрепляет его до тех пор, пока он не разорвет на части все узы греха и душа не устремится от земли, совершенная в славе. Верующий, в этом ободрение твое. Молишься ли ты за того, кого любишь? О, не прекращай молиться, ибо Христос силен, чтобы спасать. Ты бессилен усмирить бунтовщика, но твой Господь всемогущ. Ухватись за эту сильную руку и проси ее проявить свою силу. Тебя беспокоит твое собственное состояние? Не бойся, ибо сила его достаточна для тебя. Начиная дело спасения в других или же продолжая его в тебе, он сильный, чтобы спасать. Лучшее доказательство этого заключается в том, что он спас тебя. Тысячу раз ты облагодетельствован тем, что не познал его сильным, чтобы губить.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Время замедлится. Псалом 89, 12 стих. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». С тех пор, как в 1840 году изобрели электронные часы, многое изменилось. Сегодня мы следим за временем по умным часам, смартфонам и ноутбукам. Темп жизни становится все быстрее. Даже наши неторопливые прогулки ускоряются. Это особенно касается городов и, по словам ученых, оказывает негативное влияние на здоровье. Мы движемся все быстрее, стараемся связаться друг с другом как можно скорее, замечает профессор Ричард Вайсман. Нам кажется, что все должно происходить прямо сейчас. Моисей, автор одного из самых древних псалмов Библии, размышляет о времени. Он напоминает нам, что темпом жизни руководит Бог. «Пред очами твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». Поэтому секрет управления временем не в том, чтобы двигаться быстрее или медленнее. Он в том, чтобы пребывать в Боге, проводить больше времени с Ним. Тогда мы начинаем идти в ногу друг с другом, но прежде всего с тем, кто устроил нас и знает наши цели и планы. Наше время на земле не будет длиться вечно, и тем не менее мы можем распоряжаться им мудро, не следить за часами, а отдавать каждый день Богу. Как сказал Моисей, «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Тогда вместе с Богом мы будем все успевать сейчас и всегда. Какой у вас темп жизни? Как вы можете проводить больше времени с Богом, идя в ногу с Ним? Милосердный Бог, когда мы не идем в одном ритме с Тобой, привлеки нас, чтобы мы пребывали в Тебе.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего. Послание апостола Павла к римлянам, 12 глава, 1 стих. О духовной жизни человека много сказано в Священном Писании. Спасение, возрождение, освящение, богопоклонение, смирение, принцип единства, долготерпения, радости Божьей – все это нам ясно говорит о духовной жизни верующего и также о том, что именно в этом зиждется святая, благая воля Божья. Но наряду с этим в Библии освещается тема, на которую не так часто обращается внимание, а именно служение телом во славу Божью. И мы это ясно видим в вышепрочитанном стихе послания к римлянам, а также и в других местах Священного Писания, например, в послании апостола Павла к Ефесянам 4:24 сказано: «Ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Так как в данном стихе слово «тело» стоит после слов «дух» и «душа», то, вероятно, как кажется некоторым, этим показана малозначительная роль служения тела во славу Божью. Но это не так. Ибо в послании апостола Павла к римлянам звучит воззвание, призыв к верующим. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую». Более того, апостол призывает к служению телом милосердием Божьим, то есть милость Божья спасла нас, оправдала, и теперь мы ответственны жить благочестивой жизнью, включающая и правильное служение телом во славу Божью. Нет требования более характерного для христианина. Елен никогда не сказал бы ничего подобного. Для него лишь дух имел значение. Тело являлось тюрьмой для души. Но с библейской точки зрения, тело является храмом Святого Духа и инструментом, через который воздействует Святой Дух. Итак, важность служения тела во славу Божью неоспорима. Но прежде чем говорить о служении телом, обратим наше внимание на некоторые истины, указанные в Библии и касающиеся тела человеческого и важности его. Значимость тела в Писании. Греческое слово в русском переводе «тело» употребляется часто в смысле всего человеческого бытия. Это относится к живому человеку, Матфея 6:22, или мертвому, Матфея 27:52, или воскресшему, 1 Коринфянам 15:44. Следует заметить, что о телах в Писании говорится не только о земных, но и о небесных, 1 Коринфянам 15:40. Конечно, в некоторых местах Священного Писания, как, например, 1 послание Фессалоникийцам 5:23, сказано о теле как о физической натуре человеческого бытия, и что она является вместилищем жизни. Как и сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 2:7. Слово Божье также говорит нам и о том, что после грехопадения это дивное творение Божье стало способным быть орудием греха. Оно стало телом греховным, Римлянам 6:6-6:12. Но благодарение Богу, что тело нового человека, созданного верующих Духом Святым, становится орудием Божьим на дела святые. Как и говорится об этом в послании апостола Павла к римлянам, 6 глава, 19 стих. «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности, на дела святые». О теле человека, как о прекрасном творении Божьем, псалмопевец Давид воспел хвалу Богу в псалме 138 с 13 стиха по 17. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одно из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их!

твое тело, о чем апостол Павел в послании к Колоссянам во 2 главе и 23 стихе говорит так: «Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении и насыщении плоти». Конечно, Слово Божье в большей степени обращает наше внимание на внутреннюю красоту человеческого бытия. Но это не значит, что в Библии не указаны люди, которые были внешне красивыми, красивыми своим внешним видом, телом, осанкой. Так о Сауле сказано, как молодом и красивом. «И не было из израильтян красивее его» — 1 Царств 9.1.2. О Моисее сказано, что он был прекрасен — Деяния апостолов 7.20, Евреям 11.23. А о Иосифе Священное Писание говорит нам так: «Иосиф же был красив станом и красив лицем» — Бытие 39.6. Не говорит ли нам это, так же, как и другие факты, о том, что прекрасное создание, то есть человеческое тело, предназначено не к разрушению, а к прославлению того, кто создал его? Неудивительно то, что сыны Кореевы в Псалме 83, 3 стих восклицают: «Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому». Если человек очень часто забывает о важности своего тела, то великий Бог через свои действия по отношению к человеку явно напоминает. Так, по предведению Божию в Евангелии от Иоанна, 1 главе и 14 стихе, мы читаем такие слова: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Воплощение Господа Иисуса Христа, чтобы совершить свою великую миссию на земле ради всего рода человеческого, свидетельствует нам о великом значении тела или плоти. Вспомним еще один факт, записанный на страницах Священного Писания. Во время крещения Иисуса сказано: «И Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь». Пребывая на земле, Господь Иисус Христос не только снабжал окружающих Его духовной пищей, но и не забывал о телесной стороне человека. Его чудеса — исцеление телесно больных, насыщение телесно голодных, воскрешение телесно умерших — все это говорит нам о заботе Господа о нуждах человеческого тела. Не об этом ли говорит Господь в Евангелии от Матфея 6 главе и 26 стихе словами: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не ждут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Итак, все эти примеры из Священного Писания ясно свидетельствуют нам, как Господь смотрит и оценивает телесную сторону человеческого бытия. И также Слово Божье побуждает нас осознать важность нашего тела для прославления Божия, как и об этом написано в Священном Писании. Читаем этот стих: «Сам же Господь мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Аминь.

Дорогие друзья, в течение этого часа мы приглашаем вас послушать разбор слова, записанный в церкви Голгофа в городе Харьков.

0: Exodus chapter 9.
1: Итак, книга Исход, 9 глава.
0: We are currently in the middle of
1: мы находимся по
0: the plagues.
1: Тех казней, десяти казней, которые Бог послал на фараона и на народ египетский. Сегодня мы покроем еще три казни.
0: The fifth, sixth, and seventh plague.
1: Пятая, шестая и седьмая казнь по счету.
0: And so you know the history,
1: поэтому вы знаете историю
0: God called
1: о том, как Бог призвал
0: Моисея,
1: когда Моисей был в пустыне.
0: And says, Moses, I want you
1: написано,
0: to go
1: что
0: to Pharaoh, speak to him,
1: Моисей, Моисей,
0: and
1: хочу, чтобы ты пошел
0: to let
1: к фараону, поговорил с ним и сказал, отпусти мой народ.
0: You know, Moses
1: и вы знаете, что
0: said,
1: Моисей сказал, Господь,
0: I think you
1: ну,
0: got the wrong guy
1: я думаю,
0: here.
1: Ты ошибся, я не тот.
0: I can't talk, I
1: я
0: can't speak, I can't
1: говорить
0: talk
1: особо
0: to
1: не умею, там, а еще и с фараоном говорить, так это вообще...
0: But then the Lord encourages him and says,
1: но Господь ободрил его и сказал, я буду с тобой.
0: And that's all you need.
1: И это все, что тебе надо.
0: That's all we need.
1: Это все, в чем мы нуждаемся.
0: And so he goes to Pharaoh and he
1: поэтому
0: says,
1: он идет к фараону, и он говорит, фараон,
0: the Lord says, let my
1: Господь
0: people go.
1: Сказал, отпусти мой народ.
0: And Pharaoh's response was,
1: ответил как?
0: Who is the Lord?
1: Кто такой Господь?
0: And from that point on,
1: и с того момента,
0: the Lord has been showing himself to Pharaoh, who he is.
1: Господь, он начал открывать себя фараону, показывая, кто он такой.
0: Pharaoh says, who is he that I should obey him?
1: Кто такой Бог, что я должен ему повиноваться?
0: Lord says, I'll show you who I am.
1: Господь сказал, я тебе покажу, кто я такой.
0: And so, chapter 9.
1: Итак, 9 глава.
0: Verse 1.
1: Первый стих.
0: In the midst of the Lord showing Pharaoh who he is.
1: Господь продолжает показывать фараону.
0: Verse 1, the Lord said to Moses, go in unto Pharaoh and tell him, thus says the Lord of the Hebrews, let my people go, that they may serve me.
1: И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение.
0: If you refuse to let them go and will hold them still, behold, the hand of the Lord is upon your cattle, which is in the field, upon the horses, upon the donkeys, upon the camels, upon the oxen, and upon the sheep. There shall be a very grievous pestilence.
1: Ибо если не захочешь отпустить, и еще будешь удерживать его, то вот, рука Господня на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на волах и овцах, будет мировая язва, весьма тяжелая.
0: Now the Lord has already said to Pharaoh four times, more than four times, let my people go.
1: И вы знаете, Бог уже говорил фараону четырех раз, что отпусти мой народ.
0: And each time Pharaoh said, no way.
1: И каждый раз фараон сказал, не, нифига.
0: And the Lord four times has sent
1: вот,
0: a plague upon
1: Господь
0: the nation of Egypt
1: четыре раза
0: and
1: он уже послал казнь.
0: Well, here, the fifth plague, the fifth time, the Lord says, Pharaoh, let my people go so that they can serve me. You're holding them here, they're in bondage, meaning they're in a place where they don't want to be. They're in a place where they're hindered from being able to do what they're meant to do.
1: У них стоит препятствие вот на пути, чтобы они делали, занимались тем, чем они хотели.
0: God says, let them go.
1: И Бог говорит фараону, допусти их.
0: Let them go not just so that they can be free.
1: Не просто чтобы они были свободны.
0: You know, look, we're free. We can do anything we want.
1: То есть чтобы они стали свободны, вот теперь мы свободны и мы будем делать все, что мы хотим. Мы свободны.
0: Let them go.
1: Or the Lord says, let them go so that they can serve me. Чтобы они могли служить мне.
0: The Lord is saying through Moses that,
1: и вы знаете, Господь
0: Pharaoh,
1: говорит через
0: you're keeping
1: Моисея,
0: my people in bondage and you're hindering them from being
1: мы,
0: able to
1: фараон,
0: serve
1: ты
0: me.
1: Удерживаешь здесь народ в рабстве, и ты препятствуешь этому народу служить мне, ихнему Богу.
0: Now earlier, as Moses
1: и вы знаете,
0: Pharaoh,
1: раньше, когда
0: as God
1: Моисей
0: would
1: говорил
0: tell
1: фараону,
0: Moses what to say,
1: когда Бог говорил Моисею, что ему сказать
0: Moses
1: фараону,
0: went to Pharaoh and said, Pharaoh, God says, let my people go so that they can hold a feast for me in the wilderness.
1: И ранее Моисей сказал фараону, фараон, отпусти мой народ, чтобы они могли совершить мне праздник.
0: And what you're doing in keeping these people in bondage, in slavery, is you're keeping them from holding this feast to me.
1: И то, что ты делаешь, фараон, ты удерживаешь здесь, чтобы эти люди, они не могли пойти иметь праздник со мной.
0: Now, the feast, a feast to the Jews,
1: И для иудеев
0: very important.
1: Праздник этот, он был очень особенный.
0: The Jews, a feast was a place where you enjoyed fellowship with the one that you were eating with.
1: Для евреев праздник это было то место, где они общались друг с другом, где они ели вместе.
0: Anytime you sat around a table
1: with another person, сидите за столом с другим человеком,
0: the same loaf of bread,
1: и вы едите
0: you were
1: тот же самый
0: dipping
1: хлеб,
0: that bread in the same sauce there on the table,
1: или вы там этот хлеб опускаете в тот же самый соус или масло,
0: from the same pot of borscht,
1: вот.
0: It didn't matter whatever you
1: или
0: were doing,
1: борщ,
0: whoever you were sitting
1: с одной кастрюлей
0: with,
1: своей тарелкой наливали, но неважно, если вы сидите с этим человеком на одном столе,
0: in their
1: minds,
0: in the Jewish mind, you were becoming one with that person.
1: Ты становишься одним с тем человеком, с которым ты ешь.
0: Fellowship.
1: То есть это было общение для них. Это остановилось, как бы, что ты и тот человек один. И теперь Господь говорит
0: фараону,
1: удерживая мой народ в рабстве, ты удерживаешь их от общения со мной.
0: Fellowship with me, from being one with me, and
1: вот от того, чтобы они стали одно со мной, о том, чтобы они пережили меня в своей жизни.
0: Well, then, the Lord sends Moses again.
1: И потом Господь посылает Моисея снова, rejects
0: the Lord.
1: И всякий раз фараон он отвергает Господа.
0: And he says, this time, Pharaoh, let my people go so that they can sacrifice to me.
1: Фараон, отпусти мой народ, чтобы они принесли мне жертву.
0: Let them go, so they can go into the wilderness and they can offer sacrifices.
1: Отпусти их, чтобы они могли пойти в пустыню и принести там мне жертву.
0: The people want to worship me.
1: Люди хотят поклоняться мне.
0: They want to sacrifice to me.
1: Они хотят жертвовать мне.
0: And you keeping them here in bondage and slavery is keeping them from worship. It's keeping them from worshiping me the way that they desire to, the way that I desire for them to.
1: Я, Господь, хочу, чтобы они это сделали.
0: And then here in chapter 9, the Lord says, let them go.
1: Господь говорит, отпусти их, чтобы они могли служить мне. Когда ты держишь их в рабстве, ты удерживаешь их не просто в рабстве, но ты удерживаешь их от служения мне.
0: We know that the book of Exodus, the theme of the book of Exodus is redemption.
1: Мы с вами знаем, что тема книги Исход — это искупление.
0: God is redeeming his people.
1: Когда Бог, Он искупляет свой народ, когда Бог, Он спасает.
0: Where he's taking them from a place of bondage,
1: берет их из места рабства,
0: to a place of promise,
1: и переводит их в обетованную землю.
0: But he's not just taking them out of bondage and taking them out of Egypt so that they can be free to just then go do whatever they want to do.
1: Не просто освобождает их от рабства в Египте, чтобы они потом могли пойти в пустыню и заниматься своей жизнью, там, идти по своему пути дальше, кто куда хочет.
0: He wants to bring them out
1: Нет,
0: of Egypt,
1: он хотел вывести их из Египта,
0: so they can do,
1: чтобы они могли
0: so
1: делать и быть. Делать то и быть тем, кем Бог их призвал быть.
0: Again, what Pharaoh was doing in keeping these people in bondage was he was keeping them from fulfilling the call of God on their lives.
1: Народ еврейский в рабстве, то он удерживал их от призвания Божьего в их жизни. Это был Божий народ, и у них было призвание. Они были призваны познавать своего Бога. Они были призваны поклоняться своему Богу, переживать Его, служить Ему. Это было призвание на их жизни. И из-за рабства они были удержаны. Они не могли исполнять свое призвание. Но потом Господь здесь посреди избавления их из рабства.
0: We also are called.
1: И мы с вами также призваны.
0: We are God's people.
1: Мы Божий народ.
0: And God has called us.
1: И Бог призвал каждого из нас.
0: And he's called us.
1: И Он призвал нас,
0: to fellowship with
1: чтобы иметь общение
0: right?
1: с Ним.
0: We too once were
1: мы
0: a people that lived in, stuck in our sin.
1: Мы были Мы застряли полностью
0: we hopeless,
1: в нашем грехе.
0: We
1: мы были безнадежны, потерянные. Но Господь, Он послал Своего Сына, чтобы Тот умер на кресте.
0: Him,
1: чтобы если мы просто верим в Него, мы были освобождены.
0: Now,
1: Почему Иисус умер на кресте? Какая Его была цель? Зачем?
0: Say it was to forgive sin,
1: ну,
0: forgive my
1: sin. Минимум, чтобы простить мой грех.
0: And that's true. That's right.
1: И это правда. Это правильно.
0: But he died.
1: Но он умер,
0: to restore broken fellowship.
1: Чтобы восстановить нарушенное общение между нами и Отцом.
0: back in the Garden of Eden,
1: которое произошло
0: God
1: еще
0: created Adam and Eve.
1: В саду Эдемском, когда Бог сотворил Адама и Еву, и Он сотворил их для общения с ними.
0: Where God would come and walk with them in the garden.
1: Ходил с ними в саду, Он говорил к ним в саду.
0: But then on that tragic day,
1: но потом в этот трагический день, когда Ева была обманута змеем,
0: ate the forbidden fruit,
1: она скушала запретный плод,
0: gave to her husband, who also ate,
1: муж тоже пришел, тоже съел,
0: sin entered the picture,
1: то грех вошел в жизнь людей. И этот грех, он нарушил общение человека с Богом.
0: On,
1: и с того момента далее, грех, это было как стена разделения, которая отделяла человека от общения с своим Творцом.
0: So Jesus came,
1: поэтому пришел Иисус, чтобы простить грех. Но Он пришел не только для этого. Он пришел, чтобы восстановить нарушенное общение, чтобы разбить эту стену разделения, чтобы вы и я могли делать и быть тем, кем Бог нас призвал, Его народом, и общаться с Ним, чтобы мы могли знать Его, переживать Его в своей жизни. И мы также призваны поклоняться Ему. И на самом деле поклонение — это прямой ответ на то, что мы познаем Его. Чем больше мы познаем Бога, тем больше мы осознаем, насколько Он сильный, насколько Он любит нас, насколько Он потрясающе благословил нас. И вы ничего не можете сделать, но ответить в поклонении на все это Богу. И мы также призваны служить Богу. У Бога есть призвание на каждую нашу жизнь.
0: And what is that calling?
1: И что это за призвание?
0: To be a missionary or
1: быть
0: to be a
1: миссионером
0: pastor, or to be...
1: или пастырем?
0: Maybe.
1: Может быть.
0: Praise the Lord, if
1: слава
0: that's
1: Богу.
0: It. But He's called each and every one of us.
1: Но Он призвал каждого из нас,
0: to walk
1: чтобы
0: in
1: мы
0: the good
1: ходили
0: works
1: в тех добрых делах, которые Бог подготовил для нас. Ефесянам 2 глава, 10 стих.
0: Paul declares that you and I are Christ's workmanship. We are God's workmanship.
1: Павел, он говорит, что мы с вами, мы Божье творение.
0: And we were created for good works.
1: И мы были сотворены на добрые дела,
0: that he has prepared ahead of time.
1: Приготовил уже
0: meaning,
1: для
0: before
1: нас.
0: You were born,
1: то есть перед тем, как вы были рождены,
0: he's ordained
1: Бог
0: things,
1: уже
0: he's prepared
1: предназначил,
0: things
1: уже
0: for you,
1: приготовил все для вас.
0: For you to
1: все те добрые дела,
0: in,
1: в которых
0: Paul
1: вы
0: says.
1: Бы могли ходить.
0: Then Paul goes on to say,
1: и Павел дальше говорит,
0: that everything that the Lord has prepared for
1: все, что Бог подготовил для нас,
0: to walk in the good
1: чтобы
0: things,
1: ходить
0: the
1: в этих благих делах, в этом призвании Божьем в нашей жизни,
0: it's exceedingly abundantly
1: это намного, намного больше того, о чем мы можем подумать или просить.
0: God's call is for us to experience
1: Божье призвание
0: all the good things
1: нас — это пережить все те благие дела, которые Бог подготовил для нас.
0: It's to experience Him. It's to know Him.
1: Вот.
0: That's God's call on each and every one of our lives.
1: И переживание Бога в нашей жизни.
0: Now,
1: вот
0: if
1: это
0: that
1: его призвание.
0: Translates into being a pastor or being a missionary, then great.
1: И,
0: but the call
1: бы,
0: of God on all of our lives
1: призвание,
0: is to know Him, to experience Him.
1: Пастором или кем-то еще, то делайте это, но как бы цель, чтобы вы все-таки исполняли призвание Божье на свою жизнь.
0: And looking at the cross,
1: и смотря на крест,
0: that's what it does.
1: Именно это крест
0: the cross
1: делает. Крест
0: of Christ gives us
1: Христов,
0: the ability,
1: Он дает нам эту возможность переживать все то, что Бог приготовил для нас.
0: Washed clean. We've been made clean. We've been forgiven.
1: Что Бог, Он омыл нас, что Бог простил нас, мы прощены, и у нас есть этот доступ к Нему.
0: But just like in this story,
1: но так же, как в этой истории,
0: bondage
1: рабство,
0: was keeping these people
1: оно
0: from,
1: удерживало
0: from doing
1: этих людей от того, чтобы они делали все
0: now,
1: это.
0: It was a bondage that was placed on them by Pharaoh, by
1: и вы
0: the
1: знаете,
0: enemy.
1: Тогда это было рабство, которое на них было возложено фараоном, ихним врагом.
0: But it was keeping them
1: но оно удерживало их
0: from fulfilling what God had
1: от исполнения
0: called them
1: того, что Бог призвал их делать. И вы знаете,
0: will do the same in our lives.
1: Рабство то же самое делает в нашей жизни. Оно будет убивать нас, оно будет удерживать нас от исполнение всего того, к чему Бог нас призвал.
0: Откуда
1: приходит рабство, и как вообще мы можем оказаться в том месте, где мы застряли, где мы не можем выбраться, где мы не можем переживать Бога так, как Бог этого хочет?
0: Ну,
1: вы знаете, есть много разных путей, я уверен.
0: Some ways the bondage creeps into our lives as we allow things into our lives.
1: Но один из путей, каким рабство входит в нашу жизнь, это через наше позволение. Мы разрешаем этому рабству войти. И пару недель назад мы говорили о том, как компромисс, который мы допускаем в своей жизни, это и есть те врата, через которые рабство входит нам. Грех.
0: Sin is bondage.
1: Грех — это также рабство.
0: You know, sometimes it's the enemy,
1: знаете, иногда
0: and the enemy lies to us.
1: Враг, он лжет нам.
0: He tries to deceive
1: us. Он пытается обмануть нас.
0: And so then in this case, in that case, it's just like Pharaoh, where the enemy is trying to keep us in a place of bondage, where we're not experiencing
1: the Lord. И таким образом, этот враг, он как фараон, он пытается просто удержать нас в том месте, где мы находимся, в рабстве, чтобы мы не шли дальше, не служили Богу.
0: And the issue isn't necessarily how do we get into that place or who's trying to keep us there. The issue is what are we going to do if we ever find ourselves in that place of bondage. We're not experiencing the Lord the way we're supposed to.
1: Дело не в том, кто нас как бы в это рабство загнал, там как это произошло, но что мы делаем, когда мы оказались все-таки в таком положении.
0: If for some reason,
1: если по какой-то причине вы чувствуете,
0: you know what,
1: что вы переживаете уже Бога, так как вы должны были бы переживать его, вы не чувствуете его уже в своей жизни. Что же нам делать? Или что, если приходит такой момент в вашей жизни, когда-то в будущем вы осознаете, что как бы, ну, все то, что в моей жизни происходит, это не так, как было раньше, оно изменилось.
0: You know, a great example, a great place
1: to look, на который мы можем посмотреть,
0: for what to do,
1: вот, который is in Revelation chapter 2 and 3. Нам делать. В таких ситуациях это откровение, вторая и третья глава, где мы видим церкви, у которых проявляется по-разному рабство, то есть они не переживают Бога так, как они должны были бы, и Господь им напрямую говорит, вам нужно вспомнить вашу первую любовь. Вам нужно вернуться назад и покаяться. И дело в том, что
0: for the Jews here in Exodus chapter 9, for Moses and the guys,
1: they were
0: looking forward, they were in bondage and they were looking forward to a soon, but future deliverance.
1: Они смотрели и предполагали, что будет искупление для них.
0: But for the Christian,
1: вот. Но для христианина,
0: man,
1: знаете, что искупление и освобождение, оно уже свершилось.
0: That's
1: оно уже произошло. Иисус уже это сделал на кресте. Он уже висел на кресте, и Он взывал и говорил, свершилось. Эта работа, которую я пришел сделать, она свершилась. Я уже освободил людей от рабства, освободил людей, чтобы они могли быть и сделать
0: God.
1: То,
0: the way that he designed it
1: to Бог призвал, то, как Бог это хочет в вашей жизни. Это уже свершенное дело, свершенная работа. Поэтому для кого-то из вас, кто чувствует себя в таком месте рабства или когда-нибудь попадет в такое место рабства, смотрите на крест, смотрите, что уже было сделано для нас, что освобождение, но уже произошло на кресте. И если мы как-то попались в это рабство, если как-то враг обманул нас, то мы взираем на крест и говорим, это уже совершено, сегодня я могу быть свободен. И это так же легко, как будто бы в вашем стуле сидя, говоря, Господь, вот я в этом рабстве, Господь, исправь все в моей жизни. Потому что мы с вами,
0: мы
1: не хотим часто жить жизнью, которая урезает как-то Бога в наших отношениях, в нашей жизни. Потому что Бог, Он сказал, что все то, что я приготовил для вас, оно намного больше того, о чем вы даже можете подумать. И поверьте, мы хотим с вами этого. Мы хотим пережить это в нашей жизни. Вот, и никто из нас не хочет меньше того, чем Бог, того, что Бог приготовил для нас. Поэтому молитесь. Молитесь и говорите: Господь, спасибо за освобождение. Спасибо за то, что ты сделал. И просто ходите с ним по вере. Четвертый стих.
0: The story continues.
1: Продолжается.
0: The Lord shall serve between the cattle of Israel and the cattle of Egypt, and there shall nothing die of all that is in the children of Israel.
1: И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским, из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего.
0: And the Lord appointed a set time, saying, "Tomorrow the Lord shall do this thing in the land."
1: И назначил Господь время, сказав: завтра сделает это Господь в земле сей.
0: Now, don't miss this here in verse
1: 5. Не упустите это в пятом стихе.
0: Where the Lord says, okay, and Moses says, communicates to Pharaoh, this is going to happen tomorrow.
1: Как бы Моисей, он говорит фараону, что фараон, все это произойдет завтра.
0: You know, we can look at these 10 plagues and say, man, God is pretty harsh. He's pretty severe in how he's dealing with Pharaoh.
1: И вы знаете, мы, смотря на эти казни, мы можем думать, вот это да, Бог, он такой, ну, такой довольно-таки жесткий в том, как он разбирается со своими врагами.
0: Killing all the cattle in Egypt.
1: Погубить весь скот в Египте.
0: You know, sending hail from heaven out of the sky to bombard the fields and the cattle in the fields.
1: Вот посылать там чуть ли не огонь с неба, там огненные шары, там и так
0: killing
1: далее,
0: град, the firstborn sons.
1: Чтобы поубивало все растения и все плоды, там убивать первородных в каждой семье.
0: That's hardcore.
1: То есть это довольно-таки жестко.
0: But yet, Moses,
1: но тем не менее Моисей приходит к фараону
0: и говорит:
1: Господь, говорит, отпусти мой народ.
0: If you don't,
1: если нет,
0: then he's gonna send
1: то
0: another plague.
1: Он пошлет еще одну казнь.
0: But he's gonna do it tomorrow.
1: Но он сделает это завтра.
0: Meaning you have 24 hours to change your mind.
1: У тебя на самом деле есть 24 часа, чтобы ты передумал. Ты можешь покаяться в любой момент. 24 часа, подумайте об этом. То есть Господь, он предлагает время. И он говорит, что вы все в Египте можете быть здоровы, казни больше не надо, если вы только отпустите народ израильский. Фараон говорит: нет. Не отпущу.
0: God in the midst of these 10 plagues, in the midst of this 5th plague, is
1: patient. Бог, он проявляет терпение.
0: He's long-suffering.
1: Долготерпение даже.
0: And he's merciful.
1: И он милосерден.
0: And waiting and giving opportunities.
1: Он дает возможность покаяться фараону.
0: God isn't up in heaven sending these plagues, saying, "Woohoo! All right, that was exciting. I like
1: Бог
0: that one."
1: Там не на небесах не сидит, как бы, и не развлекается этими казнями. То есть, о, давайте дождик пошлем огненный, так, вот это да, классно полетело. То есть,
0: God,
1: как бы, Бог, он не такой.
0: God is just.
1: Бог, он справедливый.
0: And God will judge.
1: И Бог будет судить.
0: But he's not happy about it. He's not excited about the opportunity
1: to send a person's soul to hell for eternity. Он не радуется, когда там какая-то душа, она уходит в ад, потерял возможность покаяться. На самом деле сокрушает его сердце. Поэтому вот эти вот все казни, все, что Бог делал для фараона и для людей в Египте, на самом деле это разбивает сердце Бога. Фараона сердце, оно уже сточилось. Поэтому Бог, он будет судить, потому что Бог, он справедливый. Но тем не менее, Бог, он дает возможность покаяния. Шестой стих.
0: The Lord did that thing
1: Господь
0: on the morrow, and all the cattle of Egypt died, but of the cattle of the children of Israel died not one.
1: И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский, и скота же сынов Израилевых не умерло ничего.
0: Now it says in our Bibles that all of the cattle of Egypt died.
1: И в наших Библиях написано: вымер весь скот египетский.
0: That ought to be translated better, all of the cattle that died were Egyptian cattle.
1: Вот, и на самом деле перевод должен, ну, смысл такой, что весь скот, который умер, это был скот египтян.
0: Simply because.
1: Почему? Потому что
0: in the next few
1: plagues,
0: more cattle will die.
1: В следующих казнях еще больше скота умрет.
0: And so if all the cattle died
1: поэтому
0: in the fifth plague, then
1: первой,
0: there would be no cattle
1: в пятой казни все умерли, то
0: plague,
1: для шестой, седьмой просто
0: seventh
1: не осталось бы, как бы, скота.
0: So,
1: поэтому все, кто умерли,
0: the point
1: это были
0: is that every cattle that died belonged to the
1: египетские,
0: египетские, and none
1: скот
0: of the cattle of the Israelites died
1: вот
0: at all.
1: И ни один скот израилевых не умер. Это казнь.
0: Well, verse 7.
1: Седьмой стих.
0: Pharaoh sent, and behold, There was not one of the cattle of the Israelites dead, and the heart of Pharaoh was hardened, and he did not let the people go.
1: Фараон послал узнать, и вот из скота израильтян не умерло ничего, но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа.
0: So there's Pharaoh in his palace.
1: Так вот фараон в своем палате.
0: And this plague has now taken place, and the people start to come to Pharaoh, and they're telling Pharaoh,
1: как бы эта казнь, all of our cattle are dying. И люди приходят к фараону и говорят: фараон, наш скот умирает.
0: They're all dead.
1: Они все умерли.
0: And Pharaoh goes out and he sees the destruction.
1: Фараон идет, он исследует, он видит, что пятая казнь сделала, он видит, что скот поумирал.
0: And he's got to be thinking to himself.
1: И он думает
0: this is
1: себе,
0: what Moses said was going
1: подожди,
0: to happen.
1: Моисей сказал, что это произойдет.
0: But then he thinks that Moses also said that none of the Israelite cattle would die.
1: Но потом он вспомнил, подожди, Моисей сказал, что из израильского скота никто не должен будет умереть.
0: And so it says in verse 7 that Pharaoh went to check this out.
1: Он решил это проверить, исследовать, так ли это.
0: He went to see,
1: то есть он пошел посмотреть,
0: sure,
1: whether or not what Moses said was true. Правда ли то, что Моисей сказал, или нет.
0: What God said through Moses
1: что Бог через
0: happened.
1: Моисея сказал.
0: And he found out
1: и
0: that it
1: когда он пошел,
0: exactly like Moses
1: то он
0: said it
1: обнаружил, что точно так, как сказал Моисей, так и произошло.
0: And what did he say? What did
1: и что же, что же фараон этот сделал?
0: Said,
1: он сказал, а,
0: and he hardened his heart.
1: И он ожесточил свое сердце.
0: Here's a guy
1: that человек,
0: the Lord says, okay,
1: которому Бог
0: tomorrow,
1: говорит, послушай, завтра,
0: specifically tomorrow,
1: завтра,
0: all of your cattle
1: четко
0: дата
1: стоит,
0: and none of the children
1: здесь
0: of
1: твой
0: Israel's
1: скот поумирает, и ни один скот из народа израильского
0: and
1: не поумирает.
0: Pharaoh checks it out, and
1: фараон на
0: следующий день исследует, exactly with what the word of God
1: и все
0: was.
1: Так и произошло, как Бог, Слово Божье сказало.
0: And he says, oh, well.
1: Что же он делает? Ну ладно.
0: Big deal.
1: Что тут so такого? Что дальше?
0: I read that and I see, you know,
1: и я читаю это, и я думаю,
0: how many people
1: насколько
0: are like that today?
1: Много людей в наши дни, в нашем мире, они похожи на фараона.
0: Where we come to them
1: когда
0: and
1: мы
0: we say,
1: общаемся с ними, приходим к ним и говорим,
0: the
1: послушайте,
0: Old Testament,
1: Ветхий Завет,
0: there are over 300
1: там
0: prophecies about
1: более
0: Jesus Christ 300 and the Messiah.
1: Пророчеств о Иисусе Христе и о Мессии.
0: Where he would be born,
1: о том, где он был, будет рожден,
0: how he would be born,
1: как он будет
0: how
1: рожден,
0: he would live, how
1: как
0: he
1: он
0: would
1: будет
0: die.
1: Жить, как он умрет.
0: We say, the Old Testament
1: мы говорим,
0: was written before Jesus was born.
1: Все эти пророчества, они были написаны задолго до того, как Иисус еще родился.
0: And we say,
1: и тем не менее, когда Иисус родился, это все произошло, и вы это можете проверить.
0: You can look, it's solid,
1: и вы можете
0: it's
1: посмотреть,
0: exactly like God
1: все,
0: said it would
1: все абсолютно произошло точно так же, как Бог сказал через эти пророчества.
0: They say, oh, yeah.
1: Они скажут, ну, okay. Ну да, так и произошло.
0: Oh, well.
1: Ну и что? Ну и что? Какая мне разница?
0: And they're in that place of Pharaoh,
1: и они находятся в таких же, таком же состоянии, как фараон, когда они ожесточают свои сердца.
0: You know, the writer of Hebrews tells
1: и писатель книги евреям,
0: it's unbelief that leads to a hard heart.
1: Вот он говорит, что неверие ведет к ожесточению наших сердец.
0: It's hearing the word.
1: Это когда мы слышим
0: and knowing that it's
1: Слово
0: true,
1: Божие, мы знаем, что оно правда.
0: Saying, well,
1: и мы говорим,
0: I don't believe it enough
1: я
0: to
1: не хочу в это верить.
0: That's what Paul's addressing in
1: то есть
0: Romans chapter
1: именно
0: 1.
1: Это Павел, он поднимает в Римлянам 5 главе,
0: all of creation
1: когда он говорит, что все творение, свидетельствует о том, что есть Творец
0: and
1: этого всего.
0: Says that when
1: и потом он говорит, что когда люди
0: that
1: осознали,
0: that true,
1: что это было правда,
0: exists,
1: что Бог таки существует,
0: they said,
1: они сказали,
0: oh, well,
1: ну что ж,
0: so what?
1: И что дальше?
0: I don't care.
1: Нам все равно.
0: And says, for that reason,
1: и по этой причине
0: God gave them over to the
1: Бог
0: hardness of their heart.
1: Предал их в ожесточению сердца ихнего.
0: And so, if you know somebody
1: поэтому
0: like
1: если
0: them,
1: вы знаете кого-то, который такой,
0: pray for them.
1: Молитесь за них.
0: Pray.
1: Молитесь за него.
0: And keep sharing.
1: И продолжайте
0: keep
1: делиться
0: sharing the word.
1: Все эти слова.
0: Well, verse 8.
1: Восьмой стих.
0: The Lord said to Moses and to Aaron, take to you handfuls of ashes of the furnace, and let Moses sprinkle it towards the heaven in the sight of Pharaoh.
1: Сказал Господь Моисею и Аарону: возьмите по полной горсти пепла из печи, пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона.
0: It shall become small dust in the land of Egypt, and shall be boils breaking forth, and sores upon man and upon beast throughout all the land of Egypt.
1: И поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской.
0: They took the ashes of the furnace and stood before Pharaoh, and Moses sprinkled it up towards heaven, and it became boils breaking forth with sores upon man and beast.
1: 10 стих. Они взяли пепла из печи и предстали перед лицем фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте.
0: So this is plague number 6.
1: Это шестая казнь.
0: Where the Lord says, you go to this furnace and you take the ashes out of the furnace.
1: Возьми этот пепел из печи.
0: Ashes in the air.
1: Вот, и кинь это в воздух.
0: And then I'm going to cause it to
1: вот, и потом
0: become,
1: я сделаю так, что
0: boils and sores on the people.
1: Вот на людях и на скоте появятся эти нарывы.
0: Well, as a result, verse 11,
1: в результате 11 стих.
0: It says the magicians could not stand before Moses because of the boils, for the boil was upon the magicians and upon all the Egyptians.
1: И не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах.
0: Now there are those that say that the Egyptian priests were all about cleanliness, being clean.
1: И есть люди, которые говорят, что священники все египетские, которые они очень сильно заботились о чистоте ихней.
0: They took being clean very seriously.
1: Вот, и они как бы, то есть чистота для них была номер один.
0: To the point where if you were dirty or had some kind of pimple on your nose or something like that, you wouldn't be able to then minister to that God as a priest or stand before people.
1: Ты должен был настолько быть чистый, чтобы никакая грязь тебя не пристала и никакой там волдырик или что-то не выскочило на лице там, или чтобы ты был весь чистый, потому что если бы ты был нечистый, то ты не мог служить тому Богу, которому ты хотел служить в Египте.
0: And so here's this plague that God sends
1: upon
0: the people.
1: И это казнь, который Бог, он посылает на людей.
0: And the priests now have lots of pimples all
1: over
0: their body.
1: То есть как бы священники египетские, у них теперь полно нарывов, больших нарывов на их телах. Они нечистые.
0: I'm sure they were.
1: И я уверен, что они.
0: They itched and they were pussing and
1: вот.
0: Gross and diseased and gross.
1: Вот, они были плохие, они были там взрывались, а там мясо было видно.
0: So as a result,
1: плохие нарывы были.
0: They were unable to minister to their gods.
1: И в результате эти священники египетские, они не могли служить своим богам.
0: They couldn't stand before the people.
1: Они не могли перед людьми устоять.
0: In the presence of Moses and Aaron.
1: Вот, и перед Моисеем тоже не могли предстать.
0: And so it was this issue.
1: И в чем же была проблема?
0: Issues. In some people's cases, they actually had issues flowing from them. Kept them from ministering and standing before the
1: вот,
0: people.
1: То есть, в общем, вот эта вот вещь, она удерживает.
0: Yeah, the priest. It was this issue in their lives that kept them from.
1: Вот, и это в жизни священников египетских, вот эти нарывы, как бы они не могли поэтому служить своим богам.
0: And the reason was,
1: они были нечистые.
0: They took this whole being clean thing seriously.
1: Вот, и причина, почему они не могли это сделать, потому что они думали, вот, как бы человек должен был полностью быть совершенно чистым, чтобы он мог служить Богу.
0: And I read that and I thought,
1: я прочитал об этом, и я думаю,
0: I wonder if there aren't Christians
1: мне интересно, что
0: feel
1: есть
0: the same way.
1: Ну, христиане, которые точно так же себя чувствуют.
0: They shouldn't, but they
1: они не должны, но как бы они так себя чувствуют.
0: And what I mean is,
1: то есть
0: now,
1: то, что
0: Peter,
1: я имею в виду, это
0: Peter tells us that we are kings,
1: Петр
0: that we are priests
1: говорит нам,
0: to our
1: что
0: God.
1: Мы как цари, мы священники для нашего Бога.
0: Okay. And we sometimes feel
1: и мы
0: as Christians,
1: иногда чувствуем, как христиане,
0: that in
1: что
0: order to minister
1: чтобы
0: to the
1: мы
0: Lord,
1: могли служить Богу,
0: in order to come to church,
1: чтобы мы могли
0: in order
1: прийти
0: to
1: в церковь,
0: worship the Lord,
1: чтобы мы могли
0: that
1: поклониться
0: we need to
1: Богу,
0: be right
1: нам
0: first.
1: Нужно быть правильными,
0: we need
1: нам
0: to
1: нужно
0: be clean.
1: Быть чистыми,
0: we can't have issues
1: совершенными.
0: In our
1: у нас не могут быть проблемы в жизни.
0: Lives, then
1: если у нас есть проблемы в жизни, то как можем в церковь приходить
0: Lord?
1: Или как можем Богу поклоняться? То есть нам нужно разобраться со своими проблемами, сначала чиститься, а потом уже мы можем служить Богу, можем поклоняться Ему, вот, стоять в церкви среди других людей и так далее. И я думал, как многие из тех, кто не здесь сегодня.
0: Because they feel this way.
1: Вот, чувствую себя таким образом.
0: Because they feel like
1: потому что они чувствуют, у меня проблемы в жизни.
0: I've got things in my heart that aren't right.
1: В сердце моем есть те вещи, которые, ну, неправильные.
0: Some pussy, yucky sin in
1: то есть
0: my
1: какой-то
0: life,
1: такой грех отвратительный в моей жизни, и я не могу ходить из-за этого церковь, как бы поклоняться Богу, я грязный.
0: Or they say, oh, I can't
1: Ленин
0: go
1: скажет,
0: stand
1: ну,
0: for people.
1: Я не могу перед людьми стоять.
0: I mean, if the people knew
1: то есть,
0: what was going on in my life,
1: что в моей жизни происходит,
0: they'd be sitting on the other side of the room.
1: Там меня камнями
0: they
1: закидали.
0: They wouldn't even talk to me if they
1: то
0: knew
1: есть, даже не говорили
0: the issues
1: со мной,
0: in my
1: не знали проблему моей жизни, в моем сердце.
0: And they're not here because of that.
1: И эти люди, они не здесь из-за этого.
0: I wonder how many people almost didn't come today because of that.
1: Многие из вас, вы почти не пришли сюда сегодня по этой причине. Вот нам с вами нужно осознать, что мы все имеем разные проблемы. Мы все грешники.
0: The issues aren't gonna go away.
1: И эти вещи, проблемы, они не уйдут. Плоть, как бы она никуда не денется. И Павел говорит, что есть всегда битва и проблемы в нашей жизни. Между плотью и между духом. И эта битва, она будет продолжаться всегда. Мы не оставим эту плоть.
0: So what we need to realize is that
1: и то, что нам нужно осознать,
0: isn't a matter of being clean first.
1: Приходить к Богу, чтобы приходить к Богу, нам не нужно быть чистыми сначала.
0: Coming to the Lord is how we get clean.
1: Вот через прихождение к Богу мы на самом деле очищаемся.
0: The Lord was pleading with his people in Isaiah chapter 1. Where he says to the people, he says You're in this condition. There are open wounds on your bodies. There are these boils and sores all over. And I'm pleading with you. Come to me. Let's talk about it. I'll help you. I'll fix you up.
1: Знаете,
0: I'll clean the wounds and heal you.
1: Бог, как бы, то есть он умолял Исаия в книге Исаии. Вот он умолял народ израильский, чтобы они пришли к нему, потому что народ израильский они были в язвах, у них были проблемы. Но Бог говорил, придите ко мне, я очищу вас, я заберу это все от вас. Он умолял их.
0: He says, come to me, because I'll
1: heal
0: you.
1: И до нас Бог говорит, придите ко мне, потому что я исцелю вас.
0: If you got issues,
1: если у вас есть проблемы,
0: that's not the reason to stay away.
1: Как бы, это не причина, чтобы вы отходили от меня. Это причина, чтобы вы, наоборот, приходили ко мне. И Он приглашает всех нас, говоря, придите ко мне, все обремененные, все труждающиеся, все те, у кого есть проблемы, придите ко мне. Он доктор наш. Если вы больны, что вы делаете? Я больной, доктор нельзя.
0: То есть
1: мне доктору надо идти только когда я здоровый. Нет, вы глупый тогда человек. Вы к доктору идете, когда вы больной. А дома вы сидите, когда вы здоровый.
0: Поэтому
1: я не хочу, чтобы мы, наоборот, все понимали, когда дело идет в нашей духовной жизни, жизни как христиан. Нам нужно знать, что если есть какая-то болезнь в нашей жизни, есть какие-то проблемы, то нам нужно к доктору, нам нужно к Богу идти.
0: Because he's the one that
1: потому
0: has the answer.
1: Он
0: he's
1: тот,
0: the one
1: у которого есть ответы. Он
0: he's
1: тот,
0: the one
1: который
0: that will
1: может
0: heal
1: помочь.
0: Us.
1: Он тот, который исцелит нас.
0: And so these magicians were all
1: и
0: about
1: эти
0: being clean first.
1: Волхвы, вот эти священники в Египте, они заботились о своей чистоте, своей
0: so
1: совершенности.
0: Sure that's not us today.
1: Вот, и я надеюсь, что это
0: know somebody
1: не мы сегодня.
0: That's
1: если
0: not
1: вы знаете
0: today,
1: кого-то, кто не здесь сегодня,
0: reason,
1: из-за этой причины,
0: encourage them.
1: Что они чувствуют себя чистыми, то ободрите их, поделитесь этим с ним, этим
0: say,
1: с ними.
0: Don't worry
1: скажите,
0: about
1: послушай, не волнуйся своей чистоте.
0: Messed up, how you blew it.
1: Приходи в церковь, Бог, Он поможет
0: He'll
1: тебе.
0: Give you the power to
1: он даст тебе силу в следующий раз победить этот грех, Он тебя простит.
0: So,
1: так,
0: verse 12.
1: 12 стих.
0: And the Lord hardened the heart of Pharaoh, and he hearkened not unto them, as the Lord had spoken to Moses.
1: Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею.
0: The Lord said to Moses, rise up early in the morning and stand before Pharaoh and say to him, thus says the Lord God of the Hebrews, let my people go, that they may serve me.
1: Сказал Господь Моисею, 13 стих, завтра встань рано и явись перед лице фараона и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение.
0: I will at this time send all my plagues upon your heart and upon your servants, upon the people. that you may know that there is none like me in all the earth.
1: Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое и на рабов твоих и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле.
0: So after reading about six different plagues, if you're thinking again, why is the Lord going through all this trouble? 10 plagues, 6 have done, and 4 more to go.
1: Те, кто из вас уже ознакомились с этими шестиками, вот, то мы думаем, ну, если вы думаете, почему Бог, Он как бы делает это, почему Он Бог допустил это, то есть 6 казней уже свершилось, и еще 4 произойдет на жизнь людей.
0: In verses 14, 15, and 16, the Lord is telling us His purpose, why this is going on, why this is happening.
1: В 14, 15 и 16 стихе Бог, Он говорит нам свою цель, Он показывает нам, почему Он это делает.
0: The first reason is so that you can
1: know. Первая причина — это чтобы вы знали,
0: that there's nobody
1: что есть никто,
0: like the Lord.
1: То есть нет никого, как Бог.
0: Verse
1: 15 стих.
0: And now I'll stretch out my hand that I might smite you with and your people with pestilence, and you shall be cut off from the earth.
1: Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли.
0: And in very deed for this cause I have raised you up to show in you my power.
1: Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою.
0: So to show his power.
1: Чтобы показать его силу. Это еще одна причина. И потом в конце стиха.
0: That my name may be declared throughout all the earth.
1: Чтобы возвещено было имя мое по всей земле.
0: So that you can know that there's nobody like me.
1: Первое, чтобы вы знали, что нет никого похожего на меня.
0: My power.
1: Вот второе, чтобы вы знали мою силу.
0: So that my name will be declared throughout all the earth.
1: И третье, чтобы имя мое провозглашено было по всей земле.
0: The Lord.
1: И вы знаете, Господь
0: is dealing from a position of His sovereignty, of His foreknowledge.
1: Вот,
0: of his wisdom.
1: Он суверенен, и все, что он делает из своей суверенности, из того, что он знает наперед, что произойдет.
0: God is infinite.
1: Бог, он бесконечен.
0: We are not.
1: Вот, а у нас
0: It's
1: есть
0: very
1: конец
0: hard to try
1: в нашей жизни,
0: understand
1: и нам
0: a God
1: очень
0: that is
1: тяжело
0: infinite.
1: Иногда понять, что Бог, он безграничен.
0: Through
1: бесконечен.
0: His Son,
1: вот, но через Его Сына,
0: through His Word,
1: через Его Слово,
0: we get glimpses of this God
1: кусочки такие,
0: that we worship.
1: But вот, He's понимание so far дается о том,
0: anything
1: кто
0: we could
1: такой
0: think
1: Бог,
0: or imagine.
1: О том, кому мы поклоняемся, но вы знаете, Бог, Он намного больше того, чего,
0: and he says, part
1: о чем
0: of the
1: вы можете
0: purpose,
1: подумать.
0: Part of the
1: и Он говорит,
0: for
1: часть
0: plagues,
1: причины этих десяти казней, вот того, что я разбирался с фараоном,
0: so
1: то, что его сердце было ожесточено, чтобы имя Мое, Бог говорит, было известно по всей земле.
0: Now, as the Lord is speaking this to Moses,
1: поскольку, ну, по ходу того, как Бог говорит это Моисею,
0: he's thinking about a woman.
1: То Бог, Бог, он думает
0: Maybe
1: о женщине.
0: When this was written, she's only a little girl.
1: И может быть, когда это было написано, то эта женщина, она была еще маленькой девочкой в то время. И может быть, еще не родилась, но Господь знал ее.
0: Because 40 years later, a little over 40 years from now,
1: чуть-чуть больше 40 лет спустя этого стиха, который мы сейчас читаем,
0: there are a couple guys that are going to sneak into a walled city called Jericho.
1: Вот.
0: As Joshua had led the people into the promised land,
1: будет пару ребят, вот, которые проникнут в город Иерихон, когда Иисус Навин, он ведет народ израильский в обетованную землю. И в городе Иерихоне была женщина, которая приняла этих людей, двух соглядатаев израильских. Она спрятала их у себя. Вот, она их утаила, скрыла у себя. И в результате она, ее семья была спасена, а весь остальной Иерихон, он был уничтожен полностью.
0: When those spies came, when they entered
1: когда эти соглядатаи пришли и вошли в этот город,
0: she says,
1: она сказала, я знаю, кто вы.
0: And I've heard,
1: и я слышала.
0: I've heard about
1: я слышала
0: your God.
1: О вашем Боге. Я слышала о том, что ваш Бог сделал в Египте.
0: That was 40 years ago.
1: Это было 40 лет назад.
0: She says, I fear your God.
1: Но она говорит, я боюсь
0: your
1: вашего
0: God
1: Бога.
0: Is the God
1: ваш Бог — это Бог, которому я хочу поклоняться.
0: And
1: и она так и сделала.
0: Saved.
1: Она была спасена.
0: So God saying,
1: поэтому Бог,
0: I'm doing this for a purpose, so that
1: он говорил, я делаю это с целью, чтобы все по всему миру знали.
0: This woman in Jericho,
1: эта женщина в Иерихоне 40 лет спустя.
0: And what was so significant about one woman in Jericho?
1: И скажите, что ж такого значительного в одной женщине в Иерихоне?
0: Well, she just
1: Ну, она просто так случайно получилась. Она была прабабушкой величайшего царя в Израиле. И вот бабушка потомка вот того, кто родил Иисуса Христа.
0: God knows what he's
1: Поэтому
0: doing.
1: Бог, Он знает, что Он делает.
0: He says, purpose,
1: Он всегда знает, что Он делает. Он говорит, для этой цели. У меня есть цель в жизни. И даже когда вы смотрите на это, вы думаете, почему так жестоко? Почему фараон там? Почему то? Почему это? Бог сказал, я знаю, что я сделаю.
0: You may not realize it for another 1400 years.
1: Вы можете это не понимать. И вы можете не понять еще 1400 лет, что я делаю. Но я знаю, что я делаю.
0: Поэтому, maybe there are things that are going on in your life.
1: Может быть, происходит

0: about this time I will cause it to rain a very grievous hail, such as not been in Egypt since the foundation thereof, even until now.
1: И вот, я пошлю завтра в это самое время град, весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне.
0: Send therefore now and gather your cattle and all that you have in the field, every man and beast which shall be found in the field, and shall be brought into the home, and the hail shall come down upon them, and they shall die.
1: Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, пойдет град, и они умрут.
0: So the Lord says the hail is coming. That's the next plague.
1: Град. Град грядет. Это следующая
0: казнь. And again, he says it's going to happen tomorrow.
1: И снова
0: so you have time to change your mind.
1: Это произойдет завтра. У тебя есть 24 часа, чтобы передумать.
0: Bring your servants and your cattle into the homes.
1: И также у тебя есть 24 часа, чтобы свой скот и своих людей
0: and if you do that,
1: завести
0: then they'll
1: в дом.
0: Be okay.
1: Если вы, ты это сделаешь, фараон, то они останутся в живых.
0: If you leave them out in the fields,
1: если ты оставишь их на полях,
0: they're gonna die.
1: То они все погибнут.
0: Verse 20. He that feared the word of the Lord among the servants of Pharaoh made his servants and his cattle flee into the house.
1: Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы.
0: He that regarded not the word of the Lord left his servants and cattle in the field.
1: А кто не обратил сердце своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле.
0: This is a great little picture. Очень
1: классная маленькая картинка о том, что Яков пытается нам
0: передать.
1: Вот. Он говорит, что слышать, быть слушателями слова, это недостаточно. Вам нужно быть делателями слова.
0: Both groups of people heard the word of the Lord.
1: Обе эти группы людей, которых мы сейчас прочитали, они слышали слово
0: Божье.
1: Но именно та, которая ответила на это слово, именно та, которая сказала, что да, я сделаю, что Господь сказал, то они спаслись, они стали живы.
0: Responding to the word, doing the word.
1: Отвечайте на слово, делайте, что там говорится.
0: It's a matter of life and death.
1: Вот, это касается вашей жизни или вашей смерти.
0: Now in this story, it's a physical.
1: И в этой истории это физически говорил, физическая
0: you know,
1: смерть.
0: Your life is prolonged. But,
1: но,
0: spiritually speaking,
1: духовно говоря,
0: it's spiritual life and death.
1: Вот, это для нас духовная жизнь или духовная смерть.
0: Responding to the word, doing the word of God,
1: отвечание на слово Божье.
0: Eternal life.
1: То, когда мы делаем Слово Божье, то это ведет нас в вечную жизнь.
0: Life,
1: не в том смысле, что вы,
0: said,
1: делая Слово Божье, заслуживаете вечную жизнь. Нет, но это то, что
0: God.
1: Иисус говорил, что жизнь вечно стоит в том, чтобы вы познавали Бога. Чтобы
0: being
1: вы знали
0: a doer
1: Бога.
0: Of the word will
1: поэтому,
0: lead us into a living
1: когда вы являетесь исполнителями Слова Божье, то
0: that's
1: это
0: life.
1: Ведет
0: that's
1: вас в живые отношения с Богом. И это именно та жизнь, о которой Иисус говорил в Иоанне 17 главе Евангелия от Иоанна.
0: Вот.
1: И когда мы не слушаемся, когда мы отрекаемся от Слова, не делаем его, то это уведет нас от Бога, уведет нас от отношений с Богом, уведет нас от общения с Богом. И это смерть.
0: To be separated from God,
1: вот быть отделенным от Бога — это смерть.
0: You can call it what you want.
1: Вот можете называть это как хотите.
0: So, it's best just to hear the word,
1: лучше просто слушать Бога, слышать Слово и отвечать на Слово.
0: Say, I've tried it.
1: Вы скажете, ну я пытался.
0: I tried doing the
1: я пытался делать Слово.
0: It's hard.
1: Тяжело.
0: It's hard to keep all the rules.
1: Тяжело вот все правила вот эти вот
0: no, it's not.
1: Пытаться сохранить. Не, на самом деле не тяжело.
0: Because God has given you
1: потому что Бог,
0: his power.
1: Он дает нам Его силу.
0: The Holy Spirit.
1: Силу Святого Духа.
0: His grace.
1: Его благодать.
0: God has put into
1: Бог,
0: you everything
1: Он вложил в вас
0: that he wants
1: все, необходимое, что Он хочет от вас получить. Если Он просит вас что-то сделать, если Он говорит вам, что послушай, вот это если сделать, что будет для тебя самым лучшим, то Он дает вам способность это сделать своей силой, по своей благодати.
0: So, verse 22,
1: поэтому
0: 22 стих
1: и до конца главы
0: tells us what happened that day.
1: Вот, все это рассказывает о том, что произошло в тот день.
0: Out,
1: что Моисей, он пошел,
0: sky,
1: он простер свои руки на небо.
0: Began
1: вот,
0: down
1: и
0: upon
1: этот
0: the earth.
1: Град, он начал просто спускаться дождем на землю.
0: The
1: вот.
0: Crops, the plants and

0: Вот, и все растения, они... их смело просто этим
1: градом.
0: И все животные и рыбы, которые были на поле, они также поумирали.
1: Фараон
0: сказал, все, достаточно. Я слишком много людей потерял. Все мои растения. Моисей, скажи своему Богу, чтобы он прекратил это. Моисей говорит, хорошо, я уйду, я пойду простру свои руки на небо и прекратится казнь.
1: And it stopped.
0: И так и произошло.
1: And then verses 34-35
0: стихи.
1: Now Pharaoh saw that the rain and the hail and the thunders were ceased. He sinned yet more and hardened his heart, he and his servants.
0: И увидел фараон, что перестал дождь и град и гром, и продолжал грешить. И это и тяготил сердце свое сам и рабы его.
1: And the heart of Pharaoh was hardened, neither would he let the children of Israel go, as the Lord had spoken by Moses.
0: И ожесточилось сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея.
1: So the battle
0: Итак, битва
1: between God and Pharaoh
0: между Богом
1: continues.
0: И фараоном продолжается.
1: And we know who's going to win.
0: И мы знаем, кто выиграет.
1: But we'll pray and
0: Давайте
1: we'll pick it up in chapter 10
0: и следующей неделе начнем с 10 главы.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, мы предлагаем вам послушать передачу «Толкование Евангелий». Через 15 минут выйдет в эфир проповедь Давида Вилкерсона. И в конце часа слушайте программу «Семейный библейский час».

Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут. Так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 по 31 стих. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон и каждый день пиршествовал блистательно. Богач. Каждое слово, сказанное о нем, показывает роскошь, в которой он жил. Одевался в порфиру, тонкую красивую льняную ткань. Так описывается одежда первосвященника, которая стоила по тем временам очень дорого. Он каждый день вкушал дорогую пищу. Слово «пиршествовать» обычно применяли к гурману, пищу которого составляли изысканные и дорогие кушанья. Богач делал это каждый день. Этим он нарушал 4-ю заповедь. Эта заповедь не только запрещает работать в субботу, но и гласит: «6 дней работай и делай всякие дела твои». Книга Исход, 20 глава, 9 стих. В стране, где простые люди были счастливы, если имели мясо раз в неделю, прилежно работая 6 дней, богач являет собой воплощение праздности. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его, богача, в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Лазарь – латинизированная форма иудейского имени Елиезар, означающего «Бог – моя опора и помощь». Нищий был столь слаб, что даже не мог отогнать собак. Он лежал в ожидании крох, падавших со стола богача. В те времена не было ни ножей, ни вилок, ни салфеток, и пищу брали руками, причем в богатых домах руки вытирали ломтиками хлеба, которые потом выбрасывали. Именно этих выброшенных ломтиков хлеба ждал Лазарь. Такова картина в этом мире. Но она меняется в мире грядущем. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Некоторые сомневаются, действительно ли ангелы участвуют в перенесении душ верующих на небеса. Мы не видим причины сомневаться в простой силе этих слов. Ангелы служат верующим в этой жизни, и есть, очевидно, причина, по которой они должны делать то же самое и в смертный час. Лоно Авраамова – это образное выражение, обозначающее место блаженства. Для иудея мысль о пребывании в общении с Авраамом связана с невыразимым блаженством. Лоно Авраамова – то же самое, что и небеса.
богач, его тело похоронили. То тело, которое он ублажал и на которое истратил так много средств. Но это еще не конец истории. Его душа, или обладающая самосознанием субстанция, попала в ад. Ад – греческий перевод ветхозаветного слова «шеол». Это место обитания умерших душ, причем ветхозаветный период, о нем говорили как о местонахождении спасенных душ и неспасенных. Здесь же о нем сказано как о месте, предназначенном неспасенным, поскольку мы читаем, что богач был в муках. Учеников Господа Иисуса, вероятно, удивили слова Христа о том, что богач попал в ад. На основании Ветхого Завета их всегда учили, что богатство – это признак Божьих благословений и милости. Израильтянину, который повиновался Господу, было обещано материальное процветание. Как же мог богатый иудей попасть в ад? Но, согласно словам Иисуса Христа, богатство – не знак благословения, а испытание верности в домоуправлении. «Кому много верено, с того больше взыщут». Евангелие от Луки, 12 глава, 48 стих. В аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Эти слова Христа – развенчивают теорию о том, что душа спит, то есть период между смертью и воскресением пребывает в бессознательном состоянии. Поражает обширность познаний, которыми обладал богач. Он увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Богач мог даже общаться с Авраамом, назвав его «отче Аврааме», умолял о милосердии и просил, чтобы Лазарь принес капельку воды и прохладил язык его. Возникает вопрос, как бесплотная душа может испытывать жажду и мучения в пламени? Мы можем лишь усмотреть здесь образное выражение, однако оно не означает, что страдания не настоящие. Авраам сказал «чадо», подтверждая тем самым, что богач был его физическим потомком, хотя со всей очевидностью не духовным. Патриарх напомнил ему о жизни, проведенной в роскоши, а также о бедности и страданиях Лазаря. Теперь в загробной жизни они поменялись местами. Богач сказал, «Прошу тебя, отче, пошли его, Лазаря, в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Убедительным доказательством этому служит то, что Иисус Христос воскрес из мертвых, но люди все еще не верят этому. Новый Завет, Евангелие, говорит, «Когда умирает верующий, его тело хоронят, а душа идет на небеса, чтобы быть с Иисусом Христом». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 8 стих. Послание Филиппийцам, 1 глава, 23 стих. «Когда умирает неверующий, его тело также хоронят, однако душа его идет в ад. Для него ад – место страданий и угрызений совести». При восхищении церкви тела верующих воскресают, воссоединяются с духом и душой. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 18 стих. «И будут вечно обитать с Иисусом Христом. На суде у великого белого престола тело, дух и душа неверующих также будут вновь соединены». Книга Откровения, 20 глава, 12 и 13 стихи. «Но затем брошены в огненное озеро, место вечного наказания». В чем же был грех богача? Он ведь не приказывал убрать Лазаря от ворот своего дома, не возражал против того, чтобы нищий получал хлеб, который выбрасывали с его стола, не ударил его ногой, когда проходил мимо. Богач не был умышленно жесток.
Грех его заключался в безразличии к Лазарю, чье положение он принимал как естественное и неизбежное. Нищий должен лежать в страданиях и голодный, в то время как он, богач, купался в роскоши. Кто-то сказал о нем: «Богач попал в ад не за то, что сделал, а был обречен на муки за то, чего не сделал». Грех богача был в том, что он мог спокойно видеть страдания и нужду. Они не наполняли его сердце жалостью и состраданием. Он видел собрата, страдающего и голодного, но ничего не делал, чтобы оказать помощь. Он был наказан за то, что не замечал горя ближнего. «Да не будет этого ни с кем из нас!» –

0: Говорит радио «На пути».
1: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать проповедь Давида Вилкерсона. Через полчаса слушайте также семейный библейский час.
2: Дэвид Вилкерсон – основатель реабилитационных центров для наркоманов и алкоголиков. Автор книг «Крест и нож», «Видение», «Приложи трубу к устам твоим», а также пастор церкви в городе Нью-Йорке. Итак, предлагаем вашему вниманию послушать проповеди этого замечательного проповедника. Знакомит вас с ними Игорь Карпенков. Итак, продолжение 27-й темы «Искушение праведных».
3: Временами кажется, что Бог молчит. Мы можем обнаружить, что ведем борьбу, которую не понимаем. Подобно Давиду, мы взываем: «Доколе, Господи, когда Ты явишь мне свидетельство, что Ты со мной, пожалуйста, дай мне знак, какое-нибудь знамение того, что Ты благоволишь ко мне». В такие минуты вы можете недоумевать, что плохого в том, чтобы полагаться на Божьи обетования. Библия говорит, что все Божьи обетования – да и аминь для всех верующих. 2 Коринфянам 1:20. Действительно, мы все спасены благодаря верным обетованиям нашего Господа. Но существует серьезная опасность для тех, кто отделяет один стих от остальных писаний и строит на нем всю свою веру. Позвольте мне привести пример. Я знаю одну женщину, которая находилась в плачевном финансовом положении. Она нуждалась в целом ряде чудес только для того, чтобы выжить. Она решила опереться всей своей верою на одно библейское обетование: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в моем доме была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка». Малахия 3:10. Эта женщина начала прилежно жертвовать десятину, думая, что взамен она получит финансовое благословение. Но это не срабатывало. Скоро она начала сердиться на Бога, заявляя: «Я делала то, что говорит Божье Слово. Я доверилась Божьему обетованию, верно внося свои десятины. Но моя нужда только усугубилась. Бог закрыл для меня небесные окна». Эта женщина выбросилась из храма и обнаружила, что там не было никакой предохранительной сетки, которая подхватила бы ее. Дьявол успешно разбил ее веру. Как? Он убедил ее проигнорировать полный совет Писания. Да, Бог обещает открыть небеса даятелям, но Он также требует определенного состояния сердца того, кто дает десятину. Заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешили перед тобою. 2 Паралипоменон 6:26. Эта женщина никогда не интересовалась другими местами Писания, где говорилось о необходимости прощать. В ее сердце скрывались зависть и подозрительность. Большинство ложных учений, заблуждений и религиозных культов возникают из таких ошибочных подходов. Когда люди пытаются изолировать одно обетование от Писания, они хотят заставить Бога проявить свою верность в отношении одного этого обетования. Однако они игнорируют остальные требования Писания в отношении условий решения данного вопроса. Основанием для ответа Иисуса сатане в предыдущем искушении были слова: Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». От Матфея 4:4. «Теперь на крыле храма я нахожу весьма важным то, что Бог позволил своему сыну быть подведенным к столь опасной точке принятия решения. Поскольку же Иисус был полностью человеком, равно как и Богом, у него должны были возникать вопросы. Не помышлял ли он: «Отче, я знаю, что ты призвал меня, чтобы я положил жизнь свою. И я охотно принял это. Но где ты сейчас? Зачем ты позволил мне подвергнуться такому испытанию?» Как же ответил Иисус? Он заявил: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». От Матфея 4:7. Что имел в виду Иисус, говоря об искушении Бога? Одним из примеров этого является древний Израиль. 10 раз Господь свидетельствовал Израилю о своей верности Ему в их испытаниях. И во всех 10 случаях народ Божий получал видимое подтверждение того, что их Господь был с ними. Но всякий раз эти люди задавали один и тот же вопрос: «Есть ли среди вас Бог или нет?» Бог называет это «искушать его». Если бы Бог позволил, их домоганием свидетельства не было бы до конца. Теперь это же выражение «искушать Бога» использует в своем ответе сатане Иисус. О чем это говорит нам? Это показывает, насколько серьезным грехом является сомнение в близости к нам Бога во время наших испытаний. Не имеет значения, насколько отверженными мы можем стать, или как мало свидетельств Божьего присутствия мы можем видеть. Мы не должны подвергать сомнению факт Его пребывания с нами. Слишком часто христиане искушают Бога в своих переживаниях пустыни. Они говорят: «Господи, я не могу идти дальше. Если ты не явишь мне свидетельство, что ты со мною, сатана обвиняет меня, и я не могу ощущать, что он превозмогает. Ты со мною или нет? Если ты вскоре не избавишь меня, или не дашь хоть какой-то знак твоего благословения, я прекращу битву». Однако, как и в случае с Израилем, Бог уже дал нам полное свидетельство. Во-первых, в Его Слове мы имеем множество обетований Его близости к нам. Во-вторых, мы имеем свою собственную личную историю, историю наших отношений с Богом, свидетельство Его многих избавлений в нашей прошедшей жизни. В-третьих, мы имеем в Библии множество свидетельств Божьего присутствия в прошлые столетия испытаний и трудностей. Без сомнения, наш Господь снова и снова свидетельствует нам о себе, но мы все еще требуем физического подтверждения или чего-то еще. Библия ясно говорит: мы должны ходить с Богом верою, а не видением. В противном случае нас ожидает участь неверного Израиля. Иисус был возведен на высокую гору, где ему были показаны все царства мира. На горе сатана искушал Иисуса следующим предложением: «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». От Матфея 4:9. Это звучит так странно, так смехотворно. Как это когда-нибудь могло рассматриваться как искушение? Неужели сатана в самом деле верил, что Иисуса можно было искусить подобным образом? Хотите – верьте, хотите – нет. Но это было сильное, соблазнительное предложение. Сатана бросал вызов Иисусу, говоря: «Бог призвал тебя, чтобы ты положил жизнь свою за погибающий мир, и ты пришел теперь, чтобы освободить узников из моих рук. Иисус, я говорю тебе, ты можешь сделать это прямо сейчас, в одно мгновение. Я обещаю, что если ты только склонишься у моих ног, в единичном акте поклонения я прекращу эту битву. Я уберу всю свою власть из этих сфер, Не буду никого больше порабощать или кем-нибудь обладать. Никакого больше демонического порабощения. Никакого беспокойства со стороны моих начальств и властей. Я знаю, что ты до того любишь человечество, что готов быть отвержен Богом ради них. Итак, что же ты ждешь? Ты можешь пожертвовать собой прямо сейчас, и с этого момента ты освободишь мир». Это действительно перекликается со словами апостола Павла. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». К Римлянам 9:3. Сатана играл здесь на человеческом сострадании Христа. Он искушал Иисуса видением мира, где дьявол отказался от своего господства над нечестивым народом. И все это в обмен на один единственный поступок. Зачем было дьяволу отказываться ради этого от всей своей власти? Снова же он пытался спасти свою собственную шкуру. Сатана знал, что на Голгофе будет решена его вечная участь. Поэтому, если бы он смог просто удержать Иисуса от того, чтобы пойти на крест, то он мог бы избежать этой участи. Если бы он убедил Христа положить свою жизнь сейчас, крест бы мог так и не наступить. По существу дьявол говорил: «Возьми на себя проклятие, Иисус, чтобы спасти мир сейчас». Вы можете недоумевать, как бы это могло относиться каким-либо образом ко мне. Сатана все еще искушает праведных подобным предложением. Позвольте мне пояснить. Во-первых, Сатана знает, что преданные верующие никогда не преклонятся перед ним в каком-либо акте поклонения. Поэтому он подходит к нам с угрозами и обвинениями. Он говорит нам: «Вам не нужно поклоняться мне. Я уже имею доступ к вашей плоти. Я знаю все ваши слабости и греховные наклонности. Я подпитывал их, когда вы были еще детьми, и могу поражать вас ими, как хочу. В кресте нет для вас никакой победы. Все эти обетования завета – ложь. Я имею полный контроль над вашей адамовской природой, живущим в вас грехом, и много раз доказал вам это. Вы знаете, что я могу одолеть вас в любое время, когда только захочу, когда вы меньше всего будете этого ожидать. Ну что ж, идите и свидетельствуйте о своей свободе во Христе. В тот момент, когда ваша хвала достигнет высшей точки, я подавлю ваш разум греховными мыслями. Я так могущественно обрушу на вас ваш грех, что вы потеряете всякую надежду освободиться от него. Вы бессильны. Даже сейчас вы поддаетесь моему слабейшему искушению. Я знаю служителей, которые в течение десятков лет были свободны от греховной связанности. Но затем в их жизни наступал момент, когда они испытывали особое помазание и благословение. И тут являлось их старая похоть. Враг атаковал их ею, пытаясь напугать и навести мысли осуждения. Такое случалось за время моего служения со мной. Враг преследовал меня греховными мыслями и говорил, что завет — это ложь, что я бессилен против господства греха, и мой грех всегда будет воскресать во мне. Как мы отвечаем на обвинения сатаны? «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Иакова 4:7. Не имеет значения, как много искушений бросает на вас сатана. Вы не должны бояться никакого греха из вашего прошлого. Если вас покрыла кровь Иисуса Христа, дьявол ничего не может сделать, чтобы отделить вас от Отца. Конечно, вы всегда имеете пребывающую в вас греховную природу, и вас всегда будут предостерегать неожиданные сюрпризы с ее стороны. Но Дух Святой верен, чтобы умерщвлять все эти старые похоти, когда мы призываем Его сделать это. Он не позволит им погубить нас. Божьи обетования завета сделали нас свободными от всякого господства греха. Дьявол оставил Иисуса, и ангелы служили Ему. Представьте, что вы встретились с Иисусом на 41-й день. сразу же после его искушения в пустыне. Лицо его сияет, потому что ангелы ободрили его дух. Он радуется, прославляя Отца, потому что одержал великую победу. Он преодолел искушение врага. Вы видите, как Иисус буквально излучает из себя жизнь и уверенность. Теперь он готов встретиться с силами ада. Итак, он смело проходит лежащие во тьме великие города, проповедуя Евангелие, уверенный в Божьем Слове, и исцеляет больных, зная, что с ним его Отец. Когда же вы исследуете свою собственную жизнь, вы видите как раз противоположное. Вы все еще идете по своей иссохшей пустыне, вы подвергаетесь свирепым атакам сатаны, и ваша душа повержена в уныние. Вы не можете избавиться от мысли. Иисус никогда не подвергался такому испытанию. Он был выше всего этого. С этими мыслями вы идете в церковь, искушаемые, испытываемые и отчаявшиеся, и предстаете перед своим пастором, человеком, который кажется таким сильным в вере. Он так убежденно говорит о Божьем присутствии, как будто его только что посетили служебные ангелы. Вы думаете, у него никогда не было проблем, подобных моей? Если бы вы тут только знали, вы не были там, когда Бог призвал этого человека проповедовать. Дух Святой дал ему славное призвание и тут же повел его в пустыню, чтобы он был подвергнут там мучительному искушению. Вы ничего не знаете о днях, неделях и месяцах, когда его терзал сильный голод по Богу, который не находил удовлетворения. Вы никогда не переживали атак лжи, которую сатана обрушивал на его голову, греховных мыслей, которые мучили его по временам. Вы не были там, когда он был унижен до праха, повергнут в отчаяние, и вы не осознаете, как часто его лучшие проповеди были результатом испытаний в его личной жизни. Павел предостерегает нас, чтобы мы не измеряли свою праведность, сравнивая ее с праведностью, которую, как мы думаем, обладают другие. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самим собою и сравнивают себя с собою неразумно. 2 Коринфянам 10:12. Мы не можем читать то, что находится в сердце другого человека. Кто бы подумал на 41-й день, что Иисус только что вышел из длительного, ужасного искушения? Кто бы мог знать, что слава, которую они видели в Нем, явилась из борьбы, какой они никогда в своей жизни не переживали? Мы должны взирать только на Иисуса и полагаться только на Его праведность и святость. Он дал нам всем одинаковый доступ к ней. Бог любит нас и во времена наших испытаний. Сам Его Дух повел вас в пустыню, но там уже побывал Его собственный Сын, и Он в точности знает, через что вы сейчас проходите. Позвольте Ему совершить свою работу, чтобы вы имели полное доверие к Нему и зависели только от Него. Вы выйдете с верою, святым состраданием и силою, чтобы помогать другим. Аллилуйя!

Это была проповедь Дэвида Уилкерсона на тему «Искушение праведных». Текст читал Игорь Карпенков, редактор программы Татьяна Карпенкова. Пусть Бог вас благословит и сохранит. До новой встречи!

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать семейный библейский час.
1: Добро пожаловать на семейный библейский час. Нам доставляет огромное удовольствие предложить 15-минутную программу, содержащую весть о Божьей любви к вам. Вдобавок к этому, в заключении нашей программы мы сообщим о бесплатном подарке и как вы можете его получить.

0: Наша тема сегодня – нерадение в борьбе. Все борются за что-нибудь, потому что мы все вовлечены в какую-нибудь войну. Она может быть большой или малой, погоней за чем-то неправильным, результатом неправильных побуждений. Но тем не менее, все за что-то борются. Каждый имеет свой военный объект, который толкает его вперед, вопреки явному превосходству сил противника. Само наше существование располагает к конфликтам. Оглядываясь на прошлую жизнь, вижу, что я все время за что-то боролся. Не кулаками, конечно, но словами. Боролся с отчаянной решимостью отстоять что-то, во что я верю, что считаю крайне важным. Даже в данный момент я нахожусь в самом разгаре борьбы и не предвижу прекращения военных действий до тех пор, пока, как говорится в одной песне, не сложу свой меч и щит. Но многие участники таких войн мечутся в страхе и готовы почти на все ради избежания прямого столкновения. Они сидят как бы в запасе и редко вступают в открытую борьбу. Когда моральные, религиозные и политические вопросы ставятся на карту, они говорят «боритесь» и не включают себя в активную борьбу. Когда разносятся петиции, они разносятся кем-то другим, а они не принимают назначений, не участвуют в общественных делах своего района, никогда не втягиваются в общее дело. Они охотно разделяют плоды победы, но не помогут добиваться плодов. К счастью, таких людей меньшинство. Преобладающее большинство находится на передовых линиях, хотя у слишком многих неясные цели. Мало носить оружие, нужно поддерживать правое дело. Если у вас нет военного объекта, найдите его для себя, но только смотрите, чтобы он был правым, хорошим. Борьба – плохое дело только тогда, когда она неразумно направлена. В числе самых великих и богобоязненных людей, когда-либо живших на земле, был апостол Павел, сам исповедавший себя борцом. Он писал в своих посланиях: «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух» 1 Коринфянам 9:26. «Подвязайтесь добрым подвигом веры» 1 Тимофея 6:12. Оканчивая свою жизнь, он писал: «Подвигом добрым я подвязался» 2 Тимофея 4:7. Его путь вел в гору всю его жизнь, но он не падал духом и не защищался. Он боролся не ради личной славы или богатства. Он подвязался подвигом веры, боролся за спасение душ, и то, что он приобретал, продолжает жить наряду с его именем. Есть миллионеры на верхней ступеньке индустриальной лестницы, имен которых никто не знает. Но имя апостола Павла известно всему миру, хотя он ничего не имел. Он был разумным воином, знал, как воевать и за что воевать. Его военный объект выражен в 1 Коринфянам 9:25. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы для получения венца нетленного. Вот за что боролся апостол Павел. За нетленный венец, и теперь он уже его получил. Если вы, христианин, вы воюете на стороне Бога, знаете ли вы об этом или нет, плохой ли вы солдат или хороший? Если вы ужасаетесь, глядя на окружающий вас мир, представьте себе, каким бы он был, если бы не было в нем Божьих воинов, борющихся за справедливость и добро, за Бога и порядочность в своих районах, городах или штатах. Вы вряд ли увидите их имена в газетах, но они ведут постоянную войну против всех видов расхлябанности и распущенности, против грязной литературы, кинофильмов, порнографии и всего, что калечит умы и души людей. Но об этих войнах мало говорится, мало пишется. Вы скорее найдете имена извращенных богословов, крайних радикалов и торговцев всякого рода грязью. Иногда мне кажется, что пресса стоит на стороне грязи и против тех, кто мог бы очистить житейский поток от нее. Однако возрожденные люди никогда не прячут свой меч, когда такие вещи поставлены на карту. Они не думают сами изменить весь мир, но если им удастся изменить взгляды хотя бы соседей или спасти своих малышей от демонов в образе человека, или поддержать церковь, которая бросает свет на их район, они радуются этому и готовы на такие прекрасные поступки. На этом фронте вы всегда найдете Божий народ. К сожалению, нас слишком мало. Все народы и нации должны были бы вооружиться против грязи в их странах, против грязной литературы, сомнительных телевизионных программ и кинофильмов. Если общественное мнение поднимется против таких вещей, даже Верховный суд не сможет ничего сделать. Но люди сложили оружие, сдались, и только тут и там одинокий воин нападает на врага, и хотя периодически его за это хвалят, мало кто присоединяется к нему. Некоторые помогают только своим «благослови тебя Бог» или «хорошее дело делаешь». Если бы люди на высоком уровне взялись за дело, многое было бы уже достигнуто. Но сдвинуть с места высокий уровень могут только смелые обыватели, заинтересованные в очищении своей страны от разного рода грязи. Неужели они так ужасно заняты своими личными делами, что у них нет времени для борьбы? Нет, но это пассивное отношение так свойственно и многим верующим. Большинство людей просто не желает морального очищения страны. А если и желают, то не своими руками, а чьими-то другими, чужими. А страдания меньшинства мало успевают, и редко слышится голос влиятельного человека, которому бы кто-нибудь прислушивался. Мы с вами хотим, чтобы у наших детей была сносная жизнь, лучшая, чем наша, но много ли воинов воюет на нашей стороне? Я не имею в виду число. Я знаю, что нас меньшинство, но я имею в виду воинов, о которых апостол Павел говорит во втором послании к Тимофею, 2 главе 3-4 стихом. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Много битв было проиграно в умах и сердцах, прежде чем они были разыграны на поле брани. Я не умаляю силы сатаны и не стремлюсь, зная пророчества, к реформации всего мира, но я все же верю, что лучшим отпором всякого рода воинствующим безбожникам служит активное действие воинствующих праведников. Мы не выиграем этой войны краткими проповедями о потенциальном добре в человеке. Нам нужно с большей ясностью дать людям понять, что моральное загрязнение смертоносно, и что никто не сможет противостоять Богу. Я не согласен с тем, что предупреждать это бесполезно. Если бы это было так, не было бы тревожных сигналов в тумане и маяков на возвышениях, не было бы тревожных вывесок на наших дорогах и предупреждений против алкоголя и курения на экранах телевидения. Наша беда не в том, что предупреждения бесполезны, а в том, что у нас слишком мало предупреждающих. Я призван Богом предупреждать людей от опасности. Я знаю, что многим это не нравится, и меня не все поддерживают. Но есть и те, кому я приношу пользу своими предупреждениями, и кто готов присоединиться ко мне в этой борьбе за очищение нашего окружения от моральной грязи, за спасение душ от зла и гибели.
1: Нам было приятно предложить вам эту передачу, подготовленную студией FEBC в сотрудничестве с миссией «Семейный библейский час». В заключение предлагаем вам написать письмо, в котором укажите, что желаете иметь бесплатно Евангелие от Иоанна –

общества по изучению Библии. Мы будем ждать вашего письма на этой неделе. Мы также будем молиться о том, чтобы вы и в следующий раз посетили семейный библейский час.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предлагаем вам присоединиться к разбору Слова Божьего, который проводит пастор Леонид Киарогла. По окончанию этой программы выйдет в эфир детская передача «900 секунд доброты».
2: Приветствую вас, дорогая церковь. Мы с вами продолжаем читать Слово Божие, книгу «Откройте вместе со мной» послание к евреям апостола Павла, 10 глава, с 11 стиха ниже. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует вам и Дух Святой, ибо сказано: вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Мы буквально на нескольких стихах здесь остановимся в этом отрывке, и со следующего раза у нас начинается долгая дорога с 19 по 39 стихи. При подготовке у меня вышло где-то 30 печатных страниц материала, потому что там буквально будем идти по каждому слову. Как я говорил, с 19 стиха и дальше начинается практическое руководство или практические советы, которые намного уже нам ближе в осмыслении, в понимании. Даже слова становятся более-менее понятными для нашего современного слуха. И мы больше там будем останавливаться более детально. А сегодня хотелось бы вновь вернуться к тем идеям, которые мы слышали уже последние полтора года. Мы все говорим о разнице, о преимуществе Нового Завета, о преимуществе Евангелия, крови Христа, Его первосвященства, Его роли в деле спасения, в том, что Он сделал, в Его подвиге для человечества. И здесь хотел бы обратить внимание вот на что. Мы читали, в прошлый раз говорили, что он принес одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. То есть то, что совершил Христос, больше не будет совершено никогда. Это невозможно повторить, невозможно скопировать, невозможно. Это все, что случилось, случилось однажды. И вот на 14 стих хотел бы обратить ваше внимание сегодня. «Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Очень интересная конструкция этого стиха. Обратите внимание. Он сделал совершенными освящаемых. Он сделал – это глагол совершенной формы. Нечто закончено. Нечто совершено. А вот дальше слово «освящаемых». Вы чувствуете, что в корне этого слова идет непрерывный какой-то процесс. Освящаемых, не освященных, не законченное какое-то действие, а действие, которое не прерывается, оно постоянно двигается. И мы с вами сталкиваемся с интересным явлением. Кто может сегодня называться совершенным? Потому что здесь написано, он сделал однажды, одним приношением, навсегда сделал совершенными. Можно было бы сказать, он сделал совершенными верующих в Иисуса Христа. И тогда бы мы с вами имели такое богословие, что коли ты уверовал во Христа, принял крещение, ты уже совершенный. Но мы с вами здесь встречаемся с интереснейшим явлением. Мы совершенны до тех пор, пока происходит освящение, пока идет процесс освящения. Этот процесс имеет начало во времени, но не имеет в жизни конца. То есть мы умрем, и это есть завершение. Но пока мы живы, не будет такого дня, такого даже возрастного уровня, чтобы сказать, мне там столько-то лет, и я достиг чего-то. Нет, этот процесс продолжается, потому что здесь написано, он сделал совершенными освящаемых. Почему мы читаем в Откровении «святой», да что? Он уже святой же. Нет, он должен освящаться. И вот здесь глубинная истина и очень важная истина. Вы знаете, я так часто встречаюсь с людьми, которые бросаются формулами такими христианскими. Я спасен, я крещен, я покаялся, я член церкви, я... Они какие-то эти слова красивые, они какие-то законченные. Да, они имеют право быть. Мы сидим на небесах. Мы во Христе новое творение. Мы прощены. У нас все грехи брошены за хребет Божий. Это действительно так. Но ни в коем случае нельзя упускать из виду момент процесса совершенствования, освящения и роста духовного. И когда у меня в жизни продолжается это все, то есть это все работает каждый день, вот тогда я могу сказать, что этот текст относится ко мне. Я совершенный в процессе освящения. Я совершенный в Божьих глазах, потому что Дух Святой трудится надо мной, и с моей стороны, я как святой в нем, я продолжаю освящаться. Почему это так важно? Почему это так важно? Потому что если мы убираем момент продолжающегося освящения, то мы обманываем сами себя. И в этом огромная трагедия многих христиан, и даже в каком-то смысле западного богословия. Потому что, допустим, восточное богословие постоянно подчеркивало непрерывность, развитие, освящение, такой подъем духовный во всем процессе духовного совершенствования. Тогда как другое богословие акцентировало, что что-то закончено. И вот как бы мы можем спокойно дальше жить, улыбаться, потому что что-то совершено на кресте. Это тоже правильно. На кресте что-то совершено, но с другой стороны, то, что совершено на кресте, имеет непосредственное, оно совершено даже вне времени, но оно имеет влияние на временную жизнь нашу. То есть совершенствование, освящение постоянно. Совершенными сделал освящаемых. Это непрерывное, постоянное влияние Святого Духа на мою практическую христианскую жизнь, на все сферы. И у настоящего христианина не проходит дня, чтобы он что-то не открыл для себя, чтобы он в чем-то не возрос, чтобы он от чего-то не отказался, в чем-то не покаялся, в чем-то не увидел свою нужду. Потому что, когда человек останавливается в процессе освящения, он начинает думать, что все, у него все хорошо, ему не о чем беспокоиться, никаких проблем. На самом деле это говорит о том, что наоборот, закрыты глаза. Потому что Петр говорит, вот покажите вере вашей, и потом он перечисляет что? И он говорит, у кого это есть? Да? И это все продолжается, вы не останетесь без познания, вы будете развиваться, это правильное состояние. А кто вот забыл об этом, закрыл глаза об очищении, вот тот слеп. То есть мы опять возвращаемся к этой чудной, дивной истине, что с одной стороны Господь нам говорит, радуйтесь, то, что вы никогда бы не смогли бы сделать в деле вашего спасения, я это совершил. Но сейчас от того, что я это совершил, моя задача и ваша задача, поняв мою волю, а воля Божия есть что? Есть освящение ваше. Потому что я свят, будьте святы. Потому что Бог свят, и в общении с Ним невозможно быть не святым, общаться со святым. Это нонсенс. И коли он святой, и Петр идет намного дальше и говорит, если вы называете отцом Бога, то со страхом проводите время странствования ваше и будьте святы, не просто святы, а во всех поступках. И это нас ставит, я бы вам сказать честно, ставит в угол, в тупик, потому что где-то мы понимаем, как это тяжело. Как можно жить так, чтобы соответствовать всем Божьим установлениям, всем Его высоким нравственным требованиям? Мы где-то видим себя и говорим, Господи, но я же такой несовершенный. Я настолько легко отхожу от каких-то норм. Я вот такой слабый. И Господь говорит, как это можно совершить? Вот следующие стихи говорят о том, что Он не просто от меня требует, Он не просто говорит, если ты не будешь таким святым, все. Он дает еще нам, как бы во всеоружие, определенные инструменты, как этого достичь. Он не оставил нас одних. Вы знаете, мы могли бы подумать, что вот Он требует, и на этом все. И мы остаемся один на один только с этим требованием. Нет, дальше написано, о сем свидетельствует вам Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаю им. После тех дней, говорит Господь. Мы читали с вами этот отрывок еще раньше. «Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну боли». Здесь подсказка. Здесь открывается определенная дверь, как достичь этой святости, как идти этим путем освящения. И, казалось бы, вот оно перед нами. Господь говорит, я вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их. И здесь мы сталкиваемся с таким точным определением и требованием Святого Духа. Христианин может идти по пути освящения только с одним условием, когда Божьи законы, Божьи слова, Божьи истины записаны здесь и здесь. Нету другого выхода. Не существует просто там сила воли, воспитание, правильное общество, мама, папа, университет, семинария, церковь, пастор. Ничего не работает. Пока это не будет в сердце, это не будет в разуме. И не просто какие-то истории библейские. Детская Библия, мама рассказала, папа рассказал. Речь идет о Слове Божьем. О конкретном Слове Божьем, который я уже взрослый человек, обязан не просто читать, а чтобы они остались... Я иногда думаю, Господи, а почему ты первое свое слово на каменных скрижалях высек, выжег? Потому что его слова должны быть запечатаны, отпечатаны на материале, которого не берет ни дождь, ни время, ни огонь, ничего. И этим самым речь идет о том, что если мы в сердце своем я сокрыл слово, вот там, я как-то люблю этот пример, когда Диоклетиан, по-моему, вот этот император, ну, выжигал все Библии, собирал у кого Священное Писание, сжигал, они думали, что вот путем таким, если убрать все манускрипты, его христианство уничтожится. И одного вот святого человека, когда он пытал, сжигал, говорил, что вот нету больше на земле Священного Писания, он говорил, что есть, оно у меня в сердце, оно у меня в памяти. И вот оттуда ты не сможешь, это не манускрипты, оттуда невозможно вытащить это все. Пока я жив, они будут там. Огромная беда для людей, что они не обращают внимания на серьезное повеление. Они иногда ждут, что прочитают какую-то книжку, посмотрят какую-то передачу, или послушают какую-то проповедь, или побудут на каком-то эмоционально возвышенном духовном общении, и вот после этого вдруг они пойдут по пути освящения. Но это работает очень коротко. На пару дней хватает. И человек опять возвращается потом иногда к своему болоту, и нужно опять какой-то эмоциональный всплеск такой, опять какой-то взрыв, опять поиск каких-то книг, поиск каких-то пасторов, церквей. Но это опять не будет работать. Потому что здесь дается средство. Вот завет. Вложу эти законы мои в сердцах и в мыслях их, напишу их. Вы знаете, читаешь, когда вот, как Давид пишет Псалтыри, его слова, они удивительные слова. Он говорит, я просыпаюсь, и эти слова все еще со мной. Я еще беседую с тобой. Я повторяю, как можно было так любить это слово, слово, о котором Павел говорит, что это слово было словом осуждения. Слово, которое приносило действительно, но страшило людей, потому что не делай, не делай, сделаешь, будет вот так. И Давид говорит, как сладки для гортани моей слова твои. Я весь день размышляю о них. Или я пробуждаюсь раньше рассвета и углубляюсь в слово твое. Иногда люди просят легкого рецепта. Как избавиться от какого-то греха? Как перестать что-то делать? Как жить правильно? Где взять силы? А силы, ну никто, и каждый ждет, что дашь такую формулу, какую-то таблетку или что-то скажешь, и вот человек уйдет, о, теперь я знаю как, секрет нашел. А на самом-то деле это не так-то просто. Это очень серьезное отношение к Слову Божьему. И когда у нас есть такое отношение, и когда эти слова начинают в тебе не просто где-то в памяти, в уголке быть, они начинают говорить с тобой. Они начинают приходить тебе на ум, в памяти, в сердце. Они начинают греть тебя, или они начинают обличать тебя, или они начинают открывать тебе что-то. Едешь ты за рулем, ложись ты спать, где-то ты находишься, эти слова внутри, потому что они записаны. Бог вложил эти законы в сердце и в мыслях их напишу. Я иногда пытаюсь разобраться со своими мыслями, их так много, и приходится корректировать себя, приходится их направлять, держать в каком-то русле. И я заметил, когда я вдохновлен словом, когда эти слова наполняют мой разум, намного легче, потому что как только разум наполняется истиной Божией, то и мысли твои находятся там. Иногда ложишься, засыпаешь какими-то истинами, и утром открываешь глаза, такое чувство, что ты только закрыл и открыл глаза, опять эта истина звучит в твоих ушах. Опять ты начинаешь размышлять об этом, ищешь какой-то вопрос или молишься Богу. Но эти слова имеют огромную силу. Они имеют силу выжигать плохое. Они имеют силу исцелять раны. Они имеют силу утешать душу. Но эти слова должны быть там. Пока они вне моих мыслях, пока они вне моего разума, бесполезно говорить и ждать, что вот что-то завтра случится, и все пойдет намного лучше. Я очень благодарен Богу, что в моей молодости не было интернета. Я очень благодарен Богу, что не было смартфонов, что не было вот этой техники, электроники, которая сегодня отнимает огромное количество времени, как бы обещая тебе ускоренное что-то, облегченное что-то. И на самом деле, вместо того, чтобы действительно помочь тебе, завлекает твою душу, время, разум, сердце, нервы. Молодежь становится раздражительной, потому что когда ты даже стучишь в дверь или просишь что-то, а у человека в это время с кем-то там общается, нельзя прерывать это. И попробуй, родители, если говорят, я тебе запрещаю разговаривать, или я отниму у тебя телефон, или я ограничу твое время, какая истерика начинается. Потому что это теперь стало даже не идолом, братья и сестры. Это становится зависимостью, которая даже хуже, чем алкогольная, наркотическая, все вместе, который видел мир до сегодняшнего дня. Люди стали зависимы от того, пришлет кто-то тебе лайк, кто-то открыточку, Кто-то оценит твою фотографию или нет, и человек держится за это, сидит там, мучается, плачет и так далее. Я даже думаю, что это не только молодежи касается. Вторая проблема – Библия стала в телефонах. Библию сегодня не открывают и не носят с собой, а включают Библию. И достаточно открыть, прочитать, и вроде бы тоже это такое облегчение. Но теряется суть, теряется то, что изначально было задумано Богом, чтобы человек сел, открыл книгу и вникал в эту книгу. У нас убрали книгу, у нас убрали все то, что когда-то было в памяти. Теперь мы даже не знаем, как петь песни без этой электроники. У нас память деформировалась. Мы теперь не можем запомнить многие тексты Священного Писания. У нас убрали Библию. Теперь для наших ушей не звучит Священное Писание, текст Священного Писания, как Священное Писание. Потому что у нас много теперь Священных Писаний. У нас бесконечные переводы. И мы, слушая какое-то Писание, говорим, а в этом переводе что? А в том? Мы потеряли суть того, что есть Слово Божие. Нам говорят, это не Слово Божие, это версия. Версия Священного Писания. И посмотрите, насколько дьявол в последнее время обкрадывает нас постоянно. И думая, и мы думаем иногда, что действительно это легко. Действительно, раньше бы я печатал бы это на какой-то печатной машинке, наверное, и пальцы были бы в мозолях. Теперь мне это намного легче делать, намного легче. Но вместе с этим я понимаю всю опасность, исходящую от этого. К чему это все говорю? Говорю к тому, чтобы Слово Божие изначально было задумано, что оно вселяется в мой разум и в мое сердце. Оно не вселяется в мой телефон в кармане. Как бы близко это все ни находилось ко мне, оно должно быть в или во мне, но не рядом и не где-то близко. Я пытаюсь иногда объяснить молодым, что решение всех вопросов, всех проблем, всех абсолютно, не исключая, именно в этом слове. Бог посчитал нужным дать всем поколениям, всем культурам, всем нациям, всем народам одну только книгу. Не сотни книг. Он дал эту книгу и сказал, в этом все проблемы разрешаются. Но нужно, чтобы это слово было записано очень глубоко на скрижалях плотяных моего сердца. О сём свидетельствует вам и Дух Святой, ибо сказано, вот этот завет. Поэтому сегодня еще раз обращаюсь к тем, которые ищут другого пути решения своих проблем, помимо Слова Божия, не существует. Вы знаете, я сейчас занимаюсь этими вопросами манускриптов, истории Библии, переводов и так далее, и так далее. И у меня иногда действительно болит голова от этой информации, но я просто выражаю свое соболезнование людям, у которых отнимают сегодня слово. Мы с вами где-то счастливые люди. Вот мы русский народ, который имеет одну Библию. Хотя сейчас уже есть много переводов, ну немного, но все равно они есть. И мы как-то душой, и телом, и мозгами, и сердцем вот понимаем, что это язык Святого Духа, язык Писания. И когда мы проберем другие переводы, мы понимаем, что это не то. Да, легче понимать. Вот я, допустим, вчера молодежи говорил, я сам поймался на мысли, что очень много слов по-русски, даже в русской Библии, для меня непонятны. Я открываю словари и я читаю. Допустим, представьте себе, я говорил вчера молодежи, я когда читал первый псалом раньше и знал, что там написано «И во всем, что он не делает, успеет». Помните? во всем, что он не делает, успеет. Я даже как-то проповедовал на эту тему. Он будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свой, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Я даже говорил, что если мы находимся в таких отношениях со Словом Божиим, то мы всегда будем успевать, мы не будем опаздывать, мы... все у нас будет получаться, все у нас будет свое время. Не надо будет как бы бежать, чтобы что-то успеть. И вот в этом смысле, то есть для меня слово «успеет» означало «не опоздает». И сейчас я, читая эти слова, изучая русскую Библию, вот надо изучать, оказывается, это совершенно ничего общего не имеет с фразой «не опоздать». Слово «успех», «успеть», он успеет, то есть он будет иметь успех. Это в оригинале так, это даже в других, более с последних переводов тоже так. Но к чему я говорю? Или же мы говорим, вере пусть он покажет добродетель. Слово «добродетель» мы говорим, что это? Но это добрые дела. Добрые дела в слове «добродетель» абсолютно не присутствуют. То есть эта фраза звучит как высокое нравственное состояние души. И когда написано «в вере вашей покажите добродетель», речь идет о том, что если ты веришь, то покажи те качества, высокие, духовные, Божьи качества в жизни своей. И ничего общего не имеет сделать что-то добро какое-то. Или во фразе, я вот проповедь думал на воскресенье вечером, когда Павел говорит, что «я хочу, чтобы вы служили Богу без развлечения». Сколько проповедей я слушал, что вот молодежь, это если вы развлекаетесь, играете в мяч, в шашки или во что-то еще, это развлечение, Господь говорит, что вы не должны развлекаться. Это противоречит духу Писания, слову Писания. И когда мы говорим слово «развлечение» в нашем понимании сегодняшнем, это действительно ты развлекаешься, ты тратишь попусту время, ты используешь свое драгоценное время для каких-то игр, для какого-то чего-то еще. На самом деле это же слово в то время, когда писался синодальный перевод, ничего общего не имело с фразами нашими. И там Павел говорит: «Я хочу, чтобы вы служили Богу без отвлечения». Слово, которое мы сегодня используем, «отвлекаться», тогда было слово «развлекаться», «развлечение» и «отвлечение». И я бы мог продолжать до утра вот эти вещи, которые мы должны принимать, мы должны изучать, мы должны вникать. И когда это Писание, действительно, Писание становится не просто вот где-то услышал, оно становится моей частью, тогда начинается процесс освящение. Потому что когда я протягиваю руку к греху, то у меня там включается целый механизм. Механизм не потому, что мама смотрит, не потому, что папа что скажет. Но этот механизм связан с Богом, и стихи начинают мелькать. Слово Божие горит в сознании. И приходит весь список. Если ты это сделаешь, вот будет вот это, будет так, и вспомни, что было с тем или с другим. Это работает уже Слово Божие. Если же там нет этого, то нечему меня останавливать, нечему меня вести. Мы действительно плачем, иногда стонем, иногда вопросы, проблемы, и мы ищем, кто бы помог, с кем бы поговорить, кто бы утешил, кто бы понял бы меня. Иногда мы берем Библию и говорим: да, это хорошо, но все-таки вот если бы кто-то, служитель бы пришел, позвонил бы пастор или общение какое-то. Братья и сестры, мне иногда стыдно становится за себя, когда я так думаю, насколько мы преуменьшаем силу Слова Божия, если мы ставим это ниже и что-то человеческое выше. Если это слово перестает говорить, значит, что-то между мной и этим словом стало. Пусть Господь благословит нас, вот услышав эти слова, может быть, начать более серьезно относиться к этому слову, чтобы спрашивать себя, насколько оно у меня в сознании. Я недавно смотрел, как один мальчик собирает кубик Рубика. Вы знаете, что такое кубик Рубика? Там разные цвета, и она там крутится, и тебе нужно собрать, чтобы все эти шесть сторон были соответствовали своим цветам. И он с закрытыми глазами все это делает. Вот он посмотрел на этот кубик разобранный, и он закрывает глаза, и он собирает. Это нужно помнить, и он еще собирает их десятками, он собирает их разными, и так далее, скоро, быстро. Ведь это я подумал, какую память нужно иметь, чтобы закрыли мне глаза, я запомнил расположение каждого квадратика, каждого цвета, где находится, и потом путем множественных операций, когда я уже не вижу, а только память работает, я бы собрал это. И я подумал, чтобы такое делать, ты должен тренироваться, ты должен память тренировать, ты должен вникать, изучать, думать, время, часы тратить. А почему мы думаем, что Слово Божие достаточно так прочесть по какой-то программке, и потом мы думаем, а я читаю. Слово Христово вселяется в вас как? Не по капелькам. Не выжатое словечко. Сегодня два стиха прочитал, я все здоровый. Но Слово Божие вселяется в вас обильно. Как дождь, который течет уже со всех сторон, обильно. Мы иногда, просто нас в дрожь кидает, если там 5 минут больше, 7 минут. А Писание говорит, и наставляйте друг друга псалмами, песнопениями. Но во всем этом слово, слово, слово, слово. Пусть оно вселяется, пусть оно записывается, пусть оно будет в памяти, в сердце. Только потому что, почему, Господи, зачем мне это надо? Да потому что без этого невозможно быть христианином. Невозможно не идти по пути освящения. Невозможно, потому что грех сильнее. Характер сильнее, и только Слово Божие, потому что это Слово, оно обоюдоострое, оно очень сильное, оно очень мощное, оно может защитить. Если оно есть, слава Богу. Если это Слово еще очень слабо в нашем сердце, пусть Господь благословит, чтобы мы имели это все. И вот 17 стих говорит, и грехов их, и беззаконий их не вспомину, не воспомину более. Речь не идет о том, что у нас будет каждый день грехи, грехи, а Господь не будет на них обращать внимания и не будет вспоминать их. Речь идет о том, что когда мы идем по пути освящения, то грехи однажды прощены, однажды брошенные Господом за хребет. Мы не будем с ними опять возиться, мы не будем опять их делать и делать и делать. Богу не придется их вспоминать, потому что мы теперь идем от этих грехов, мы теперь идем по пути освящения. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Это чудесное благословение, братья и сестры, иметь прощение от Бога. Я даже не знаю, как это передать. Я вчера молился с одним молодым братом, и он говорит, вы знаете, брат, я не знаю, каким образом, как Бог меня вообще может простить. Я вот так вел себя нехорошо. Я так себя вел, что я себя не могу простить. Как Бог меня прощает? Я сказал, я не знаю. Я не знаю ответ на этот вопрос. Я не знаю, как Он меня прощает. Я знаю, говорю, что Он прощает, но как Он может нас прощать всех? Я не знаю, но здесь написано, где прощение грехов, там не нужно больше приношения. То есть, если Господь прощает, не надо больше эпитимии, не нужны больше эти бесконечные угрызения совести, бесконечное бичевание самих себя, и мы думаем, что мы еще поможем Божьему прощению. Что, Господи, Ты меня простил, а вот посмотри, как я еще мучаю себя. Я не прощаю себя, я не вспоминаю, что я сделал. Зачем? Если Господь сказал, не нужно больше приношения за них. Все, я простил, и ты забудь об этом. И ты поставь точку. Живи дальше. Иди и впредь не греши. Развивайся. Не возвращайся назад. Пусть Бог благословит нас именно так жить. Аминь. Давайте мы помолимся с вами. Отче Небесный, Боже Могучий, мы благодарим Тебя за это чудо, которое Ты сделал с детьми Твоими, с народом Твоим. Ты подарил нам Новый Завет в крови Твоего Сына Иисуса Христа. И Ты говоришь, что в этом Завете мы не просто имеем наслаждение помнить об этом, что совершено на кресте, но Ты сказал, что слова Твои, они будут в мыслях наших. Господи, я очень и очень прошу Тебя за себя в первую очередь, чтобы Твои слова, живые слова, не смешанные с человеческими понятиями, не измененные в процессе переводов, не извращенные по человеческому разумению, а именно те слова, о которых Ты сказал в Слове Своем, что Ты их сохранишь и соблюдешь из рода в род, и эти слова, чтобы они были в нашей памяти. Господи, я прошу Тебя за молодежь, чтобы эти слова были в их сердце. Я прошу Тебя за подростков, за детей, чтобы эти слова руководили жизнями молодого поколения, потому что другого пути не существует. Господи, Ты так решил, чтобы Слово Твое вело нас в жизни, являлось откровением для нас, обличением для нас, освящением для нас. Поэтому помоги прислушаться и очень серьезно относиться к Твоим истинам. А Тебе за этот вечер, за проповеди, за слова, за пение прекрасное, благодарность, хвала, честь и поклонение во имя Иисуса. Аминь.
3: Аминь.

0: В эфире детская передача «900 секунд доброты».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире детская передача «900 секунд доброты».
2: У микрофона Анна Отчик
1: и Андрей Шевелев.
3: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас!
4: Здравствуйте, Аня!
3: Привет, Андрюша! Что это ты такой нахмуренный?
4: Да вот папа мне не разрешает купить нож, бабочку. И вообще говорит, что мне не нужно никакое оружие. Если им хоть немного, можно кого-то травмировать.
3: Но тут, пожалуй, твой папа прав.
4: Ну уж нет, это несправедливо. У всех мальчиков есть такие игрушки, и никто никого не поранил. Все равно накоплю денег и куплю.
3: Ого, какой ты решительный и упрямый.
4: Да, я упрямый бобер. А разве это плохо? Я же тоже могу принимать решение. Тем более, что я куплю его за свои деньги.
3: Ну, знаешь, Андрюша, быть решительным – это неплохо. Но вот быть упрямым – это уже другое дело. Тем более, что твое упрямство заставляет тебя не слушаться папу.
4: О, я знаю, что вы сейчас скажете. В Библии написано, что нужно слушаться родителей. Но ведь папа мне тоже может что-то запретить из-за упрямства. Вот не хочет мне покупать этот нож и стоит на своем.
3: Да, оказывается, ты почти все знаешь. Вот только не знаешь, что руководит упрямыми людьми.
4: Как это? Что вы имеете в виду?
3: В Библии, кроме того, что написано, что нужно слушаться родителей, еще и есть пару историй об упрямых людях. Думаю, тебе будет интересно вспомнить о них и посмотреть, что с ними случилось. Ведь ты так стремишься быть таким же.
4: Да, это было бы интересно.
3: Ну тогда давай вспомним первого упрямого человека, который мне пришел на ум. Этот упрямец был готов на все ради того, чтобы все оставалось так, как хочет он. Даже на еще одну ночь с жабами. Может, догадаешься, кто это был?
4: А, это же египетский фараон.
3: Да, правильно, Андрюша. Оказывается, ты даже помнишь о нем. Не ему ли ты стремишься подражать?
4: На самом деле нет. Хотя, если посмотреть с его точки зрения, то не зря он так упрямился. Он же не хотел терять бесплатную рабочую силу.
3: Вот-вот, я об этом же. Упрямство всегда может найтись оправдание. Поэтому упрямые люди до последнего уверены, что они правильно поступают. Но ты же знаешь, что фараон поступал неправильно?
4: Ну, конечно, знаю. Но еще в Библии написано, что это Бог специально так сделал.
3: Да, Андрюша, ты действительно хорошо помнишь всю эту историю. Но все же я думаю, что вначале стоит рассказать ее ребятам, чтобы они могли подключиться к нашему разговору. Вдруг кто-то совсем не знает, о чем это мы сейчас с тобой говорим.
4: Да, я согласен.
3: Случилось это, ребята, давным-давно. Еще задолго до рождения Иисуса. И даже еще до того, как появилось израильское государство. Если вы помните наши предыдущие радиопередачи, то мы как-то рассказывали вам об Иосифе, которого братья продали в Египет. А он стал там вторым человеком после фараона и забрал к себе всю семью. И вот с той поры прошло уже 430 лет. Теперь израильтян стало много. Это был уже целый отдельный народ, живущий в Египте. Но жестокий фараон сделал их рабами и еще и приказал убивать мальчиков, рождающихся среди евреев, чтобы не было войны. Жизнь стала просто ужасной. Но Бог не забыл о своем народе. Он пообещал им, что подарит им лучшее место жительства и избавит от злого фараона. По Божьему повелению, Моисей вместе со своим братом пришел к египетскому начальнику с просьбой отпустить народ для жертвоприношения. Но фараон даже и слышать не хотел о таком событии. Здесь он был главный, и он распоряжался всеми людьми. Он ответил Моисею и Аарону: «Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Конечно, Андрюша правильно уже подметил, что это сделал Бог так, чтобы фараон ни за что не захотел отпускать евреев. Еще в самом первом разговоре с Моисеем Господь сказал ему: «А я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». И еще: «Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою, и простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас». И все получилось в точности так, как сказал Бог Моисею. Бог насылал на Египет целых 10 казней, одна страшнее другой. И только тогда, когда уже все египтяне после смерти их первенцев стали умолять евреев уйти, фараон наконец сдался и отпустил народ. И то это продолжалось недолго. Прошло немного времени, и упрямец опомнился и бросился в погоню за израильтянами. Упрямство его изгубило. Фараон нашел свой конец в водах Черного или более знакомого для нас Красного моря, которое Бог опустил ему прямо на голову. Вот такой был упрямый человек. Он стоял на своем до последнего. Андрюша, как ты думаешь, почему Бог выбрал именно его для такой цели? Ведь все остальные были не против отпустить народ, а потом уже и умоляли об этом фараона. А ему Бог внушил стоять до последнего. Я думаю, что он был выбран не просто так.
4: Вы думаете, Бог с ним это сделал потому, что он изначально был очень упрямым?
3: Мы не можем знать этого наверняка. Но да, Андрюша, я думаю, что фараону были присущи такие черты характера изначально. А Бог только немножко усилил их проявление. Этот фараон с самого начала своего правления очень отличался от своих предшественников. Он был жестоким, властным, расчетливым и упорным в своих решениях. Взять хотя бы пример того, как он решил убивать всех новорожденных еврейских мальчиков. Сначала он приказал это делать повивальным бабкам.
4: О, кто такие повивальные бабки?
3: Повивальные бабки – это акушерки древности. Такие женщины, которые помогали при родах матери. Они могли помочь выйти ребеночку, отрезали пуповину, специальное соединение ребеночка и матери, мыли и пеленали его.
4: А, теперь понятно. Да, действительно, фараон жестокий. Он хотел, чтобы те, кто помогает ребенку родиться, убил его.
3: Но повивальные бабки были богобоязненные женщины и не стали слушаться его указания. И тогда он пошел дальше. Он приказал своим воинам приходить в дом, где только родился ребенок, если это мальчик, убивать его. Фараон всегда шел до конца в своих решениях. С его упрямством сложно было соревноваться.
4: Да, он намного упрямее меня. И, скорее всего, он и правда был таким с детства.
3: Да, все может быть. Но мне больше не нравится то, до чего его в итоге довело упрямство. А тебе?
4: Да... Это и правда заставило меня задуматься. Все-таки упрямство – это плохая черта. Если не знать границы и все делать по-своему, то можно и умереть из-за своего упрямства.
3: Это ты верно подметил, Андрюша. Я рада, что ты изменил свое мнение. И очень хорошо, что ты сказал о границах. Иногда действительно нужно принять твердое решение и стоять на своем до конца. Но ты должен быть уверен, что это правильное решение. А в других ситуациях все же нужно прислушаться к мнению другого человека или уступить кому-то, даже если ты считаешь, что правильнее было бы сделать по-твоему. Другими словами, всегда и во всем должна быть мера. А упрямые люди ее перестают чувствовать. А вот что говорит Библия об упрямстве или упорстве. «Упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Это говорит мудрость в книге «Притч» 1 главе 32 и 33 стихах. «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Книга «Притчи» 19 глава 20 стих. А псалмопевец Асав вспоминал о своем народе, который оказался не менее упрямым, чем фараон, и давал наставления следующим поколениям. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». 77-й Псалом с 3 по 8 стих. Ребята, наша передача подходит к концу, а я пожелаю вам слушаться советов старших и опытных людей, не быть упрямыми, а главное – доверять все Богу. Тогда точно любое ваше дело состоится, если Бог его одобряет.

0: электронный адрес harkovtwr@gmail.com.
1: Также звоните нам 050-999-99-54.
0: Присоединяйтесь к сообществу Трансмирового радио в Вайбере и Фейсбуке. Смотрите нас в Ютубе. Подписывайтесь, слушайте и смотрите любимые передачи в любое удобное для вас время.
1: А у радиоприемников мы ждем вас через неделю, в это же время и на этой же волне.
0: До свидания, Божьих вам благословений!

0: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Этот час открывает программа «Открывая Писание». На различные вопросы и темы из Священного Писания размышляет Александр Осачий, ведущий передачи. Через 15 минут слушайте программу «Возвращение к Богу». Ее подготовил и ведет Михаил Маргулис. И, наконец, за 15 минут до конца часа выйдут в эфир передачи «Лея Риеха» и «Соло Скриптура».
2: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осачий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме,
2: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так:
4: жертвы, угодные Богу.
2: Говоря о жертвах, конечно же, сразу вспоминается Ветхий Завет. Там система жертвоприношений была очень велика, обширна. Но надо заметить, что не только в ветхозаветное время люди приносили жертвы. Некоторые религии учат и сегодня, что нужно приносить жертвы. Кто-то заколет барашка на особый день, кто-то еще кого-то. Якобы эти люди приносят жертву Богу. Мы посмотрим в Писании, какие жертвы угодны Господу сегодня. Начнем, конечно же, с Ветхого Завета. Что во времена Ветхого Завета приносилось в жертву? Например, домашний скот, коровы, овцы, козы, птицы, в частности, голуби, мука, пшеничная, в особых случаях ячменная. Жертвы могли быть общественными, приносимые от лица всей общины, и частными, приносимые одним человеком или группой людей. Только одна жертва во времена Ветхого Завета была бескровной – это хлебное приношение. Все остальное было с кровью. Помимо того, есть и другая классификация, какие жертвы приносились. Всесожжение, мирная жертва, жертва за грех, жертва повинности. Много разных видов жертв. Зачем Бог установил через Моисея закон о жертве? Зачем вообще, в принципе, это было нужно? Потому что главная жертва была после всех этих жертв. Главная жертва, но об этом чуть позже. А пока мы смотрим на эти примеры из Ветхого Завета, мы прочитаем Левита, 1 глава, с 1 стиха. «Возвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашего скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола, без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтоб приобрести ему благоволение пред Господом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов ее. И заколет тельца пред Господом, сыны же Аарона, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. И снимет кожу жертвы всесожжения, рассечет ее на части. Сыны же Аарона, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова. И разложат сыны Аарона, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике. А внутренности жертвы ноги ее вымоют водою, сожжет священник все это на жертвеннике. Это все сожжения, жертва благоухания, приятная Господу. И далее, также в книге Левит очень много посвящено этой теме жертвоприношений. Вообще, Ветхий Завет очень сильно пересекается с этой темой. Но еще даже тогда в Ветхом Завете Бог расставил приоритеты. Бог показал, что для него является самым главным. Казалось бы, закон о жертве был дан. Да, это так. Однако пролитие крови для Бога было не самое главное. Потому что кровь тельцов и козлов грех уничтожить не могли. Псалом 49, 7 по 15 стих. «Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя, всесожжение твое всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячу гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я захотел есть, то не сказал бы тебе, ведь моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов, пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу, воздай Всевышнему обеты твои, призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Очень интересное место. Казалось бы, времена Ветхого Завета, закон о жертве дан. Смотрите, что говорит Бог. Почему Бог в 49-м псалме свидетельствует против Израиля? 8 стих. «Не за жертву твою буду корять тебя. Все сожжения твои всегда предо мною». Те самые всесожжения, которые должны были приносить священники. Но что говорит Бог дальше? «Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих». Почему? Потому что все, что люди приносили Богу в качестве жертвы, они приносили это все, то есть Богу и от Бога. То есть у Бога взяли, Бог им дал, и Богу уже они принесли. И уже здесь, в 49-м псалме, во времена Ветхого Завета, давным-давно, мы видим, как Бог расставляет приоритеты насчет жертвы, которая ему угодна. На тот момент он не сказал, что ему не угодно. Это жертва. Не за жертву я буду укорять тебя. Он не сказал об этом, но он оставил приоритеты, которые отразились далее. Далее, сейчас мы будем говорить об этом. Но Бог сказал, расставив приоритеты, принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему твои обеты. Об обетах мы уже говорили. Вы можете послушать эту передачу. Принеси в жертву Богу хвалу. Наша тема – жертвы, угодные Богу. Во времена Ветхого Завета очень давно Бог показал, что жертва хвалы, обещание ему, это выше, чем принесение животных в жертву. Это выше. Потому что животное, как мы уже сказали, это все от Господа. То есть люди взяли от Господа и принесли Господу. А вот хвалу, обещание принести Господу, это уже от человека. Итак, Бог показал приоритеты. Но случилось событие, которое изменило закон о жертвах. тот закон, который Бог дал через Моисея Израилю. Евреям, 10 глава, с 1 стиха. «Закон имеет тень будущих благ, а не сам образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого осознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь и тельцов и козлов уничтожала грехи». 5 стих. «Поэтому Христос, входя в мир, говорит: жертвы приношения ты не восхотел, но тело приготовил мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот, иду, как вначале написано мне, исполнить волю твою, Боже. Сказав прежде, что ни жертва, ни приношение, ни всесожжение, ни жертва за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил: вот иду исполнить волю твою, Боже. Отменяет первое, чтобы постановить второе». В этом месте Библии, Евреям 10 глава, мы видим, что закон о жертвах, тот самый закон Ветхого Завета о жертвах, был отменен. 9 стих. Отменяет первое, чтобы постановить второе. Первое — это жертвы по закону Моисея, второе — это жертвы Иисуса Христа. Иисус Христос, то, что Он сделал, Он отменил закон жертвы, потому что Он сам собою стал жертвой. Об этом сказано далее, Евреям 10 глава, с 10 по 14 стих. «По этой-то воле освящены мы, то есть мы, верующие, единократно принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел по правую руку от Бога, ожидая затем, пока его враги не будут положены у подножия его ног. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Все. Закон ветхозаветный о жертвах для нас больше не актуален, потому что Иисус Христос совершил собою самое главное жертвоприношение. И Он сделал все для того, чтобы мы больше не приносили жертвы животных. Жертвы Христа достаточно, чтобы сделать нас освященными, чтобы в жертве Иисуса Христа нам были прощены все грехи. И наша тема – жертва, угодная Богу. Если мы посмотрим далее, Евреям 13 глава, там написано с 15 по 16 стих: «Так будем через Иисуса приносить Богу жертву хвалы, которая исходит из наших уст, прославляющих Его имя. Не забывайте также творить добро, делиться с другими, ибо Богу угодны такие жертвы». Опять, о чем же речь? Жертва хвалы. Та самая жертва хвалы. Помимо того, добрые дела, угодны Богу, тоже как жертва для Господа. Что еще? Делиться с другими. Тоже можешь учить добрые дела. Еще не будем забывать, что есть еще одна жертва, угодная Богу. Это пожертвование. 2 Коринфянам, 9 глава, стих 7. Что там написано? Там написано, что доброохотно дающего любит Бог. любит Бог, когда ему приносятся жертвы, которые ему угодно. Жертва хвалы, добрые дела, пожертвования в его славу. Иисус Христос сделал для нас невероятно много. Он сделал для нас все. Мы своей жизнью должны показывать, что мы не только знаем о том, что Он сделал для нас, но мы должны быть благодарны Господу за это. Благодарность, которая выражается в нашем прославлении, в наших жертвах, в наших делах, во всем этом. Нам не нужно уже разводить огонь, чтобы там приносить жертву животных. Нет. Христос сделал все для нас. Приносите жертву Господу, потому что Он достоин того. Приносите жертвы, угодные Ему. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Предлагаем вам послушать получасовую передачу «Возвращение к Богу», ведущий Михаил Маргулис. После нее слушайте программы «Лерия и Ха» и краткую страничку «Соло Скриптура».
1: Нужны ли проповедники? Вот я, английский проповедник Джоэл Нидерхуд, задаю вам этот вопрос. Я также спрашиваю, а что нужно для пробуждения христианской веры? Да, что-то должно случиться, если мы хотим, чтобы изменились условия в современном мире, где неуклонно растут преступления и разложение нравов. Многие люди понимают, что мы нуждаемся в обновлении сердец, в обновлении веры. Были времена, когда люди были исполнены страхом Божьим. Сейчас положение изменилось. Человеческие души потеряли этот священный страх. Если бы мы могли только его вернуть, мы бы увидели возвращение к высоким моральным идеалам. Земля стала бы лучшим местом для жизни. Но что для этого требуется? Некоторые люди утверждают, что пробуждение веры в людях станет возможным только тогда, когда мы сумеем доказать, что между христианством и наукой нет противоречия. Эти люди указывают на то, что научная точка зрения преобладает сегодня во всех сферах жизни. И до тех пор, пока люди верят, что христианство враждебно науке, они не станут им интересоваться. Другие же заявляют, что для привлечения к вере масс народа нам прежде всего необходимо разобраться с некоторыми вопросами интеллектуального характера. Эти люди задают такой вопрос. Если Бог обладает всемогуществом, и в его руках находится все, что происходит во Вселенной, то как мы можем поверить, что наша человеческая обыденная жизнь имеет какое-нибудь значение для него? Или они могут спросить, если Бог держит все под своим контролем, то почему Он позволяет мне умирать от рака? Или почему Он позволил, чтобы машина сбила и убила насмерть этого маленького мальчика? Вопросы такого характера создают серьезное препятствие на пути к христианской вере, и поэтому эти люди считают, что мы, если сумеем найти удовлетворительные ответы, то эти ответы приведут к великому пробуждению христианской веры. Что ж, я думаю, ответы на эти вопросы смогли бы привести людей к определенным мыслям, которые бы принесли определенную пользу в разрешении проблем интеллектуального характера. Однако я должен сознаться, что я сам еще не сумел найти удовлетворительных ответов на подобные вопросы. Но тем не менее, я все-таки верю в Библию. Если вы возьмете за изучение истории христианского движения, вы увидите, что люди, занимавшиеся исследованием вопросов интеллектуального характера, играли важную роль в развитии христианства. Однако не эти люди принесли великое пробуждение. И сегодня интеллектуальные гиганты христианской веры пользуются заслуженным уважением. Но когда встает вопрос о пробуждении к вере широких масс, здесь интеллектуальные изыскания решающего значения не имеют. Люди, способные сражаться с серьезными интеллектуальными проблемами христианской веры, играют очень важную роль, но их роль имеет свои ограничения. Я пришел к этой мысли, когда несколько дней тому назад стал перечитывать труды Льюиса. Я не знаю, знакомы ли вы, а если знакомы, то хорошо ли знакомы с Клайвом Льюисом. Но этот человек был монументальным защитником христианской веры в интеллектуальной области. Он был преподавателем Оксфордского университета и профессором Кембриджа позднее. Во время работы в Оксфорде он был президентом Сократовского клуба, где обсуждались различные интеллектуальные проблемы, связанные с христианством. В этом клубе выступали агностики, то есть люди, утверждающие, что человек не может познать Бога, и также выступали одаренные христиане, защищавшие позиции христианства. Я думаю, что в этом клубе проводились дискуссии по всем практически спорным вопросам, выдвигавшимся против христианства. И Клайв Льюис часто принимал участие в обстоятельных разборах этих вопросов. Работы Льюиса охватывают поразительно широкий спектр интересов. Многие знакомы с ним как с автором научно-фантастических произведений, с такими книгами, как, например, «За пределами молчаливой планеты» и серией книг для детей под названием «Хроники Нарнии». Но его главный вклад в христианство состоял в его прямолинейной, высококачественной и интеллектуальной защите христианской веры. И вот что я хочу заметить в связи с этим человеком Льюисом. Льюис считал, что для распространения христианской веры нужен кто-то другой, помимо интеллектуального защитника христианских позиций. Он обсуждает этот вопрос в своей краткой работе, озаглавленной «Упадок религии». Вот что он пишет. «Те, кто помогает создать и распространить благоприятный интеллектуальный климат для принятия христианства, делают очень полезную работу. Однако, в конечном итоге это не столь важно. Этим людям отведена скромная роль, и всегда существует возможность, что из всех их усилий не выйдет ничего. Гораздо выше их стоит тот человек, которого, насколько я знаю, современное христианское движение еще не породило. Я имею в виду проповедника в полном смысле этого слова. Евангелист, человек с огнем, человек, способный зажигать. Проповедник является представителем самого Господа. Он должен быть им послан, иначе он появиться не может. Но до тех пор, пока он не придет, мы, простые христианские интеллектуалы, не сумеем достичь многого. Это не значит, что мы должны сложить оружие. Лично меня приводят в восхищение эти слова. Клайв Льюис называет людей, подобных ему, тех, которые делают и сделали так много для защиты христианства на интеллектуальном уровне, мы, простые христианские интеллектуалы. И он указывает на кого-то, другого человека, другого сорта, которого он называет проповедником. Он пишет слово «проповедник» с большой буквы. Это такой человек, который нужен для пробуждения веры. Человек, который способен зажечь сердца людей чистым пламенем истинной веры. Интеллектуалы имеют свою задачу, и они не должны складывать оружие. Но именно проповедник способен вызвать рождение движения, привлечь массы и возглавить это движение. Льюис умер в 1963 году. Ему не довелось увидеть многое из того, что происходит в сфере проповедников сегодня. И я хотел бы знать, повторил ли он бы сегодня те слова о проповедниках, потому что сегодня возникло немало так называемых проповедников, людей с талантом лидеров, которые с помощью определенных приемов и притягательности своей личности создают империи для самих себя. В наши дни люди стали относиться к слову «проповедник» с большим подозрением. Эти проповедники-самозванцы причинили немалый ущерб делу Христа. Мы видели проповедников, проповедовавших ложные и странные учения. Эти люди собрали большие суммы денег. Они мечтали о собственном величии, и их последователи помогали им привести их мечты в исполнение. На фоне этого возникает вопрос, а нужны ли нам проповедники вообще? Как вы считаете? Несмотря на подозрительную репутацию некоторых проповедников-самозванцев, мы должны признать, что на основании авторитета Библии, что проповедь Слова Божьего абсолютно необходима для пробуждения. Об этом говорится, например, в послании к римлянам, в главе 10. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. А знаете ли вы, что это значит? Это значит, что мы действительно нуждаемся в проповеднике. Проповедник – это соединительное звено, установленное Богом между ним самим и людьми, приходящими к нему в вере. Проповедник – это мост между человеком и Богом. Это подтверждается Новым Заветом, где показано, что великое первоначальное распространение христианства было достигнуто за счет проповедования Слова Божьего. Да, нам нужен проповедник. Он нужен для установления и для поддержания христианской веры. Но какую пользу можем мы получить от проповедников и проповеди сегодня, когда мир переполнен лжепроповедниками? Есть ли какой-нибудь верный метод, чтобы отличить настоящего проповедника от проповедника-самозванца? Как найти такого проповедника, от которого мы сможем получить настоящую пользу? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся за советом к апостолу Павлу. Мы находим его совет во втором послании к Коринфянам. Вот что он говорит. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы – рабы ваши для Иисуса». Вот теперь давайте посмотрим, как эта короткая фраза может помочь нам распознать истинного Божьего проповедника, когда он встретится нам на нашем жизненном пути. Во-первых, мы должны понимать, что согласно Библии, проповедование – это очень особенный вид деятельности. Если бы вы знали древнегреческий язык, тот язык, на котором написан Новый Завет, вы бы заметили, что слово «проповедовать», употребленное здесь Павлом, позаимствовано из военного лексикона. В древности, во время сражений, один командующий посылал сообщение другому. Для этого они использовали гонцов или вестников. Слово, обозначающее такого вестника, употребляется в послании апостола Павла для обозначения проповедника. Когда Павел говорит «Мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа». Употреблением этого военного термина Павел хотел подчеркнуть тот факт, что он проповедовал не свое учение, а весть, доверенную ему его полководцем, Господом. Проповедник – это вестник. Именно к такому отношению к проповеди Слова Божьего призывает нас Библия. Это весть, которую доверил Иисус Христос своим избранным слугам для передачи другим. Эта весть таким образом окружена авторитетом самого Христа. Люди во времена Павла воспринимали эту весть как силу, исходящую от Иисуса. И таким должна быть проповедь сегодня. Это не просто дискуссии, это не просто беседа об Иисусе Христе. Это прямая передача Его вести. Проповеднику отведена Богом особая роль. Мы можем определить эту роль как авторитетное провозглашение декларации Церкви Господа Иисуса Христа. Во-вторых, в предложении, которое мы рассматриваем, Павел употребляет как положительные, так и отрицательные термины. Обратите внимание, как он говорит, «Ибо мы не себя проповедуем». Этими словами он раз и навсегда утверждает положение, что личность самого проповедника не важна, когда дело касается проповедования. Когда вестник приносил донесение из одного военного штаба в другой, личность этого вестника не играла никакой роли. Между содержанием донесения и личностью вестника не было никакой связи. Вестник мог быть высоким, низким, толстым, худым, он мог обладать прекрасным или сварливым характером, ничто из этого не имело никакого абсолютно значения. Значение имело только само донесение. Эту мысль мы находим у Павла в его описании роли проповедников. Меньше всего он хотел, чтобы люди смотрели на него. Павел не хотел, чтобы люди судили о той вести, которую он проповедовал, по его виду или поведению. Павел не пытался возвеличить себя, выдвинуться на первый план. И это важно иметь в виду, так как сегодня многие популярные проповедники привлекают внимание толпы за счет своего личного обаяния. Людей привлекает таким проповедникам та или иная черта их характера. О таких популярных проповедниках пишут книги. Или они сами пишут свои автобиографии. Они говорят о том, как много они проводят времени в молитвах или чтении Библии. Или о том, как они любят своих жен. Они говорят о своих снах, своих видениях, своих планах. Да, мы живем во времена культа личности. И проповедник, который постоянно подчеркивает себя, свою роль, привлекает внимание к себе, все-таки недостоин нашего внимания. Когда апостол Павел говорил о содержании того, что проповедовали он и другие руководители церкви, он подчеркивал тот факт, что они проповедовали не самих себя. Когда речь заходит о содержании проповеди, Павел употребляет положительные термины. Он положительно заявляет, что предметом их проповеди является Господь Иисус Христос. Знаете, иногда, когда я проповедую в церквях, я вижу на кафедре простое заявление. Мы хотели бы увидеть Иисуса прежде всего. То есть нет такого, конечно, заявления, но я чувствую, что у многих, в глазах, в сердцах, вот такое заявление. И это напоминание мне о том, что если моя проповедь не провозглашает Иисуса и не привлекает меня и окружающих ближе к Нему, то мне было бы лучше даже не открывать рта. Иисус должен быть содержанием всякой проповеди, вне зависимости от того, взята ли эта проповедь из Ветхого Завета или из Нового Завета, потому что и Ветхий Завет является великим свидетельством о Господе Иисусе Христе. И в другом месте Павел пишет, что когда он думает о проповедовании Христа, он думает о кресте, где стало фактом великое дело спасения, совершенное Иисусом. О таком роде проповеди Павел пишет в первом послании к Коринфянам. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божью премудрость». Если мы хотим знать, что есть проповедование, мы должны понять, как рассматривал этот вопрос великий апостол Павел. Его опыт в этом деле должен служить для нас стандартом. Позвольте мне рассказать вам немного о нем самом. Павел с ранних лет воспитывался в традиционной иудейской вере. Он изучил все, что касается Ветхого Завета. Особое впечатление произвел на него закон Божий. Он верил, что если человек в совершенстве соблюдает этот закон, Бог будет просто обязан дать ему спасение. Павел вырос в городе Тарси и, став молодым человеком, продолжил свое религиозное образование в Иерусалиме, где он выучил еще больше о путях спасения через исполнение закона. Для Павла Иисус Христос был противоречием всему тому, во что он верил. И вдруг произошло чудо. Иисус явился Павлу. Павел описывает это явление Иисуса несколько раз в книге «Деяния апостолов». Павел пришел к убеждению, что Иисус является исполнением всего, что он изучал в Ветхом Завете. Он увидел, что смерть Иисуса на кресте – это великое Божье дело, которое сделало спасение возможным для грешников. И Павел заявляет, что в силу этого каждый должен признать Иисуса господином своей жизни навеки. Вот почему всякий раз, когда Павел выступал с проповедью, он говорил людям о Господе Иисусе Христе. Когда он говорил перед еврейским народом, он умело показал им, что Ветхий Завет указывает на Господа Иисуса Христа. Когда он выступал перед людьми, незнакомыми со Священным Писанием, он ссылался на их литературу, но всякий раз он поднимал тему об Иисусе и его воскресении. Единственной темой проповеди Павла был Иисус его жизнь, смерть и воскресение. Господь Иисус, которому мы все должны служить. Таким образом, проповедование – это особое дело Церкви, дело, которое обращает внимание людей на личность и служение Иисуса Христа. Но мы не должны забывать при этом и самого проповедника. Разве он только безликий инструмент для сообщения Божьей вести? Должен ли он только читать проповеди, не принимая участия в том, о чем он проповедует? Как мы можем распознать истинного проповедника? Заключительные слова той фразы Павла, которую мы с вами рассматриваем, проливают свет на отношение проповедника к тем, кому он служит Евангелием. Давайте еще раз взглянем на его слова. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы – рабы ваши для Иисуса». Проповедник является слугой тех людей, которым он проповедует. Он должен быть готов отдать все с тем, чтобы они узнали правду о Иисусе. Трепещи, проповедник, готов ли ты отдать все, что имеешь, даже самого себя, чтобы бедные и потерянные грешники смогли услышать благую весть? Помнишь, как сказано в Библии, но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам. Каждый, кто называет себя проповедником, должен равняться по тому великому стандарту, который установлен в Библии. Проповедник – это слуга, чистый и простой. Он должен быть готовить и всюду, переносить все трудности и лишения, чтобы из уст его могли слышать благую весть все те, кто в ней нуждается. И вы, те, кто нуждается в этой благой вести, также несете ответственность. Вы должны искать такого проповедника, проповедника с большой буквы. Ищите его, как ищут драгоценную жемчужину. Неустанно ищите такого проповедника, который будет говорить вам в силе Господа Иисуса Христа, который будет говорить о Христе и только о нем. И я беру на себя смелость сказать, что такие проповедники есть. Они есть во всем мире. Они есть даже в том городе, в том селении, где живете вы. Я надеюсь, то, что я вам сказал сегодня, поможет вам найти такого человека. Это великая Божья тайна. Но Бог приводит сам своих проповедников туда, где люди нуждаются в вере в Иисуса, где ты нуждаешься в вере в Иисуса. Господи, дай нам таких людей, как апостол Павел, людей, исполненных апостольским огнем. Пошли нам проповедников, которые будут говорить об Иисусе и его спасении. Дай нам людей, готовых смирить себя ради служения Иисусу, способных нести слово правды с терпением и постоянством, чтобы мы познали Твое слово во всей полноте. Господи, Ты знаешь наше время и наши препятствия на пути к живой вере. Ты знаешь, что преступления заполнили наши улицы, бесчестность и распутство запачкали наши жизни. Нам нужна Твоя благая весть, Господи. Нам нужно пробуждение, Господи. Мы нуждаемся в Твоем спасении, Господи. Взгляни на нас милостью и дай всему миру услышать Твое Евангелие. Дай людям свой Святой Дух, чтобы они смогли в вере ответить на благую весть и обрести спасение. Все это мы молим и просим во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лереха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Шалом-шалом, Дима.
1: Шалом-шалом, Татьяна.
0: В прошлый раз мы говорили о пасторе-миссионере Петре Городище, о начальном пути его служения. Сегодня мы хотим продолжить этот путь, верно, Дима?
1: Абсолютно. Как я говорил в прошлый раз, в 1921 году Петр Городищ переезжает из Киева в город Ровно. В Ровно пастор Городищ арендовал здание с большим актовым залом сроком на 2 года. В этом здании он открыл библиотеку, содержащую духовные книги на разных языках, начиная от идыша, иврита до польского. Они проводили евангелизации среди евреев и украинцев в самом Ровно и в окрестностях. Вскоре был открыт филиал служения в местечке Александрия. По некоторым данным, в ровенском отделении было до 500 человек, в основном евреи по национальности. Евреи-христиане из Ровно регулярно посещали Белосток, Гродно и Брест, где проповедовали на улицах о Иешуа. В 1924 году Городищ и его верные соработники переезжают из Ровно в город Белосток. И в дальнейшем основная работа среди евреев проходила именно в этом городе. Как я упоминал раньше, работа среди евреев Белостока проходила под духовным покровом миссии Барбекан, представителем которой был пастор Городищ. Было куплено здание на улице Святого Роха, номер 25. Между 1927 и 30 годами по проекту архитектора Рудольфа Мацуры там было построены дополнительные жилые здания и часовня Святого Петра, в которой проходили богослужения. В здании миссии с 1926 года была открыта типография, в которой печатали журналы «Das Wort» на идыше и «Два света» или «Два мира» на польском языке. В 1934 году была создана бесплатная клиника под руководством местного врача Мориса Сироты. Там же находилась хорошо укомплектованная библиотека и читальный зал, а также сад. Была открыта воскресная школа для еврейских детей, а в дальнейшем дом престарелых для евреев-христиан. Община евреев-христиан под его руководством возрастала как духовно, так и количественно. Например, согласно документу из Государственного архива Белостока от 1937 года, пастор Городищ лично крестил 12 евреев. Кроме того, в этом же году крещение проводили его помощники, пастор Адольф Фламиш и священник Йосиф Фаджан. Но началась Вторая мировая война 1 сентября 1939 года. Нацисты вторглись в Польшу. В первые дни нацистской оккупации еврейский квартал Белостока был сожжен вместе с Великой Синагогой. Было убито более 800 евреев. 1 августа 1941 года на окраине было создано гетто. В ноябре 1942 года тысячи евреев были помещены в него из близлежащих городов. Ликвидация гетто состоялась 5 февраля 1943 года. Около 10 тысяч евреев были доставлены в Треблинку, а оставшиеся были расстреляны в окрестных лесах. Евреев-христиан, включая всех миссионеров из миссии Барбекан, пастора Петра Городища и его семью переселили в гетто. Единственное упоминание об их судьбе – это фрагмент книги Бернанда Марека, всего несколько предложений. В гетто Белостока были согнаны и евреи-христиан с улицы Святого Роха с пастором во главе. Нацисты не принимали во внимание, что они христиане. Для них они были и оставались в первую очередь евреями. Одни из них погибли в нацистских концентрационных лагерях, другие были расстреляны или умерли от голода и болезней в гетто. Но следует отметить, что находясь в гетто, евреи-христиане не переставали нести благую весть. Морис Сирота – один из немногих уцелевших в горниле Холокоста. Он свидетельствует, что видел, каким благословением являлся для страждущих евреев гетто пастор Городищ. И даже когда христиане из англиканской церкви Белостока предложили ему бежать из гетто, обещая ему убежище и пропитание, он отказался. Он предпочел быть верным до конца своему Господу Иешуа и своему народу Израиля, разделив с ним трагическую участь. Мы точно не знаем, когда Петр Городищ отправился в вечную обитель, но я уверен, что когда мы пристанем перед престолом праведности, он будет там, рядом с Иешуа, которого любил всем своим еврейским сердцем. Петр Городищ, несомненно, вписал золотую страницу в истории еврейского мессианского движения. Он был из поколения евреев, которые рождались в ортодоксальных семьях и с раннего детства учились галахе и талмудической мудрости. Цена, которую они платили за свою веру в Иешуа, была высока. Родные по плоти отвергали их, а те, кто по сути становились их братьями по вере, не принимали их. Петр Городищ явил свою жизнь хороший пример для живущих в последние дни, для нового поколения мессианских евреев. Он показал, что несмотря на обстоятельства вокруг нас, вера в Иешуа поможет нам пройти через все испытания.
0: Дмитрий, спасибо вам большое за такую познавательную беседу.

Утрата награды. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Матфея 6:1. Наш Небесный Отец вознаграждает тех, кто делает ближнему добро. Если же это добро сделано с неверной мотивацией –

получить похвалу от людей, то награды такая душа не получит. Богу важны не только наши действия, но и наши побуждения, которые предшествуют нашим поступкам. Вполне возможно, что твоя милостыня была очень значительной. Благодаря ей ближнему стало хорошо. Возможно, ты помог вдове, позаботился о сироте, оказал сугубую честь служителю Божию. Может быть, благодаря твоей помощи был построен молитвенный дом, или ты помогаешь миссионерам совершать служение. Но если за всеми этими добрыми делами стоит тайное желание получить благодарность от людей, награды от Отца Небесного тебе не видать. Господь добр и благ даже к неблагодарным и злым, то уж тем более Он вознаграждает того, кто ближнему делает добро. Бог вознаграждает не так, как люди, но от Своей божественной щедрости, ибо «щедр и милостив Господь» – Псалом 144:8. Печально, что такой прекрасной, небесной, божественной награды лишаются те, кто имеют неправильные мотивы своих добрых дел. Все, что мы имеем, не наше. Оно принадлежит Богу, а мы всего лишь управители того, что нам верено во временное пользование. Когда мы помогаем ближнему с целью, чтобы нас прославляли люди, то тем самым мы неверно используем Божьи ресурсы. Мы употребляем их не для славы Божьей, а для своей. Тот, кто ищет славы от людей, пусть даже путем делания добрых дел, тот гордец и глупец. Гордец потому, что то, что принадлежит Богу, он захотел использовать для удовлетворения своей гордости. А глупец потому, что променял Божью награду на человеческую. Очень дешевый и неравный обмен. Когда творишь милостыню, то прежде всего старайся делать ее, имея правильные мотивы. Пусть в основе твоих добрых дел лежит любовь к Господу и к ближнему. Когда мы любим Бога, тогда все мы стараемся делать так, чтобы возвеличить и прославить Его. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Матфея 5:16. Когда мы любим ближнего, тогда мы делаем добро не потому, что нам это выгодно, а потому, что от этого ближнему будет хорошо. Возлюбленные Господом, перед Его лицом обнажена вся наша жизнь. Он в совершенстве знает все наши настоящие мотивы. Да будут наши добрые дела угодны Ему. Да будет вам великая награда от нашего Отца Небесного.